0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Привет, друзья! Мы снова в гараже, в нашем уютном, теплом гараже на программе «Пит-стоп». И вместе с нами замечательные люди. Егор, Лена и Милена. А еще, друзья, у нас очень важная и болезненная в то же самое время тема. Сегодня мы вместе с вами будем говорить о совести. Совесть? Вопрос, всегда ли совесть права?
2: Нет.
3: Нет.
4: А Святой Дух, если это жестко, то нет.
3: Ура!
2: Она начинает нас грызть.
3: А зачем это надо? Хотя бы даже из этих соображений.
2: Никто не знает, зачем. Это происходит. Она есть. Не отрицаю.
4: Слава Богу.
3: Она обычно отвечает, я ее в третьем классе на ластик променял. Да? И здесь надо кричать либо ура, либо так делать. Ну ладно, рассказывайте, как у вас дела с вашей совестью?
2: Она есть. Не отрицаю.
4: Слава Богу.
3: Она обычно отвечает, я ее в третьем классе на ластик променял. Да? Но если это не так, то это очень даже хорошо. Хорошо. Тема на самом деле очень серьезная. Мы попытаемся коснуться разных аспектов этого вопроса. Давайте поговорим о самом механизме. Хотя, наверное, слово «совесть» еще механизмом никто не называл. Но как оно работает?
4: Мы будем первыми.
3: Мы будем первыми. Да. Как оно работает? Как работает совесть? Когда она срабатывает, так скажем?
2: Когда ты переступаешь через себя и свои принципы.
3: Угу.
2: Или что-то, что в тебя вложили родители, скажем так. И ты когда делаешь наперекор, она такая, а нам говорили по-другому надо. А зачем ты это сделала?
3: Угу. Да, бывает. Очень интересное определение.
5: Мне кажется, наверное, не только то, что вложили. В принципе, в человеке изначально есть, мне кажется, какие-то границы.
3: Угу.
5: И мы вот с течением жизни в какой-то момент переступаем то одну границу, то другую. И вот если мы уже ее переступили, то дальше как-то вот легче идти в этом направлении. Вот. И совести труднее уже с нами как-то нас остановить.
3: Угу.
5: Поэтому, на мой взгляд, лучше... лучше сразу ее слушать.
3: А лучше сразу ее слушать. Егор, ты что-то добавишь?
4: Ну, я, в принципе, согласен, то, что есть какие-то границы изначально, возможно. Но я думаю, то, что они сразу же, прям изначально начинают стираться. Потому что ведь некоторые дети уже, например, они уже бессовестные, как говорят. Ну, да. Прям реально могут быть дети, которые, ну, серьезно, они уже бессовестные. То есть это если исходить из того, что границы изначально у всех есть, то либо у него была слишком слабая граница, либо у него слишком слабая совесть. Либо он что-то в него как неправильно вложили, или он сам так захотел.
2: Я просто не думаю, что у грудного ребенка есть совесть.
4: Конечно, я тоже
2: ему
4: думаю,
2: плевать.
4: То, что это
2: все. Ну, типа, он еще ничего не понимает. Мне кажется, это то, что мы приобретаем. Именно. Да.
5: Да, он же не думает там, когда плачет.
2: Он лежит голый такой,
5: ночи.
2: Думает, ой, я бессовестный, тут все в одежде ходят, а я голый лежу. Ну, надо что-то с этим сделать.
5: Заставляю родителей в 2 часа ночи просыпаться, мне менять памперсы.
2: Да,
5: какой
2: ему стыдно за это. Нет.
4: Да, то есть это все так же вот родителями правильно закладывается, какие-то рамки вот эти вот, в которые ты, ну, укладываешься. И когда ты их переступаешь, как правило, сказали девочки, то, что тебе начинают говорить, а так и не надо. А мы
2: не факт,
4: хотели,
2: что...
4: Так.
2: То есть мы же, раз приходим к тому, что это приобретенные, значит, они меняются.
4: Ну,
2: то
4: да.
2: есть иногда они подходят нашим родителям, допустим, но нам эти границы не подходят. И это нормально.
3: То есть механизм, можем его так описать, что есть определенные ценности у человека,
2: угу.
3: Возможно, мы тут можем не согласиться, они заложенные какие-то ценности с рождения, какие-то, может быть, приобретенные ценности, да, но вот человек сформировался в определенные, как личности, или там формируется, грубо говоря, да, у него есть определенные ценности. Когда человек эти ценности перешагивает, когда он их игнорирует, то срабатывает некий механизм осуждения, который говорит, ты поступил...
4: Неправильно.
3: Ты поступил не по совести, ты поступил вопреки своих ценностей, да, или для верующего человека вопреки своей веры,
2: угу.
3: да?
2: Принципов.
3: Принципов. Окей, вот можно назвать вот этот механизм и назвать его этот механизм.
4: В принципе, да.
3: Совесть. А вот некоторые говорят, что, например, совесть – это голос Святого Духа в человеке.
5: Ну, я думаю, что Святой Дух может говорить через совесть. Угу. У него есть много каналов передачи.
3: А в чем разница между вот этими определениями? Совесть – это голос Святого Духа или Дух Святой может говорить через совесть?
4: Если совесть – это Святой Дух, то, получается, ты, ну, прям практически как святой человек. Если у тебя совесть – это Святой Дух, то у тебя постоянно будут в голове правильные мысли, тебя правильно будут всегда стопорить. То есть ты хочешь что-то, тебе «а, нельзя».
3: А
4: тебе,
3: что?
4: На любой вообще, прям на любой косяк у тебя сразу же будет в голове.
3: А что, совесть
4: нельзя.
3: Разве может неправильно стопорить?
4: Может быть такое. То, что совесть, в принципе, как бы... Я не знаю, например, ну, также возьмем опять верующих людей. И в церковь, например, приходит человек, который не верит, и он хочет поверить. А ему совесть говорит, а там вот люди, а вот они тебе не будут семьей, а вот тебе там будет некомфортно, а ты неправильный шаг делаешь. Но, по идее, это правильный шаг?
5: Угу. Может быть, это больше
4: А ему совесть
5: страх?
4: Говорит то, что неправильный шаг, но это совесть говорит.
3: Отлично.
5: Да. Мне казалось, это страх больше. Ну, то, что когда ты боишься... У тебя такие вот сомнения какие-то.
4: Нет, у тебя хорошо, у тебя принципы. Изначально тебе родителям заложены принципы, Бога нет. Ну, изначально да, тебе тоже. Вложили, это у тебя принципы.
3: Это твоя ценность.
4: Твоя ценность, а ты через нее начинаешь переступать.
5: Да. Ну да,
4: то есть
5: или ты принадлежишь другой.
4: Ты как бы хочешь прийти к Богу, хорошо. А тебе внутри, а его же нет. А как ты хочешь тут? И вот
3: то есть совесть. Вопрос, всегда ли совесть права?
5: Нет.
3: Нет.
4: А Святой Дух,
3: вообще.
4: Если это голос,
3: говорю,
4: нет. Ура! Вот опять же...
5: Говори.
4: Возвращаться, если опять к теме с Святым Духом, если бы Святой Дух был совестью, получается, у тебя всегда бы, ну, была правильная совесть, скажем так, она бы всегда была права. А если совесть не всегда права, получается именно то, что Святой Дух говорит иногда через совесть, может доносить.
3: Я хочу вам прочитать библейский текст. Это первое послание Иоанна, 3 глава, 20 текст. В синодальном переводе сначала прочитаю. Здесь сказаны такие слова. «Ибо если сердце наше осуждает нас...» Ну, можно параллель
4: ну, совести.
3: Да. «Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Я когда читал этот текст, он мне всегда не нравился. Почему? Потому что здесь сказано, что если тебя сердце осуждает, совесть осуждает, то Бог тем более осуждает.
4: Ну да, то есть то, что получается, Бог знает больше твоего сердца, Бог.
3: Да.
4: И прямо...
5: Все еще хуже, чем ты думал.
4: Да.
3: Бог больше сердца. А получается, что сердце всегда право. Но мы же сейчас с вами сказали, что сердце не всегда может быть право. В той же самой Библии есть другой отрывок. Я вот тоже всегда на него ссылаюсь. Например, Христос говорит своим ученикам, что наступает время, да, когда убивающие вас будут думать, что они тем служат Богу. Ну, грубо говоря, религиозный фанатизм. Мы можем себе представить религиозного фанатика или экстремиста, да, который считает, что, ну, грубо говоря, там, гнать и убивать еретиков, эпоха средневековая церковь полна примеров, да и сегодня... К сожалению, есть такие явления, да? Убивать еретиков – это нормально. И вот я представляю человека, который, например, хочет и поймал еретика, ну, грубо говоря, в средние века инквизитор там, да, с еретиком имеет дело, и поймал его, и теперь хочет его отпустить. Ну, как бы по-человечески, но вот не этого совесть начинает, потому что это вопреки его ценности. Я хочу другой перевод вам прочитать. Современный перевод. Дело в том, что вы, если обратите внимание, то даже в синодальном переводе вот это «коль ми паче Бог», оно выделено как бы курсивом. Это означает, что этих слов нет в оригинале, в оригинальном тексте. И вот, например, другой современный русский перевод говорит вот так. «И даже если наше сердце осуждает нас, мы можем успокоить его». Кстати, тоже курсивом. Мы можем успокоить его, потому что Бог больше нашего сердца и знает все. Совершенно другой смысл. Даже если убрать здесь написанное курсивом, здесь написано, в оригинале написано, что если сердце наше осуждает нас, то Бог больше нашего сердца и знает все. Это означает, что Бог не всегда осуждает нас тогда, когда осуждает нас наше сердце или осуждает нас наша совесть. Потому что наша совесть, она так же, как и мы, подвержена. Вот, ну, мы живем в греховной сущности, и наша совесть, она тоже несовершенна. Поэтому поставить знак «равно» между совестью и Духом Святым – это не совсем правильно.
4: Конечно.
3: Но сказать, что Дух Святой может работать и работать через совесть – это правильно, да? То есть получается, что совесть воспитываема, она формируется, исходя из того, из чего?
2: Среда обитания.
3: Среда обитания, родители, вера. Правда же? Верит человек или нет, от этого будет человек разная совесть.
5: Ну вот я сейчас подумала, исходя из этого текста, что лучше мне самой себя осуждать в какие-то моменты и думать, что, ну, как бы, думать, что, возможно, Бог меня за это не осуждает. Это лучше, чем, например, себя не осуждать, но по факту Бог может осуждать за какие-то вещи.
3: Абсолютно верно. Абсолютно верно. Это, ну, на самом деле так. Есть еще такое явление. Ну, обычно чаще всего человек страдает чем? Вот говорят, бессовестный человек, а бывает другая крайность, ложное чувство вины, так называемое.
2: Угу.
3: Чем чаще человек страдает? Где, каких людей больше?
4: Бессовестных
3: или страдающих, таких суперсовестливых, так скажем?
5: Не знаю, кого больше от человека зависит.
2: Да, мне кажется, подобное притягивает подобное. Я могу сказать, что у меня много людей, которые меня окружают, их именно мучает совесть. То есть даже там, где они отстаивают свои рамки и границы, допустим, их потом мучает совесть, что они, допустим, перечат там своим родителям, потому что они хотят уехать из дома или еще что-то. Вот такие моменты. Совесть им говорит, нет, это люди, которые в тебя вложили, ты не имеешь на это права, но

0: чувство вины, оно может быть на пользу, даже если оно ложное, оно как-то, не знаю, сдерживает нас, может быть, в каких-то вещах, формирует наш характер. Но мне кажется, что иногда это бывает полезно.
1: Иногда.
2: Типа лучше перестраховаться.
3: Очень иногда.
0: Может быть, мне так кажется. Не всегда, конечно, нужно чувство меры какое-то, но иногда мне кажется, что...
1: Да, значит, ты просто уйдешь куда-нибудь там в каким-нибудь заболевание. Если ты будешь постоянно себя винить, ты тоже не можешь быть постоянно жить в чувстве того, что ты все время делаешь все неправильно.
2: То есть ложное чувство вины – это большая проблема. Да. Если человек, но чаще, наверное, всего человек религиозный больше подвержен этому, хотя кто знает.
0: Ну, вообще, да, мне кажется, чаще религиозный, потому что есть понимание того, что мы грешники.
2: И вот это вот такое самобичевание, а совесть и самооценка, может быть, где-то тоже
0: взаимосвязаны.
2: Вот такой вот очень непростой вопрос. Предположим, что... Вы осознаете, что ваша совесть не права.
0: Интересно, окей.
2: Но она осуждает вас за то, что вам что-то хочется. Но вы понимаете, что вот вы читаете Библию, вы не находите, например, никаких причин для того, чтобы совесть вас осуждала. Может быть, это отголоски каких-то ранее заложенных ценностей вашего сердца, там, скажем. Что делать? Вот вы понимаете, совесть не права, а надо идти наперекор совести или нет?
3: Не, ну здесь, наверное, все-таки лучше смотреть именно, как вот вы сказали, по Библии. То есть ты смотришь, соотносишь то, что ты сейчас делаешь или что ты хочешь сделать с тем, что написано в Библии. И даже если тебе совесть говорит то, что не-не-не, не надо, но в Библии написано то, что можно или там надо, или еще как-нибудь по-другому, то ты должен пересилить совесть и сделать это.
2: Когда мы пересиливаем совесть, хорошее словосочетание, оригинальное, когда мы пересиливаем совесть, что происходит? Она всегда подчиняется, говорит, да, есть.
3: Нет, внутри борьба идет. Борьба, то есть тебя там прям серьезно, хочешь или не хочешь, ты прям мечешься оттуда к другому. Совесть говорит, нет, нельзя, ты ее уже пересилил, куда, зачем ты это сделал? А вот ты сделал это неправильно.
1: Еще боятся, что они станут бессовестными. Да. Но это не так. Просто у тебя сформируются другие границы. То есть ты это пересилил, но ты типа... Ну, то есть здесь не будет границы, но ты же сохранил предыдущие.
2: Так вот, может быть, когда формируются другие границы, не стоит торопиться? Потому что, может быть, совести нужно время, чтобы перестроиться? Может быть, если твоя совесть на данный момент не готова, не надо ее насиловать и себя вместе с ней? А подождать, когда она согласится с твоими... То есть твои новые принципы, они же вот так вот тоже не формируются. Наверное, для этого какой-то осмыслительный процесс, требующий времени.
3: Ну да.
2: Или все-таки перешагиваем через нее?
3: Нет, нет, нет.
2: Что происходит, когда мы перешагиваем совесть, даже тогда, когда она осуждает нас неправильно?
1: Она начинает нас грызть.
2: А зачем это надо? Хотя бы даже из этих соображений.
0: Никто не знает, зачем. Просто это происходит.
1: Но иногда, перешагивая, когда ты уже сделал действие, когда ты его сделал, ты по ходу дела убеждаешься в том, что это было правильно, и твое тело тоже это понимает. То, что да, это был правильный шаг. А иногда нет. Все относительно. Мне кажется, каждый человек знает свои рамки и границы, и он, поймет, будет
2: где?
1: Он, да,
2: где
1: сможет он
2: грань,
1: исцелиться по ходу
2: грань,
1: дела.
2: Где
1: да.
2: Надо остановиться, а где все-таки можно немножечко с совестью подискутировать, да?
1: Да. Там, нам же там быть лучше.
2: Я вот все-таки прихожу к выводу, что совесть — это следующее. Совесть — это некий инструмент, некий, там, скажем, такой, пусть будет инструмент, заложенный Богом в сердце человека, который удерживает человека от зла в нашем греховном, к сожалению, в греховном мире, в котором очень много зла. Но совесть, она несовершенна, она формируется. Она формируется, исходя из того, кем мы воспитывались, в какой культуре мы воспитывались, да, в какой эпохе мы, потому что тоже, да. Вот. Но, конечно, когда мы читаем Библию, вот эти библейские ценности, когда мы впитываем, они тоже формируют нашу совесть. Совесть может быть, там, скажем, немощная, которая в Библии так даже есть такое выражение, немощная совесть, да? И немощная не потому, что она все тебе разрешает, а немощная в том плане, что она тебе все запрещает. Вот такой, в этом смысле совесть может быть немощная. У кого-то совесть более такая, скажем, такая...
0: Активная.
2: Активная, а у кого-то все более такая адекватная, скажем там. Но поступать...

0: против совести, оно всегда вводит человека в какой-то внутренний конфликт с самим собой. Вот как бы мы ни, какая бы совесть ни была, да, там, немощная или там, здоровая, всегда даже против немощной совести, когда ты идешь, это конфликт вот с самим собой. Но если, может быть, чуть-чуть подождать, ну, я не навязываю, просто как высказываю свое мнение, если чуть-чуть подождать, совесть, она исцеляется. Когда мы общаемся с Богом, когда мы молимся, когда мы размышляем над библейскими принципами, когда мы размышляем над жизнью Христа, это все меняет, в том числе и нашу совесть, и предотвращает нас от обеих крайностей, от вседозволенности, да, и от, как бы, от ненужных запретов. Ну, как-то так я себе это все дело представляю.
1: Я согласна.
2: В принципе, наверное, да.
0: Ну, спасибо за ваши честные, откровенные ответы, за ваши размышления. Друзья, мы хотим, чтобы у всех у нас была чистая совесть, и чтобы мы были честны самими собой и пред Богом. И пусть в нашей жизни так и будет.
1: Пока! Пока.
3: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Настало время, когда мы будем с вами размышлять над Словом Божьим, ну и, конечно же, над нашей духовной жизнью. Один царь решил проверить своих подданных и поставил посреди самой широкой дороги огромный камень, преграждающий путь. Сам удалился в укромное место, чтобы наблюдать, кто же уберет эту преграду. Торговцы, купцы, уважаемые в царстве люди просто объезжали камень. Ну, а многие, конечно, обвиняли в этом царя, в том, что он совсем не следит за дорогами, и никто из этих людей даже пальцем не пошевелил, чтобы камень убрать. Но вот появился крестьянин с корзиной овощей, и, увидев камень, он поставил корзину на землю и постарался сдвинуть валун в сторону от дороги. Наконец ему это удалось, и когда крестьянин, отдохнув и собравшись силами, приложил корзину к спине, он вдруг увидел на земле кошелек, ровно на том месте, на котором лежал камень. В кошельке он обнаружил золото и записку царя, где объяснялось, что это награда тому, кто убрал с дороги камень. И вот крестьянин научился тому, чего другие никогда не научились и не поняли. Каждое препятствие – это не только возможность облегчить жизнь другим, но и шанс помочь самому себе. А тема моей проповеди – «Как поддержать себя в трудные времена». Мы попробуем именно над этим поразмышлять. Давайте мы откроем одно место из Священного Писания. Это послание апостола Павла к Галатам, 6 глава, с 1 по 5 текст. И прочитаем. «Братья, если и впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя». В синодальном переводе, конечно, есть много-много неточностей, и они нас немного запутывают в этом плане. Ну, хотя бы, например, если мы посмотрим с вами на стих 2, где встречается выражение «носите бремена друг друга», и, например, на 5 стих, где сказано «но каждый понесет свое бремя». Да, и возникает такая путаница. Так надо носить бремена друг друга, или же все-таки каждый понесет свое бремя, да? Понятно, что здесь нет противоречия, потому что апостол Павел использует совершенно два разных греческих слова. К ним мы вернемся чуть позже. Но что я хочу сказать? Что когда мы с вами читаем отрывок, очень важен всегда не только контекст, но и вообще суть, о чем говорит апостол Павел. Понять суть очень сложно, поскольку люди иногда в церкви давно, и уже сложился такой, ну или складывается такая привычка у верующего человека, когда он начинает говорить себе, что я это все знаю. Так ведь? Ну, текст знаком, знакомы слова, и уже сложилось такое, ну, понимание, что вот именно так. Давайте мы попробуем все-таки разобраться, о чем говорит апостол Павел, коротко, вот, сделаем такой небольшой обзор. А потом мы перейдем к нашей теме. Почему именно я вдруг заговорил здесь о поддержке самого себя? Да? Я прочитаю современный перевод Института перевода Библии. «Если же кто по слабости своей впадет в какое прегрешение, то вы, братья, как люди духовные, тихо и кротко помогите такому вернуться на путь истины. И за собой каждый смотри, чтобы самому не поддаться искушению. Разделяйте тяготы друг друга, так вы исполните закон Христа. А если кто, будучи ничем, мнит о себе, то он обольщается. Каждый пусть трезво оценивает свои поступки. Тогда, не сравнивая себя с другими, найдет он удовлетворение в том, что им было достигнуто. Ведь каждому придется нести свое бремя. Давайте мы попробуем вот что понять. Апостол Павел рассматривает такую ситуацию в жизни, когда какой-то человек из церкви был внезапно застигнут врасплох или его застали врасплох за каким-то нехорошим поступком. И вот тот, кто это увидел, скорее всего, не обличил этого человека в духе кротости, как советует апостол Павел, да? А стал, наоборот, возвышаться над этим человеком, на то, что он сделал, считая себя каким? Святым, праведным и, конечно же, супердуховным. Понимаете? И апостол Павел, понимая эту ситуацию, хочет сказать верующим церквей Галатах, что вот как раз это и серьезная проблема, когда некоторые люди начинают себя возводить в ранг суперсвятых, что когда они думают о себе слишком высоко, на самом деле, Павел говорит, они кто? На самом деле они ничто. Да? Так вот, исправлять человека, который вдруг оказался в момент, застигнут момент прегрешения, как и советует апостол Павел, ну, нужно в духе кротости. При этом тот, кто человека возвращает на истинный путь, потому что здесь слово, которое стоит «исправляете» такового, очень интересное слово, действительно, оно означает «чинить сети», «вправить кость», когда произошел вывих. Да? То есть, другими словами, помочь человеку, который споткнулся, упал, встать на духовный путь, а обратно вернуться к тому состоянию и к тем отношениям с Богом, которые были утрачены. Ну, в силу, опять же, греха, ошибки. И вот, когда человек помогает другому исправиться, то, помогая ему исправиться, он помнить о чем должен, по словам апостола Павла? Наблюдая за собою, что ты можешь тоже оказаться в этой же ситуации. Когда-то в твоей жизни может такое же произойти в момент слабости, какого-то, ну, кризиса духовного, ты можешь тоже согрешить. И вот согрешив, ты окажешься в том же самом положении, в каком был тот человек. Поэтому зачем возвышаться над другими людьми? Да? Зачем мнить о себе и думать о себе, что ты супердуховный, что ты такой святой и праведный, да? И тебе, ну, как это говорят, море по колено, да? Океаны по плечу. Так вот. И, соответственно, Павел, возвращая верующих людей к тому, что для этого нужно оценивать свою духовную жизнь, и трезво, как говорит в современном переводе, трезво оценивать свои поступки. Не дело, в смысле работу, а именно поступки. То есть то, что ты делаешь, как ты себя ведешь. Да? И тогда, не сравнивая себя с другими, ты найдешь удовлетворение в том, что тобою будет достигнуто. Почему? Потому что каждому придется нести свое бремя. И вот здесь важно понять, о каких бременах и ношах говорит апостол Павел. Два греческих слова использует Павел. Во втором стихе он использует слово «барос», которое означает непосильная тяжесть, груз, который очень тяжело нести. А в пятом стихе апостол Павел использует слово «фортион». Это ноша или груз, посильный для человека, то есть с размерной его силе. Причем это слово «фортион» в военном деле, искусстве, применялось по отношению к ранце солдата, который с собой его носил всегда, где все было нужно и необходимо. Поэтому, с одной стороны, во втором стихе говорится о тяжести, о каких-то жизненных и трудностях и ситуациях, когда человеку трудно с ними справиться. И в этом отношении апостол Павел говорит, что помогайте друг другу справиться с этими тяготами. И если вы помогаете друг другу справиться с жизненными тяготами, вы таким образом исполняете закон Христа. То есть вы осуществили то, что, в принципе, говорила Тора, и вы открыли смысл ее, суть ее, Торы, да? А вот в плане каких-то нашей зоны ответственности, это как раз пятый стих, когда я, как верующий человек, ответственен за свою духовную жизнь. Это ноша моя личная, которую я могу нести. Вот я родился и уже отвечаю за эту жизнь, которую мне Бог дал. До тех пор, пока не умру. А вот сейчас, пока я живой, я за свою жизнь отвечаю. Понятно, что пока я маленький, я не способен еще нести ответственность за свою жизнь. Это делают родители за меня. Но когда я достигаю совершеннолетия, я тогда ответственен за свою духовную жизнь. И если я пришел к познанию Бога, то есть я понимаю, что жизнь, которую мне дал Бог, она в зоне моей ответственности, то я за эту жизнь отвечаю перед Богом, за свой внутренний мир, за свои отношения с Богом, вообще за отношение к самому себе, то, как я отношусь к себе, что там внутри меня происходит, я за это отвечаю. Не Бог и не другой брат или сестра, не пастор, именно я ответственно за это отношение с Богом. Читать Библию каждый день – это моя ответственность, а не пастора, понимаете, да? И не другого верующего человека. Это моя, это мои отношения с Богом. Я за них отвечаю. Как они будут выстраиваться? Это я, мое дело. Я решаю, я думаю. Когда, в какое время, сколько часов – решаю я. Но факт то, что это моя духовная жизнь, именно за нее отвечаю. Просто один простой пример, почему я вообще это веду и к чему клоню, сейчас вы поймете. Ну, ехал один человек с рынка и, естественно, загрузил свою телегу всем, что там на рынке накупил. И вот по дороге колесо телеги наткнулось на камень, ударилось, да, и, естественно, колесо свалилось, телега перекосилась, весь груз вывалился. И человек с этой, и эта телега его столкнула, и вот он сидит расстроенный и ахает, и охает, и жалуется на Бога, на то, что вот Господь ему ни в чем не помогает. Молится и говорит: «Господи, ну вот помоги мне, вот почему же ты не можешь мне помочь справиться вот с этой ситуацией?» И вот жалуется, жалуется, да, и видит, что ничего не меняется, и вот он говорит: «Ну, значит, нет никакого Бога», и тут вдруг слышит голос: «Я, говорит, тебе на что ум и силу дал? Чтоб ты это мог сам починить. А вот то, что тебе не по силам, с этим я справлюсь». К чему я хочу сказать? Есть группа верующих людей, которые все время всю ответственность за свою духовную жизнь на кого-то перекладывают. Перекладывают на Бога. «Вот если меня Дух Божий не коснется, я ничего и не жить не буду как надо». Понимаете, да? На Бога все перекладывает. Ошибки, промахи на Бога. Вот Бог меня вовремя не остановил. Вот если бы Он мне тогда бы подсказал, что не надо грешить, я бы не грешил. А вот Он меня не отдернул, не остановил, вот меня и занесло. Бог виноват. Братья и сестры виноваты в церкви за духовную жизнь. Это вот я так мало молюсь. Почему? Потому что все тут такие, мало молятся. Вот если бы все горячо молились бы, я горячо бы по примеру их молился. То есть, что я хочу сказать? Бывает такой момент в нашей жизни, я понимаю, почему он случился, что человек вырастает, то есть становится взрослым. Ему лет 40, 50, 60. Но внутри, в душе своей, он маленький ребенок. Он не способен справиться с жизненными трудностями. И поэтому, как маленький ребенок, он перекладывает ответственность на кого? На Бога, на пастора, на церковь, на других людей, на общество, на государство, на кого-то. Все во всем вокруг виноваты. Так ведь? Вот вера – это сотворчество. Это когда, да, есть моменты в моей жизни, когда я не могу справиться с определенными трудностями. Безусловно, я молю Бога о мудрости, о руководстве, о водительстве, и Бог приходит на помощь, да. Либо братья и сестры, как здесь говорит апостол Павел. А есть ситуация, когда мне нужно решить эту проблему. Она возникла, потому что определенные обстоятельства жизни, мои же самые поступки или слова привели к этой проблеме. Понимаете, о чем я говорю? Я теперь пожинаю последствия своих каких-то неверных решений, своего выбора, своих действий, поступков, которые к этой проблеме привели. И теперь мне эту проблему действительно нужно решить. И в этом отношении апостол Павел говорит: каждый понесет свое бремя, свою ношу. Есть зона ответственности моей, как верующего человека. Здесь Бог ни при чем. Бог, наоборот, учит меня зрелости духовной, самостоятельно решать проблемы. Это не значит, что зрелость духовная – это не автономия от Бога. Нет. Это Ты решаешь проблему, если ты зрелый человек, силой Божьей, с любовью Божьей, с мудростью Божьей. Ты научился жить самостоятельно, не в смысле от Бога. Да, ты доверяешь Ему, вручаешь Ему свою жизнь и живешь так, как Он говорит, по Его слову, по Его заповедям, по совести и так далее. И вот здесь в плане о том, как себе помочь, почему я так об этом долго говорю, потому что очень часто я уже говорю эту проблему. Проблема состоит в том, что верующие люди хотят перекинуть ответственность на Бога. И бывают такие моменты в жизни, когда вы можете остаться совершенно одни. Вы можете со мной согласиться хотя бы в этом? Что бывают случаи, когда никто из верующих людей к вам на помощь не придет. Может быть, такие обстоятельства. Простой пример с Иисусом. Просто если вы говорите, что такого быть не может. Просто простой пример с Иисусом. Что сделали его ближайшие ученики, которые с ним 3,5 года ходили, ели вместе с ним? Делили трудности и тяготы жизни, видели Божьи чудеса, как во всем помогал и разруливал Христос. И вот тогда, когда теперь ему нужна была помощь, что сделали верующие люди? Братья его, так скажем, самые близкие, что они сделали? Свалили, просто бросили. И в Гефсимане, когда Христос говорит: «Побудьте здесь и пободствуйте со мной хотя бы час», что делают самые близкие его ученики в это время? Примерно вот такой ритм. Это поддержка называется. И Христос остается один. Совсем один. Поэтому, братья и сестры, в моей жизни духовной может настать такой момент, когда ты останешься один, и никто тебе не поможет. Ну, понятно, Бог – это да, мы его не вычеркиваем, но ты можешь остаться один. И вот вопрос, как помочь себе? Как помочь себе? Как вот эту ношу и ту ответственность, которая за свою духовную жизнь, которую на тебя возложил Бог, как себе помочь? Как себя поддержать? Это важный момент. Знаете, почему он важен еще? Потому что я заметил, что люди, не умеющие помочь себе, никогда не понимает других людей, как они могут помочь другому человеку справиться с жизненными обстоятельствами и трудностями, если я, сталкиваясь с жизненными обстоятельствами, не знаю, как их решить. Как я справлюсь с проблемой другого, если я не знаю, когда сталкиваюсь с этой проблемой, как самому ее решить? И еще один момент, очень интересный. Что мы легко даем советы другим людям, как нужно делать в той или иной ситуации. Да ведь? Вообще, это нас хлебом не корми. Завалим проблемами. Ой, не проблемами, а советами. Да? Но когда сами попадаем в то же самое, что мы, например, даже час назад говорили другому человеку: «Ох, ах, что такое? Не знаю выхода из сложившейся ситуации. Что мне делать?» И тому подобное. Вот, банальные вещи, но они так. Как все-таки поддержать? Поэтому, братья и сестры, самоподдержка – это очень важный навык, который верующему человеку нужно приобрести. Да-да-да. Потому что в саду моих мыслей и в саду моей души, когда я консультировал многих верующих людей, там творился бардак. Там сорняками все заросло. Потому что люди не могут справиться годами со своей какой-то проблемой. Они с ней живут годами. И потом вся их жизнь христианская идет коту под хвост, если уж так выражаться. Таким нашим русским языком крепким. Да, именно туда она летит. Потому что человек не может и не знает как. И вроде бы молится, и Библию читает, и в церковь входит, другим дает советы, как это надо делать, и тому подобное. Но сам не может. Что для этого? Что вообще такое самоподдержка? Давайте мы начнем вот с чего. С высказывания Брене Браун, это очень интересный человек, психолог, автор многих книг, вот именно как раз связанный с, в том числе и с самоподдержкой. И она пишет: «Ругать себя, когда вам плохо, это как кидать в себя дротики. вам не становится лучше, у вас просто становится больше ран. Да? То есть ругать себя, когда вам плохо, это кидать в себя дротики. Да? Лучше не стало, но вы все в ранах. И вот вы продолжаете это делать. Ругаете, ругаете себя там подобное. Так вот, самоподдержка – это способность положительно оценить свои усилия, даже в случае неудачи. Принять себя, в том числе и свои ошибки, допуская, что есть определенный риск неудачи, но вы этот риск неудачи превращаете в положительный опыт. Поддерживая себя – это способность помочь себе справиться даже в период неудачи, какого-то провала, ошибки, принять себя. И у поддержки есть три составляющих, о которых нужно знать, и это нужно к себе, по крайней мере, попытаться применить. Первая составляющая – это понимание. Скажите, пожалуйста, когда вы согрешаете, когда вы делаете жизненную ошибку или просто какую-то ошибку на работе, в быту или еще что-то, вы принимаете себя в этой ситуации, как вас Бог принимает или нет? Это очень важно. Что вы делаете, когда вы согрешаете? Ругаете себя, вините себя. Что в этот момент вы делаете? Гнобите, еще больше начинаете себя, ах ты сякой такой, да что ж ты бестолковый, бестолочь, да зачем ты вообще на свет появилась или появился? Что вы делаете в момент, когда вы согрешили? Я понимаю, вы сделали что-то предосудительное, но тем не менее, Бог в этой ситуации, это очень важно, как вы вообще понимаете Бога, очень важно, да? Но если мы вспомним послание Иоанна, первое послание Иоанна, да, вторую главу, то вспоминайте, каким предстает Бог и вообще, что Он делает. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Вы понимаете, что Он не только за наши, но и за грехи всего мира есть умилостивление. Бог покрывает Христом мой грех. И вот очень важный момент, понимаете ли вы себя, когда вы допустили ошибку? Почему это произошло? Второй момент. Ну, почему это произошло? Почему это с вами случилось? Да, вы видите эту цепочку событий, и вы понимаете. Второе составляющее – это благосклонность. Другими словами, это очень хорошо христианам знакомое слово «благодать». Потому что благодать, на самом деле, это незаслуженная милость, как традиционно вообще в протестантизме понимается. Это вообще неправильное значение перевод слова. Благодать – это благорасположение. Вот и все. Это симпатия. Еврейское слово – это симпатия. Это то, благодать Бог проявляет к нам, потому что мы Ему нравимся. Вот. Он откликается на то, как мы живем. Да? Но вы проявляете к себе благосклонность, когда вы делаете ошибки? Вот это очень важно. Благодать. Вы благосклонны к себе, когда, как Бог к вам благосклонен? Или же вы себя вините, корите и не можете смириться. Это важно. Сейчас мы оговорим кое-какие моменты в плане самоподдержки. И третье. Это внимательность к будущему, к самому себе, к тому, что с вами происходит. Наблюдать, почему вы вдруг это сделали. Внимательность. Это очень важный момент, потому что мы перестаем иногда быть действительно внимательными к себе. Внимательны ли вы к себе так, как Бог к вам внимателен? Как Он смотрит? Вот они три составляющих. Понимание, благосклонность и внимательность. И вот когда вы это применяете по отношению к себе, это важная составляющая, чтобы действительно себя поддержать. Да, вы допустили ошибку. И это уже не исправить, так ведь? Это уже произошло, я об этом говорю. Но теперь вам надо подняться, наверное, так ведь? А не продолжать сидеть. Подняться? А для того, чтобы подняться, нужно что? Нужна поддержка. Но рядом нет никого. Как я уже говорил, что такое может быть. И как вам подняться? Кто вас поддержит? Понятно, что Господь Бог, да, мы Ему и молимся и тому подобное, но поверьте, многие верующие люди, которых мне приходилось консультировать, даже несмотря на то, что они молились Богу, они продолжали испытывать чувство вины за то, что они что-то сделали. И у меня вопрос. Что, Бог не забрал чувство вины? Бог не простил? Сколько надо молиться Богу, чтобы вы испытали чувство облегчения или свободы? Проблема не в Боге, который вас давным-давно уже во Христе простил. Проблема в вас самих, что вы себя простить не можете. Вы себя корите, вы съедаете себя, вы грызете. Вы сами себя вцепились зубами и душите себя. Вместо того, чтобы подняться и сказать: «Да, я был неправ, но я встаю и иду дальше». Я научился чему-то в этой ситуации. Я проанализировал, просмотрел свою жизнь и понял, почему это случилось. Но я встаю, и потому что, чтобы встать и подняться, нужна поддержка самому себе. Нужно себя понять, почему вы здесь оказались. Нужно к себе быть благосклонным, а не пилить себя и не строгать, чтобы стружки летели. И нужно внимательность к себе в будущем. Почему? Что с вами такое может случиться? Это ваша слабость. Возможно, это какая-то черта, которая никогда не исправится. Простите меня, она будет с вами всегда. И вам надо с этим жить. Поэтому надо научиться с этим вот зверем, который там внутри, жить. Просто надо как-то подумать, как с ним жить дальше. Но он будет там. Да? И вот по поводу мифов о поддержке, потому что люди иногда говорят, что это такое тут, типа жалость. Нет, на самом деле, когда мы себе помогаем справиться с жизненной трудностью, это не значит себя жалеть. Знаете, что такое жалость? Когда человек себя жалеет, он думает только о себе на самом деле. Вот опять со мной случилось, вот никто не посмотрел, не поддержал, никто не пришел из церкви, даже Богу молюсь, Бог меня не слышит. Это жалость к себе. Вы просто маленький взрослый. Вас сейчас говорит ребенок, маленький ребенок, который не вырос. Вот сейчас он ноет и просит Титю, простите меня. Понимаете? Вот чего вас говорит жалость. А сочувствие или сострадание к себе на самом деле, это означает, что с вами происходит то же самое, что в принципе происходит со многими людьми. Вот человек, сострадающий себе, он может так сказать: да, со мной случилось то же, что в принципе происходит со многими людьми. С людьми многими это случается. Люди падают, люди ошибаются, люди спотыкаются. Это жизнь. И я это понимаю и принимаю, что со мной произошло. Дальше. Некоторые думают, что это какое-то бездействие, что если я там буду заниматься, себе как-то поддерживать. Нет, на самом деле, если мы себе, к себе сострадательны, если мы себе сострадаем, это на самом деле очень активные действия. Потому что так мы помогаем себе внутренне собраться, мотивировать себя и начать жить по-другому. Это не бездействие, это внутренний шаг, это внутреннее изменение, которое нужно вам на то, чтобы действительно началось какое-то преображение в вас. Ну и, наконец, самоподдержка, когда вот так мы, я имею в виду, что когда мы к себе благосклонны, да, когда мы себя понимаем, когда мы внимательны к себе, то на самом деле это не оправдание. Мы не оправдываем свою ошибку, мы ее признаем. Понимаете, в чем разница? Когда человек помогает себе, он признает эту ошибку. Он говорит: «Да, я согрешил». И вы с этим грехом идете к Богу и говорите, как и говорит нам Слово. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, что сделает? Простит нам грехи наши. И что дальше? И очистит нас от всякой неправды. Если мы признаем наш грех, а это важно, мы его признаем, мы понимаем, что мы допустили ошибку, мы идем к Богу и говорим: «Господи, да, со мной случилось опять это». Да, опять вот мы каемся и просим Бога нам помочь. Итак, давайте мы вернемся к тому, о чем говорил апостол Павел. Это очень важно. Апостол Павел говорит о том, что вот церковь как сообщество, как он говорит, если мы сравним с таким видом спорта, как футбол, сейчас вы поймете, о чем говорит апостол Павел с 1 по 6 текст. Это важно, чтобы вы поняли. Вот представьте, если, я не знаю, смотрит ли кто-то футбол, если смотрит, вы меня сейчас быстро поймете. Кто не смотрит футбол, вам придется постараться посмотреть потом футбол, чтобы понять, о чем я говорю. Футбол – вид спорта, командная игра. Согласны со мной, да, ведь? Команда, в команде. И вот команда, она, скажем так, работает на результат. Ей нужно победить своего соперника, эту игру выиграть, да. И вот в команде есть что-то, что зависит индивидуально от мастерства игрока конкретного, да, от его именно качеств спортивных. А есть что-то, что зависит от команды. А? О сплоченности. Если ты у ворот противника находишься, потому что ты нападающий, и тебе вратарь точно подал пас, например, да, и ты точно пробил по мячу, то ты попал как раз в ворот и забил гол. Видите, слаженность. Ты отработали эти действия. Получилось. Но может не получиться, правда ведь? Кто-то на своем индивидуальном мастерстве прошел половину поля, да, перешел уже на поле противника, подошел к воротам, пробил, но сил не хватило, и что? Мяч в ворота не попал, вратарь отбил или он улетел мимо. Молодец, ты профессионал, пробежал все поле, один с мячом, ну супер, круто, но ты прошел один, не в команде. Так очень важно вот в футболе, вот это, с одной стороны, сплоченность и командная игра, а с другой стороны, индивидуальное качество каждого. Так ведь? То же самое, о чем говорит апостол Павел здесь. С одной стороны, нам необходимо, говорит апостол Павел, носить бремена друг друга, то есть помогать друг другу. Если ты пробил мимо ворот, то не надо, вся команда собирается вокруг тебя и говорит: «Ты вообще испортил всю игру, на тебя нельзя положиться, в следующий раз я тебе не дам пас». И слушайте, как вы думаете, такая команда выиграет, если всякий раз своего из команды они будут его пилить вот так? Нет. Поддержка в данном случае игрока нужна, так ведь? Потому что вратарь прыгнул не вовремя или не среагировал, пропустил мяч. А может быть, мяч попал прям в своего же защитника и от защитника отрикошетил в свои же ворота. Автогол. Так? И все теперь смотрят на него: «Слушай, мы вели в счете. Одна минута осталась отыгрываться. Ты что натворил, а? Ты что вообще тут забыл?» Понимаете, можно же так говорить. Но если мы команда, то мы понимаем, что то, что произошло, это наша общая вина. И ничего страшного. Мы проиграли сейчас, мы выиграем в следующий раз. Мы соберемся, сделаем наш результат лучше. Но есть индивидуальное мастерство, и оно важно. Вот это вот и есть команда. Когда командная игра, апостол Павел говорит, это носите бремена друг друга, а индивидуальное твое качество и мастерство – это что? Это каждый понесет свое бремя. Вот о чем идет речь. И вот команда, как церковь, простите меня уже за такое сравнение, она на виду у всего мира. Церковь, как сообщество, на виду у всего мира. И весь мир неверующий смотрит на церковь и видит, насколько церковь способна помогать друг другу в жизненных ситуациях. И насколько каждый верующий человек самостоятельно может решать свои духовные проблемы. Насколько он зрелый и насколько он действительно справляется с жизненной трудностью, со грехом, с какими-то ошибками, неудачами, с кризисом. Как он выходит в этой ситуации самостоятельно. И вот в совокупности это и будет говорить о мастерстве церкви, умении ее показать миру хорошую, простите меня за такое выражение, хорошую игру. Когда церковь нацелена на задачу, она ее хорошо выполняет и точно попадает куда? В цель. Потому что команда сплоченная, люди помогают друг другу, люди друг друга поддерживают, друг друга вдохновляют, воодушевляют, придают друг другу сил, и при этом, оказываясь одни в трудной ситуации, умеют выйти из нее победителями. Конечно, безусловно, мы не вычеркиваем Бога, потому что тренер стоит где в этот момент? Наш тренер Иисус. Он находится рядом и говорит: давай, давай, давай, давай, давай, поднимайся, быстрее, быстрее, быстрее, вот по этой линии беги, вот туда. Да? Ну уж простите меня, это очень важное просто сравнение, потому что мы сейчас в таком мире живем. Когда Павел жил, у него были Олимпийские игры, он, кстати, в других текстах, в Коринфяне, например, использует пример Олимпийских игр для духовной жизни показать, да, важности бежать, вот, ресталище, чтобы получить награду, если уж так об этом говорить, то Павел из этого мира берет. Так вот, важна духовная зрелость, братья и сестры. И вот эта внутренняя ответственность за мою духовную жизнь. И очень важно действительно себе научиться помогать, справляться с чувством вины, тревоги, с грехами и с различными проблемами психологическими в том числе. Но там, где я не способен это сделать, безусловно, мне нужна помощь. Кого? Со стороны моих братьев и сестер, в том числе. И в заключение я расскажу одну историю. Однажды один ученик пришел к своему раввину и спросил его: почему бывает так, что тот, кто прилепляется к Богу и знает, что близок к Нему, иногда испытывает чувство разрыва и удаления? На что учитель ответил: когда отец учит своего малолетнего сына ходить, он становится перед ним и простирает свои руки по обе стороны от малыша, чтобы тот не упал. И мальчик идет к отцу, поддерживаемый его руками. Но когда он подходит к нему вплотную, отец отходит от него и убирает свои руки. И так происходит не один раз. Только так ребенок может научиться ходить. Друзья мои, Бог учит нас зрелости, самостоятельности. Не с тем, чтобы мы все перекладывали и валили на Него, а чтобы какие-то задачи, жизненные трудности, кризисы, проблемы мы решали с Ним, безусловно, Его силой, Его с помощью, но и сами. И от этого будет зависеть ваша духовная зрелость. А если здесь будут находиться зрелые люди, соответственно, они быстрее наладят друг с другом командный дух, быстрее создадут общность и быстрее будет взаимопомощи и поддержки больше, понимаете? Нежели если здесь будут сидеть незрелые люди, не умеющие решать свои жизненные проблемы самостоятельно. Тогда такая церковь – это просто не только команда. Даже на индивидуальном уровне мастерстве одного игрока она даже не вылезет никуда. Она даже ничего не добьется. У нее ничего не получится. Вот такой путь. Вот такая интересная получается у нас тема. Я надеюсь, что вы поняли, о чем я вообще сегодня вам хотел сказать. Давайте помолимся. Дорогой наш Господь, благодарим Тебя за Твое Слово, в которое нам действительно нужно вникать и вникать. Вот мы его читаем, но порой так не понимаем вообще, о чем Ты нам хочешь сказать, потому что столько в голове сорняков, столько в душе запущенного, потому что наши травмы детства, наши какие-то психологические проблемы остались с нами. Они идут далеко из нашего детства, И вот они теперь, когда мы выросли, они с нами сидят, присутствуют. И вот ничего не происходит и не меняется. Мы вроде бы верим в Тебя, но при этом внутри, глубоко внутри, в нашей душе что-то все остановилось и встало. Нету этого духовного развития, этого пути. Мы то перекладываем ответственность на других, то мы виним Тебя, то виним в церковь в том, что с нами случилось, и во всех наших бедах и неудачах кто-то виноват. Господи, Ты нам дал жизнь. И именно жизнь – это дар, который Ты дал каждому из нас. Вот наша жизнь, Господи, это и есть та сфера ответственности. И наша духовная жизнь – это сфера нашей ответственности. Помоги нам, Господи, научиться отвечать за свою духовную жизнь. Помоги нам, Господи, научиться справляться с жизненными трудностями и проблемами, в которых мы оказываемся. Помоги нам стать зрелыми людьми, духовно зрелыми людьми, чтобы не только научиться справляться самим, но и тогда помогать окружающим нас братьям и сестрам. Благослови, Господь, Твою церковь и веди ее к зрелости духовной, к слаженности, к сплоченности, к помощи друг другу и к зоне своей ответственности. Ради Христа молимся, об этом просим. Аминь.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Можно быть порядочным, добрым, одним словом, хорошим человеком, но при этом однажды испытать духовную жажду и желание покаяния перед Богом. Сегодня поговорим об этом. И сегодня у нас в гостях Александр Макокин из города Аксай. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что приехали к нам. Слава Богу.
2: Слава Господу.
1: Александр, ваши друзья и близкие охарактеризовали вас как порядочного, доброго, хорошего человека. Вы как себя ощущаете от вот этого мнения окружающих?
2: Ну, в целом, был в школе прилежным, пятерки, отличник, но при этом все равно какие-то допускал шалости, все равно время от времени какой-то мог быть обман или еще что-то. Но в целом, да, казалось, что я абсолютно хороший человек, которого ставили в пример в школе, который получил медаль, серебряную медаль по окончании школы. И не баловался ни алкоголем, не курил. Поэтому, да, всегда казалось, что я в целом намного лучше, чем другие.
1: А откуда у вас вот это стремление, желание к хорошему?
2: Ну, как говорится, все мы родом из детства. У каждого были бабушки, дедушки, родители. И вот большую роль в моей жизни сыграли, конечно же, мои родители. Я им очень благодарен за детство, за счастливое детство. Родители, другие родные. Но особое место занимала в моей жизни моя бабушка. Бабушка Вера Васильевна, которая с детства со мной часто была в общении. То есть она к нам приезжала, иногда по месяцу была. Месяц будет, уезжает там на месяц или на два, потом опять приезжает. И всегда с детства она рассказывала мне много мудрых историй. Самое главное, были рассказы о Боге, о том, насколько, как она его знает, что она читала о нем или слышала. И вот эти вот истории очень были важны. Вот я готов даже поделиться одной важной историей.
1: Да, расскажите, пожалуйста.
2: Которая, наверное, для меня была... Две даже истории, которые для меня были главным свидетельством того, что Бог есть. Бабушке было около 10 лет. Она жила в Белгородской области. И так случилось, что был голод. То, что называется голод 32-33 года, он сильнее, конечно, был на Украине, а Белгородская область, граничащая с ней территория, и тоже был серьезный голод. И во время этого голода отец уехал на заработки, потому что в колхозе нечего было и заработать, принести, а было две дочери. То есть моя бабушка 10 лет и ее сестра 12 лет. И жена, то есть мама моей бабушки, которая была полупарализованная. То есть она утром могла что-то еще сделать, сказать, а потом ложилась на печь и не вставала уже, и не говорила. И вот в этот момент

0: жители сельской местности. И вот какой-то из дней народ пошел огороды готовить к посадке капусты, то есть делать ровки. Ну, бабушка моя 10 лет берет мотыжку и пошла. А ей сестра говорит: «Вера, ты куда? Нас сажать нечего». Она говорит: «А я так спокойно». Я говорю, что Бог усмотрит. Почему у моей бабушки были вот эти знания, вот это доверие Богу? Mm-hmm. Потому что когда-то ее дедушка был регентом православного хора, и он хорошо знал Бога. То есть его очень любили в деревне, он многим людям помогал. И все знания, которые были у моей бабушки, это были знания от ее дедушки. Вот. Mm-hmm. И вот бабушка сказала, что Бог усмотрит. Пошла, сделала ровки, чтобы они подсохли, прогрелась земля. И прошло там сколько, ну, неделя или две, точно не помню. И все опять односельчане пошли сажать капусту, у кого была рассада. Бабушка взяла тоже мотыжку, лейку и пошла сажать. А сестра говорит: «Вера, ты куда? У тебя ничего нет». Она говорит: «Бог усмотрит». То есть она говорит: «Я даже не знаю, откуда у меня была такая уверенность».
1: То есть вера настолько сильная,
0: да,
1: была.
0: Да.
1: И вот мне интересно, вот эта вот вера вашей бабушки, она настолько вот в детстве уже отпечаток такой наложила у вас? Можно так сказать?
0: Да, да. То есть я эти истории слышал, неоднократно спрашивал. Эти истории рассказывались и другим внукам, и маме моей. Вот. И вот именно что она пошла сажать капусту, не имея рассады. И посидела, дождалась, пока люди посадят, и потом пошла вдоль соседей огородов, спрашивая, можно ли взять у вас отбросы. То есть отбросы рассады, у которых корень сломан, сердечника нет, листиков. Ну, люди утирали слезы, говорили: «Ну, бери, сиротинушка, но это не вырастет». Ну, и бабушка, она говорит, я взяла и посадила очень-очень тесно. То есть вот очень тесно, с расчетом того, что многое не примется. Хотя, говорит, верилось, что что-то должно приняться. И вот капуста принялась, и за счет того, что она была посажена очень тесно, она росла вверх. То есть уперлись кочаны, и это было свидетельством и для бабушки, и для односельчан. То, что односельчане говорили, что Бог сирот любит, сирот и вдов. То есть так они спаслись от голода, потому что капусту засолили. Это уже была еда, эту капусту квашеную они сделали под руководством своей мамы. Меняли потом на жито в артельной столовой. Вот. И вот так вот они выжили эту зиму. Ну а следующий сезон уже у родственника взяли маленькую телочку, вырастили ее, и была корова. Вот. И, может быть, тоже коротко, тоже это очень важная история. Когда началась Великая Отечественная война, бабушке было уже, получается, 18-19 лет, старшей сестре побольше на 2 года. И когда немецко-фашистские войска наступали на Белгородскую область, и скот гнали неделю с запада на восток, через их село, коров, коз, лошадей. В какой-то момент бабушка говорит, у меня внутренний голос, говорит, выйди к калитке. Говорит, я вышла к калитке и стою, смотрю. Подошла сестра через некоторое время, спрашивает: «Вера, а чего стоишь?» Говорит: «Не знаю, у меня побуждение вот вышло». Через какое-то время пастухи идут и говорят: «Девчата, если есть мужчина, возьмите, корова на переправе через ручей сломала ногу, говорит, она умрет, не ходок, а у вас при оккупантах будет что есть». И вот так, говорит, мы засолили мясо, и следующий сезон у нас было мясо. И вот эти вот истории... Это история того, что Бог есть, и это убеждало меня. Несмотря на то, что я должен был быть как пионер и октябрёнок, должен был верить в теорию дарвинизма, не верить в Бога. Да, я ходил с галстуком, но в карманчике у меня были письмена, то есть это тряпочка белая, на которой написано маминой рукой или бабушкиной рукой, когда как, живые помощи. То есть я шел в школу, я был пионер, я учил теорию дарвинизма, рассказывал ее, а в сердце своем я в это не верил, и я знал, что Бог есть.
1: Вы просто знали, что Бог есть,
0: да.
1: Но вот, как вы сказали, интересно, да, в сердце своем не испытывали, да, каких-то вот таких вот определенных побуждений, да, к чему-то вот более такому интересному

0: продвижению именно, да, как верующего человека. То есть вы все делали так, как нужно именно хорошему человеку. Да. И неужели ни разу у вас, как у хорошего человека, ну, который вот этот образ старается держать, не возникало какого-то такого внутреннего ощущения, вот, ну, что я так отличаюсь от всех, дай-ка я, вот, может быть, как-то и сольюсь, что я вот не так, как бы не совсем уж от вас отличаюсь, потому что вы же говорили, что в начале программы, да, что были, кто какие-то имел привычки не очень хорошие, да, никогда это не привлекало, то есть всегда вот вы держались вот этого хорошего именно положения своего.
1: Мои друзья, это одноклассники, они были как обычные ребята, то есть те, которые могли и курить, да, к определенному возрасту уже выпивать. И всегда удивлялась моя классная руководительница, тоже как бы очень дорогой человек в моей жизни. Она говорила всегда на родительских собраниях, что удивительно, что с Сашей, как бы с отличником, дружат то, что называется двоечники, не обижают его, не клюют то, что обычно клюют. Вот. Ну, у нас действительно были дружеские отношения, я им всегда помогал, никогда не прятал там тетрадь, чтобы не списывали. И действительно как бы участвовал во многих проделках, вот. Ну, только что как бы не курил, да, и не тянулся к этому, к алкоголю в том числе. А так мы могли себе позволить, вот я помню как-то один раз, недалеко от нас был магазинчик, то, что называется сетка летняя, где продавали овощи, фрукты. Кто-то из ребят говорил, что можно там потянуть что-то с прилавкой, убежать, и никто не догонит. И как бы действительно была борьба внутри, потому что, как бабушка учила, Бог видит, души родных видят, да, что ты что-то сделаешь не так. И этого нельзя делать. И вот с одной стороны друзья, которые говорят, давай, ну, на слабо. И как-то один раз я в этом участвовал, то есть я не схватил, но я бежал вместе с ними, то есть я присутствовал, то, что называется, был там соучастником. И это потом угнетало и глодало тебя, то есть это неправильно. Но мысль была, что бабушка говорила, вот человек становится ответственным за свои грехи с 12 лет. И в какой-то момент, там, мне уже было лет 11, я думал, что вот скоро, через год, я вообще ничего не могу сделать плохого, потому что уже я буду отвечать перед Богом лично. Вот. И как бы, ну, не то чтобы пользоваться этим моментом, но был уже страх, определенный страх, что нельзя сделать что-то плохое, то, что уже лично я буду отвечать перед Богом.
0: Ну вот интересно, вы сказали страх перед Богом, да? А этот страх, он у вас и держался, когда вы что-то делали хорошее? То есть имеется в виду, вот вы что-то делаете хорошее, продолжаете вот быть таким порядочным, да, в жизни человеком. А вы это делали из личных каких-то внутренних своих убеждений, которые у вас сформировались? Или все-таки это вот голос бабушки у вас говорил?
1: Ну, это и голос бабушки, и родителей моих. Потому что даже когда я еще был очень маленьким, как-то моя бабушка родителям моим сказала, что Сашу даже не надо наказывать там телесно. С ним нужно разговаривать. И для меня разговор был очень важен. То, что называется «не причинить боль». То, что я помню, однажды мама, я, наверное, в классе пятом был, мама уходила на работу, на посменную работу, в ночь. Отец был в командировке, она говорит, сынок, я поставила лапшу свежесваренную на балконе, вот, чтобы ночью остыла. Это май, ночью еще прохладно, днем жарко. А она на работу, с работы должна была вернуться где-то в начале 9 утра. Перед школой поставь холодильник. Ну, я, соответственно, забыл это сделать. И вот я сижу в школе. На мое счастье, на тот момент я был дежурным по школе. Я сидел внизу, на входе, на раздевалке. Заходит моя мама в 10 утра или там, 10:30. Я был ошеломлен, что она зашла. То есть, что она здесь делает? Она увидела меня и говорит, сынок, я же тебя просила поставить лапшу в холодильник. Я пришла с ночи. Смотрю, а лапша прокисла. И теперь я вынуждена не отдыхать, а варить. Она заплакала и ушла. Она не кричала, там, не ругалась. И мне этого было достаточно столько, что до сих пор, когда я вечером ложусь спать, я проверяю, что стоит на плите, остывает, да? чтобы поставить холодильник. То есть это к тому, что не из страха быть наказанным, а из страха сделать боль. То есть вот этого мне было достаточно, чтобы потом не причинять боль, не хотеть причинять боль.
0: А можно ли это отнести также к Богу и к вашей вере?
1: Ну, я думаю, конечно, потому что, да, я не читал Библию, у нас и Библии-то не было в советские-то времена. Но вот эти вот рассказы от бабушки о том, что Бог есть, и... да, не было рассказов о том, какой Он, в смысле, что Он любящий, да, потому что бабушка такого Бога тоже не знала. Угу. То есть Бог был, как для большинства людей того времени, это, да даже сегодняшнего, это тот, который контролирует, следит, наказывает по делу. То есть, как бы, конечно, тогда понимания Бога, любящего, милующего, не было. Абсолютно такого понимания не было. Но, тем не менее, был, наверное, страх сделать неправильно, угу. поступить неправильно по отношению к Богу. Ну и в целом, да. То есть это ж, это не только, конечно, рассказы от бабушки, это как ни крути, все-таки советское телевидение, кино, оно было достаточно моральным, высокоморальным по сравнению с тем, что телевидение современное, да, или киноиндустрия. И это тоже было воспитанием, не сделать плохо, не подвести, там, не соврать.
0: Да, вы держались этого хорошего пути, и вот... как хороший человек вы формировались весьма успешно, и характер ваш формировался. Но мне интересно, что вы чувствовали при этом? Что в вашем сердце происходило? Даже когда вы боялись, например, из страха, да, что-то сделать не так, кому-то причинить боль, что у вас внутри в сердце происходило?
1: Наверное, просто нежелание поступить неправильно. То есть ты не можешь поступить неправильно. Это нехорошо поступить неправильно. И, конечно же, страх Бога, Бога наказывающего. То есть на тот момент у меня понимание было Бога, такое, да? который наказывает, который контролирует, который, перед которым ты ответишь за все свои дела. Угу. Это было до, получается, 17 лет, когда вот я школу закончил и поступал в университет. То есть вот был определенный рубеж, где я стал узнавать Бога по-другому. То есть, когда я поступал в университет.
0: Так, и тоже... каким же он вам открылся потом? Что произошло потом?
1: Я готовился к экзаменам, поступление на юридический факультет. Это 92-й год, и все очень серьезно.
0: То есть... Прошу прощения, почему именно это направление выбрали?
1: Мне нравилась, конечно, физика, математика, но на тот момент промышленность в стране упала, и моя тетя сказала, что «Саша, вот иди в юристы, как бы голодным не останешься». Вот. И я готовился на поступать на юрфак.
0: Но нравилось вам все-таки другое направление, да, при этом?
1: Ну, да, да, больше нравилось другое, потому что, ну, юриспруденция, она не могла мне нравиться, потому что я не сталкивался с ней, в окружении не было юристов. Просто понимание, что как бы, профессия, которая будет кормить. Вот. И с учетом того, что у меня была серебряная медаль, мне необходимо было сдать профилирующий экзамен на пятерку. И тогда я поступаю. И я поставил на, как бы, на кон все свои силы на этот экзамен. То есть остальные экзамены я ну, в целом как бы, особо не готов. То есть то, что я в школе при выпуске я подготовился, в принципе, этого достаточно, было бы неплохо сдать экзамен. Но когда я подал документы, то проходной балл был 19. То есть 3 пятерки, 1 четверка. Соответственно, если я не сдаю первый экзамен, ну, на пятерку только четверка, то 3 экзамена нужно было сдавать на пятерку. Это было практически невозможно. Вот. И вот последний день подготовки, я, казалось бы, все подготовил, выучил. И последний день я повторял, и к обеду я вдруг понял, что я ничего не помню. То есть у меня, видимо, был испуг, то есть психологический срыв. То есть какой билет я не посмотрю, я понимаю, что я не помню. А я был у своей тети, жил на тот момент, когда готовился к поступлению. Ну и потом я жил у нее целых 5 лет. Тоже человек в моей жизни дорогой. Я к ней зашел в страхе, говорю: тетя Надя, я ничего не помню. Она верно оценила ситуацию, Господь ей дал мудрости, дала мне какое-то лекарство успокоительное. Угу. Я выпил, прилег на час, встал, я понял, что я все помню. И вечером у меня была молитва впервые в жизни, не просто «Отче наш», да, угу, заученные фразы, а я стал разговаривать с Богом.
0: А, то есть у вас действительно произошло вот это осознание, что не все под вашим контролем,
1: да,
0: уже.
1: Да.
0: И что вот эта привычная жизнь хорошего человека, она все-таки остается где-то дальше, да? Да, где-то уже за горизонтом, потому что вы начали ближе, да, уже подходить,
1: да,
0: к Богу. И вот расскажите, что вы испытали вообще, когда эта молитва произошла? Это же вообще что в душе у вас произошло?
1: Ну вот я перед сном молился, и получается, что перед Богом я признал, ну, то, что сейчас называется, угу, это понимаю я, признание, да. А тогда я сказал: Господь, я понимаю, что без Тебя я не поступлю. То есть я понимаю, что без Тебя я могу провалить экзамен с большой долей вероятности. И дальше это что? Это не как сейчас, документы забрал, и там, где баллов хватает, и ты поступаешь. Угу. А тогда это армия. И после армии еще не факт, что ты сможешь опять поступить туда, куда ты хочешь. То есть это очень серьезный этап, когда жизнь могла повернуться совершенно по-другому. И вот это была моя молитва. Молитва, ну, можно назвать завет с Богом. То есть я просил у Бога, говорю: Господь, помоги мне, пожалуйста, поступить на юрфак. Если у меня это получится, то я обязуюсь, то есть такая была молитва у меня искренняя, ну, детская, но искренняя, mm-hmm, что я хочу изучать Библию, как раз только-только появилась Библия, я буду ее изучать, то есть это было мое обещание. Я буду помогать, отучившись на юриста, людям бесплатно, когда ко мне будут обращаться не по коммерческим вопросам, а по обычным житейским. Такой был мой завет. Я поступил. Вот. И спустя полгода, когда у нас была встреча, мы отмечали группой наше день рождения, девушки, согруппницы, mm-hmm, и стали ребята делиться, как они готовились к поступлению, я понял, что это однозначно Бог мне помог, потому что больше половины сокурсников, они готовились к поступлению именно с репетиторами из нашего университета. А у меня этого не было. У меня были только лишь лекции, лицея, которые я просто переписал и выучил. И у меня тогда аж сердце похолодело, что я понимал, насколько я был на волосок от того, чтобы не поступить. То есть это все сделал Бог.
0: Да,
1: но
0: словно
1: потом первая сессия, то есть до сессии, до первой сессии я учился, мне не было времени опять посвятить себя Богу. То есть то, что я обещал. И второй переломный момент, который однозначно меня повернул к Богу, это на Рождество я впервые увидел фильм «Иисус» по Евангелию от Луки. Это меня ошеломило. То есть я Евангелие не читал до этого, и вдруг я услышал это Евангелие, то, что этот фильм полностью по Евангелию, все слова оттуда. Я был ошеломлен, какой Бог.
0: Вас что именно ошеломило? Характер Иисуса,
1: да, характер,
0: который открылся, да,
1: характер,
0: в фильме?
1: Да. Что это не требующий, что это не полицейский, что это не судья, который за все наказывает. И в конце фильма идет молитва, молитва покаяния, принятия Бога. От автора был и, ну, озвучивал автора Иммануил Виторган, это его красивый голос. Он говорит, что если ты желаешь принять Бога, то повторяй за мной эту молитву. И я сидел, смотрел этот фильм один, я реально повторял это вслух. То есть, по сути дела, здесь был, это был мой завет, еще не читая Библию, что я хочу быть с Богом. И с тех пор я стал читать Писание время от времени. То есть я прям выбирал время. И буквально как раз в тот период времени моя бабушка, вот эта самая бабушка Вера Васильевна, заключила завет с Богом, нашла Бога. Она стала делиться со мной знаниями о том, какой Бог. И к окончанию университета я был готов заключить завет с Богом, не будучи в церкви, то есть я в церковь не ходил. То есть достаточно было бесед опять с моей бабушкой.
0: Крестились вы, получается, да? Потом через какое-то время?
1: В 97-м году.
0: В 97-м году. И вот потом вы начали уже ходить в церковь?
1: Да.
0: И что вы чувствовали, когда вот уже начали ходить в церковь и после самого крещения? Что вы вообще испытывали?
1: Я помню, когда я стоял на сцене, исповедовал свою веру, отвечал на вопросы. Мурашки по телу пошли, да. Хотя для меня на тот момент показалось, что вот оно, да, то есть вот, чувство показывало, что действительно я с Богом. Потом я принял крещение, но принимал я крещение, опять же, я хотел это сделать быстрее, потому что в голове было вдруг, вот я погибну или еще что-то случится, я так и не заключил завет, значит, я не спасусь. То есть такие были понимания у меня в голове. Потом принял завет, заключил завет с Богом, и дальше жизнь пошла ровненько. То есть к тому, что я был в целом хороший, да, который алкоголь не пил, не блудил, не курил, не воровал, да, не убивал, не дрался. Вот я теперь еще и завет заключил, жизнь вдалась. Да. Все было ровненько и хорошо. Я думал, что в принципе я практически полный праведник. А потом жизнь показала, что, оказывается, неполный праведник. Это показало жизнь уже с близкими. То есть это после свадьбы. Потому что появился человек, который, с которым бок о бок каждый день, моя супруга, и, оказывается, я могу раздражаться. Потом, когда родился ребенок, оказывается, я и на ребенка могу раздражаться. И к определенному моменту жизни я понял, что что бы я ни делал, я раздражаюсь. А это неправильно. То есть я-то знаю, что это неправильно. И
0: вы же научены, да, как бы уже вот таким порядочным, хорошим человеком быть, да? И вот этот вот завет был заключен с Богом. Тут еще больше чувства ответственности у вас, да, за это все. И когда вы наверняка чувствовали раздражение, то что вы испытывали?
1: Совесть угнетала, да? То есть что... Потому что для людей-то я, да, в церкви, и для родственников я очень хороший. А оказывается, когда с женой и с ребенком, то есть я могу нервничать. Да, я могу этого даже не показывать, потому что я не сильно эмоциональный человек. Но когда внутри клокочет, как-то это не прячу. А я-то знаю, что внутри у меня есть гнев, как бы я его не прятал. А это неправильно, это грех.
0: И как же вы с этим справлялись?
1: А с этим справиться помогла жизнь, да? Помогли трудности жизни. Я научился, я стал учиться слышать Бога. То, что до этого связь была, так скажем, односторонняя. То есть я молился, просил что-то, в том числе просил прощения за грехи, и все, да. А не слушал. То есть я не слышал Бога, я не умел слышать. У меня не было этой практики. Вот. То есть то, что теория — это теория, а практики не было. И вот впервые такое общение началось, когда моя супруга попала в очень серьезную аварию. То есть она попала в аварию, в другом городе оказалась, в больнице. Я понимал, что нужно перевести в областной центр. Вот, стал беспокоиться, искать контакты, как перевести. Вот мне дали контакт там, в начале дня врача из травматологии. Я с ним связался, сказал, все хорошо, там, привози документы завтра к 9 утра, я посмотрю. Через несколько часов родственница позвонила и дала контакт заведующего травматологии. По-человечески я понимаю, что заведующий — это лучший контакт. Но внутри я понимаю, что вот, по интуиции я не хочу ему звонить. И не мог понять, почему. Вот. И я посетил супругу после работы. Дальше ехал домой, это час езды. Я остановился посреди трассы. Говорю, Господи, я не знаю. Вот, помоги мне принять правильное решение. Я просто не знаю. И вот тогда я стал учиться слышать Бога. Я позвонил заведующему. Начал только говорить, что там я от Ивана Ивановича, так скажем. Он меня, не дослушав, перебивает, говорит, дайте мне поесть. То есть я понял, что его не впечатлило представление от Ивана Ивановича. Я говорю, а когда можно перезвонить? Он говорит, ну, через там, 10 минут. И я дал ему 20 минут, чтобы точно он поел, там, искупался. И при этом я не хочу ему звонить, боюсь. Потому что мне кажется, что это неправильный контакт. И дальше я молюсь и говорю, Господи, помоги мне тебе услышать твою волю. Вот я звоню этому человеку, жду 8 гудков телефона. 8, то есть не 3, 8. Если он не берет трубку, то я понимаю, что это не твоя воля. И вот прошло 8 гудков, я сбросил телефон, телефонный звонок, и сказал, Господи, спасибо за твою волю. И тогда я впервые услышал мир в сердце. То есть ответом на вопрос Богу был просто мир. И вот так я стал учиться слышать Бога. То есть спрашивать по-настоящему. Не так, что вот я хочу так и сделать так, а чтобы узнать, Господь, какая твоя воля.
0: То есть он, можно так сказать, что общается с вами через вот этот вот определенный мир в сердце. Если вы чувствуете, что после вопроса у вас наступает этот мир, то значит вот он, ответ,
1: ну, в том числе, определенный, да? В том числе. То, что как бы это не шаблон, только так, да? Господь через людей говорит, через Писание.
0: Да, но, через обстоятельства.
1: Но, конечно же, большую роль играет, вот, когда ты понимаешь, что принимаешь это как волю Божию, и дальше у тебя нет метаний, терзаний, то с большой долей вероятности, да, скорее всего, так и есть. Потому что можно, конечно, ошибаться, то есть самого себя успокоить, но вот, вот в моей жизни сложилось, что да, так, наверное, так.
0: А вот, вот эти вот отношения с Богом у вас складывались именно исходя из этих обстоятельств всех, уже вы в процессе их, да, росли духовно. Вот. А было ли покаяние, вот, сокрушение, да, в ваших греховных вот этих всех состояниях, потому что, как вы уже сказали, что были, гневались, да, в таком раздражительном были состоянии. А вот было ли такое состояние сокрушенности перед Богом, когда вот вы каялись, да? Потому что, вот как, если вспомнить из Писания, когда Петр встретился со Христом, он сказал, отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный. Вы ощущали свою греховность?
1: Вот у меня, когда были очень сложные жизненные обстоятельства, однажды у меня была молитва. Я молился Богу, и в какой-то момент у меня был дерзновенный вопрос к Богу. Я сказал Богу, говорю, вообще есть ли ты? То есть после уже многих лет того, что я видел как бы от Бога и был в церкви, у меня был вопрос к Богу в молитве. Серьезный такой, дерзновенный вопрос, может быть, даже дерзкий, да? И докажи мне, Господь, что ты есть. То, может быть, это все, что вот есть, это придумки, это какие-то условности, это все просто так. А на самом деле живи как хочешь, борись за жизнь там локтями. И Господь мне показал, то есть после этой молитвы Он отошел от меня. Это не передать никакими словами, то есть это вот ты чувствуешь, ну, всем своим естеством, просто вот это не спутать, но и не объяснить словами. Он отошел от меня, я заснул, сон был не сон, то есть такое полубредовое состояние, какая-то тьма, просто глухота и вообще непонимание, что и как. И когда я утром встал, ну, я жалею, что я раньше этого не сделал, ночью, да, я сказал, Господь, у меня нет к тебе вопросов. И Он вернулся. Я сразу ощутил, что Он есть. Да, проблемы не решились. Боль не ушла от жизненных обстоятельств, но я ощутил, что Бог точно есть. И то, что я пытался там жить своей праведной жизнью, что-то доказывать своими делами, как бы тот момент, наверное, был самый переломный, что как ты, что бы я себя не представлял, вот есть Бог, Он рядом. Я абсолютно зависимый от Него. И вот этот вот перелом, да, помог потом дальше в отношениях и в семье, в том числе с дочерью, потому что немалое количество было опытов, молитвы.
0: А, например, какой-то вот опыт Расскажите. Ну, вот,
1: тоже, к примеру, с дочерью. То есть вот я слышал, что нужно не доводить себя до греха, а заранее то, что называется молитвенная жизнь. То есть вот если я сажусь делать уроки с дочерью, то нужно помолиться до. Потому что когда из-за того, что дочка что-то не справляется, схитрила, то есть вот это больше всего всегда выводила из себя, схитрила, где-то жульничала при приготовлении урока. Если ты поймал на этом ее, не помолившись, то дальше начинает крышка чайника дребезжать. То есть перед тем, как закипать, она начинает дребезжать. Я понимаю в этот момент, что я сейчас сорвусь. Да, я не буду орать, да, то есть как бы мне это не свойственно. Но я могу сказать какое-то грубое слово, могу обидное слово дочери сказать. И я уже не могу с собой совладать, сказать: «Господи, помоги мне успокоиться». Это уже бесполезно. Хочется пар спустить. И когда ты пар спустил, ты понимаешь, что уже сделал больно ребенку, ты согрешил. Да, она как бы заслужила, но согрешил-то я. Получается, нужно молиться до. Если до начала уроков ты помолился молча сам, то однозначно ничего с тобой не произойдет. И это показывает, что своими силами, какой бы праведник в кавычках ни был, своими силами ничего не сделал. И таких примеров было за последние годы масса. Когда ты склоняешься перед Богом, говоришь: «Господь, вот здесь у меня обида на человека, здесь еще что-то». И когда ты это признаешься в этом перед Богом и просишь, чтобы этого не было, и самое главное, принимаешь, потому что ну, как, например, библейская история, когда сухорукий пришел к Богу, да, Господь сказал: «Протяни руку». Если человек не протянет руку, то эта рука не станет нормальной. Получается, что мы как сухоруки, да, или парализованные.
0: То есть нужно желание, да, Александр, наше личное желание.
1: Желание и дальше вера и принятие. То есть ты просишь: «Господи, исцели меня, убери это». Но если ты этого не принимаешь, не говоришь, что: «Господь, я верую, принимаю, что этого уже нет», то тогда ничего не получится. Потому что изо дня в день ты будешь опять наступать на эти же грабли, опять молиться, и ничего не будет получаться. Нужно: «Господь тебе сказал, я тебя прощаю, протяни руку». И протягиваешь руку, принимаешь, говоришь: «Господь, я верю, этого теперь нет во мне». И все.
0: Да, получается, Бог вас, можно сказать, через вот эти испытания все открыл, да, какие-то отрицательные черты, да, определенного характера. А, но вот какие потом черты вы приобрели? Вот хотелось бы закрепить понимание, вот как Бог преобразовывает жизнь хорошего человека и какие черты хороший человек может приобрести в итоге.
1: Ну, каким бы я не хотел быть, я таким не стану сам, да, своими усилиями. Можно стать правильным только тогда, когда Господь будет во мне. То есть именно, как Писание говорит, именно Христос вселяется в меня Святым Духом. И уже не я соблюдаю заповеди, а Господь. То есть от меня требуется принятие, то есть покаяние. Я каюсь, я признаюсь. Дальше я прошу и верой принимаю. И дальше уже живу не я, но Бог во мне. И все, что получается в жизни, это уже получается у Бога во мне. И каким бы я правильным ни был, там, со школы или еще что, это все мои усилия, и они ни к чему не приводят. Да, я буду среднестатистически хороший человек, который не убивает, не крадет, но не более того. Без Бога я обычный неплохой человек, я просто все равно погибаю.
0: Спасибо вам огромное, Александр, за этот откровенный разговор. Спасибо, что открыли свою душу и рассказали нам о своей жизни.
1: Слава Богу.
0: Есть правила, моральные нормы, есть то, что делает нас хорошими и выделяет среди других. Но лишь с Богом наш добрый характер может приносить добрые плоды, преображая и наполняя жизнь подлинным смыслом.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – историк, богослов Олег Габрусевич.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Независимо от того, ходите вы в церковь или нет, читаете вы Библию или только планируете познакомиться с ней, вы наверняка задавались вопросами, что такое крещение водой, зачем креститься и в чем суть крещения. Сегодня мы поговорим об этом. Сегодня у нас в студии Александр Богданенков, филолог, литературовед и богослов. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Скажите, вот как бы то странно ни звучало, но в истории христианской церкви вопрос о крещении стал таким, знаете, камнем преткновения. Что такое крещение? В чем суть этого крещения? Нужно ли креститься водой? Есть ли это крещение в Ветхом Завете? Или оно только упоминается в Новом Завете? Вот, Александр, хотелось, чтобы вы ответили на эти вопросы.
2: Вы сразу столько много вопросов задали, таких обширных. Ну, давайте я попробую как-то это концептуализировать. Смотрите, в некотором смысле крещение водой начинается с Иоанна Крестителя. Собственно, он и носит имя Иоанна Крестителя, поскольку связан с деятельностью крещения. Об этом можно прочитать в Евангелии от Марка. Первая глава, 4 и 5 текст. К примеру, «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Вот мы видим, как это происходит. Но здесь бы нам хорошо развеять один миф. Страх перед одним словом. Оно на слуху, например, слово «баптист». Оно такое пугает, и в русском языке оно выражает как бы отношение такое паронимическое с женщинами пожилого возраста. Но это никак не связано. Иоанн Креститель, к примеру, если бы мы читали Библию на английском языке, любой, в принципе, английский перевод, англоязычный, то мы бы прочли Иоанна Крестителя как «John the Baptist».
1: Английское слово «креститься» – «баптизм», да?
2: Ну, это не английское слово, но в английском оно «baptize». Да? «John the Baptist». Но здесь даже вопрос не в английском. Читаете ли вы версию короля Иакова или новый New International Version или New American Standard Bible? От греческого это все идет. Вот в оригинале, как было написано в Евангелии на древнегреческом, Иоанн Креститель звучит как Иоаннес хо баптидзо.
1: А, получается, вот где корни откуда.
2: Да, отсюда происходит транслитерация, то есть буквальный перенос древнегреческого слова на английский, а в русском ему нашли аналог как креститель, в связи с тем, что он крестит. И этого слова не нужно бояться, и пугаться, и страшиться, и связывать с чем-то очень странным. К примеру, ведь все мы знаем такого персонажа в повести Александра Исаевича Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Был такой персонаж, как Алешка Баптист. Алешка Баптист. Он... В принципе, я бы даже сказал, что он главный персонаж этого рассказа, несмотря на то, что в названии фигурирует имя Шухова, Ивана Денисовича. Он над ним находится на нарах выше его, спит рядышком, и между ними происходят периодические разговоры. Вот, и он, Алешка Баптист, в одной из главных произведений оттепели, в произведении, которому была присуждена Нобелевская премия. То есть он исповедовал вот это вот самое крещение. Не такое, как в привычном сознании людей, а несколько иное. Так вот, слово «баптист» не нужно бояться. Оно связано с древнегреческим и, соответственно, с английским. Вот. И в древнегреческом, к примеру, «баптисма» – это «крещение» мы переводим. Угу. Или «баптидзо» – глагол «крестить», «погружать в воду».
1: А, то есть вот конкретно это погружать в воду, да?
2: Погружать в воду, крестить, окунать. Вот. Ну или, к примеру, знаете, как в русских церквах, уже даже в церквах X века, есть такое место, которое называется баптистерий.
1: Да, известно.
2: Вот вы можете вспомнить такую яркую картину крещения Владимира.
1: Да, да.
2: Там, где он вот в церкви, в древней церкви с росписями стен, где находится священник, и он как бы окунается. Вот он сидит в воде, и туда его окунали. Над ним совершали обряд крещения, вот погружение в воду. Ну, давайте, может быть, откроем первое место в Библии, в Ветхом Завете, где встречается глагол «баптидзо».
1: Да, было бы интересно. Да,
2: это еще не совсем то крещение, о котором мы говорим в Новом Завете, но это впервые использование этого глагола в Библии, в Ветхом Завете, в древнегреческом переводе, в Септуагинте. Угу. Это четвертая книга царств, пятая глава, 14 текст. Отсюда мы увидим, что означает это слово. Нам очень важно понять, что оно означает, в каком смысле первично употреблялось. Итак, 4 книга царств, 5 глава, 14 текст. Смотрите. «И пошел он и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился». Вы помните, это история сирийского военачальника,
1: да.
2: Сирийского главнокомандующего, который приходит, он болен проказой, который приходит в Израиль по совету маленькой девочки, и написано, и пошел он, и баптидзо в Иордане 7 раз.
1: Вот это слово «окунулся».
2: Окунулся, да. Мы могли перевести «крестился», но все-таки у «крестился» есть такой христианский смысл. Но то же самое слово, то есть он погрузился в воду. Угу. Нельзя же окунуться вот так, пырск-пырск-пырск, правильно? Угу. Это же не окунание будет,
1: нет,
2: правильно?
1: Конечно, нет.
2: Нет, нет.
1: Да.
2: Вот, он окунулся. Вот, таким образом мы сталкиваемся вот с этим изначальным значением слова, первоначальным, аутентичным. Вот, а что касается самого крещения христианского, то мы видим, что вот как бы омовение, погружение, окунание тела в воду, которое делает тело чистым, оно вдруг приобрело переносное значение. То есть как бы крещение стало не просто омовение тела от грязи, а очищение души от грехов, символом, обрядом. Обрядом, который символизирует вот это. Вот как бы в чем суть и первоначальное значение слова, которое потом практиковалось. Из этого вырос обряд. Ну, обряд или таинство, возможно, поговорим.
1: Хорошо, Александр, спасибо вам. По крайней мере, прояснили вот с понятием вот слова вот крещение, да? И то, те корнями, которыми оно уходит туда еще и в греческий, оказывается, язык.
2: И что
1: да?
2: Не нужно бояться слова баптизм,
1: что не нужно, да.
2: Баптист.
1: Ну, вот смотрите, Александр, вот в нашей культуре чаще всего ну вот человек осеняет себя крестным знаменем, uh-huh. Так? В церкви оно практикуется, вот таинство крещения через окропление. Можно назвать вот это тоже крещение? Как к этому относиться?
2: Кстати, это такой сложный вопрос. С одной стороны, вы интересуетесь по крестное знамение, да?
1: Да.
2: Человек прошел мимо церкви,
1: да, вот.
2: Остановился, снял
1: конечно.
2: Головной убор, перекрестился.
1: Да.
2: Крещение ли это, да? И второе, вот когда младенцев, ну или же людей иногда в старшем сознательном возрасте, когда их окропляют, да?
1: Да, да.
2: Крещение ли это? Вот смотрите, в русском языке произошла очень странная встреча трех слов. Собственно, это свойственно славянским языкам, но не свойственно Библии и не свойственно ранним переводам, древнегреческому тексту, оригинальному или переводу вульгаты, латинскому тексту. Вот смотрите, в русском языке крест и крещение – это однокоренные слова. Крест
1: да.
2: И крещение.
1: И это, наверное, не однокоренные слова.
2: Нет, это однокоренные,
1: однокоренные
2: слова.
1: Однокоренные?
2: Ну да, например, смотрите. Вот крест – у нас есть, собственно, корень полностью, нулевое окончание. И крещение, корень крещ, суффикс «ени» и окончание «е». Это однокоренные. Здесь
1: ну,
2: мы наблюдаем,
1: здесь
2: чередование «ст» и «ща». Ну, например, «пестрый», да? Или «испещрить». Или «свет освещения». Вы видите, тоже схожее чередование.
1: Очень, да?
2: Поэтому это однокоренные. То есть каким-то образом в русском языке а слово «крест» и «крещение» сошлись и стали однокоренными. И получилось, что наложить крест, крестное знамение, есть крещение. И одновременно крещение водой.
1: Ах, вот.
2: Очень странно получилось, да. Вот. Но это не свойственно языку оригинала. Вот мы с вами сказали, да? На древнегреческом крещение баптисма. Баптисма. А, к примеру, крест – стаурос. Ну, что общего у баптисма и стаурос?
1: Абсолютно разные
2: слова.
1: Ничего
2: общего. Ничего общего. Вот. Это никак не однокоренные, они рядом не стояли. А в русском они сошлись и стали однокоренными. И вот это вот загадка русского, белорусского, украинского языков. Давайте мы один текст откроем и прочитаем его, и увидим, как это сошлось и как это не должно было сходиться. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 17 текст. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Угу. Вот смотрите как. Я вам еще на украинском прочитаю. Там эти звучания вообще приобретают настолько схожий вид. Ну, перевод Агиенко.
1: Да, прочитайте.
2: «Бо Христос не послав мене, чтоб хрестити, а звіщати Евангелію, то не в мудрості слова, щоб безсилим не став хрест Христа». Угу. Смотрите, хрест вот Христа. У нас с одной стороны Христос, хрест, хрестити. То есть получается, смотрите, как будто Христос, крест и крещение, как будто это однокоренные слова. Да. Но это совершенно разные слова. Мы уже с вами сказали, что крещение – это баптисма, что крест – это стаурос, ну а Христос так и будет Христос. Да? И между ними ничего общего нету. Но в русском языке они сошлись, и отсюда возникла огромная путаница.
1: И еще вот народ, который занимается сельской деятельностью, там, в деревнях.
2: Ну, крестьяне,
1: да, христиане, то есть вот это тоже производное все от христиане, да?
2: Конечно, да, да. Как у нас, допустим, смотрите, имена есть такие: Христина, Кристина, да, Христина. Разные. Или мы скажем Ганс Кристиан Андерсон. Ганс Христиан Андерсон. Отсюда имена, да. Вот это крестьянин и христианин, да. И тут возникла путаница. И поэтому показалось, что осенение себя крестным знаменем есть крещение. В библейском смысле это вообще никак не связано с крещением водой. Угу. Вообще никак. В библейском смысле. Первый вопрос, да. То есть является ли осенение крестным знаменем, крещением в библейском смысле?
1: Нет. Не является.
2: Нет. Вообще в библейском смысле этого действа нету. Это очень поздная вещь. Дальше. Является ли окропление? Мы об окроплении читаем впервые в Дидаха. Есть такой документ, он довольно-таки ранний.
1: Это уже нашей эпохи, но
2: христианской. Конечно, это уже христианская церковь, Дидаха. И вот там в 7 главе раздел, посвященный крещению. Он небольшой, он состоит всего лишь из 4 текстов. Я вот даже вам выписал, прочту, как там
1: говорится.
2: О том, как следует креститься, там идет речь. «Если же касается крещения, крестите, пропуская во имя Отца и Сына и Святого Духа в живой воде. Если же нет живой воды, окрести в иной воде. А если не можешь, в холодной, в теплой. Если же нет ни той, ни другой, то возлей на голову трижды во имя Отца и Сына и Святого Духа». Отсюда появляется идея.
1: Это первый источник, который предлагает окропление. Да?
2: Да, где появляется вот эта идея возливать, не погружать в воду, а окунать в воду, крестить в воде, как изначально присуще этому слову. А появляется идея, что если человек хочет принять крещение в живой воде, то бишь в проточной воде, в текущей воде, в реке. Если такой нету, то вот там, допустим, в стоячей воде. Она обычно использовалась метафора мертвой воды. А если нету ни того, ни другого, тогда можно возлиянием. Ну, допустим, пустыня. Мы же понимаем то географическое пространство,

0: Он может.
1: А Бог меня любит, даже если я не принимаю крещение?
0: Тоже спрошу, да?
1: Да.
2: Что
1: вот он мне целый ряд вопросов.
2: Да.
1: И я на все говорю, да, конечно, можешь. Да, можешь. Да, любит. Да, можешь. Тогда он меня спрашивает, а зачем тогда? Если я могу читать Библию, могу ходить в церковь.
2: В чем смысл?
1: Бог меня любит, независимо от ни от чего. И добро я могу совершать. И людям о Христе могу рассказывать, проповедовать, и книгу подарить, и поделиться чем-то. Я все это могу. А зачем тогда крещение?
2: Зачем, Александр?
1: Это хороший вопрос.
2: Конечно, вопрос.
1: Тогда я решил пойти сократовским путем. Я им говорю, хорошо, давай так посмотрим на это дело. Аналогия с любовью. Зачем идти в ЗАГС и ставить штамп в паспорте? Ты можешь любить девушку без того, чтобы идти в ЗАГС? Может?
2: Ну, кстати, так может. Немало тех, кто так поступает.
1: Не просто любить. Любой человек может любить, правильно?
2: Да.
1: Ты можешь ей дарить цветы, ухаживать, приглашать. В конце концов, даже как живет мир, светское общество. Ты ведь можешь даже вступать с ней в интимные отношения, и у вас может родиться ребенок. Для этого не обязательно идти в ЗАГС. А зачем тогда идти в ЗАГС?
2: Я думаю, возникает потом ряд целых проблем и вопросов связанных.
1: Или я тогда такой вопрос предлагаю, подвигая ему, чтобы он сам находил ответ. Mm-hmm. Ты можешь продать квартиру, не ходя к нотариусу? Можешь?
2: Можно продать.
1: Можно продать квартиру, не ходя к нотариусу?
2: Ну, конечно.
1: Можно, вот ты говоришь, это твоя квартира, а это мои деньги.
2: Да.
1: Можно так?
2: Можно.
1: А зачем тогда ходить к нотариусу? Или все-таки надо ходить?
2: Какие-то последствия потом от этого.
1: Договорились, поменялись, и все.
2: Да. Или так можно и не свою продать квартиру.
1: Я на это больше не говорю. Можно без договора, чтобы не ходить к нотариусу? Или все-таки нужно ходить к нотариусу? Почему?
2: Ну, теоретически понятно, что оно может быть, ну, как-то договориться.
1: Все идут к нотариусу, чтобы продать квартиру.
2: Если вот в таком правовом формате, так это никто так не поступает.
1: Да, все идут к нотариусу, большинство идут в ЗАГС. И, в принципе, мы понимаем, это зачем-то нужно. И затем же нужно и крещение. Теперь давайте разберемся, а зачем нужно идти к нотариусу? А зачем нужно идти в ЗАГС? И первое, что мы понимаем, что мы живем в мире, где существуют определенные правила. Зачем эти правила? А эти правила вот для чего? Первое.
2: Даже не просто правила, даже целая законодательная база.
1: Ну да, да, там, да, все это прописано, оговорено и прочее. Первое, зачем это? Мы понимаем, что договор, скажем, купли-продажи или регистрация отношений в ЗАГСе, это есть одобрение свыше данной сделки, данного поступка, данного акта. То есть в случае ЗАГСа и нотариуса государство одобряет, выказывает свое одобрение по отношению к этой сделке, к этому договору. Таким образом, переходя к крещению, мы понимаем, что установление крещения и сам акт крещения есть одобрение Бога данного поступка человека. То есть Бог высказывает, Бог и церковь, как стоящие выше, выказывают свое одобрение происходящим. Это вот это вертикальное измерение. Далее. Есть еще горизонтальное измерение. Человек, который совершает акт продажи и покупки квартиры или вступает в отношения, брачный союз, брачный договор и крещение, он тем самым берет на себя ответственность за то, что он делает. Вот вы без договора нотариуса. А, не, все, пришел через месяц. Не, не хочу, на тебе. Квартира мне не нравится, деньги давай.
0: Ну, подожди, как деньги давай?
2: Да не было ничего.
1: Мы же вот это договорились. А что, ничего не было?
2: Не
1: мне
2: было,
1: не нравится квартира, мне не нравится жена. Все, иди вон отсюда. Или муж мне не нравится, пошел вон отсюда.
2: Да.
1: Нет, мы берем ответственность. И мы понимаем, к примеру, относительно брака. Заболела жена, родился ребенок-инвалид. А, все, умываю руки, как Пилат. Все, живи сама. Нет. Дорогой мой, ты подпись поставил, вертикально удостоверено государством, и ты передо мной ответственен. Ты несешь ответственность. Ты не можешь сказать, мне не нравится. И вот акт крещения, как обряд, мы не говорим ни о какой мистике, о таинстве. Но это отдельный, наверное, разговор. Мы понимаем, что, во-первых, это знак одобрения свыше, Бога как вышестоящего и церкви, как его тело на земле. И второе, это то, что человек берет ответственность за то, что он говорит. Ну и, конечно, еще момент свидетельства перед окружающими. Тем самым я свидетельствую, что в моей жизни произошли определенные перемены, и я хочу идти другим путем.
2: Это важно для человека?
1: Это очень важно.
2: То есть здесь пассивную какую-то сторону занимать человеку нельзя?
1: Нет.
2: То есть любой родившийся человек, там,

0: В зрелом каком-то возрасте осмысление происходящего представлено в Священном Писании, он должен сделать шаг навстречу.
1: То есть, принимая крещение, он говорит, я хочу идти путем заповедей Божьих, я хочу идти путем Христа, следовать за Ним. И он удостоверяет это, он принимает на себя ответственность, принимая крещение, а Бог одобряет это через этот знак. Понимаете? Поэтому нельзя по-другому.
0: Александр...
1: Как нельзя без нотариальной сделки или нельзя без... акта записи.
0: То, что вы сейчас сказали, это очень важно. Вам вообще спасибо огромное не просто за интересное представленное вот объяснение вопроса крещения, но и углубленное такое вот представление, изучение этого вопроса. Вам спасибо, Александр, огромное. Мы, конечно, будем ждать и на очередных наших встречах в нашей студии. Дорогие друзья, мы также хотим поблагодарить вас, что вы были вместе с нами. И хотелось бы вам пожелать, чтобы вы читали Священное Писание, чтобы вы более, может быть, проникнулись и углубились в вопрос о крещении, чтобы вы не игнорировали этот вопрос в своей жизни, а как Иисус в свое время поступил по всякой правде, как написано в Библии, совершив водное крещение, так и для вас пусть в жизни откроется это важное значение, этот важный символ, чтобы обрести отношение с Иисусом через это водное также крещение. Пусть вас Господь благословит и вдохновит, чтобы желание всегда было вас читать Священное Писание и, самое главное, продолжать путь с Иисусом. Всего наилучшего вам, вдохновения и до новых встреч!

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на программе «Мужчина и женщина». И сегодня мы поговорим о первой брачной ночи. Зачастую первая брачная ночь ассоциируется с чем-то очень, очень важным, с чем-то романтичным. Но на практике получается так, что она превращается в сущий кошмар. Вот как этого избежать? Об этом мы сегодня будем говорить с психологом, семейным консультантом Людмилой Федоровной Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр. Я очень рада, что вы понимаете такую тему.
1: Итак, первая брачная ночь. Как ее не превратить в сущий кошмар?
2: Да, действительно, это очень серьезный вопрос, потому что многие молодые люди, переживающие за то, чтобы у них все получилось, и пытаются попробовать сначала на стороне для того, чтобы уже со своей юной супругой можно было сделать все как бы начистую, на бело, как говорят. К большому сожалению, это ошибочное мнение, но достаточно часто бывает так, что молодые люди, оставаясь девственными до свадьбы, вроде делают все правильно, все хорошо, но не зная каких-то особенностей или имея ложную информацию, действительно превращают эту первую брачную ночь в что-то такое очень тягостное, неприятное, что потом шлейфом тянется всю оставшуюся жизнь. А что нужно делать? Ну, в первую очередь, важно вот в этом состоянии таком эйфорическом, действительно, подумать о том, что я жду от этой брачной ночи. Конечно, психологи, сексопатологи вообще не рекомендуют, если брачная ночь будет наступать, первая брачная ночь будет наступать после свадебного торжества, даже есть такие рекомендации отложить это событие где-то на следующую ночь, потому что молодые, уставшие, действительно, не спавшие ночи до того.
1: Масса стрессов.
2: Масса стрессов, да. И это, естественно, все может смазать и не дать в полную силу ощутить радость вот именно первого такого настоящего соития и сближения друг с другом. Потом, естественно, что большей частью женщин они очень напуганы мыслями о том, что это может быть больно, что это может быть неприятно. И так и бывает зачастую, в зависимости от физиологии женщины. У кого-то девственная плева, она более тоненькая, у кого-то более грубая, более толстая. И даже у некоторых народов, народностей этим занимались специально обученные женщины для того, чтобы они могли надрезать и чтобы не было так больно. Что делать в наше время? В первую очередь, очень много зависит от мужчины. Мужчина должен понимать и думать о том, что он хочет. Он хочет любыми путями сейчас получить желанную, любимую им женщину и получить удовольствие. Либо он хочет, чтобы у него была любимая, верная спутница жизни всю оставшуюся жизнь. Хочет ли он получить все здесь и сейчас? Или же все-таки он думает о девушке, которая боится, несмотря на то, что она очень любит.
1: То есть для мужчины это ответственный момент. Он это может сейчас либо все испортить, совершенно либо верно. Заложить свою счастливую жизнь.
2: Совершенно верно. Это правда, это действительно так. Конечно, когда физиологически девушка, она, ну, более расположенной, там я говорю, что тоненькая плева, и они очень любят друг друга. И это получается как-то так вот само собой разумеющееся, не причиняя особенной боли девушке и не омрачая ощущения молодого человека. И они действительно отдаются любви и наслаждению, и всей этой эйфории, всем этим краскам прекрасным, что Бог заложил в эти отношения. Но вот если бывают действительно осложнения у девушки, если девушка до этого напугана всякими рассказами женщин, которые, может быть, не совсем умны в этом отношении, неправильно поступают, просвещая девушку не в том, чем нужно было, говоря ей о всех неприятных отношениях, интимных отношениях с мужчиной. И девушка настроена на какие-то отрицательные ощущения, отрицательные эмоции. Здесь нужно мужчине быть очень тонким, очень чутким, очень внимательным для того, чтобы действительно расположить, расслабить девушку. И чтобы она могла почувствовать себя действительно в руках любящего, заботливого мужчины, который ее бережет, который не только хочет сам получить удовольствие, а бережно к ней относится. И в этот самый ответственный для нее момент он думает о том, что действительно ей тоже было бы хорошо. От этого зависит, насколько близкими будут отношения дальше.
1: Хорошо. Вы сказали о роли мужчины вот во время первой брачной ночи. Но что следует знать девушке, молодой жене, вот касательно вопроса именно интимной близости в первую брачную ночь?
2: Конечно, большую роль играет здесь и девушка тоже. Опять-таки, она должна подумать, что ждет она от этой первой брачной ночи. Все, или как бы секрет взаимного в проникновение друг друга и принесение радости друг другу заключается в том, думают ли в это время молодые о себе и о своих ощущениях, либо хотят принести радость и большую такую вот усладу для своего партнера. Если человек эгоист, и он думает только о себе, конечно, будет очень много проблем. Я знаю печальный такой случай, когда девушка после первой брачной ночи стала рассказывать подругам, стала рассказывать так, во всеуслышание очень многим людям, говорить о том, что вот молодой человек оказался несостоятельным, у него толком ничего не получилось. Это говорит о том, что девушка была явно не настроена на то, чтобы поддержать своего мужа. Потому что у молодых людей, которых тоже не имеют опыта интимных отношений, в зависимости от их тоже настроя, у них тоже есть свои определенные страхи мужские. И если девушка не поддержит молодого человека, если она, наоборот, там вдруг скажет, ой, слушай, ты все-таки не такой, как я себе представляла, там, или я думала, что ты более сильный, а ты вот оказывается, что ты такой слабый, или там у тебя это не получилось так, как я думала, то естественно, что психологически девушка в первую брачную ночь может сделать импотентом своего супруга. Это однозначно. Потому что импотенция – это чисто психологическая проблема. И молодая девушка должна помнить о том, что она тоже должна быть поддержкой для своего супруга. Она должна быть любящей, понимающей женщиной, а не ожидающей только, что вот сейчас будут ее ублажать и будут ее только на руках носить, и будут только о ней заботиться. А нас, со своей стороны, будет просто получать удовольствие и больше ничего не делать. Но тогда, когда так вот настроены молодые люди, то, естественно, что возникает очень много проблем.
1: Знаете, то, что вы сейчас рассказываете, оно как-то вступает в резкое противоречие того, что сегодня показывается на экранах. Потому что на экранах интимная связь между мужчиной и женщиной, даже если это происходит впервые, она рисуется как нечто, ну такое, знаете, все получилось.
2: Фейерверк
1: все получилось,
2: страстей.
1: Да, фейерверк страстей. Но по факту, вот судя с ваших рассказов, вы говорите о том, что не все так гладко может быть в первую брачную ночь, и это нормально.
2: Нормально, да. Действительно так. И хотя, опять-таки, не исключено, что, может быть, первая брачная ночь тоже такая же бурная, такая же страстная. И это все зависит от физического состояния. Почему и говорится, я уже говорила, повторюсь еще раз, что сексологи предлагают просто перенести, если это первая брачная ночь была, перенести все-таки после свадьбы, если там свадьба была большая, шумная.
1: Долгая,
2: да. То отдохнуть сначала, и потом уже действительно насладиться друг другом. Да.
1: Скажите, пожалуйста, какие проблемы наиболее характерны для первой брачной ночи? Вот с чем чаще всего к вам обращаются вот, ваши клиенты?
2: Ну, чаще всего это либо фригидные женщины, и ее, в общем-то, ужас от того, что с ней происходит, и боль, которую она испытывает, которая напрочь ее полностью выбивает из колеи. Либо, может быть, не столь мощное такое воздействие мужчины и переживание о том, что вдруг действительно у меня муж импотент, что у него не получается так сразу, как вот хотелось бы. Есть еще такие вот проблемы, с чем вот мне приходится сталкиваться достаточно так вот. Ну, не сказала бы, что часто, но все-таки это есть. Когда девушка беременеет сразу же в первую брачную ночь, и естественно, что удовольствие она от этого не получает, очень все это болезненно происходит, тут же начинается токсикоз, и у нее ассоциация с интимными отношениями вот как раз соединяется с болью, потом с токсикозом, с неприятностями. Мужчина тоже разочарован, потому что жена сразу забеременела, и вот такое вот получилось непонятно какое-то. Теперь вот он тоже не может получить удовлетворение, как он этого хочет. Вот это одна из причин. Еще одна достаточно серьезная причина, когда бывает так, что плева очень тонкая, или бывает, что она растягивается, нет крови. И зачастую это бывает именно тогда, когда молодой человек, к большому сожалению, позволял себе интимные связи, он уже опытный достаточно, и он знает, как это должно быть, и тут вдруг так получилось, и он уверен, что девушка не сохранила девственность, она не целомудрена, и он возмущается, он считает себя обманутым и неудовлетворенным. И девушка плачет и не может доказать, что она, в принципе, она невиновна. Это тоже нужно знать, потому что разные бывают физиологические особенности у женщины, и поэтому мужчины должны это знать, что это не всегда связано с тем, что девушка обманула, или там, что она действительно потеряла свою девственность. Бывает так, что девственная плева разрывается только во время первых родов. То есть такое тоже бывает, это нужно знать. Это достаточно часто бывает, особенно если девушка, она физически хорошо сложена, если она спортсменка, у нее все очень эластичное, очень все такое тянущееся, и мышцы у нее все наработанные такие, и вполне возможно, что не будет разрыва, что плева может разрываться только после родов первых. А молодые люди, опять-таки повторяю, к большому сожалению, попробовавшие уже не одну девушку и имеющие какое-то представление, как это
1: или, по крайней мере, наслышанные об этом.
2: Ну, наслышанные, а бывает так, что действительно и знающие уже из опыта. Это тоже как раз одна из причин отрицательного связи до брака, отрицательной стороны связи до брака, потому что вроде молодой человек имеет какой-то уже опыт, а тут он не получил того, что ожидал. И у него такое впечатление, что его обманули. Он считает себя обманутым, хотя на самом деле это не так. Естественно, что у девушки тогда впечатление от первой брачной ночи превращается в кошмар, потому что тут выяснение отношений, слезы, обвинения и все прочее.
1: Часто женщины жалуются на то, что они испытывали очень неприятные, болезненные ощущения во время первой брачной ночи. Можно ли снизить эти ощущения и как?
2: Но в первую очередь это должно быть очень длительное прелюдия. Большинство молодых людей, если, особенно если они там воздерживались длительное время и видели такую красивую свою невесту в такой вот красивом одеянии, такую всю, естественно, счастливую и такую замечательную, такую сексапильную, они сдерживаются, они хотят тут же владеть своей возлюбленной, не думая о том, что для женщин очень важно, чтобы была длительная прелюдия. Если мы говорим о том, что не может быть настоящего оргазма у женщины, если нет дневного, в общем-то, дневной прелюдии перед всем этим, и нет длительного, в общем-то, разогрева женщины, потому что нельзя же говорят о том, что мужчина как газовая плита, быстро загорается и быстро охладевает. Женщина как электрическая плита, она очень медленно нагревается, очень медленно остывает. И если об этом не думать в первую брачную ночь и тут же иметь желание получить любимую женщину, это как раз и вызывает эту боль, потому что женщина не готова совершенно, абсолютно. Мышцы у нее спазмированные. И, конечно, это очень больно. Когда же женщина уже готова, и мужчина долго ее ласкает, долго обнимает, и тогда мышцы расслабляются, и она готова уже принять мужчину, она готова слиться с ним. И когда это действительно тогда получается естественно и не так болезненно, да, может, немножечко это будет болезненно, но не так болезненно, как тогда, когда мышцы все спазмированы у женщины, и она тут же должна ответить мужчине. Она это не может, вот чисто физиологически женщина это не может. Потом есть целый ряд приемов. Советуют сексологи подставлять подушку для того, чтобы таз поднять выше женщине, чтобы ей не было так больно, чтобы она была более расслаблена. Советуют принять ванну перед этим и даже начать ласки в ванной Когда вода теплая, она расслабляет мышцы и чувствует себя человек намного свободнее, мягче все, все оно расслабленное. То есть есть много приемов. Вот действительно есть смысл почитать книгу Уита, это Эда Уита, это предназначено для отрады. Он очень хорошо описывает все эти моменты и дает даже рекомендации, каким образом можно смягчить все эти болезненные вещи для того, чтобы получить максимальную действительно отраду от Бога.
1: Скажите, ну а если все-таки вот боль была причинена и первый опыт негативный, можно ли каким-то образом сгладить вот последствия первой брачной ночи, такой неудавшейся, скажем так?
2: Конечно, можно. Можно все что угодно. Нельзя ничего изменить только на кладбище. Пока человек жив, можно изменить все что угодно. Методом вытеснения. Но бывают такие случаи, что действительно необходимо обратиться к специалисту. Потому что бывает так, что просто молодые люди сами по себе навряд ли могут справиться с этой проблемой. Но если все-таки это не очень большая проблема, любовь, терпение, еще раз повторяю, желание сделать приятно другому человеку, приложить максимум усилий для того, чтобы другому человеку было хорошо, это обязательно сгладит неприятные ощущения от первой брачной ночи. Это однозначно. Потому что чем больше человек пытается сделать другому приятно, это как бумеранг потом возвращается к нему обратно. Когда человек думает только о себе, естественно, эти неприятные ощущения все больше и больше могут развиваться. Так что то, что Бог говорит, блажение давать, нежели брать, очень хорошо работает и в этом случае тоже.
1: Ну что ж, спасибо вам большое за такие очень серьезные ответы и практические советы, как сделать так, чтобы эта сфера интимной близости между мужчиной и женщиной приносила удовлетворение. Особенно это касается первой брачной ночи, потому что действительно здесь есть много ошибок типичных, которые совершают молодожены.
2: И очень хочется, чтобы люди были счастливы.
1: Да, ну что ж, друзья, мы с вами прощаемся, и мне остается только пожелать вам всего самого хорошего. Будьте терпеливы, нежны и счастливы.

0: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Раннев Евгений Леонидович, пастор и магистр богословия. И мы с ним поговорим немножко о войне. Собственно, тема у нас такая. Может ли человек верующий участвовать в боевых действиях? Не будет ли противоречить вот, война и реалии войны его убеждениям и тем моральным нормам, на котором он стоит в обычной жизни?
1: Ну, вопрос очень непростой. Непростой, потому что можно занять категоричную позицию. Я ее, конечно, занимаю, эту позицию, что он не может, потому что я заповедь «не убей». И, на мой взгляд, если мы считаем себя верующим человеком, эта заповедь должна быть универсальной и работать в нашей жизни всегда. Что касается самой войны, я хотел бы сказать два слова, если можно. Мы понимаем, как верующие люди, что война – это не то, что задумано Богом. Это то, что является результатом греха. И, конечно, человек, участвующий в войне, в определенном смысле слова, участвует не в том, что задумано Богом, потому что это не задумано Богом. Именно поэтому это еще является плохим.
0: Нет, ну, если говорить с точки зрения того, который начинает, развязывает эту войну, да, и можно действительно сказать, что этот человек точно не Богом послан, потому что сколько жизней он разрушит и сколько страданий принесет. А как насчет защищающейся стороны? Ведь им деваться некуда, у них выбора-то, в принципе, нет.
1: Ну, я понимаю, о чем вы говорите. То есть он как бы становится тем самым невинным.
0: Ну да, заложник ситуации, если так можно выразиться.
1: Но мы с вами прекрасно понимаем, что далеко не всегда мы владеем всей информацией. Далеко не всегда защищающая сторона является невиновной, это раз. Во-вторых, является ли виновным тот человек, который со стороны страны агрессора пришел сюда? Или его принудили туда прийти? Или его обманули? Или его завербовали? Или еще что-то? А я встал против него, я его убиваю. Может быть, это мой брат, друг, знакомый и так далее, который живет в соседней стране.
0: А есть ли время думать об этом?
1: Так вот в том-то и дело, что об этом думать нужно не тогда, когда это придет, а, наверное, сегодня. Сегодня нужно принять для себя решение, если ты христианин, значит, ты придерживаешься некой христианской идеологии, а именно библейской. Если ты сегодня ей придерживаешься, то придерживаешься ей завтра.
0: Ну, а не придется ли эту идеологию вдруг менять под изменившиеся обстоятельства?
1: Ну, я скажу так, что попытки принудить изменить эту идеологию будут обязательно. И они были всегда, сколько существовали войны там, где были верующие люди. Другой вопрос заключается в том, согласимся ли мы с этим или нет.
0: Ну, давайте немножко так более конкретно пройдемся поэтапно. Во-первых, очень многие христиане начинают становиться на позицию, где они не берут в руки оружие. То есть они совершают, они готовы послужить своей стране, будь то в армии или куда страна пошлет, но с определенным условием. Мы люди мирные, и поэтому оружие в руки мы не берем. И, в принципе, нет проблем в этом в мирное время, потому что страна не нуждается в таком количестве военных вооруженных людях на данный момент. Есть какая-то регулярная армия, ее можно, в принципе, сформировать из людей, которые идут на эту службу по контракту. И, в принципе, в нашей стране уже ведется полным ходом перевод армии на контрактную основу. Я так понимаю, что в первую очередь это связано с тем, что у нас очень много нового высокотехнологического вооружения, которым, ну, скажем, солдат-срочник, он едва успевает ознакомиться с ним и научиться им пользоваться, не говоря уже о том, чтобы его использовать в военное время. Поэтому рано или поздно у страны появляется какая-то регулярная армия, которая состоит из военных специалистов. И пусть туда идут те люди, которые действительно хотят там быть, которые действительно хотят воевать, умеют воевать, и которым война не противоречит их собственным каким-то идеям и убеждениям. И это что касается армии. Все остальные для того, чтобы отдать дань родине, они могут послужить родине в целом ряде других вещей. Там и альтернативная служба, и есть не боевые какие-то соединения армейские. Но что делать, когда приходит война?
1: Когда приходит война, это беда, которая приходит. И я думаю, что вполне можно совместить христианскую идеологию вот с этой бедой. А как именно? В этой беде можно выполнять свой гражданский долг и в то же самое время оставаться христианином, более того, помогая людям в этой тяжелой беде избежать трудностей и переживаний. Ведь человек может быть и медбратом, человек может быть тем, который вытаскивает из-под пуль, из-под бомбежек и прочее, людей увечных, переносит их, спасает их, лечит их и так далее и тому подобное. Он выполняет свой долг там, на войне, но облегчает страдания других.
0: Вы представьте себе, что я, допустим, не являюсь специалистом ни в одной какой-то медицинской сфере. Я с трудом себе представляю, что нужно делать в такой критической ситуации. И в то же самое время, будучи христианином, я хотел бы не испортить те принципы, которые у меня есть в своей жизни, не изменить этим принципам. И если в мирное время мой принцип стоит «не убей», то как мне сделать так, чтобы это не изменилось уже в военное время? Скажем, война пришла в мой дом. Я ее не искал, я за ней не бегал. Я жил себе мирным человеком. У меня нет времени, когда война пришла, начинать размышлять, а кто этот человек, который с оружием в руках врывается в мой дом? У меня есть время только либо защититься, либо погибнуть. И что тогда выходит? Все христиане должны просто вот встать стеночкой, первыми лечь под танки? Ну, это бред тогда.
1: Ну, вы сказали, что вы не являетесь специалистом в медицине, дескать, поэтому вы не можете, может быть, там служить. Но мы никто...
0: Я не могу, скажем так, взять и пойти сразу в медчасти и быть медбратом во время войны, спасая жизни таким образом.
1: Ну, вряд ли вы сразу с первого же дня войны сможете стать танкистом. И вряд ли станете легко и использовать то вооружение, которое у нас сегодня есть. У вас тоже нет этих знаний. И этому научиться, пожалуй, даже сложнее, чем вытаскивать больных с поля. Для этого вообще не надо никаких знаний. И есть масса тому примеров, когда христиане, оставаясь христианами по своей идеологии, спасали не единицы, а даже десятки, и в некоторых случаях до сотни людей с поля боя. И их заслуги по спасению этих людей, воинов, да, их заслуги преобладают и являются даже большими заслугами, чем заслуги тех военных людей, которые спасали страну.
0: Ну, без проблем, но это единицы. Это единицы таких особенных людей, которые умудрились что-то как-то сделать. То ли им так действительно неимоверно повезло, что они умудрились спасти огромное количество жизней, при этом сами остаться в живых, то ли Бог действительно этих людей каким-то особым образом благословил там и сохранил во время войны. Но а основная масса-то?
1: А вот здесь?
0: Тебе приходится действительно либо брать оружие и умеешь, не умеешь, но как-то защищаться. В конце концов, нажимать на курок дело нехитрое. Ну, а прицелиться со временем придет, если выживешь.
1: Ну, вы говорите, таких людей немного. Одна из причин может заключаться как раз в том, что таких людей немного, потому что они не имели твердой идеологии, когда находились на земле, когда не было войны. И их идеология легко сломалась тогда, когда пришла война. Поэтому их и немного, одна из причин. Но, во-вторых, мы не можем с вами знать, сколько их. Мы знаем выживших людей, мы знаем рассказы о них. Угу. Их немало, таких рассказов, но мы не знаем, сколько погибло из таких людей, выполняя свой долг. И, кстати, выполняя не менее бесстрашно этот долг, и не менее активно, и, я бы сказал, даже, может быть, и более.
0: Но если таких вдруг станет большинство?
1: Если таких вдруг станет большинство, я полагаю, что войн на земле станет меньше. А может, их и не будет вообще, потому что война есть результат агрессии одного по отношению к другому. И, кстати, я хочу сказать, говоря о войне, чего я не сказал в начале, войны есть результат долгого непрощения одним народом другого. А это выливается в междоусобицу. Сегодня один народ победил, другой сдался, покорился, но злоба продолжает копить. Через некоторое время этот народ, усилившись, восстает и свергает тот, и начинается новая междоусобица, новая война. Таких фактов сотни и тысячи, фактически все междоусобные войны основаны именно на этой ненависти. Так скажите, христианство должно проповедовать обратное. Если все-таки таких людей станет много, то не повлияет ли это к лучшему? Не окажется ли так, что люди научатся просто прощать? И, может быть, некоторых конфликтов просто можно будет избежать?
0: Некоторых, вы уверены, что всех? А как насчет других религий, которые к христианству не относятся, но тем не менее ведут чуть ли не захватническую такую политику, и они с удовольствием придут в слабую страну, которая готова всех прощать и даже не пытаться защищаться?
1: А в такой войне обычно войны не, в такой стране обычно войны не происходят. Она просто сдается, и, как правило, ничего не происходит. Но я вам скажу еще один вопрос, еще один момент. Есть также десятки случаев, когда армии, отряды останавливались благодаря абсолютно молчаливому действию людей, христиан. Когда они просто ложились у них на пути, как вы говорите, под танки. И у воинов, бывалых воинов, не хватало смелости, чтобы одолеть такую армию. И таких случаев тоже немало. Почему-то мы считаем, что мы способны остановить зло только злом. И в этом как раз и противоречие нашей позиции христианской.
0: Мало не мало, однако про таких случаев я, допустим, особо не слышал. А если только взять какие-то единичные там локальные конфликты, где что-то там могло произойти или не произошло из-за того, что люди так вышли спокойно. Но если уж на то пошло и говорить, многие также там и остались лежать, будучи раздавленными. И таких будет гораздо больше. Что же касается, войн не происходит там, где не защищаются, ну, извините, или не было войны в Европе. Далеко ходить не надо. Наше же с вами Великое Отечественное. И Россия встала сопротивляться, а остальные страны между Германией и Россией, они что? Они ничего, они просто сдались кто за день, кто за неделю. И сказать, что у них не было войны?
1: Нет, войны, конечно же, были. Я сейчас просто говорю о том, что все-таки войну не остановить, как правило. Можно остановить на какое-то время, возникает на снова. Мы, не проявляя свою христианскую позицию, не только страдаем сами, мы не меняем мир. Вот что самое главное. И мир не может быть изменен таким образом. И не меняется. И тому свидетельство тысячелетия войн междоусобных и так далее и тому подобное. И коль таких людей мало... Если таких людей мало, и которые останавливают таким образом танки, как вы говорите, то в этом наша беда заключается. И если мы будем продолжать следовать этой идеологии как христиане, мы лишь только будем усиливать эту беду. А если же мы все-таки задумаемся и попытаемся оставаться на принципах христианства, то, возможно, мы сможем какую-то лепту внести в изменения в этом вопросе. Вы говорите, многие из этих людей погибли, да? Но не меньше людей погибло, а еще больше погибло на войне, там, на фронте.
0: Естественно, а война подразумевает...
1: Воюя и убивая, да, и немало людей погибло. Поэтому это не показатель. Для Бога главное спасение души человека. Если мы вошли в дисгармонию со своими отношениями с Богом, если для нас это является то, что являлось раньше нашим убеждением, сегодня перестало нашим убеждением быть, то, значит, мы, как христиане, остались несостоятельными.
0: Но в таком случае, может быть, христианам надо перестать благословлять армии и перестать благословлять людей на войны и на военные конфликты? Иначе как тогда получается? Та же церковь, которая пропагандирует «не убей» и все остальные заповеди христианские, тут же рядышком благословляет орудия и отправляет их на войну. Это как? Тогда надо либо признаться, что мы с вами перестали быть христианами, либо, если уж на то пошло, давайте тогда хотя бы не будем во всеуслышание говорить, что мы этой заповеди подчиняемся, не убей. Или тогда уже приписать «не убей» в скобках, но не на войне.
1: Вот в этом и суть заключается христианство. Сегодня суть проблемы. Если одна церковь благословляет людей на войну, то мало того, она противоречит этой заповеди, которую она применяет для себя тогда, когда нужно, и христианин тоже это делает, раз он соглашается на это. Самое главное заключается, и парадокс заключается в том, что на той другой стороне есть тоже люди такого же убеждения, религиозного убеждения.
0: Такие же христиане,
1: и, может быть, даже той же самой конфессии, которая воюет с этими между собой. И тогда получается, что такое?
0: С точки зрения Бога, тогда получается, от христиан не осталось и следа.
1: Да.
0: А остались только одно название.
1: Ну, я хочу, может быть, последнее сказать, но очень важное. Говоря о Христе, это для нас высочайший авторитет и пример. Раз мы говорим, что мы христиане, то мы должны сказать о Христе. Ведь Христос установил, или, скажем так, при Нем возникло, или благодаря Ему возникло христианство, мировая религия, который Христос установил отнюдь не войной, не насилием, не смертью, хотя от него это ожидали. Евреи ожидали именно того Мессии, который свергнет римское иго, именно сделает все, как они хотели, который войною придет и защитит их, и более того, свергнет всех, кто им ненавистен. Однако Христос этого не сделал, поэтому его распяли и его отвергли. Но мы знаем, что он победил, и мы знаем, что благодаря его позиции возникло христианство. К тому же он и призывает нас с вами сегодня.
0: Но если посмотреть на Христа, тогда мы смотрим и на его последователей, которые, по крайней мере, не вставали войной против тех, кто их гнал. И мы знаем такую распространенную картину, говоря, что смерть или кровь христиан являлась их семенем. То есть в раннем христианстве христианство распространилось не столько благодаря благополучию, сколько благодаря гонению, когда все о них узнали и увидели их чистоту, что их зря их убивают, получается. Вы хотите призвать христиан именно к этому, чтобы в современных войнах христиане выступили мучениками?
1: Я не говорю сейчас о мученичестве, и, наверное, это не совсем то, о чем я хотел сказать. Я хотел сказать о том, что христиане не должны воздавать злом за зло. Они не должны сопротивляться злу злом. Они должны побеждать зло добром. И это возможно только тогда, когда христиане будут оставаться верными своей позиции, как в мирное время, так и в военное время. Масса таких случаев. Есть побед подобного рода и возможности для христианина на войне оставаться христианином. Я их обозначил, эти возможности.
0: Ну, в таком случае у нас остается только один вариант. Если уж мы христиане, то мы тогда должны оставаться христианами, что бы с нами ни происходило. Раз уж мы взялись за заповедь «Не убей», тогда мы должны держаться за ней и в мирное время, и в военное время.
1: Именно это я и хотел сказать.
0: Тогда, извините, надо либо большинству христиан сказать, вы больше не являетесь христианами, коль вы противоречите своим же собственным устоям.
1: Либо я другое скажу. Большинству христиан нужно задать себе вопрос, что мне сделать, чтобы я им стал настоящим христианином. Большинству христиан нужно задать себе вопрос, что мне сделать, чтобы реформировать свою жизнь. Это будет правильный вывод.
0: И это не только тогда правильный, это вопрос к самому себе. Являюсь я ли я действительно христианином, если даже такую заповедь, с которой никто не спорит, не убей, я начинаю трактовать по-своему, и сегодня я не убей, а завтра я убей, получается так, да? То есть нам нужно призвать, в первую очередь, самих христиан к тому, чтобы они пересмотрели свою собственную религию и то, на чем они стоят.
1: Я думаю, это именно то, к чему мы с вами, наверное, в этом диалоге стремимся.
0: Хорошо, спасибо вам, Евгений Леонидович. Дорогие друзья, вы слышали то, к чему пришли. Если вы заявляете, что вы люди верующие, пересмотрите то, на чем вы стоите, что вам не пришлось это пересматривать в критичное для вас время.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Привет, ребята!
1: Здравствуйте, друзья! Ого, Марк, какой у тебя пакетик! Ты нам что-то интересное принес?
0: А, да это я для друга Мишки приготовил.
1: А подарок ему решил сделать, да?
0: Ну, что-то вроде того, чтобы он полюбил меня, а то еще набросится.
1: А что, он без сарделек тебя не будет любить?
0: Ну, сардельками-то надежнее. Мишка мне рассказывал, что он их просто обожает. Как увидит, по всей квартире носится. Визжит, за ноги всех хватает.
1: Да, слушай, я не знала, что Мишка так сардельки любит.
0: Да это не Мишка, а его щенок. Он его другом назвал. Ласково, дружок будет.
1: А, ну тогда все в порядке. А то я уже за Мишку испугалась.
0: Не совсем в порядке.
1: А что не так, Марк?
0: Мишка на меня обиделся, сказал, что я ему не настоящий друг. А я ему ответил, что я как раз настоящий, а то бы я его просьбу исполнил.
1: Интересно, что это за просьба была?
0: А, ну он меня в гости позвал, а я отказался.
1: Поэтому ты настоящий друг?
0: Ну понимаешь, Надь, Мишка завел щенка, да. Позвал меня к себе в гости. Я обрадовался, согласился, а он говорит... Хочу проверить, кусается моя собака или нет. А я-то ведь настоящий, не игрушечный, чтобы на мне проверять. Еще сочинение про него написала. Мой лучший друг.
1: Да, Марк, выходит, ты тоже обиделся, да?
0: Сначала да, но потом вспомнила один рассказ из Библии о том, что настоящие друзья всегда прощают. И пошел.

0: У одного человека было два сына.
1: Отец очень любил их. Всегда делал для них добро, всегда помогал им и был их другом.
0: И вот однажды младший сын сказал отцу: «Дай мне часть имения». Имение – это деньги, и все, чем владеет человек. Да, Надь?
1: Да, именно так, Марк. И вот отец разделил все имение и отдал часть сыну. По прошествии немногих дней сын собрал все и ушел. Отец очень скучал по нему и плакал.
0: Мой папа тоже бы грустил, если бы я ушел. Даже если бы я не стал забирать его компьютер и все, чем он владеет.
1: Вот и в этой истории отцу было очень грустно, но он верил, что когда-нибудь сын обязательно вернется. И каждый день выходил на дорогу встречать его.
0: А в то время, в дальней стороне, сын потратил все свое имение не на хорошие дела.
1: Вскоре в той стране начался великий голод, и сын начал нуждаться.
0: И вот он пришел к одному из жителей той страны, а тот послал его работать.
1: Он стал пастухом свиней. Ему очень хотелось есть, и он был бы рад поесть рожков, которые ели свиньи, но никто не давал ему их.
0: Бедный, даже макаронов ему не давали.
1: А рожки, Марк, это вовсе не макароны. Это стручки рожкового дерева. Они вовсе не вкусные, хотя их и можно есть.
0: Вот ведь как проголодался.
1: Да, и тогда он заплакал и сказал: «Пойду и я к отцу. У моего отца работники едят вдоволь хлеба. Попрошу я у него прощения, что бросил его, и, может, он возьмет меня к себе».
0: И пошел он к отцу.
1: И когда он был еще далеко, увидел его отец, побежал к нему навстречу, пал ему на шею и целовал его.
0: И тогда сын сказал: «Отец, я плохо поступил и уже не достоин называться твоим сыном».
1: А отец ответил ему: «Дайте моему сыну лучшую одежду, обувь и перстень на руку. Будем радоваться и веселиться. Нашелся мой пропавший сын».
0: И начался веселый пир.
1: Иисус рассказал эту историю для того, чтобы все люди знали, что Он такой же добрый, как и отец из этой притчи. Всегда готов прощать нас, дружить с нами и всегда ждет нас к себе.
0: Конечно, все настоящие друзья так поступают, поэтому я пойду к Мишке с сардельками. Перстень я, конечно, ему подарить не смогу, но какой-то подарок в честь нашей дружбы придумать можно.
1: Марк, у меня идея. Давай покажем твоему Мишке фокус о настоящей дружбе.
0: Как это фокус о дружбе?
1: Очень просто. Смотри. Вырезаем полосочку. Ну да, такую вот не очень широкую, сантиметра полтора. Вырезаем. Теперь нам нужно будет ее закрасить с обеих сторон красками. Открывай краски пока, Марк. Так, каким цветом сделаем одну сторону?
0: Давай, как светофор, зеленый.
1: Теперь мы склеим концы этой полосочки. Смотри, если мы склеим обычным, получится кольцо. Но мы склеим поинтереснее. Смотри, переворачиваем один конец один раз и второй. Так, такая цифра 8 получается. Берем клей. Намазываем. И склеиваем. У нас получается как бы вот, цифра 8. Видишь? Теперь нам нужно нашу полосочку разрезать вдоль, по длине.

0: Как ты думаешь, Марк, что получится?
1: Ну, ясно, что два отдельных кольца.
0: А вот и нет. Смотри, два кольца, но они соединены между собой. Как звенья в одной цепи.
1: Здорово. А почему он на дружбе?
0: Потому что эти кольца мы не смогли разделить, как ни пытались. Также и настоящих друзей ничто не может разлучить. Никакие ссоры, никакие трудности.
1: И никакие ножницы. Все, я к Мишке побегу и фокус ему покажу. А напоследок песня о настоящей дружбе.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет подростковая группа «Силах».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Сердечно приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики и все, кто неравнодушен к Божественному Слову. Я очень рад, что у тех, кто смотрит, есть реакция, есть вопросы, пишут комментарии люди, и я отвечаю на те вопросы, которые возникают после проповеди, иногда лично пишут. И я очень благодарен Богу за то, что есть эта возможность вот такого не просто монообщения, а именно диалога. Сегодня, когда мы с вами открываем Священное Писание, я бы хотел коснуться одну очень серьезную тему. Это тема, которая наверняка затрагивает и каждого из нас, и меня, и вас в том числе, про понятие «внутренний мир человека». Ну, очень уж расхоже мы стали этим термином апеллировать. Внутренний мир, богатый внутренний мир. Кто-то говорит, что у него богатая внутренняя война, а не мир. То есть, чего только нету на эту тему. Поэтому мы можем много об этом говорить, но Библия этот внутренний мир называет простым понятием сердца. Сердце человека, это и есть его внутренний мир. Иеремия, 17 глава, есть очень расхожий текст, который многие цитируют, даже не задумываясь. А я хочу его сегодня затронуть и прочитать в контексте. И мы переходим в наши размышления, чуть-чуть шире экскурсом по Библии. Читаем Иеремия, 17 глава. 9 стих, написано: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его?» То есть, как бы вот этот термин, его знают многие христиане. «О, лукаво сердце человеческое!» И как будто вопреки этому термину человек должен доказывать, что оно не лукаво, оно нормальное, как бы я не хитрец, там, не лжец и так далее. Ну вот как приговор прозвучало. Так вот, чтобы было более понятно, я предлагаю прочитать с 5 стиха и потом до 10 стиха. Читаем, тут сказано так. «Так говорит Господь». Заметьте, это прямая речь Всевышнего. «Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». И дальше что здесь мы читаем? «Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой». Теперь дальше говорит: «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Итак, что мы здесь, друзья, с вами нашли и увидели? Оказывается, есть два как бы вида и две категории людей. Одни надеются на плоть, надеются на человека. Ну, кто-то говорит: «Я на себя надеюсь». Но дело в том, что очень такое громкое заявление, хотя оно тоже не лишено смысла. Человек не должен свои обязанности скидывать на другого, перепоручать только потому, что он не хочет этим заниматься. Человек должен себя достаточно строго спрашивать, но вместе с этим он надеется на людей, надеется на очевидное, на вещи и так далее. И вторая категория людей – человек, который надеется на Господа. В чем разница? Это тоже очень интересный такой момент. Вот это как бы момент доверия, когда я доверяю Богу, но что-то все равно делаю сам. Конечно, Бог нигде нас не освободил от обычных обязанностей нашей жизни. Поэтому четвертая заповедь Божьего закона говорит: «Шесть дней работай, делай всякие дела твои, а в седьмой суббота день Господу посвяти его ему, не делай в этот день никакого дела». Так значит, шесть дней я, как человек, должен заниматься своими делами. У каждого человека есть своя мера дел, которые он делает. Водитель едет на большой машине, на маленькой машине, кто-то таксист. Это его обычные дела. Кто-то преподает, учитель, кто-то в бухгалтерии сидит, кто-то сварщик, там еще что-то. Любая профессия. дела, которые помогают человеку прокормить свою семью, помогают ему реализоваться вообще как человеку, как личности, потому что человеческая самооценка, она очень четко зиждется и строится на том, что он умеет и как он это умеет. То есть это его формирует отчасти. И мы часто слышим, что человек говорит: «Я 20 лет проработал, у меня такой опыт колоссальный». Конечно, это тоже формирует его как личность. То есть человек должен проявлять определенную деятельность, и без этого никак нельзя. А теперь вопрос, а как надеяться на Господа? А вот во время этой деятельности свою надежду и упование, там, где она выходит за пределы моего контроля, за пределы моих способностей, моих возможностей, я возлагаю на Господа. И поэтому такой христианин, он никогда не будет зарекаться, он никогда не будет очень категоричен в выражениях. И я скажу вот свое личное замечание, что иногда мы пытаемся, знаете, как вот кто-то подметил, что люди некоторые выглядят как ананасы, колючие снаружи, но сладенькие и мягкие внутри. Ну, знаете, это так себе, скажем, как шутка, да, но нам это не нравится, потому что мы все-таки стремимся к тому, чтобы у человека вот эти, скажем, два абсолютно, ну, вроде бы как бы, ну, не рядом стоящие мира, но хотя они и близко стоящие, они все-таки были ближе. Это именно внутренний мир человека и его внешность. И я лично вот недавно наблюдал одну очень интересную картину, когда работал тракторист на участке земли, он там должен был выкопать яму, потом эти там кучу глины земли перетаскать и так далее. И мне понравился характер этого человека. И я когда с ним разговорился, он недавно переехал из Грузии, живет там вот, скажем, в России несколько месяцев и так далее. Ну, профессиональный тракторист. Но знаете, что бросилось? В принципе, трактором управлять может любой тракторист. Но вот такое отношение, знаете, к тому, что он делал, и как он реагировал, оно создало такое вот хорошее настроение. То есть он не вздыхал по поводу каждого там пожелания хозяина, да, который просил. А я со стороны наблюдал, как это все происходило. И я ему сделал комплимент. Я говорю: слушай, ты профессионал, ты так все аккуратненько делал. Он заулыбался, знаете, ему так приятно стало. То есть какой у него внутренний мир? Психованный или, как сегодня говорят, да, гневливый, в Библии это представлено, не совсем. Поэтому Бог говорит, кто знает внутренний мир человека? Кто знает, вот он сладенький там внутри или он такой же колючий, как снаружи? Бог говорит: я, и вот здесь четко, я Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренность, то есть проверяю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Интересно получается, оказывается, Господь очень четко контролирует внутренний мир, ну, внутреннюю жизнь и мир человека, и его внешнюю жизнь человека. И поэтому получается, что мы иногда можем очень прикрыться за понятием внутренний мир и не думать о том, что нужно внешний мир приводить в порядок. То есть для меня когда-то был шок, когда, ну да, культурный, наверное, или некультурный шок, когда-то в Европе, я помню, в Чехии, давно у нас такая состоялась поездка интересная, и я увидел, что люди едут в метро совершенно непричесанные, знаете, одеты, как будто вот с постели встал и пошел, сел в метро и едет куда-то по своим делам, в тапочках. Такое было, знаете, какое-то недоумение. Думаешь, да как так? Ну, человек вышел в люди. Или, например, там другой человек идет в больших таких кроссовках, потом костюм, рюкзак, какая-то шапка такая на голове. Думаешь, ну как так? Ну, шапка, потому что холодно, рюкзак, потому что удобно, костюм, потому что на работу надо в костюме, кроссовки, потому что удобно. Собери это все до кучи, как говорят. Ну, совершенно не смотрится, ну, не по-нашему, и поэтому мы привыкли отчасти терпеть, да, внутри не очень приятно, но снаружи красиво. Пример тому, что я говорю, это наши любимые, да, скажем, представительницы слабого пола, которые ходят на каблуках, да, и вот красиво, и они излучают просто уверенность, да, до того момента, пока они не доходят до дома или в дом, где они могут снять эти каблуки. И вот тогда только наступает истинное блаженство и счастье, и красота. Ну, то есть вопрос о чем? О том, что когда Бог говорит о внутреннем мире человека, Он говорит, люди его не знают. Люди делятся на два типа. Одни надеются на человека, на металл, на, я не знаю, бетон, на технику, на компьютер, на что-то. Другие надеются на Господа. Но и те, и другие должны жить в обычном мире, совершая обычные свои дела, свою профессию и так далее. Но вот еще интересно. Давайте откроем Евангелие от Матфея. Я сейчас буду несколько еще интересных текстов с вами здесь разбирать. Евангелие от Матфея. Мы будем читать 23 главу, 27 стих. Очень интересный момент здесь, 23-27. Читаем. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей, мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония». У меня возник вопрос, читая вот эти тексты. А неужели Бог учитывает и будет судить внутреннее беззаконие человека? Вот здесь прямо написано, вы понаружи кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Ну, интересен, скажем, я нашел одно такое выражение, которое когда-то сказал Зигмунд Фрейд. Вы знаете, что это очень такая неоднозначная личность, но вот он сказал такую фразу. Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри. И получается, что, знаете, где-то с этим можно согласиться, что иногда человек за вот этой вышколенностью такой своей внешней прячет какую-то внутреннюю агрессию или еще что-то, или наоборот пустоту, разочарованность и прочее. Но о внутреннем мире, кстати, есть очень много интересных выражений, потому что мне понравилось еще одно выражение, как сказал Иммануил Кант. «Веселое выражение лица». Веселое выражение лица. Так просто, да, понятно. Постепенно отражается и на внутреннем мире человека. В чем же тогда сегодня проблема? Почему так, ну, немного вокруг нас людей с таким интересным внутренним миром? Потому что одна из, ну, причин или ответ на этот вопрос в том, что внутренний мир тоже нуждается в дисциплине. А не просто он может быть носим, скажем, эмоциями. Эмоции – это волны. И на волнах, как бы, волны – это тоже, это лишь реакция на ветер, да, скажем, это волны. Но волны – это нестабильная величина. А есть кое-что более стабильное. Мне, кстати, понравилась такая интересная заметка, когда один хирург, врач написал в своей, ну, заметке, он вел блог, и он пишет, что была у нас пациентка, когда она легла на операционный стол, мы на нее посмотрели, говорит, и мы были очень удивлены. У нее, говорит, румяны, ресницы накрашены, говорит, так, что губы, все-все-все. Говорит, она такая разукрашенная, что мне казалось, что если сейчас она начнет быстро моргать, то все это посыпется с нее. И, говорит, мы так посмотрели, с коллегами переглянулись и многозначительно ей сказали, вы знаете, девушка, нас интересует только внутренний, ваш внутренний мир. И вот так бывает, да, что человеку кажется, что вот, вот внешность, моя красота снаружи, это, ну это все, это как бы главное. А Библия говорит, нет, поэтому Господь потихонечку поворачивает наше внимание на внутренний мир человека, чтобы мы могли не просто пренебречь одним и углубиться в другое, а чтобы мы привели в порядок и одно, и второе. Это, конечно, очень удивительный, как сказать, путь христианина. Давайте посмотрим еще одна очень интересная мысль, которая записана в книге Притчи, в 16 главе книги Притчи. У нас есть очень красивый такой добрый текст, второй, который мы можем вместе с вами прочитать. Читаем. «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души». Очень интересно. В его глазах его путь чист, то есть проблем нет. Я все делаю правильно. Это вам скажет любой человек. От ребенка, которому все говорят, неправильно обуваешься. Я вот сколько раз замечал у детей, может, им так удобно, знаете, я не знаю, с чем объяснить, но когда они одевают местами помененные башмачки, левый с правым, они очень важный вид при этом делают. И всячески отметают любую попытку откорректировать вот эти, скажем, разногласия. Я вот бывает говорю, слушай, смотри, у тебя какие башмачки красивые. Смотрит. Я говорю, давай поменяем, а то так, так не носят. Посмотрел на меня ребенок с таким, знаете, я бы сказал, с нотой презрения просто вот в глазах. О чем вы говорите? Что вы себе там, взрослые, понимаете? И пошел. Я думаю, все родители через это проходили, да? Вот что-то подобное и здесь апостол, то есть, простите, Соломон говорит, вот в сердце, то есть пути человека чистые в его глазах, потому что ему, ну, все шикарно. Он правильно тратит деньги, он правильно верит, он так считает. Вот он считает, что Господь его любит вот так, или вот это должно быть, а вот этот неправильно ведет себя, или верит, или еще. Все, это просто железобетонный такой, знаете, глыба, камень. Но Писание говорит, но Господь взвешивает души. А что такое душа? А, вот тут, знаете, уже становится интересно. Здесь выше мы читали раньше, что он говорит, я проникаю в сердце. То есть, получается, он знает то, что не знаем мы с вами, которые смотрим со стороны. Поэтому нужно свои пути не просто собою мерить. И как говорит в другом месте Библия, что если бы мы сами себя судили, то не были бы судимы. Почему? Потому что мы правы. Мы всегда правы. Вы помните эту историю, когда два брата жили, и у одного семья, и у другого семья. Одни хорошо жили, а другие плохо жили. Одни мирно, другие ругались постоянно. И в один очередной вечер, ну или как бы день, не знаю, жена говорит, иди посмотри у своего брата, почему они живут и мирно живут, а мы с тобой не можем ужиться. Ну и он пошел. Пошел, сел там под окошко, смотрит, тот муж пришел с работы, поцеловал жену, разговаривает о том, о сём, сел кушать, ну, сидит, наблюдает там, через окошко поглядывает. Тут вдруг тот зацепляет муж, его брат, какой-то там кувшинчик, что-то там разливается, разбивается, и он говорит, ох, какой я неуклюжий, прости, я не заметил. Он говорит, да это я, говорит, прости, поставила с краешку, надо было на середину, да не обижай, да ничего страшного, да не страшно, не проблема. В итоге все убрали, тот пришел домой, она, жена спрашивает, ну что, ты узнал причину, почему у нас, вот, скажем так, мы живем плохо, а они хорошо живут? Он говорит, да, узнал и понял. И что ты понял? Я понял, что у нас в доме все правы, а у них в доме все виноваты. Вот так бывает, и поэтому, знаете, когда мы вот читаем вот эти вещи, Господь взвешивает души, Господь смотрит в сердце. Если открыть третью главу книги Откровения, Апокалипсис, да, третья глава, мы здесь находим интересные тексты. В 17 стихе Бог конкретно пишет, «Ты говоришь, ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». И потом добавляет, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Представляете, человек в таком состоянии, голый, слепой, нищий, жалкий такой, побитый, и вдруг еще и гордый, потому что заявляет, что он богат, у него все есть, ему ничего не надо. И вот это как раз-таки показан очень серьезный диагноз многих христиан сегодня, которые довольствуются внешним, скажем, своим образом жизни, обрядовостью, что в принципе вот люди могут посмотреть и сказать, смотри, какой хороший отец, смотри, какой хороший муж, на людях улыбается, там жену вроде приобнимет слегка, но теперь всегда возникнет вопрос, вот такой личный, не для отчета, не для камеры, не для всех, а ты всегда такой, ты действительно такой? Я вот как бы люблю наблюдать за людьми. Я помню, когда-то на предмете гомилетика нам преподаватели Юрий Николаевич Друми и другие именно вот объясняли. Вы будьте наблюдательны. Смотрите, учитесь у людей. И вы будете много видеть. То есть не пытайтесь скорее вот свое, знаете, нести, сказать. Это, будь чуткий, чтобы впитывать, как губка. Я вот буквально... Мне надо было пойти написать заявление там одно в одном салоне, в общем, там карточку поменять и так далее. Ну, это такие житейские вопросы. Я вот понаблюдал за людьми. Знаете, что меня поразило даже, бросилось в глаза? Я увидел парня, которого вот просто мать волокла куда-то там. Он с таким длинным хвостом. Мальчишка, лет 16. Ну, такой, знаете, ему весь этот мир, он ему уже надоел просто. И я увидел такую парочку, знаете, не могу сказать, что такая девушка была очень красивая, она полненькая, вот это, и они шли за руку, и они такие улыбчивые были, такие счастливые. Кто-то шел с очень серьезным, нахмуренным видом, а кто-то такой, знаете, мечтательно разговаривал по телефону и что-то с радостью рассказывал. Я вот понял, как интересно, а ведь это же все выражение внутреннего мира человека. И Бог говорит, я все знаю. Я знаю, когда ты говоришь, мне ничего не надо. Я знаю, когда ты говоришь, я не хочу замуж, я не хочу жениться, у меня все есть. А сам в это же самое время внутри грешишь тем, что начинаешь какими-то вещами заниматься. И, между прочим, 10-я заповедь – это единственная заповедь, которая четко фигурирует как бы для человека вот в области его познания относительно его желаний. То есть, когда ты хочешь и знаешь, что это можно, одна реакция. Когда ты хочешь, и ты знаешь, что это нельзя, другая будет реакция. То есть получается, что вот эти желания, они двигают человека. Ну и что еще очень интересно. Мне лично хотелось бы, чтобы, конечно, мы с вами сегодня немножко больше внимания уделяли внутренней жизни человека. Я обнаружил одну удивительную цитату. Она мне настолько понравилась. Казалось бы, она такая простая. Это книга «Воспитание». Христианская писательница Елена Уайт пишет, 209-я страница. «Физическая пассивность обуславливает снижение не только умственных, но и нравственных сил. Нервы мозга связывают человека с небом и оказывают определяющее воздействие на весь его внутренний мир. Все, что препятствует циркуляции электрического тока в нервной системе, ослабляя жизненные силы и уменьшая умственное восприятие, затрудняет нравственное обновление личности». Больше 100 лет этой фразе. Посмотрите, как красиво представлено, что физическая пассивность обуславливает снижение не только умственных, но и нравственных сил. Вот и получается, переел, хочется полежать, полежал, хочется посмотреть, посмотрел, не туда нажал, и пошло, и пошло, и пошло. Поэтому сегодня это для нас очень важный, серьезный вопрос. Интересно еще одно. Мне понравилось такое выражение. Я не знаю, кто автор, его имя Эльчин Сафарли или Сафарли. «Свобода открывается тем, кто любит каждый новый день. Вне зависимости от того, какой он – пасмурный, солнечный, загруженный или выходной. Умейте любить не дни в своей жизни, а жизнь в своих днях». Вот как метко сказано, вы только обратите внимание, когда люди говорят: «О, сегодня пятница, о…» А если я посмотрю по-другому: «О, сегодня пятница, значит, завтра будет суббота». Это же здорово, будет какое-то там богослужение интересное, будет встреча, будет еще что-то. И вот в результате, или: «О, завтра будет выходной, хорош, а сегодня рабочий день». Но ведь сегодня ты что-то делаешь, и оно мастерит твой внутренний мир, скажем, и твою самооценку. Это настолько интересное выражение, поэтому мне лично очень это понравилось. И, честно сказать, вот читая библейские тексты, ну, например, второе послание к Коринфянам, 13 глава, 5 стих, 2 Коринфянам 13:5. Обратите внимание, что и апостол Павел, и Иеремия, и Соломон, они гармоничны в этом вопросе. И вот читаем, пожалуйста, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть». Очень интересное выражение. Апостол призывает: испытывайте самих себя, перепроверяйте сами себя. Вы знаете, как важно вот для, например, разных профессий существуют определенные нормативы. Особенно там, где очень высокая ответственность вообще как бы за все. Я помню, мне один техник, механик рассказывал в летной сфере интересные вещи, что вот он, если вышел, например, на ремонт определенный или обслуживание, вот обычное обслуживание летного судна, и вот у него должны после того, как он выходит, все ключи, гайки, там, головки, все-все-все, что связано с его деятельностью, шестигранники, звездочки и прочее, все должно быть на месте. Если его ключ забытый находят на борту, он вылетает с этой работы, и его больше там никто не держит. Это будет серьезное служебное разбирательство, и, скорее всего, после чего последуют серьезные санкции. Можно сказать: ну ключ забыл, ну что такое, ну друзья. очень высокая ответственность. И поэтому, что мы находим в Писании? Мы находим интересные вещи, что он говорит, а вы исследуйте сами себя. Вы не просто себя потешаете, а я лучше, чем она, а я лучше, чем он. А я не такой, как они. Посмотри, как они живут. Ну, я-то живу. Ну, у меня мозги просто есть. Как много людей сегодня тешат себя вот этим, да, порою даже внешним лоском каким-то, внешней такой крутостью. А когда ты начинаешь вот так лично разговаривать, а у меня, к сожалению или к счастью, я не знаю, как считать, и в голове очень много этих историй, о которых я не могу поведать, это мне не дано, запрещено, да, скажем, потому что я пастор церкви, и, скажем, не все, что я знаю, я должен говорить. Но когда ты видишь очень успешного человека, и ты смотришь, и тебе кажется, да, даже вот такая мысль, вот бы мне бы, как у него, и потом, когда ты начинаешь разговаривать, и вдруг ты узнаешь совершенно другую историю, где он говорит, мне вот это все не надо, это все, оно мне уже надоело, оно не дает мне радости, я смотрю на тебя, я смотрю, какие вы счастливые, я смотрю, какие вы радостные, как вы вот восхищаетесь, я хочу вот нырнуть в вас, вот чтобы я был такой, а у меня не получается, а я вот в другом мире, а я так хочу вырваться, и ты думаешь, ого, ничего себе. И поэтому, когда мы читаем вот эти тексты, ты говоришь, я богат, разбогател, или исследуйте себя, или что в твоих глазах твой путь, он самый прямой, ты начинаешь об этом думать. И когда ты начинаешь об этом думать, у тебя появляются совершенно другие мысли уже к перемене своего образа жизни. Любая перемена, она должна быть чем-то продиктована. Вот почему один диетолог, очень интересный человек, с которым я очень хорошо знаком, он однажды сказал, молодого человека очень трудно замотивировать здоровым образом жизни. Нет. Вот пожилого – да. Человека больного – да. Здорового, молодого – нет. И поэтому его можно замотивировать чем? Красотой, например, да, тело. Не столько здоровьем, сколько красотой. И я смотрел интервью недавно парня, которого все знают в интернете, руки-базуки. Он себе накачал туда синтола или чего-то там в мышцы. И вот ему оперировали руки, и он давал интервью. Он говорит, как бы я хотел вернуть свое здоровье. Да, я знаменитый, да, у меня там есть деньги, но я не могу вернуть мои родные руки. У меня вообще угроза ампутации и так далее. То есть он об этом высказывался уже через несколько лет, когда поумнел. То же самое сегодня говорят дети, которые поменяли пол. Они начинают жалеть об этом во многих случаях, потому что иногда мы о многом не знаем, не думаем. Так же, как, например, во время, когда мать переболела в свое время, еще в детское, да, там какой-то корью или еще чем-то, у нее выработался иммунитет и так далее. Когда она уже сама родила ребенка и кормит его, то этот иммунитет передается ребенку. Кто об этом знал? Когда об этом говорили? Только сейчас, когда углубляются, начинают понимать, да никакая обезьяна не имела к этому отношения, только великий разум мог сотворить вот все эти системы, эндокринную, там, нервную систему и прочие системы. Поэтому в завершении, друзья, я бы хотел представить еще одну интересную, на мой взгляд, цитату. «Трудясь для других», вот послушайте, пожалуйста, «трудясь для других, истинные последователи Христа испытают приятное удовлетворение и найдут внутренний мир, который станет для них достаточной наградой, движимые высоким и благородным желанием делать добро ближним. Они обретут истинное счастье в случае добросовестного исполнения своих многочисленных житейских обязанностей. Эта награда превзойдет любую земную награду, ибо каждое добросовестное, бескорыстное исполнение долга подмечается ангелами и сияет в жизненной летописи такого человека. На небе никто не станет думать о себе или искать корыстных удовольствий. Но все будут заботиться о счастье окружающих небесных существ из чистой и неподдельной любви. Если мы хотим наслаждаться небесным обществом на новой земле, мы должны здесь, на этой земле, руководствоваться небесными принципами. Какая удивительная вещь! Представьте себе, я вот недавно только скорбел вместе со всеми, когда вот самолет, летевший в Палану, Ан-26, да, разбился о гору. И там вот я пробежался, посмотрел судьбы людей, вот кто погиб. девушка христианка, которая пела христианские псалмы, она певица, да, хорошая, молодая девушка, энергичная, вышла замуж, жили здесь в Краснодарском крае, потом переехала за мужем туда, и она разбилась. И вдруг сразу, знаете, вот ее не стало, и она как-то ожила, вот ее вот красота стала проявляться, люди пишут, какая она была. И я еще раз обратил внимание, как мы не ценим тех, кто рядом с нами. Только потеряв, мы начинаем вот об этом как-то говорить. А я хочу, чтобы мы все-таки пересмотрели свою жизнь. И вот прислушались к этой цитате, которая тоже очень интересная. «Трудясь для других, истинные последователи Христа испытают приятное удовлетворение и найдут внутренний мир, который станет для них достаточной наградой». То есть я получаю радость от того, что я служу другим. Поэтому пусть Господь нас благословит, вот, чтобы наш внутренний мир, он был настолько красивый, настолько интересный, так же, как и внешний. Потому что, когда человек, даже внешний, казалось бы, не очень красивый по каким-то там, не знаю, современным стандартам, но если человек улыбается, он так светится, то, знаете, он становится красивее намного. Поэтому я желаю вот нам всем вот этого состояния, чтобы мы обязательно его пережили и в нем оставались до пришествия Господня. А оно уже не за горами, оно очень близко. Помолимся об этом. Любящий Господь, благодарим Тебя за то, что сегодня Ты обратил внимание наше на вот эти тексты Священного Писания. И, может быть, сегодня кто-то из нас был доволен тем, что все хорошо, внешне все прекрасно, но мы, Господи, еще раз убедились, что Тебе открыта наша жизнь как книга просто перед глазами, и Ты читаешь все внутренности наши. И я молю Тебя, чтобы Ты благословил нас, чтобы вот благодаря этому влиянию Духа Святого наш внутренний мир и наш внешний человек, они были настолько в гармонии, настолько примиренные, чтобы мы могли всегда и быть, и казаться, и представлять из себя то, что мы есть. Пожалуйста, Господи, благослови тех, у кого, может быть, происходит сейчас в жизни разочарование. Может быть, кто-то уныл и потерял интерес к жизни. У кого-то депрессия, у кого-то утрата. Кто-то, может быть, работу потерял, у кого-то в семье не ладится. Я очень прошу Тебя, пожалуйста, Господи, помоги, чтобы ни один человек не зашел в тупик в своем мировоззрении, но чтобы мы могли, как Ты сказал в Слове Твоем, надеяться на Тебя, на Господа нашего, возложить надежду, не надеяться на человека. И тогда мы испытаем настоящее счастье. Второе, помоги нам, Господи, научиться помогать другим людям. Там, где мы можем быть для кого-то в чем-то полезными. Благослови, пожалуйста, каждого из нас, а Тебе да будет слава и хвала и честь нашему Спасителю и Богу. Аминь.
3: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте! Смотрели ли вы когда-нибудь мультфильм «Валли»? В нем авторы постарались предсказать будущее человечества, в котором оно достигло всего, о чем могло мечтать. Людям больше не надо вставать с подвижных кресел, не надо беспокоиться о пропитании и одежде. Обо всем заботятся преданные роботы. Перед каждым стоит монитор компьютера, который обеспечивает все духовные потребности. В результате человечество превратилось в стаю пингвиноподобных беспомощных человечков. Такой прогноз будущего не случайно пришел в голову сценариста. Человечество действительно быстро идет к минимализации физической нагрузки. Еще не так давно для наших предков было нормально пройти 5-10 километров в соседнее селение, чтобы просто пообщаться. Да и пешая прогулка за вещами и продуктами в районный центр по 20-30 километров не казалась чем-то из ряда вон выходящим. В наше время мы устроились куда лучше. Даже на второй этаж супермаркета, в который мы доехали на машине, нас поднимает лифт или эскалатор. И там мы расплачиваемся электронной карточкой, которая помогла избавиться от переноски тяжелой мелочи. Чем больше развивается технология, тем серьезнее перед человечеством встает проблема малоподвижности.

0: Медленная смерть грозит человеку, который днями, неделями и месяцами проводит большую часть жизни в помещении, ограничиваясь при этом лишь редкими, нерегулярными движениями на свежем воздухе. Это кажется слишком сильное выражение. Но на самом деле, если человек мало двигается, то постепенно те системы и органы, которые должны работать, они приходят в негодность. Попробуйте, например, руку, сломанную руку положить, загипсовать, забинтовать в гипс такой и оставить это, ну, скажем, на 3 месяца. Что будет с этой рукой, если это больше, чем нужно? Там все атрофируется, потом проблема будет. Проблема, чтобы разработать это все обратно. Потому что то, что не используется, оно всегда атрофируется. Давайте мы сначала упомянем о том, какие последствия малоподвижного образа жизни. Увеличение массы тела, повышение артериального давления, повышение уровня жиров в крови, снижение чувствительности клеток к инсулину и увеличение риска атеросклероза и ишемической болезни сердца. Все вот эти вот эффекты, они присутствуют, если не хватает движений. Человек, он не был создан так, чтобы жить в четырех стенах. Даже вот наше строение нашего организма, оно об этом свидетельствует. У нас есть руки, у нас есть ноги, и мы двигаемся. Если бы мы должны были только думать, то у нас была бы, может быть, голова побольше, руки поменьше и ноги поменьше. То есть были бы другие пропорции. Но то, что у нас есть мышцы, у нас есть кости, мы должны двигаться. Какой должна быть физическая нагрузка? Ну, во-первых, она должна быть умеренной. Когда она маленькая нагрузка, она не оказывает своего положительного эффекта. С другой стороны, когда человек очень много имеет такую большую перегрузку, много имеет вот такое вот много мышечного напряжения в спорте, например, в большом спорте это, как правило, наблюдается, то опять же здесь уже идет речь даже о вреде физических перегрузок. Для того, чтобы была польза, должна быть умеренность. И, кстати, это касается вообще любого принципа здоровья. Не все знают какие-то упражнения, не все умеют эти упражнения применять, но зато каждый умеет ходить. Поэтому, как правило, мы эту нагрузку сравниваем с ходьбой. Умеренная нагрузка совершается в темпе быстрой ходьбы. Что такое быстрая ходьба? Это какая ходьба? Темп ее, он должен быть такой, чтобы мне было тяжело разговаривать с тем, кто идет рядом. Вот такая ходьба, она будет быстрая. И для меня это может быть одна ходьба, а для человека, у которого, например, болит сердце, ну, больное сердце, или склонность к повышенному давлению, для такого человека эта ходьба будет намного медленнее. То есть нужно ориентироваться на вот эту вот способность там разговаривать, да, с рядом идущим человеком. Но еще важно, чтобы... Если есть какая-то проблема, больное сердце, например, чтобы не достигать такого состояния, при котором может заболеть это сердце. Не вызывает чрезмерной усталости такая нагрузка. Можно так сказать, я никогда не делал, например, зарядки, и с завтрашнего дня начинаю делать эту зарядку. Можно ее сделать целый час, и через день мы вообще ни на какую зарядку уже не выйдем, потому что уже не захотим ничего делать. Лучше делать ее понемногу, но постепенно увеличивать ее темп и ее объем. Лучше начинать с малого, потому что ну, мы склонны сделать такую перегрузку, а потом все бросить. Чтобы этого не было, мы должны быть ну, так, умеренные и постепенные в этой нагрузке. Для того, у кого нету таких особенных физических проблем, можно ориентироваться на частоту пульса при нагрузке. Частота пульса при нагрузке в минуту может быть вот по этой формуле определяться. 220 минус возраст, это в скобках, умножить на 0,7. Это частота пульса, которой нужно достичь при нагрузке. К этой частоте можно стремиться. Что еще важно, когда мы говорим о физической нагрузке? Какой она должна быть? Она должна быть ежедневной. Мы, например, с вами не кушаем один раз в неделю. Мы же каждый раз это планируем, что в течение дня у нас будет 2 или 3 приема пищи. И мы даже не задумываемся о том, что у нас, может быть, времени нету на то, чтобы поесть. Это не подлежит сомнению, что это необходимо. Она должна быть не менее чем 30 минут в день, не менее. Можно больше, даже лучше, когда это больше. Но вот тот самый положительный эффект физических упражнений, о которых мы говорили, он проявляется при вот этой вот, при таком объеме нагрузки, 30 минут в день. Мне нужно спланировать это время, спланировать. То есть, если у меня есть сейчас, например, 10 минут, я могу, ну скажем, пройтись от дома до работы пешком. Или я могу пройтись в доме уже пешком вместо лифта. Это тоже ведь физическая нагрузка. То есть я могу спланировать, где и когда я могу поработать своими мышцами. Может быть, у меня вообще времени нету, но я могу встать из-за своего стола рабочего и 5 минут, ну, буквально там поприседать, какие-то движения поделать, походить вокруг того же стола, хотя бы 5 минут. И потом через час, через два еще 5 минут, потом еще 5 минут. За целый день у нас набежит как раз полчаса, а то и больше. Еще одно свойство для физической активности – это то, что она должна нравиться. Брали добровольцев, которым предложили выбрать физическую нагрузку по своему вкусу. И одни из них бегали, другие прыгали, третьи в теннис играли, и каждый, в общем, выбрал то, что ему нравилось. И эффект, результат вот этих физических упражнений мерился по уровню холестерина в крови. При физической активности холестерин снижается. И когда у этих людей мерили уровень холестерина, то оказалось, что он становится меньше. Но потом эксперимент немножко поменяли, условия немножко поменяли. И им предложили делать упражнения одни и те же. То есть все они должны были работать на тренажерах. И вы знаете, что после этого, когда мерили холестерин, то он или не менялся вообще, или даже повышался. И оказалось, что эти упражнения большинству из этих людей не нравились. Поэтому, если вы думаете о том, какую нагрузку вам выбрать, выберите то, что вам нравится. Выберите то, что вам нравится. Каждый принцип, он как грань в таком, в алмазе нашего здоровья. Для того, чтобы этот алмаз был таким полноценным, сверкающим, каждая грань важна. Поэтому нам нужно с вами уметь на каждый принцип обратить внимание.
1: Даже те, кто никогда не читал Библию, слышали, что труд – это проклятие после изгнания человека из рая. Но на самом деле труд был и в раю, ведь в Библии написаны такие слова. «Взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Серьезные исследователи говорят, что и после грехопадения возможность тяжелого труда была дана человеку как способность избежать деградации. Врачи согласны, что без физической нагрузки человеку грозит множество заболеваний. Кроме того, она приносит человеку и душевную радость.

Во время физической работы в организме повышается уровень эндорфинов, гормонов счастья. Особенно благотворна для этого работа на земле, в саду или в огороде. Уже не говоря о том, сколько пользы могут принести органические продукты, выращенные собственными руками. Конечно, мы очень устаем, и энергии зачастую едва хватает, чтобы забежать в соседний магазин, купить какие-нибудь полуфабрикаты и готовый салатик на ужин. Но, может быть, именно эти продукты и отнимают у нас необходимую нам для жизни энергию.

Здравствуйте. Попробуем сегодня разобраться в том, что за продукт пришел к нам из французской кухни. Майонез. Он представляет собой эмульсию, то есть смесь масла в воде. Для того, чтобы сделать ее устойчивой, традиционно использовался яичный желток. Позже он стал вытесняться соевым лецитином и другими эмульгаторами. Мало кто будет спорить с тем, что майонез – это вредно, потому что он содержит много жира. И если поглощать его в больших количествах, то нет ничего удивительного в том, что печень и поджелудочная железа не справятся с нагрузкой. Да и жировые отложения могут о себе напомнить. Однако жир – это не единственный опасный компонент майонеза. Яичный порошок – основной структурирующий компонент майонезных эмульсий. Содержит до 2% холестерина – вещества, которое может откладываться на стенках сосудов, ухудшая их проходимость, что становится предпосылкой сердечно-сосудистых заболеваний. Этот факт делает майонез нежелательным для употребления больными атеросклерозом, гипертонией, ожирением, а также людьми пожилого возраста. Казалось бы, современная пищевая промышленность решила этот вопрос, предлагая потребителю легкий, маложирный продукт. Но и его нельзя считать полезным. Легкий майонез производят на основе модифицированных растительных масел – трансжиров. Эти молекулы не встречаются нигде в природе и появляются только как продукт химической модификации растительного масла.

0: Исторический состав майонеза изначально был предельно прост. Растительное масло, вода, яичный желток, горчица, уксус, соль и сахар. Однако при таком составе он хранится всего несколько дней. Поэтому производители добавляют в состав консерванты. Неприятные последствия связывают с консервантом Е211, бензоатом натрия, и антиоксидантом Е385. Профессор молекулярной биологии университета в Шеффилде Питер Пайпер установил, что Е211 может привести к циррозу печени и болезни Паркинсона. Опасность бензоата натрия в том, что он употребляется очень широко. От зубной пасты до джемов. Поэтому его суммарное количество может выходить за рамки безопасности, определенной врачами. То же самое можно сказать и про добавку Е385. Само по себе это вещество далекое от полезности, особенно для маленьких детей, хотя и не ядовитое, если не попадает в организм в большом количестве. Итак, если вы покупаете майонез, обращайте внимание на срок его годности. Чем он больше, тем больше консервантов добавлено в майонез. Надо понимать, что совсем без них не обходится ни один вид майонеза, кроме домашнего. Оптимальный вариант – выбирать продукт со следующими сроками годности. 2 недели для низкожирного майонеза и 2 месяца для высокожирного. Майонезы со сроком годности полгода и более напичканы консервантами, антиокислителями и антибиотиками. Также перед вами фальсификат, если на упаковке майонеза со сроком хранения 2 месяца не указаны добавки антиокислителя или консерванта. Скорее всего, у производителя была причина забыть огласить эту добавку. В составе майонеза можно обнаружить целый список химических веществ, которые улучшают внешний вид. Это красители. Те, которые регулируют консистенцию. Это загустители. Эмульгаторы, стабилизаторы. Вещества, регулирующие вкус и аромат, ароматизаторы и вкусовые добавки. Проверить качество майонеза можно, подогрев его на сковороде. Доброкачественная эмульсия распадается, и на сковороде остается почти чистое масло. Но в случае суррогатного майонеза при подогреве образуется шипящая, булькающая молочно-белая масса. Важно знать, что майонез можно употреблять только здоровому человеку. Помните, что этот продукт содержит в себе одну из самых высоких концентраций пищевых добавок, не полезных для человека. Для питания больных с повышенной кислотностью, а также для детей до 9 лет, он строго противопоказан. Итак, будьте внимательны и здоровы!
1: Белки, жиры и углеводы – основные компоненты пищи, каждый из которых необходим для жизни человека. Тем не менее, мы часто слышим о вреде жиров. Как правило, это связано с тем, что основным источником жиров для нас является пища животного происхождения, а она перегружает организм холестерином, врагом сердца и сосудов. Между тем, существуют такие источники полноценных жиров, которые не только не содержат холестерина, но и очень полезны для сердца. –

Из древесины этого дерева раньше делали пропеллеры для самолетов. Циолковский назвал его деревом будущего, а Мичурин – деревом-комбинатом, потому что все его части – зрелые зеленые плоды, скорлупа, листья, древесина и даже кора – все идет в дело. Речь в этой программе пойдет о многофункциональном грецком орехе. Хейердал – один из самых известных путешественников XX века. Он поражал мировое сообщество своими рискованными экспедициями. Со своими помощниками он пересекал океаны на рукодельных лодках и даже на плоту. Такие путешествия могли занимать много месяцев.

0: Поэтому организаторы очень тщательно подходили к подготовке путешествий. Продуманным шагом было обязательное включение грецких орехов в рацион мореплавателей. Орехи по калорийности вполне сопоставимы с мясом или маслом, а по количеству витаминов могут поспорить даже с цитрусовыми. Благодаря совершенному составу толченые с медом ядра орехов быстро возвращают силы ослабленным людям. Не случайно даже космонавты во время полетов едят приготовленные из орехов пасту и сливки. Орехи практически на 60% состоят из важных для здоровья жиров. Но большей частью это жиры ненасыщенные. В отличие от насыщенных жиров животного происхождения, они не опасны для сосудов. Кроме того, в ядрах грецких орехов много магния, который обладает сосудорасширяющим и мочегонным действиями. А также много калия, способного выводить натрий из организма. Все это полезно для сердечно-сосудистой системы и нормализует давление. Из-за большого количества фосфора и кальция ядра ореха полезны беременным женщинам. По той же причине орешки полезны детям для профилактики рахита. При малокровии и при упадке сил орехи также незаменимы, потому что содержат в составе много железа, кобальта, меди и цинка. Орехи содержат целый комплекс биологически активных веществ, которые положительно влияют на состояние головного мозга. Древнегреческий историк Геродот утверждал, что жрецы древнего Вавилона запрещали простым людям есть грецкие орехи. Считалось, что они способствуют развитию интеллекта, а простолюдинам это ни к чему. По счастью, сейчас никто не запрещает употреблять этот полезнейший продукт. Институт питания Российской академии медицинских наук рекомендует годовую норму потребления ореха для человека 3,6 килограмма, то есть по 10 грамм каждый день. Особенно полезен орех людям умственного труда. На масле грецкого ореха замешивали свои краски Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан, Гоя и Рембрандт. Пусть грецкий орех, появившись на вашей кухне, также вдохновит вас на творчество. И пусть удовольствие принесет вам и вашим близким только пользу.
1: Однажды я видела интервью с бывшей балериной, которая уже давно оставила сцену. Ей было около 70 лет. Во время интервью без каких-либо видимых усилий и напряжения она закинула ногу на плечо, то есть сделала вертикальный шпагат. Потрясенный репортер захотел узнать секрет ее великолепной физической формы. Она объяснила, что весь секрет в регулярности занятий. Каждый день она утром и вечером делает несколько простых упражнений, не пропустив ни одного дня в своей жизни. Так, ценой получаса в день, она сохранила молодость своих мышц и суставов на долгие десятилетия. Привычка к движению – это привычка, которая никогда вас не подведет. С каждым прожитым годом ее польза только заметнее.

0: Многие сотрудники офисов сталкиваются с негативными моментами малоподвижной сидячей работы. Длительное нахождение в одной и той же позе очень опасно. Оно формирует очень сильные спазмы в глубоких мышцах позвоночника, стойкое напряжение, а это очень плохо. Поэтому мы желаем предложить вам несложный гимнастический комплекс, который поможет вам размягчить затекшие мышцы и повысить работоспособность. Эти упражнения вы можете делать, не покидая своего рабочего места, сидя на стуле. Первое упражнение. Наклон головы вперед, при этом постарайтесь подбородком коснуться груди и задержитесь на 5 секунд. Вперед наклоняем. И исходное положение. Повторите его несколько раз. Следующее упражнение. Также мы наклоняем голову вперед и в этой позиции делаем повороты в сторону. При этом также задерживаемся на 5-7 секунд. В одну сторону и задержались. И в другую сторону. Следующее упражнение. Руки кладем на бедра и делаем, сводим и разводим лопатки. На счет раз свели лопатки. Два развели лопатки, округлили спинку. Также повторите 3-4 раза. Следующее упражнение. Как можно больше обнимите себя ладошками за лопатки. Возьмитесь, сделайте глубокий вдох и задержитесь в этом положении. Хорошо. Также это упражнение повторяем 3-4 раза. Следующее упражнение. Кладем одну ногу на другую. При этом локтем противоположной руки опираемся на наружную поверхность бедра. Плечо идет вперед и максимально до упора скручиваем позвоночник. И задержались. Хорошо. То же самое мы повторяем в другую сторону. Следующее упражнение уже на ножке. Выпрямите ножки и покачайте. Если вам трудно, то можете держаться за сиденье стула. Вверх-вниз. А теперь сгибаем и разгибаем. Хорошо. А теперь мы покачались. Носочек-пяточка. Носочек-пяточка. Можно поочередно. Одна нога, другая нога. Хорошо. Следующее упражнение на мышцы живота. Напрягаем и расслабляем мышцы. Напряглись и застыли на 5-7 секунд. Пусть мышцы поработают. Напряглись. Жесткий животик. И расслабились. Также повторяем где-то 3-4 раза. И то же самое упражнение мы делаем на ягодичные мышцы. Этот несложный комплекс упражнений поможет вам справиться с негативными моментами сидячей работы. Помните, что ваше здоровье в ваших руках. Будьте здоровы!
1: Так же, как постоянная физическая нагрузка сохраняет молодость тела, интеллектуальные усилия сохраняют молодость ума. Думаю, каждый может вспомнить людей, которые до преклонных лет не теряют ясности и проницательности ума. Это те, кто всю жизнь нагружали свой мозг, а человек, который позволял себе быть в жизни сердечным, к старости не просто сохраняет свою душевность, но он как будто бы начинает светиться изнутри. К таким людям все тянутся. Человек создан удивительным образом. Все, что не используется, постепенно деградирует и отмирает. Поэтому я желаю вам использовать то, что вам дал Господь, все ваши возможности на 100%. И пусть ваша жизнь будет полноценной и счастливой.

0: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Воскликните Господу вся земля.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Как отличить истинное Евангелие от подложного или апокрифического?
4: Мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания.
1: В этой программе «Предание в Библии». Что такое священное предание? Соотношение Писания и предания.
3: Предание упоминается в Священном Писании несколько раз, как в позитивном смысле, так и в негативном смысле.
1: Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное».
3: Если посмотреть на это слово, скажем, в Священном Писании, греческое «парадосис», вот, оно означает «весть, которая передается», и сам процесс передачи той или иной вести. Существуют разные традиции в понимании предания, что есть предание.
1: Священное предание в трех основных направлениях христианства. Католицизм. Священное предание – это один из источников вероучительной истины наряду со Священным Писанием. Православие. Священное предание – это совокупный опыт Церкви, содержащий всю полноту Божьего откровения в истории спасения. Священное Писание понимается лишь как часть этого опыта. Протестантизм. Принцип «сола скриптура» – только Писание. Утверждает авторитет Писания над преданием.
3: Само это слово «предание» даже в одной традиции, христианской традиции, скажем, взять восточную церковь, ортодоксальное христианство или православие, в течение истории это слово тоже претерпевало определенную эволюцию. Оно наполнялось новым содержанием, новым смыслом. Например, взять определение «предания», которое дает известный православный богослов 20-го столетия Владимир Лосский. «Предание – это вся жизнь Церкви во Святом Духе». Смотрите, какое широкое определение преданию, священному преданию. Под преданием понимается вся жизнь Церкви во Святом Духе. Тут трудно определить границы, где вот начинается, где заканчивается священное предание. Хотя традиционно принято считать под преданием труды отцов церкви, скажем, решения вселенских соборов, символы веры, которые утверждались на вселенских соборах, акты мучеников, то есть то, что произносили мученики за Иисуса Христа, священная история первых ранних авторов христианской церкви, древние литургии и так далее, и так далее.
4: С точки зрения традиционного христианства, вот это предание, то есть именно то, как апостолы толковали Священное Писание, оно передавалось устно от апостолов их ученикам и было затем зафиксировано их учениками, учениками их учеников, учениками учеников, учеников их учеников. И именно вот это предание, то есть учение апостолов, оно постепенно фиксировалось церковью в течение веков и сформировало то, что мы как раз и называем святоотеческое предание. Есть два совершенно разных взгляда. Первый взгляд – это то, что церковь, водима Святым Духом, все, что в церкви формируется под влиянием Святого Духа, оно богодухновенно. Церковь решает, что богодухновенно, что правильно, и церковь формирует Писание. Второй взгляд – это то, что Святой Дух в церкви, да, действуя через церковь, он сформировал Писание, и все остальное, что церковь производит, что она говорит, что она решает, должно уже оцениваться через Писание, которое сформировано Святым Духом. То есть понимаем ли мы, что церковь, что бы она ни делала, она ведома Святым Духом, она делает это правильно. Или же Святой Дух сформировал в церкви, но Святой Дух сформировал Писание, и теперь мы через Писание воспринимаем все остальное. Это две разные позиции, которые, ну, на самом деле, непримиримы друг с другом. То есть мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания.
3: Как нам выстраивать вот эту модель соотношения священного Писания и священного предания? Конечно же, мы не можем вот этот принцип, известный протестантский принцип «сола скриптура», Библии, только Библии, мы не можем его понимать как полный отказ от предания или пренебрежения преданием. И, конечно же, мы понимаем, что весть, которая передавалась Богом во все века, во все времена, она не может быть ограничена рамками одной книги, даже вот такой емкой по содержанию, как Библия. То есть нельзя всю полноту Божьего откровения в истории спасения вместить в рамки одной книги. Библия не заключает в себе вот эту историческую полноту. Потому что она, скажем, самая древняя книга, она когда-то была написана. Считается, что Моисей является автором самых первых, самых древних книг Священного Писания. Но это не означает того, что до этого, на протяжении тысячелетий, Бог не передавал свою волю, Бог не открывал себя человеку.
5: Фарисеи и несколько книжников, пришедших из Иерусалима, собрались как-то вокруг Иисуса. И увидели они, что некоторые из учеников его едят пищу нечистыми, то есть неомытыми руками. Фарисеи и книжники спросили его: «Почему ученики твои не поступают по преданию отцов, а едят пищу нечистыми руками?» Он же ответил: «Верно пророчествовал о вас лицемерах Исаия, когда писал: „Народ этот чтит меня лишь устами, но сердцем своим далек он от меня. Тщетно их богопочитание. Человеческим заповедям учат они, как моим“». И вновь, подозвав к себе народ, сказал: «Слушайте меня все и поймите. Ничто из того, что входит в человека извне, не может его осквернить, но исходящее из человека оскверняет его». Когда Иисус, оставив народ, вошел в дом, ученики стали спрашивать его о значении сказанного им. И он ответил им: «Неужели и вы столь же непонятливые, как и прочие? Разве не знаете, что все, входящее в человека извне, осквернить его не может? Проникает-то оно не в сердце его, а в чрево, и потом выходит наружу». Тем самым он пояснил, что вся пища сама по себе чиста.

0: апостол Иоанн заканчивает свое Евангелие такими словами. «Много и других чудес совершил Иисус, но если бы писать о том подробно, самому миру не вместить бы написанного». То есть вот эти слова однозначно указывают на то, что записано в Священном Писании о жизни и служении Иисуса Христа, это лишь маленькая часть того, что было на самом деле.
1: Мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания. Это базовая предпосылка. Это вопрос веры. Поэтому я здесь не могу сказать, что какой-то взгляд, он однозначно вот правильный, и Священное Писание нам об этом говорит. Потому что, да, Священное Писание говорит о Писании, которое богодухновенно полезно для научения, изучения и наставления. С другой стороны, Писание само упоминает о том, что были какие-то вещи, которые передавались от апостолов верующим в Коринфе и другим ученикам. Мы прекрасно знаем, что апостол Павел, он записал только малую часть своего богословия, своих речей по конкретным поводам, конкретным церквам. Что он знал, что он проповедовал, чему он учил, вот весь этот комплекс, он нам неизвестен.
0: И, конечно же, мы говорим о последней книге в Библии, да, которая вошла в канон Священного Писания Нового Завета, и в христианской церкви существует такое понятие, как закрытие канона. В общей сложности в Библии мы имеем 66 канонических книг. Вот 39 в Ветхом Завете и 27 в Новом Завете. И, конечно же, мы должны признать, что эти 66 книг не могут содержать в себе всю полноту Божьего откровения, которое имеет место в истории спасения. Мы это признаем. Поэтому где-то оправдана вот именно позиция Восточной Церкви, что предание является общим, а Писание – частью вот этого общего.
1: Мы должны понимать, что те люди, которых вот называют святые отцы, очень часто это действительно были, я бы даже сказал, чаще всего, это были действительно посвященные, глубоко верующие люди. Многие из них приняли мученическую смерть за веру во Христа. Они отказались от многого в своей жизни ради служения Христу. Для нас сегодня их вера может служить примером. И поэтому сказать, что эти люди не были ведомы Богом, я не могу. И я понимаю, что они, во-первых, конечно же, были намного ближе, на там, 1500 и больше лет ближе к учению апостолов. И я понимаю, что эти люди очень часто были посвященными, глубоко верующими. Но в то же время это были люди. Это были люди, которые ошибались. И даже если вы, допустим, ну, посмотрите вот восприятие предания в традиционных христианских церквах, в православной, католической, армянской, эфиопской, сирийской. У них достаточно сложное восприятие предания, потому что в предании есть очень много вещей, которые друг другу противоречат. И с одной стороны, да, они понимают, что эти люди, они были ведомы Святым Духом, они сформировали очень здравое учение, передали то восприятие Писания, в том числе, которое было у апостолов. С другой стороны, каждый из них в чем-то ошибался. И достаточно сложный вопрос, в чем, и кто, и как. И это вопросы, которые они не решены. И вряд ли они могут быть решены как-то вот глобально, всеобще. Тем не менее, как бы мы ни относились к тому, ведомы ли они были Святым Духом, правду ли они говорили, ну, действительно ли они вот передавали учение апостолов, скажем так, многие их труды, они очень полезны для какого-то духовно-нравственного назидания, полезны для более глубокого толкования, понимания Священного Писания.
0: Предание, будучи таким вот, знаете, ну, безграничным, если можно так сказать, оно не может служить критерием или мерилом, которым мы бы оценивали Священное Писание. То есть с точки зрения, скажем, Восточной Церкви, именно во свете предания мы должны смотреть на Писание. Писание следует истолковывать в контексте предания, потому что предание шире, глубже, древнее. Предание – это общее, Писание – часть. Вот. Почему, скажем, в протестантской традиции все-таки приоритет в этом плане отдается Писанию? Писание первично. Писанием проверяется все остальное, в том числе и предание. Вот. Дело в том, что у Священного Писания есть рамки, так называемые канонические рамки. И вот это слово «канон» с греческого как раз-таки означает «измерительная трость». Канонические книги, как раз-таки само название указывает на то, что именно этими книгами следует сравнивать все остальное. Соответствуют ли они Божьему Слову или не соответствуют? То есть протестантский принцип «сола скриптура», только Писание, он имеет право на существование, поскольку вот этот канон Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, он признан всеми, и католиками, и православными, и всеми протестантскими церквами. И поэтому, естественно, рассматривать именно Священное Писание как мерило истины. И именно во свете Священного Писания проверять все остальное знание, которое содержится в том числе и в Священном Предании.
1: Ну, если, допустим, взять одного из самых известных богословов, уже 4-го, даже 5-го века, Августина. Если вы читаете его исповедь, там есть, ну, вещи, которые реально понимаешь, что это человек, который был настолько посвящен, что да, мне до этого настолько далеко, даже страшно подумать. Какие-то вещи в его богословии, в его взглядах видны их корни, допустим. То есть видно, что да, Августин сильно перечитал Платона. И у него прямо вот идеи Платона некоторые, они прям проскальзывают, причем он даже особо не скрывает своего восхищения идеями Платона. И они накладывают свой отпечаток на его понимание Библии. Но при этом его духовный опыт, его понимание роли Бога в его жизни – это потрясающие совершенно вещи. И поэтому я, конечно же, если меня спросят, там, читать ли исповедь Августина, я скажу обязательно. Верить ли всему, что Августин пишет? Нет. То есть здесь нужно быть аккуратным. И то же самое касается всех остальных отцов церкви и реформаторов в том числе. Мы точно так же не можем сказать, что Мартин Лютер все, что написал, оно верное.
0: Кстати, когда стоял вопрос еще в ранней церкви об истинности Священного Предания. Вот с чем сравнивать его многочисленные рукописи, которые ходили в ранних общинах, вот, и которые, скажем, даже которые считались принадлежащими апостолам, ученикам Иисуса Христа. Возьмите Евангелие от Иакова, Евангелие от Фомы, Евангелие от Иуды. Как отличить истинное Евангелие от подложного или апокрифического, вот, подлинность которого сомнительна? Как? Чем руководствоваться? Вот. И вот здесь, конечно же, очень важно иметь в виду вот эту концепцию канона.
1: Все нужно проверять Писанием. И самое главное, что мне кажется, когда мы изучаем Писание, когда мы читаем тексты других христианских авторов, самое главное, что должно быть, это смирение. Потому что если в изучении Писания у нас нет смирения, если мы считаем, что у нас полнота истины, самое правильное понимание Священного Писания, что мы умнее там, Августина и всех остальных. В нас нет главного, в нас нет смирения, потому что это Слово Божье, и Бог, Он желает, чтобы мы подходили к Его Слову со смирением. И, возможно, даже само то, что есть так много толкований, есть так много мнений, так это все может быть сложно, оно должно учить нас смирению. Потому что другому человеку Бог открывается по-другому, не так, как мне, и это нормально.
2: Глубокое размышление извлекло из тайных пропастей и собрало перед очами сердца моего всю нищету мою. И страшная буря во мне разразилась ливнем слез. Не помню, как упал я под какой-то смоковницей и дал волю слезам. Они потоками лились из глаз моих. Угодная жертва тебе. Не этими словами говорил я тебе, но такова была мысль моя. Господи, доколе, Господи, гнев твой. Не поминай старых грехов наших. Я чувствовал, что я в плену у них. И жаловался, и вопил. Опять и опять. Завтра. Почему не сейчас? Почему этот час не покончит с мерзостью моей? Так говорил я и плакал в горьком сердечном сокрушении. И вот слышу я голос соседнего дома. Не знаю, будто мальчика или девочки, повторяющий нараспев. Возьми, читай. Возьми, читай. Я изменился в лице и стал напряженно думать. Подавив рыдание, я стал истолковывать эти слова, как божественное веление мне открыть книгу и прочесть первую главу, которая мне попадется. Не в пирах и в пьянстве, не в спальнях и в распутстве, не в ссорах и в зависти. Облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Я не захотел читать дальше, да и не нужно было. После этого текста сердце мое залили свет и покой. Исчез мрак моих сомнений.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

0: Духовное наследие.
1: Стала уже банальной фраза «духовные ценности». Тем не менее, об этих самых духовных ценностях писали великие поэты, писатели, мыслители прошлого. И кажется, что и сегодня нам без этих самых духовных ценностей не прожить. У нас в гостях писатель Анатолий Юрьевич Мавшевич. Духовные ценности, что это такое? Что для вас это значит?
2: Хороший вопрос. Для меня, наверное, то же, что и для большинства людей. Это, ну, то, чего, может быть, нельзя потрогать. Ну, вот отношения между людьми, они же носят не только материальный характер, да, между близкими мне людьми, вот их внутренний мир, мой внутренний мир, те вещи, которые там иногда приходится писать, думать об этом. Но вот те самые ценности, которые, ну, как это ни странно, в наше коммерческое время их, в общем-то, ну, правда, не продается вдохновение, но можно рукопись продать, но все-таки, допустим, беседа за полночь, как в старые добрые времена, духовное участие в судьбе другого человека, душевное тепло. Ну, все то, что все знают, в общем, с одной стороны, тут это не просто.
1: Уверен, не уверен, что все это знают, и, потому что как-то вот уходит это, выхолащивается из нашей жизни.
2: У моего одного из любимых поэтов, Федора Ивановича Тютчева, которым я еще занимался и на студенческой скамье, писал о нем работы, есть такое стихотворение, написано очень и очень давно. Ну вот насколько оно звучит сейчас злободневно, называется «Наш век». «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует, он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палим и иссушен, невыносимое он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбит пред замкнутою дверью, впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию». Такие удивительные строки. И самое интересное, вот полтора века назад, а как это злободневно сейчас? «Не плоть, а дух растлился в наши дни». Вот это очень глубокий смысл, потому что внешние проявления упадка, так сказать, нравственности, они вторичные.
1: Начинается все в голове.
2: Конечно, начинается в голове.
1: Как преодолеть или как противостоять вот этому растлению духа? Ну, хотя бы в самом себе. Понятно, что повлиять на всех мы не в состоянии.
2: Да. Ну, наверное, во-первых, может быть, помнить свое детство, те счастливые, радостные моменты, ценить тех людей, которые нас окружают, потому что иногда люди, ну, я уж не хочу никого учить, но ценят, рассуждают о благе человечества, а вот увидеть ближнего.
1: Конкретного человека увидеть очень трудно.
2: Трудно.
1: За этими рассуждениями.
2: Да, ну вот у Тютчева есть такое четверостишье, посвященное одной из женщин. Ну, тут не суть, даже важно, кому. Биографы разные версии выдвигают. «Кто б ни был ты, но встретясь с ней, душой чистой или греховной, ты вдруг почувствуешь живей, что есть мир лучший, мир духовный». То есть, с одной стороны, вот это вот ощущение, которое было у поэта, что есть вот люди, при общении с которыми, притом это написал действительно большой поэт, но есть люди, вот, общаясь, да, в данном случае, с женщиной удивительной, вот это вот ощущение другого мира.
1: Ощущаешь прикосновение к другому миру.
2: Да, но и в то же время, если бы было только вот это, то есть ощущение света, красоты, это хорошо, несомненно, очень важно, но у Федора Ивановича было и другое. Он очень умел жестко видеть то, что ему не нравилось, и называть это своими. Ну, проще говоря, то, что называется ханжеством, лицемерием общественным, и с чем многие мирятся, и даже что культивируется. Поскольку самое страшное, наверное, для духовных ценностей – это их подмена, внешняя форма.
0: Духовное наследие.
2: Мне здесь хотелось бы прочитать отрывок из письма дочери, уже написанной в старости. Оставалось ему не так много жить, но вот удивительные строчки. Я прочитаю эту цитату, я думаю, она будет интересна. «Сегодня вечером я рассчитываю отправиться к Заутрене в Зимний дворец. Хотя местный колорит совершающегося там богослужения несомненно, менее всего способен напомнить об истинном значении события, в честь которого совершается это богослужение. Ибо можно ли представить себе Господа нашего, восстающего из своего гроба в присутствии всех этих мундиров и придворных туалетов, обладатели коих всецело поглощены не воскрешением Христовым, а совсем иным, переходящим из рук в руки указом о назначениях и наградах, которые являются для них благой вестью во всем значении этого слова». И далее удивительные слова. Сказано, что человек старее делается собственной карикатурой. То же происходит и с вещами самыми священными, с верованиями самыми светлыми, когда дух, животворящий их, отлетел, они становятся пародией на самих себя. Но современный мир вступил в такую фазу своего существования, когда живая жизнь, в конце концов, восторжествует над омертвевшими формами. Хотя Федор Иванович Тютчев не был таким уж только оптимистом, ему свойственен был и горький скепсис, и ирония, и мучительные размышления, и поэтому в устах такого человека, это, как говоря словами другого классика, дорогого стоит. Ну и, конечно, самой большой духовной ценностью, я боюсь показаться банальным, является способность к любви, способность чувствовать другого человека. И вот это ощущение, оно тоже передано во многих стихах Тютчева. Тут целые циклы есть удивительных стихов, они, я думаю, известны всем. Но вот одно стихотворение мне хотелось бы прочитать, оно исполнено глубочайшей мудрости. «Когда на то нет Божьего согласия, как ни страдай, она, любя, душа, увы, не выстрадает счастье, но может выстрадать себя. Душа, душа, которая всецело одной заветной отдалась любви, и ей одной дышала и болела, Господь тебя благослови. Он милосердный, всемогущий, он греющий своим лучом, и пышный цвет на воздухе цветущий, и чистый перл на дне морском». Вот такие, да, многозначные, глубокие стихи. Они действительно прошли годы, и открывается у них что-то еще. Все эти пресловутые русские вопросы, что делать, куда мы идем, что нас ждет дальше. А вот когда открываешь русских классиков, ну, какой-то смысл мы обретаем.
1: Становится понятнее, да?
2: Конечно, этот смысл очень глубок, многозначен. И идет он, наверное, вот из той великой книги, которую читают все народы, это Библия. Ее образы, ее глубочайший смысл, он вдохновлял и великих поэтов, и художников, и композиторов, и будет вдохновлять. И я думаю, что обращение действительно к таким великим источникам, оно необходимо. Особенно в такие непростые, переломные времена.
1: Наподобие тех, в которые мы сейчас живем, да?
2: Да, да.
1: Спасибо, Анатолий Юрьевич. Всего доброго. До встречи.

0: Слушатели радиокомпании «Три ангела» верят, что Христос скоро вернется. А вы?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Я рад вас снова приветствовать на нашем семинаре «Народ Библии. Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И на протяжении наших 14 лекций, 15 лекций, которые мы с вами прошли, мы разобрали с

Те ли евреи огульно отвергли Иисуса? И вообще о том, какая роль еврейского народа была, в общем-то, в христианстве и в создании христианства, которое сегодня у нас есть. Несколько тем, которые еще у нас остались, будут посвящены Израилю завтра. Что значит Израиль завтра? Есть ли пророчества какие-то о современном Израиле? В истории протестантизма, и мы уже говорили это в одной из наших лекций, Израиль играет особую роль. Мы упоминали о том, что в конце 18-го, начале 19 века протестантское движение разделилось на два лагеря. Историцистов, те, которые продолжают верить, как Мартин Лютер, что пророчество Даниила, пророчество книги Откровения имеют свое историческое исполнение. То есть что-то, что уже исполнилось, мы смотрим назад, а есть что-то, чему надлежит исполниться. И футуристов – это те, которые считают, что последнее время еще не наступило, оно наступит в далеком будущем, это будет 3,5 года правления Антихриста. Мы говорили с вами, как зародилась футуристическая теология. Она зародилась из желания убрать папство из интерпретации 13 главы книги Откровения. И поэтому за основу было взято стих из второго послания Фессалоникийцам, 2 глава, который говорит о том, что вот прежде чем наступит день Господень, придет человек греха, сын погибели, который воссядет в храме Божьем как Бог. И отсюда начали люди думать, ага, вот этот Антихрист, он должен воссесть в храме Божьем как Бог, значит, храм должен быть восстановлен. Сегодня проблема восстановления храма в Иерусалиме является очень привлекательной для многих христиан. Почему? На протяжении почти 18 веков, даже больше, если мы говорим, 19 веков, все, что осталось от древнего храма, находится вот здесь. Это известная западная стена, именуемая по-русски «стеной плача». На протяжении многих столетий иудеи всего мира приходят сюда молиться, начиная с 17-го столетия, когда Палестина была еще частью Османской империи. Сюда начали селиться в Иерусалим ультраортодоксальные иудеи, которые каждый день ходят
в своих больших...

лисьих шапках, так вот они привыкли на территории польского королевства ходить, откуда они приехали. А вот они продолжают также ходить в эту 50-градусную жару августовскую в Иерусалиме. Они идут к этой стене, они молятся вот каждый день. Идет на работу, он зайдет к стене, он будет молиться. Они молятся: «Господи, восстанови свой храм». Почему они молятся? Потому что, вот если взять вот за этот забор заглянуть, то там находится вот этот вот такой красивый памятник мусульманский. Это третья по значению мусульманская святыня. Купол, золотой купол на скале. На какой скале? На этой скале находилась вершина горы Мория, на которой Авраам должен был принести в жертву Исаака. И как ангел Господень отвел его руку. На этой скале был построен Соломоном храм, отстроен после возвращения из Вавилонского плена иудеями во главе с Зарававелем, перестроенный Иродом. И вот скала сама находится вот ровно напротив вот этого шпиля. Вот если геометрическую линию провести вертикальную, то попадем прямо на вершину этой скалы. И там всегда находился ковчег Завета. Но, как ни странно, а может быть и не так уж странно, мы не знаем почему, но именно здесь, по мусульманскому преданию, Мухаммед, пророк, решил привязать своего коня Бурека, прежде чем отправиться в путешествие на небо. Поэтому это стало мусульманской святыней. И поэтому, конечно же, ситуация вокруг этого места – здесь наверху мусульмане, здесь внизу иудеи. Ситуация крайне непростая. Но тем не менее евреи верят, иудеи верят словам, которые когда-то в своем письме иудейской общине Йемена написал этот известнейший иудейский мыслитель, раввин и врач, который, его называют по европейской традиции Моисей Маймонид. Он сказал так: наступит время, когда наш народ будет возвращаться на землю наших отцов. И тогда придет Мессия. Мессия придет, когда цари аравийские пойдут войной против еврейского народа. Цари аравийские будут угрожать уничтожить еврейский народ. И тогда нога Мессии ступит на этот купол. И этот купол, это здание, исчезнет, испарится навсегда. И он, Мессия, отстроит храм. И это было всегда такой вот, ну что ли, блаженным упованием еврейского народа, всех исповедующих иудаизм. В 1990 году диктатор Ирака Саддам Хусейн
захватил Кувейт. Началась первая война в Персидском заливе. Для того, чтобы каким-то образом запугать американцев, Саддам Хусейн взял ракеты и направил их на Израиль. Он назвал себя, Саддам Хусейн назвал себя вторым Навуходоносором. В это время великий лидер группы, очень влиятельной иудейской ортодоксальной группы, Ребе Менахем Мендельшнирсон, заявил, что на праздник Рош ха-Шана, это традиционно так называют еврейский Новый год, 1990 года обязательно придет Мессия. Ваш покорный слуга в это время верил, что этот человек – пророк. Беседуя с моими христианскими друзьями, которые показывали мне библейские пророчества, в частности, пророчество Даниила, 9 глава, в котором прямо говорится о времени распятия Иисуса, и я не знал, как ответить моим христианским друзьям на это пророчество. Им прямо заявил: подождите 4 месяца, придет Мессия, я у него спрошу. Пришел Рош ха-Шана, Мессии не было. Пришел Йом-Кипур, Мессии не было. А во время праздника Хануки к нам в синагогу приехал раввин из Бруклина. И мы его спросили, что там слышно о приходе Машиаха, Мессии, то есть. А он говорит так с ухмылкой: а вы что, не знаете? Не знаете? Что мы не знаем? Он разворачивает свой, открывает дипломат, достает из дипломата плакат, и там портрет этого Ребе, и написано: «Да будет вечно жить наш великий Ребе, учитель, Бог, царь и Мессия». Вы знаете, именно тогда ваш покорный слуга принял для себя единственное и правильное решение о том, что есть только один Мессия, который уже пришел, который уже умер в 31 году нашей эры. Это Иисус из Назарета, Сын Бога Живого, Мессия Израилев. Вот, такое было великое разочарование у меня, приведшее меня к пониманию Иисуса. Но когда я начал знакомиться с христианами, я слышал о том, как многие мои хорошие друзья, евангельские христиане, взахлёб говорят: вот, все евреи должны съехаться в Израиль для того, чтобы отстроить храм. Я задумался, зачем христианам это? Вы понимаете, я вам рассказал все, почему иудеи этого хотят. Но для меня было абсолютно непонятно, почему христиане вдруг об этом думают. Документальные фильмы постоянно издаются. Об этом говорят даже католики. Оказывается, как я позже выяснил, есть основание у христиан библейское,
говорить о восстановлении храма. Дело в том, что если мы откроем с вами книгу пророка Иезекииля, то там мы увидим самое, объемное или обширное видение, которое существует в библейских пророческих книгах. И буквально написано, как Бог пророка Иезекииля, который находился в это время вместе с пленными иудеями в Вавилоне, как он его взял в духе, перенес его из Вавилонии на расстоянии 1000 километров на пепелище в развалины Иерусалима, и ангел, небожитель, такой одетый в белую одежду, начал водить его по этому пепелищу и показывать ему измерения и рассказывать, что израильский народ должен отстроить новый храм. И вот, как говорят многие проповедники, которых я знаю, они показывают на это пророчество и говорят: вы знаете, такого храма еще не было. Это никогда не случилось, это пророчество. Значит, оно должно быть. И вот это главный вопрос, который мы сегодня задумаемся. Действительно ли следует ожидать исполнения этого пророчества? Скажу вам больше. Теология футуристов, а это сейчас 90% протестантов и большинство католиков, они верят вот в это будущее, когда все пророчества начнут исполняться, сразу же вот Антихрист придет, и все. Это когда должны все евреи съехаться в Израиль и отстроить храм. Вот это отстройка храма евреями в Иерусалиме для 70% христиан всего мира является отправной точкой для начала последних событий, предшествующих пришествию Иисуса. Вот почему отстройка храма – это центральная позиция в этой теологии. Ну что ж, давайте попытаемся разобраться в этом видении. Ну и, конечно, его читать за время лекции 8 глав очень сложно, но я дам вам такое вот содержание по пунктам. Видите, все эти главы с 40 по 42 – это фактически Иезекииля вводит этот ангел и измеряет. Потом дальше идет отдельная глава, посвященная жертвеннику будущего храма. Потом 3 главы описывает нам обязанности священника и жертвоприношений. А вот 47 глава, она удивительная глава. Она описывает, какие изменения вообще произойдут в земле израильской. И последнее деление на 12 колен. Давайте посмотрим каждый из этих пунктов, чтобы разобраться в нем. И вот как начинает пророк Иезекииль свое видение. Он даже дает год здесь, 14-й год по разрушению города. Это получается
он дает 500, это 572 год до нашей эры, 10-й день месяца в начале года. То есть это у нас фактически сразу после завершения осенних праздников, да? То есть на Иезекииле это оказывает огромное впечатление. Почему? Потому что храма нет, то есть никто не совершает день очищения, никто не празднует праздник Кущи. То есть 9-й месяц – это же весь, все эти праздники, и вот начинается 10-й месяц. И Бог Иезекииля ведет на это пепелище. И вот Иезекииль наблюдает, как муж, вид которого как бы блестящий меди, держит измерительный инструмент. И он говорит Иезекиилю: «Сын человеческий, смотри ушами, слушай глазами, прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того приведен сюда, чтобы я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести дому Израилеву». То есть мы однозначно здесь видим, это была весть конкретно для Израиля, поэтому Бог его сюда и привел. Вот такие слова, они придают реалистичность. Ну а дальше мы видим измерения. Эти измерения вот начинаются, идут три главы. Я и читать это все не буду, и это очень трудно себе представить, где он ходит, что он меряет. Это довольно сложно сделать. Вот. Но тем не менее мы видим, что идут реальные измерения, поэтому многие исследователи, проповедники, они говорят: вот, посмотрите, в книге Откровения написано: «Измерь храм Господень», значит, храм Господень реальный, и здесь этот храм реальный. Но давайте посмотрим общий вывод. Что было измерено? Я хочу, чтобы вы увидели разницу. Смотрите, вот так выглядел грандиозный храм Соломона. Это было уже не маленький шатер. Это было грандиозное строение. А вот здесь посмотрите, насколько грандиознее храм, который Бог заповедовал поставить через Иезекииля. Вы видите, площадь в 4 раза больше. В 4 раза больше. Смотрите непосредственно измерение святилища Соломона. Здесь у нас идет в локтях, то есть из святилища Соломона это был прямоугольник, ну, грубо говоря, 30 на 15 в метрах. А святилище Иезекииля получается 50 на 50. Вы знаете, для того, чтобы сразу увидеть ситуацию, может ли такое святилище быть построено сегодня, я хочу, чтобы мы посмотрели на то, как выглядит современный Иерусалим. Друзья мои, перед вами вид Иерусалима с Масличной горы. И вот здесь
мы видим, стоит мечеть Аль-Акса, а это купол на скале. Вот это то, что называется площадка ровная, ее еще Ирод сделал. Это храмовая гора. Если сюда разместить святилище Соломона, оно неплохо впишется. Но если мы сюда разместим квадратное святилище по плану Иезекииля, возникнет проблема. Надо сносить постройки вот эти и постройки вот здесь. Что это значит? Вот здесь это у нас западная сторона, находится еврейский квартал. Ну, я думаю и абсолютно уверен, что для евреев снести свои дома ради храма не будет проблем. Но вот здесь с севера находится мусульманский квартал. Если сносить эти дома, разразится очень конкретно Третья мировая война. Я вам скажу больше. Сегодня далеко не все евреи жаждут отстройки храма. 90% американских евреев не поддерживает отстройку храма. Я учился в Иудейском религиозном институте и также в Иудейской богословской семинарии Америки. Это два университета, представляющих два направления в основном западном иудаизме. Это реформистское или прогрессивное и консервативное. Раввины обоих этих направлений не поддерживают эти идеи многих своих ортодоксальных собратьев, говоря, что отстройка храма – это будет война. А большинство американских евреев выступает за мирное разрешение арабо-израильского конфликта и нахождение каких-то компромиссов. Но меня больше всего поражает позиция многих американских христиан, которые в своих проповедях буквально подталкивают евреев к тому, чтобы изгнать арабов с этой территории, чтобы взять в руки то, что Господь якобы дал сегодня еврейскому народу. И у меня тогда возникает сомнение, что-то странные какие-то они христиане. Неужели они не читали, например, историю, как Иисус запретил Петру оказывать вооруженное сопротивление тем, кто пытались арестовать его? Неужели они не читали слова Иисуса о том, что кто ударит тебя по правой щеке, подставь ему другую? Неужели эти люди совершенно по-другому воспринимают Христа? Знаете, это то, к чему приводит чрезмерное увлечение политикой. И вот это, друзья мои, серьезная проблема, когда мы сразу видим реальности, с которыми сегодня надо иметь дело, если мы говорим о восстановлении храма. Но это не единственная трудность. Есть еще одна более интересная трудность, о которой мы поговорим во второй части нашего семинара –

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
2: Для вас поют Виктор и Людмила Кисаковы.

0: Программа «Независимость». Константин.
1: Когда я начинал употреблять, я не понимал, в общем-то, чего я делаю, и что как это потом отразится на всей моей жизни. То есть я, ну, начал употреблять. Я, ну, помню, что меня всегда интересовало. У меня почему-то, ну, образ такого мужчины сложился такой вот. Не тот, который вот там зарабатывает как-то честный, там, муж, отец. А мне что-то вот мужчина стал ассоциироваться с таким вот с детства. Я вспомню свое восприятие. Что такое настоящий мужик? И вот у меня как-то это всегда воспринималось такой вот с Беломориной и со Стаканом. То есть вот это вот мужчина. Я помню фильм такой вот, который повлиял на меня, как это ну, «Судьба человека», где он там на глазах гестаповцев 3 стакана водки там еще дошел куда-то. Я думаю, вот. А когда я мое первое знакомство с алкоголем, мне стало плохо, я как-то так вот это подумал, ну, наверное, я как-то не мужчина, надо им становиться как можно быстрее. Я любил своего деда, и он постоянно мной занимался. То есть, и он так вот сидит, наливает, выпивает, закурит, и как бы и общался со мной. То есть, и у меня вот, и вот этот вот образ мужчины сформировался вот такой. То есть, прошедшего войну, с такой стаканом, с сигаретой, который хорошо относится там ко всем. Вот, и... То есть, и как-то вот это я уже, видно, детские впечатления, вот, которые я запомнил, они вот, видно, уже прошли потом через всю жизнь. И в школе я уже, в общем-то, в 9 классе, начиная с 9 класса, в общем-то, алкоголь – это был как бы непременный атрибут всех выходных. То есть, вот это вот стало моим таким основным досугом, и то, к чему я стремился, то, чего я ждал. Когда вот учишься в институте, кто-то кормит, кто-то с тобой всегда рядом, нелегко признать, что у меня проблемы с веществами, с алкоголем, еще, ну, то есть и вообще, что я живу неправильно. Но когда я так вдруг жизнь резко поменялась, то есть как-то собутыльником без денег не особо-то не нужен, нигде ничего, из института выгнали, то есть вообще, то есть ни перспектив, ничего. Я как-то, мне показалось, что, наверное, надо бросить пить. Или нет, вначале я думал, что надо пить поменьше, вот, но тут я с ужасом обнаружил, что меньше не получается. На тот момент мне было 22 года. То есть 22 года, то есть у меня к 22 годам алкоголь скрутил, что вообще уже. Мне казалось, что если я брошу пить, то есть я, в общем-то, классный, хороший парень, только пью запоем. То есть, и мне казалось, что если я брошу пить, в общем-то, как бы все мои проблемы уйдут. Я пойду по жизни победителем, над людьми и обстоятельствами, сорву аплодисменты и так далее. Но и вот в один как бы из раз меня эффективно так пролечили, я не пил 7 месяцев. То есть это время было как бы самое ужасное в моей жизни. То есть самое ужасное, я вспоминаю, я ходил худой, злобный на весь мир. То есть вообще, то есть я как-то... Я вот за те 7 месяцев нажил врагов больше, чем за всю жизнь до и всю жизнь после. То есть вот что такое, вот я как бы без, ну, без Бога, без поддержки других людей, то есть и без алкоголя. То есть и без алкоголя, то есть в общем-то, с которым я могу быть нормальным человеком. То есть я был в состоянии, я вот сейчас смотрю, жесточайшего стресса, то есть когда нет, ну, нет алкоголя. Вот, и я потом уже, естественно, я сорвался потом, и уже когда я уже был в анонимных алкоголиках, я выздоравливал, я просто понял, что если бы я тогда не сорвался, я бы, ну, с ума сошел бы просто. Вот анонимные алкоголики, то есть мне помогло. Во-первых, я уже стал не одинок. То есть я увидел, что в общем-то мне всегда, я всегда чувствовал себя вот до анонимных алкоголиков каким-то прокаженным. То есть как-то я чувствовал, что я отличаюсь в худшую сторону от других людей. То есть я какой-то, ну, не может нормальный человек, ну, такие вещи вытворять. А когда я пришел в анонимные алкоголики, когда мне сказали, да ты не стесняйся, здесь у всех сексуальная распущенность и криминал. То есть, как, мне вот это, и все трезвые, довольные, не стесняются там ничего. То есть, я как-то, мне вот это вот понравилось, и, в общем, я стал ходить. То есть, я стал ходить, и с того времени я протрезвел. То есть, но потом... Здесь еще предлагались шаги, там, 12 шагов. Я к ним относился долгое время так, что может мне, может надо, а может не надо. На самом деле, я даже в анонимных алкоголиках долгие годы не считался алкоголиком. Я считал, что, ну, алкоголиком обреченным. Я как-то флиртовал больше словом алкоголиком. Я просто считался человеком, которому нужна помощь анонимных алкоголиков даже больше, чем вот когда у меня вот полное принятие где-то уже пошло уже на серьезном сроке трезвости, когда я увидел, что я все-таки, даже если я трезвый, я отличаюсь от других людей. Да, отличаюсь от других людей, что мне что-то нужно другое. Какой-то у меня постоянный голод внутри, какой-то источник дискомфорта сидит, что мне, ну, не знаю, то есть ничто мне... Я вот видел, что... Да, я протрезвел, я увидел, что, наверное, ну, теперь я могу как зажить, как нормальный человек. Ну, нормальный человек – это как бы семья, машина, работа. Ну, такой советский набор, то есть там... Дача, квартира, машина. Вот. То есть, мне, вот, то есть, и я на этом успокоюсь, и буду счастлив. То есть, ну, я как-то достигал каких-то материальных вещей, то есть, какие-то там отношения, то есть, как-то реализовывался. Но я видел, что мне каждый раз почему-то плохо по-разному. Но я все равно оставался трезвый при этом. Да мне четко сидело, не будешь ходить на собрания, то есть, это... Ну, все плохо кончится. То есть у меня на самом деле вот это вот... У меня была вера в группу, что группа мне помогает оставаться трезвым. Но дальше там... То есть, но группа анонимных алкоголиков, они не только помогают оставаться трезвым, они еще помогают изменить свое мировоззрение, отношение к миру, то есть отношение к себе, отношение к другим людям. Но эти моменты я упустил. То есть, мне казалось, что материальный мир решит мои все проблемы. И для этого я должен оставаться трезвым и могу использовать Бога иногда для этого. Да, то есть, вот, то есть, хотел использовать, ну, относиться с Богом не как к Богу, а как к джину такому, который там, где надо там какие-то ритуал совершить, что-то еще сделать, и тогда он мои проблемы быстренько так это поможет мне, вот, что вот решить. То есть я с Богом долго торговался, но при этом оставался трезвый, потому что, ну, Бог мне помогал расти, то есть дорастать до каких-то вещей. Ну, еще вижу, что расти и расти. И тут я подошел к тому, то есть к тем, к 12 шагам, которые, в общем-то, предлагает программа выздоровления. Чтобы я увидел, что ничто не решает мою проблему, я на протяжении всей трезвости, я вроде как и трезвый, но каждый раз несчастлив по-разному. Я отличаюсь от других людей. То есть мне, то есть не приносит, ну как-то все равно, чего бы у меня не было, я вечно остаюсь недоволен, мне дискомфортно, мне плохо. И тут у меня вот как бы пошла работа серьезная по вот этим шагам анонимных алкоголиков, которые предлагаются. Для начала мне предлагалось, ну, вкратце я расскажу, что делается. То есть для начала там как бы предлагалось мне составить списки всех тех людей, которые в жизни, которым я испытывал нехорошие чувства. То есть их было 504 человека. То есть все организации, которыми... Организации и сообщества людей, которым я в жизни испытывал тоже нехорошие чувства. Их было порядка 120. Да, то есть все принципы, по которым устроена жизнь. Да, по которым устроена жизнь. То есть там, ну... Там без труда не выловишь рыбку, без труда быть вежливым, там, уважать старших там, и так далее. Ну, вот такие вот принципы, в общем-то, по которым живут люди. Их тоже было за 100, 102 или 103, что-то вот такое, в таком вот. То есть мне вот это предлагалось, то есть и я увидел, в общем-то, что хоть я остаюсь трезвым, но я живу в аду. в общем-то, в аду. То есть меня все не устраивает в этом мире. То есть вообще все не устраивает в этом мире. Все организации, все как бы государственные учреждения, все мои знакомые, все родственники, я сам себя, Бог не устраивает, все. То есть я... Как мне казалось, всегда, что я очень приятный, хороший человек, да. То есть, когда я увидел эти списки, я как-то увидел, что не совсем, мягко говоря, так что, как я живу, что раз меня вообще, то есть, не устраивает все, вообще все в этом мире. Я когда вот это написал, увидел, то есть, вообще всю глубину своей проблемы, которая мне, в общем-то, как бы... Даже в страшном сне не видел. У меня выработались какие-то уже благодаря этой работе свои понятия, свое ощущение Бога, с которым я могу комфортно существовать, с которым могу разбираться, с которым могу быть полезен другим людям, с которым я могу решать свои проблемы. То есть, ну, у меня появился как-то новый друг, который заботится обо мне, который учит меня, который еще что-то. И мне, в общем-то, не нужно анализировать понятия, те понятия о Боге, которые у других людей. Это их, а вот это вот мои личные, неповторимые, только мои вот отношения с Богом, за которых я держусь, в которых я развиваюсь, то есть и которые меня, в общем-то, устраивают. Что я могу быть полезен другим, я могу как бы эффективно помогать, люди это чувствуют, меня это вдохновляет, что нет неразрешимых проблем. В общем-то, у меня сейчас там кризис там, жизни, там еще что-то, но я чувствую, что я не разваливаюсь, я при этом еще помогаю другим. Я не лезу в то, что там не облегчаю свое состояние с помощью там сигарет, игрушек, секса и так далее. Я вот как бы, я чувствую, что внутри появился какой-то стержень, который, в общем-то, у меня никогда не был.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Хвалите Господа! Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа

0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Алиник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы говорили с вами об истории взаимоотношений христианства и науки в новейшее время. Перечислили целый ряд ученых, которые верили в сотворение, верили в Творца и, более того, были христианами. Часто они не совпадали по своим взглядам с официальной позицией христианской церкви, той или иной церкви. Но они верили в незыблемость божественного авторитета Библии и верили в то, что у всего сущего, в том числе и у человека, была разумная первопричина, которая именуется словом «Бог». Мы говорили также о развитии медицины в контексте христианства, об организации медицинских учреждений, больниц, санаторий Русской Православной Церковью в России, о католической церкви, которая владеет огромным количеством медицинских заведений сегодня по всему миру, и о церкви христиан-адвентистов седьмого дня, которая в научном отношении сделала много открытий. Один из таких центров — Лома Линда, университет, исследовательский институт, где впервые была совершена пересадка сердца новорожденному младенцу, где сконструирован протонный ускоритель, который сегодня применяется для лечения некоторых видов заболеваний и так далее. В целом, вопрос нельзя ставить наука, либо признание существования Бога. В целом, рассматривая вопрос взаимоотношений науки и религии, следует говорить об ученых, соглашающихся с идеей существования Творца, Бога, и об ученых, которые не соглашаются с этой идеей. Есть наука христианская, есть наука атеистическая, есть наука, строящаяся на религиозных основах, есть наука, отрицающая таковые. Продолжая разговор о науке и религии, мы сегодня поговорим о науке и Библии. Оказывается, Библия задолго до появления многих открытий в мире науки сообщала данные, которые впоследствии оказались подтвержденными экспериментально. Первый вопрос касается формы Земли. В энциклопедии Американо содержится следующее фраза касательно верований по поводу этого вопроса. Согласно древнейшему известному представлению людей о Земле, она является плоской, неподвижной платформой в центре Вселенной. Концепция шарообразной Земли не получала широкого признания вплоть до эпохи Возрождения. Библия же задолго до того, как ученые впервые выдвинули эту идею, а тем более доказали научно, говорила в книге пророка Исаии в 40 главе, в 22 стихе, в 8 веке до нашей эры, говорила о форме земли следующей. «Он есть тот, — говорится о Боге, — который восседает над круглой землею». Причем в оригинале на древнееврейском языке используется слово «хуг», означающее «круг», или шар, передающий идею сферичности. О том, что Земля в действительности круглая, мы узнали на опыте экспериментально, после чего не было никаких сомнений в том, что она именно такова, именно сферична. Мы узнали окончательно 12 апреля 1961 года, когда Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» облетел вокруг Земли за 1 час 48 минут. Библия же давно уже эти данные и знания содержала. Второй интересный вопрос – это вопрос основания Земли. На чем Земля утверждена? Древнейшие представления по этому вопросу сводятся к тому, что Земля стоит на слонах, черепахе или китах. Животные могли быть разными. И она поддерживается и имеет фиксированную точку опоры во Вселенной. В Библии же, в 15 веке до нашей эры, в книге Иова, в 26 главе, в 7 стихе, было сказано следующее. «Он распростер север над пустотою», речь идет о Боге, «повесил землю ни на чем». «Повесил землю ни на чем», 15 век до нашей эры. Библия утверждает, что у Земли нет видимой точки опоры в космическом пространстве. Опять же, открытие, которое на многие-многие столетия опередило появление научных, фактологически подтвержденных данных по этому вопросу. Третье интересное заявление Библии касается количество звезд на небосводе. Древние астрономы знали, сколько звезд на небе. Они подсчитали, и оказалось, что их немногим более 5000 звезд. Это то, что видно невооруженным глазом. Однако пророк Иеремия в 33 главе, в 22 стихе, в 6 веке до нашей эры, говорил о том, что воинство небесное не из

пением пророка Иеремии. Говоря о том, что он был настолько безграмотным, что не мог даже до 5000 с небольшим посчитать. На самом деле время оказало или показало верность и справедливость библейских данных. Телескоп, который сегодня находится на горе Паламар в Соединенных Штатах Америки, огромный телескоп, показывает, что только в чаше Большой Медведицы, всем нам известного созвездия, находится около миллиона галактик, каждая из которых содержит огромное количество подобных нашей солнечных систем, не говоря уже о количестве небесных тел и планет. Только в чаше Большой Медведицы содержится, согласно данным, полученным благодаря использованию телескопа на горе Паламар, содержится миллион галактик. Библия достаточно много сообщает данных, которые позднее были подтверждены научно. Эти данные также относятся к вопросу или к области генетики. В книге «Бытие» в первой главе в 15 веке до нашей эры было сказано, что когда Бог сотворил животных, Он сотворил их по роду своему. В стихах 11, 21, 24 сказано «приносящие по роду своему плод». Речь идет о растительности. Далее упоминаются рыбы, присмыкающиеся по роду их, птицу пернатую по роду ее, зверей земных по роду их. Сегодня данные, предложенные 15 веков тому назад, вернее, 15 веков до нашей эры, подтверждаются генетическими исследованиями. Когда производились опыты с мутированием плодовой мушки, для того, чтобы показать, что мутация возможна как объяснение механизма эволюционного развития и преобразования одного вида в другой, ученые пытались экспериментировать с количеством волосков на теле мушки. Обыкновенно у мушки 36 волосков на теле. В результате мутации удалось добиться огромной волосатости, 48 волосков на теле мушки, с одной стороны, и в сторону уменьшения 20. И все. На этом данные, на этом исследования закончились. Потому что больше 48 и меньше 20 волосков на теле не удалось вывести. Мушки становились стерильными, то есть неспособными производить потомство. Как пишет Норман Макбет в книге «Пересмотр дела Дарвина», изданной в 1971 году на странице 33, после многолетних наблюдений за мутациями у плодовых мушек, изменения были настолько безнадежно малы, что даже если бы в одной особи сочетались 1000 мутаций, все равно не получилось бы никакого нового вида. Таким образом, генетика говорит о том, что ДНК стоит на страже возможных изменений. ДНК задает параметры, в рамках которых возможны видоизменения, но ДНК сохраняет тот или иной вид от превращения его в другой. Как говорила Библия, все сотворено по роду их. В 1861 году Французская академия наук опубликовала 51 факт, по их мнению, противоречащий Библии. Однако шло время, наука развивалась, и сегодня люди, признающие авторитет науки, не считают ни один из этих фактов правдивым. Равным образом, в XIX веке ученые-эволюционисты называли 150 органов в человеке, являющихся, по их мнению, рудиментом. Когда мы получали образование в Советском Союзе, нам некоторые из этих органов все еще показывали. Сегодня известно, что нет ни одного органа, который не имел бы функциональности, который был бы ненужным. Все органы
в человеческом организме, в том

0: том числе и аппендикс, является важной составляющей жизнедеятельности человека, и все они используются. Вывод, к которому мы приходим в конце сегодняшнего размышления, заключается в следующем. Следует опасаться догматизма в противопоставлении библейских данных и данных современной науки. Наука постоянно развивается, и многие из библейских положений она уже подтвердила. Вес воздуха, круговорот воды в природе, состав крови человека – все это данные, которые задолго до научного поиска и исследования были в Библии открыты. Поэтому нужно подождать, не торопиться с выводами. Библия в действительности уникальная книга. Библия – это книга, которая содержит массу данных, подтверждаемых точно открытыми, точно утвержденными современной наукой фактами. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

0: Вопрос ребром. Ведущая Велина Парфенова.
1: В наши дни большая часть жизни проходит виртуально, в интернете. Там можно не только отдыхать, но и работать, учиться, а также строить отношения. Существует множество сайтов знакомств, где люди ищут вторую половинку. Но возможно ли найти настоящую любовь в интернете? Давайте сразу расставим все точки над «и». Найти любовь в интернете можно. Я сама лично знаю людей, которые сейчас счастливы в браке. Их знакомство произошло виртуально. Но данный вопрос стоит не просто так, ведь есть много моментов, которые люди не всегда учитывают. Давайте разбираться. Сайт знакомств – это уникальная возможность сойтись с человеком, которого ты просто так не встретишь на улице. Это действительно плюс, но нужно быть осторожным. К сожалению, не все регистрируются на таких сайтах, чтобы найти спутника жизни. Короткие связи – это одна из основных причин, по которой люди начинают проявлять интерес. Кто-то явно говорит о своих намерениях, а кто-то нет, поэтому перед первой встречей будьте осторожны. Лучше возьмите с собой друга или подругу, предупредите об этом, если человек вами дорожит, он войдет в ваше положение и поймет вас. Старайтесь как можно дольше пообщаться и лучше узнать человека, прежде чем встретиться с ним. Когда вы будете хорошо знакомы, старайтесь больше времени проводить в реальности. Не стоит долго засиживаться на виртуальных платформах. Будьте готовы к тому, что страничка человека с его фото, статусом, любимой музыкой, записью на стене и даже описанием может не совпасть с реальностью. Не нужно фантазировать о том, какой ваш собеседник. Лучше больше расспрашивайте о нем лично. Часто человеку проще писать о том, что он чувствует, или же наоборот скрывать за клавиатурой свои настоящие эмоции. Это может сказаться на реальном общении. Смайлики не могут передать реальные чувства. Знакомство в интернете – это отличная возможность найти родственную душу. Но будьте осторожны. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Небо на земле.
1: Ведущий Андрей Юнак.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем исследование темы о святилище в нашей передаче «Небо на земле». Сегодня с нами Егизарян Эдуард Михайлович, преподаватель в Заокской духовной академии, магистр богословия, а также Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы продолжаем беседовать о небесном святилище. И сегодня хотел бы начать с такого нюанса, что очень много верующих, христиан, да и не только христиан и иудеев, ожидают постройки храма в Иерусалиме, нового храма. И есть институты, которые работают над этим вопросом. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Построят, не построят? И как это увязывается с тем, что мы читаем в Священном Писании?
3: Ну, наверное, нужно сказать о том, что эта идея, она вообще довольно-таки старая. Потому что изначально она появилась во времена постреформационные, когда Лютер обвинил папство в том, что это тот самый Антихрист, о котором говорит Священное Писание. И вот для того, чтобы как-то отвести это обвинение от папства, фактически была вброшена вот такая идея о том, что апостол Павел, который во втором послании к Фессалоникийцам говорит, что Антихрист сядет в храме Божьем, для того, чтобы это обвинение отвести от папства, фактически была вброшена вот эта идея о том, что это относится не к папству, это вот этот текст апостола Павла, а речь идет о каком-то некоем далеком будущем перед незадолго до второго пришествия Иисуса Христа, когда в Иудее, в Иерусалиме будет вновь отстроен некий храм, в котором воссядет как раз Антихрист. Таким образом, они отводят обвинение от папства, и папство здесь оказывается таким вот, в общем-то, незамешанным ни в каких подобных вещах. Интересно, что позже эту идею переняли очень многие протестанты, и на сегодняшний день огромная часть протестантского мира, она верит в то, что церковь Божья, она не будет переносить ровным счетом никаких гонений перед вторым пришествием Христа, как на самом деле нам говорит Священное Писание об этом. Вот, церковь будет забрана от земли каким-то сверхъестественным путем, и верят в эту идею. И таким образом будет отстроен храм в Иерусалиме, в котором воссядет Антихрист. И, собственно, вот якобы об этом говорит апостол Павел. На самом деле, вот эти нападки на святилище, нападки на храм и, собственно, на народ Божий, они происходили всегда, и Священное Писание нам об этом говорит. В книге пророка Даниила, в 8 главе, идет речь о том, что на самом деле на протяжении вот всего времени Средневековья некая власть, она пыталась уничтожить вот это служение Иисуса Христа, отнять буквально у него это ходатайственное повседневное служение Христа. И в 8 главе мы уже обращались к этой главе, когда говорили о том, что достаточно продолжительный срок вот этого пророчества, 2300 лет, и за это время на мировой арене сменяется несколько таких вот мощных, достаточно политических держав, начиная с Медоперсии, потом Греция. Потом Греция после смерти Александра Македонского, она разделяется на четыре части. Приходит потом Римская империя, и вот как раз после развала Римской империи, а мы знаем о том, что это произошло в 476 году нашей эры. Через некоторое время после этого появляется еще некая власть, которая охарактеризована здесь, в 8 главе книги пророка Даниила, следующим образом. Мы читаем с 9 стиха. «От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его». И воинство предано вместе с ежедневную жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал.
2: Интересные стихи вы прочли. Получается, вот этот вот некий малый рог умудрился отнять жертву у самого Бога.
3: У Иисуса Христа.
2: У Иисуса Христа. Причем не откуда-нибудь, а из небесного святилища, потому что здесь написано, да, что он поругано место святыни, отнята ежедневная жертва, то есть... Из самого неба, получается.
3: Причем, как это возможно? Одно очень важное дополнение, которое здесь нужно сделать. Здесь не очень верный перевод в синодальном тексте «ежедневная жертва». Здесь в еврейском языке используется слово «тамид», которое означает не только ежедневную жертву, которая приносилась утром и вечером. Слово «тамид» означает, его можно перевести как постоянное или ежедневное. То есть речь идет не только о ежедневных жертвах, а здесь затрагивается весь комплекс служения, который был связан с действием первосвященников в первом отделении земного святилища. И здесь подразумевается и жертвоприношение, всесожжение утреннее и вечернее, это и ходатайство, которое совершал священник за грешников, которые приносили жертву к дверям скинии собрания. Здесь подразумевается и это повседневное, ежедневное курение, которое совершал священник, таким образом представляя заслуги будущей жертвы Иисуса Христа за непосредственно вот, за человека, который приносил жертву. То есть подразумевается весь комплекс действий священника ради спасения того или иного человека.
2: Ну, тогда тем более, как можно отнять это у Христа?
3: А отнять можно следующим образом. Если действие, которое совершает Иисус Христос и может совершать только Он один в небесном святилище, если эти действия перенести и совершать на земле в некоем месте, которое мы можем назвать храмом, собором, молитвенным домом, неважно, но если человек, называясь священником, переносит эти действия, которые совершает Христос, и делает то же самое на земле, то фактически он отнимает у Христа его прерогативы, его привилегии, которые связаны только лишь с его именем. И заметьте, что мы уже неоднократно говорили, что священник является грешником. Я имею в виду священника земного. Он является грешником, и поэтому он не может на себе нести грехи как таковые. Он может это делать символически, когда съедает мясо жертвы за грех, но фактически он олицетворяет собой Иисуса Христа. Он делает то, что в новозаветную эру уже делает Христос в небесном святилище. Но если сегодня священник некой церкви, неважно, он переносит эти действия с неба на землю, то фактически он обворовывает Иисуса Христа. Он делает то, что принадлежит только Христу.
1: Далее в программе.
3: Господь нас приглашает и призывает к тому, чтобы мы изучали Священное Писание.
4: Явный намек на то, что за малым рогом стоит какая-то еще большая сила.
3: До этого оно было поругано, это святилище, а теперь оно вновь в своих правах восстановлено.
4: Мы смотрим на это как на своего рода спектакль. В каком смысле? Ну, мы же понимаем, что Бог сильнее. Святилище как таковое остается, его низвергнуть малый рог не в силах.
1: Небо на земле.
2: Ну, как тогда быть людям? Потому что далеко не каждый человек может, читая просто Священное Писание, вдруг узнавать вот эти вещи. И узнавая их, понимать, что, ага, ему не надо ходить в ту церковь или в эту церковь. Как ему быть? Куда ему ходить? Кому обращаться, чтобы действительно понимать эту истину?
3: Но Господь нас приглашает и призывает к тому, чтобы мы изучали Священное Писание. Он говорит, например, фарисеям: «Исследуйте Писание». Или можно по-другому прочитать: «Вы исследуете Писание и думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иными словами, Писание не свидетельствует о многочисленных священниках, которые по всему лицу земли совершают служение. Священное Писание свидетельствует о Христе, как о жертве, как о первосвященнике, как о нашем суде. Поэтому, когда мы исследуем Писание, мы фактически свои взоры должны обращать на Христа, не на земных священников, которые совершают многочисленные обряды, литургии и так далее, перенося вот это священнодействие Христа с неба на землю. Мы должны обращать внимание не на многочисленных святых и покровителей, которых было очень много за всю историю христианства, но тем не менее Библия нам говорит о том, что ни одно имя на земле, ни на одно имя на земле мы не можем уповать, только на имя Иисуса Христа, который совершает наше с вами спасение и совершает заступническое служение в небесном святилище.
2: Тогда остается другой вопрос. Надо как-то идентифицировать этот небольшой рог, чтобы понять, о ком идет речь и кто, по сути, ведет эти нападки здесь, на земле, от чьего лица все это происходит.
4: Вот прежде чем говорить об идентификации малого рога, есть смысл что-то сказать о остроте и о реальности той борьбы, которая здесь описана. Дело в том, что иногда, когда мы говорим о противостоянии Бога и сатаны, мы смотрим на это как на своего рода спектакль. В каком смысле? Ну, мы же понимаем, что Бог сильнее. Но мы же понимаем, что сатана – ничто перед Богом. Но мы же понимаем, что в конце концов добро восторжествует. И волей-неволей, когда в таком ключе думаешь, закрадываются такие мысли, может быть, даже мы это и не замечаем, что эта борьба на самом деле это так. Да, она как бы идет, но все предсказано, все предсказуемо, все достаточно определенно. Но на самом деле, когда мы читаем Священное Писание, то в этом отрывке Даниила 8 главе, в других отрывках, где показано обострение противостояния между Богом и сатаной, чувствуется напряжение. Всегда чувствуется очень сильное напряжение. То есть борьба реальна. Несмотря на то, что да, Господь сильнее, Господь могущественнее, но борьба реальна. Почему? Потому что в этой борьбе Господь не пользуется такими инструментами, использование которых может поставить под удар его собственный авторитет, его имя, его справедливость, его любовь. Вот это очень важный момент. То есть, да, Господь сильнее, Бог сильнее. Для Бога не стоит никаких проблем, никакого труда не составляет победить и малого рога, и сатану, и всякое зло, которое только существует. Но вот этот фактор, что Бог сознательно сам ограничивает себя в средствах ради того, чтобы Вселенная не посчитала, что он действует с использованием каких-то инструментов, которые недопустимы, он не идет на эти шаги. И вот здесь вот эти достижения, которые удаются малому рогу, и не только ему, вот когда мы посмотрим 24 стих, здесь в 8 главе, здесь говорится, укрепится сила этого малого рога, хотя и не его силою. Очень интересное выражение. То есть явный намек на то, что за малым рогом стоит какая-то еще большая сила. И эту большую силу мы называем богопротивником или сатаной. Библия так идентифицирует ее. И противостояние между Богом и этой противоположной силой – это реальное противостояние. Реальное противостояние, в котором на кону стоит спасение всего мира. И именно поэтому Бог, не используя вот те средства, которые могут быть расценены как недопустимые, позволяет малому рогу, за которым стоит сатана, добиться вот таких больших достижений в процессе этой борьбы. Но здесь есть некоторые интересные моменты вот в этом стихе, где говорится об отнятии ежедневной жертвы, поругании места святыни, которые как раз указывают на то, что на самом-то деле, несмотря на всю свою силу, малый рог и стоящий за ним сатана не могут одолеть святилище. Да, им удается отнять ежедневное или постоянное, и да, им удается, как в оригинале сказано, бросить место святилища. Вот буквальный перевод, поругано место святыни, он примерно такой, бросить или низвергнуть место святилища, низвергнуть место святилища. Когда мы посмотрим...
2: Если я правильно понимаю, они пытаются перенести это место с небес на землю, чтобы вот, совершать служение
4: здесь. Вот да? Как раз эта мысль выражена в целом ряде глаголов. И в низвергнуть, и в, когда он возносит, и отнято было. То есть здесь тоже такой момент. Вознесся, а потом отнято, то есть как бы обратное движение уже идет. Затем воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие, и он, повергая истину на землю. То есть опять вот этот акцент как бы низведения чего-то сверху вниз. То есть... Исходя из вот этих глаголов и общего контекста, который здесь обрисован, вывод такой напрашивается, что задача малого рога заключается в том, чтобы что-то не спровергнуть с небес на землю. Что-то не спровергнуть с небес на землю. И поскольку используется язык святилища, используются образы святилища, и вообще речь идет о святилище и о вожде воинства, а под воинством часто в Библии подразумевается не только войско в прямом смысле, а это Божьи слуги.
3: Последователи.
4: Божьи последователи или Божьи слуги. Например, даже священников называли воинством. Отдельная, скажем, категория получила такое определение. То есть воинство. В еврейском языке слово «воинство» не имеет такого милитаристского оттенка, как, скажем, в нашем «воинство» или «войско». Поэтому под воинством и вождем воинство – это слуги Божьи, а вождь воинства – это как бы тот, кто во главе этих слуг. И вполне за этим можно видеть первосвященника вот этого самого святилища, к которому возносится… Возносится малый рог.
2: Воинство в значении определенная структура из группы каких-то людей или существ и так далее.
4: Ну, в каком-то смысле, да. И, значит, все, что удается малому рогу в данной ситуации, это навредить ежедневному. Но мы знаем, что кроме ежедневного в святилище есть еще много чего. Есть праздники годовые, есть служение, которое совершается во втором отделении, в святом святых. И поэтому святилище как таковое остается, его низвергнуть малый рог не в силах, но Господь, как я уже сказал, в силу того, что Он отказывается от использования некоторых инструментов, которые может использовать, Господь позволяет, чтобы в процессе этой борьбы вот этот ущерб ежедневному служению был нанесен. И более того, он не то что позволяет и как бы дает свободу, а что самое важное, он устанавливает срок, когда вот этому ущербу как бы будет положен конец, когда, скажем, будет совершено событие, которое представит святилище в его полноте, совершенстве, в его силе с точки зрения его функционирования, и когда уже в нем не будет никакого ущерба, то есть в нем служение будет совершаться в полной мере. Ну и это связано, как вы здесь видите, с вот таким, такой цифрой пророческой 2300 вечеров и утра, которые мы уже упоминали, и говорили, что конец этого периода приходится на 1844 год. То есть 1844 год – это, можно сказать, момент, когда достигается победа Бога над сатаной в этой борьбе за святилище. достигается победа Бога над сатаной в этой борьбе за святилище. Значит, в масштабах всей Вселенной декларируется то, что святилище выстояло, несмотря на все нападки, и служение в нем продолжает совершаться, исходя из того замысла, который был заложен.
1: Небо на земле.
2: Таким образом, сейчас на данный момент продолжает совершаться и ежедневное служение, и вот это вот ежегодное служение суда, да, или очищение святилища, о котором мы в прошлый раз говорили.
3: Причем вот что интересно, совершенно верно. Что еще интересно, даже на терминологическом уровне вот эта разница между земным святилищем ветхозаветным и небесным новозаветным, она продемонстрирована в 8 главе. Потому что когда пророк спрашивает, до какого времени это будет видение простираться или продолжаться, ему говорится, на 2300 вечеров утр, и тогда святилище очистится, здесь в 8 главе в еврейском тексте используется довольно-таки распространенное слово «цадак». Оно будет оправдано. Хотя интересно, что когда мы читаем 16 главу книги Левит и описание вот этого ритуала дня очищения в земном святилище, мы не встречаем глагол «цадак» – «оправдывать», мы встречаем глагол «кипер», который означает «очищать». И вот интересно, что вот этот «кипер» или «кафар» глагол, он означает или направлен только лишь на то, чтобы описать ритуальную сторону вопроса. Очищается ритуально земное святилище. Когда же речь идет о святилище небесном, то используется другой глагол, который указывает не столько на ритуальное очищение, сколько на восстановление, сколько на оправдание и на то, что до этого оно было поругано, это святилище, а теперь оно вновь в своих правах восстановлено. Поэтому
4: я бы даже сказал, указывает на то, что произошло в контексте суда, произошло объявление святилища как бы выстоявшим. Вот этот момент очень важен. Оправдано, то есть акцент стоит на том, что все попытки
3: его не
4: сатаны, связанные с тем, чтобы дискредитировать, они закончились ничем. На самом деле, что значит святилище оправдано? Оправдано не святилище в смысле структуры, а то служение, которое в нем совершается. Под святилищем прежде всего нужно понимать ту суть, которая с ним связана. Поэтому вот этот вот момент победы святилища и одновременно с ним победы князя, вот этого воинства, который является и первосвященником святилища, он вот этим словом оправданно очень, очень хорошо подчеркивается.
3: Еще один очень важный момент, вот связанный с этим. В 7 главе, в предыдущем видении, которое видит Даниил, в 7 главе тоже есть определенные детали, которые раскрывают нам действие вот этого малого рога. И мы здесь читаем в 7 главе, в 25 стихе, его попытки воевать против Всевышнего. Здесь сказано, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Заметьте, что происходит. Здесь говорится о таких важных концептуальных вещах, как закон и праздничные времена. Заметьте, что закон, 10 заповедей, написанные на каменных скрижалях, находились в ковчеге Откровения или в ковчеге Завета во втором отделении святилища, во святом святых. И мы знаем с вами о том, что во время Йом-Кипура, во время вот этого дня очищения, первосвященник входил и кропил вот этой кровью козла за грех. Он кропил этой кровью на в крышку Ковчега Завета, таким образом демонстрируя вот этот искупительный процесс, и демонстрировал он таким образом вот то служение умилостивления, которое совершил Христос по отношению к Господу и к его святому закону, который был попран. И вот здесь что делает эта власть? Она пытается отменить вот этот самый закон. Причем вот что интересно. Сегодня мы видим, что в христианстве вот эта идея о том, что закон Божий в 10 заповедей продолжает оставаться незыблемым и непоколебимым, эта идея, она не является популярной. Она очень непопулярна, потому что людям не хочется свою жизнь выстраивать в соответствии с законом Божьим. Они говорят о том, что Христос заменил этот закон, заменил его двумя другими заповедями – любви к Богу, любви к ближнему. Но на самом-то деле это все очень размытые вещи, если удаляется то, о чем Христос говорит. На этих двух законах законы пророки утверждены. То есть, иначе говоря, вот база, о которой идет речь. То есть, иначе говоря, мало того, закон и праздничные времена соединяются только в одной заповеди. Это заповедь о субботе. Тоже, кстати говоря, не очень популярная в христианской среде. Потому что, с одной стороны, это заповедь закона, с другой стороны, заповедь о субботе говорит о праздничном для народа Божьего времени. И поэтому это то, что было попрано как раз вот этой властью. Эта власть была нацелена изначально не только на неспровержение служения Иисуса Христа, его постоянного ежедневного служения во святилище, но и на неспровержение закона Божьего, который фактически указывает нам на волю Божью, указывает на его миропорядок, указывает на то, что, собственно, это и есть основа его правления.
2: Тут остается только диву даваться, как люди готовы принимать жертву Христа, но не готовы принимать все остальное искупление, которое их спасает, отвергая это, и скорее готовы подменить незыблемый закон, чем принять то, что написано в Священном Писании.
3: И вот как раз, может быть, к концу стоит сказать о том первом вопросе, с которого мы начали. Mm-hmm. Вот эти все идеи о том, что в будущем когда-то будет построен храм, в нем сядет Антихрист и так далее. Это все то, что будет в будущем. К нам сегодня это не имеет никакого отношения. Вот это не что иное, как последствия действий Малого Рога, который направляет свою деятельность на то, чтобы не спровергнуть божественное служение Иисуса Христа в небесном святилище, как первосвященника.
2: Спасибо. По сути, получается, что главная идея дьявола в том, чтобы вот человека, как слабое звено во всей этой ситуации, чтобы он перестал смотреть на святилище, чтобы он перестал смотреть на Иисуса Христа, в небесное святилище, чтобы он перестал приходить туда на поклонение, чтобы он перестал просить прощения у самого Господа, сделал это где угодно, как угодно, но лишь бы в другом месте. И вот это действительно откровение, которое полезно для того, чтобы люди все услышали и узнали. Благодарю вас, друзья, что вы были с нами. Пусть это откровение будет важным и понятным для вас. Да благословит вас Господь.

0: Небо на земле.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Как узнать Бога? Познакомиться с Ним? Ведь Он так далеко. А может, Бог все-таки близко каждому из нас? Приветствую вас, дорогие друзья. Это была цитата из письма Татьяны Владимировны Дзюба. Не только далекие от религии люди чувствуют иногда, что Бог как-то далек, но и в жизни верующих людей бывают такие моменты. Вот в ответ на эти чувства, на эти переживания, Бог очень часто ставит нас в определенные обстоятельства, когда мы сами начинаем искать Его, и Он приближается к нам. Знаете, что в конечном итоге начинаешь понимать? Это не Бог был далек, это ты был далек от Него. В своем письме Татьяна Владимировна рассказывает собственный опыт сближения с Богом. Если эти вопросы, как узнать Бога, познакомиться как с Ним, встают в разуме человека, это прекрасно. Значит, он уже на пути к Богу. Татьяна пишет, что когда раньше она жила, не зная Господа, ощущала Его как какую-то далекую, почти нереальную личность. А вот когда познакомилась с Ним, обрела любящего отца и друга. Однажды, когда Татьяна заболела и ездила то по врачам, то по разным бабкам в народе, и никто не мог ей помочь, то одна милая женщина обратилась к ней и сказала: «А не лучше ли тебе за исцелением обратиться непосредственно к Богу?» Тогда Татьяна улыбнулась и ответила: «Я на земле, а он на небе. Он слишком далеко от меня, чтобы услышать, чтобы помочь». В тот момент не готово было, наверное, ее сердце, не готов был ее разум осознать Бога как личность близкую к ней. Но год спустя, когда было уже не в моготу, в самый критический момент жизни, Татьяна, уставшая от своих болезней, вспомнила тот разговор с женщиной. Сползла со своей кровати, где она лежала, больная, упала на пол и на коленях стала плакать и молиться, и говорить такие слова: «Господи, если Ты есть, исцели меня». И Бог услышал ее, и Бог подарил исцеление. Все ее болезни ушли, и вновь захотелось жить, как она пишет: «Я как будто бы родилась заново».
1: Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
2: Дорогие друзья, встаньте и вы на колени. Протяните руку Господу, и Он не замедлит взять вас за эту руку и ответить вам, и протянуть свою руку. Ведь Иисус в действительности близок каждому из нас. Близок и желает помочь нам во всем. И нам только нужно Его попросить, чтобы Он помог нам в той или иной жизненной ситуации, чтобы руководил нами и теми обстоятельствами, в которые мы с вами попадаем. Мы с вами, как бы мы ни хотели думать по-другому, но мы существа зависимы. Нам без Бога никак нельзя. И когда Татьяна пишет: «У меня возникают какие-то проблемы, и я не знаю, как поступить, я все рассказываю Иисусу», пишет она. «Прошу у Него совета». И Господь отвечает. И как Он отвечает? Или через Слово Божье, Библию, или через какую-нибудь духовную книгу, или через других людей, или посылает мысль определенную. В общем, ответ приходит самыми разными путями. И Бог редко молчит. Но когда это происходит, пишет Татьяна, возможно, мы просто не готовы принять Его ответ. Тогда надо вновь вопрошать. Потому что это так чудесно разговаривать и общаться с Богом. Давайте мы с вами откроем Библию, откроем книгу «Деяний апостолов» и прочитаем, что там говорит апостол Павел в 17 главе, в 27 стихе. апостол Павел, обращаясь к язычникам, обращаясь к людям, которые так же, как Татьяна, ощущали Бога далекой личностью, далекой от нужд простых людей. Апостол Павел, обращаясь к таким людям, говорит: «Бог сделал все, чтобы они искали Его, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Дорогие друзья, не будьте равнодушны к желанию Бога быть с вами всегда рядом. Это не Он отдаляется от нас, это мы так часто отдаляемся от Него. Обратитесь к Богу с молитвой. Поведайте Ему о трудностях и радостях вашей жизни. Он ждет вас и очень-очень любит.
3: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Говоря о жизни Генесарецкого региона во времена Иисуса Христа, следует заметить, что те, кто хотели сделать серьезное или сколько-нибудь достаточное состояние на рыбной ловле, обзаводились лодками. Это могли позволить себе далеко не все люди. Мы читаем о том, что у Петра была лодка. Это означает, что Петр был преуспевающим рыбаком в те времена. К нему могли наниматься на работу те, у кого не было собственной лодки или хотя бы плота. Воссоздана модель лодки первого века, которой пользовались люди в том регионе. Лодка обычно была оснащена парусом. Парус тоже стоил недешево. Дело в том, что выработка ткани в те времена была достаточно дорогостоящим продуктом. Иногда тряпочка, чтобы занавесить тело раба, стоила дороже, чем сам раб. В Римской империи рабы нередко жили полуногими. К счастью, в районе Генесарета рабов не было. Люди нанимались в батраки. Нанимаясь в батраки, они по древним иудейским законам должны были в 7-й год получить от того, кому они нанимаются, целое приданое, чтобы суметь встать на ноги. Но в эти годы уже не соблюдались древние законы. Бизнес рыбной ловли был не готов к тому, чтобы коррелировать с теми законами о 7-м годе, которые были заповеданы в Торе. Однако занимающиеся обработкой земель пытались соблюдать 7-е годы. В 7-й год земля должна была покоиться.

если доход человека зависел от рыбной ловли, то это был не сезонный доход, а ежедневный. Поэтому в 7-й год не соблюдался большинством рыбаков того региона. Те же крестьяне, которые выращивали виноград или зерновые, были свободны в 7-й год от полевых работ, и, как высчитали ученые, Христос начал свое служение именно в юбилейный год. Может быть, именно поэтому, когда Он проповедует в окрестностях Тивериады, в Капернауме, множество людей на первых порах Его служения слушает Его проповеди. Они свободны от полевых работ. Но рыбаки по-прежнему заняты своим делом. И даже во время проповеди Иисуса Петр моет сети. Лодка в представлении иудеев была образом ковчега. Ковчег, который построил Ной, был первым судном в истории человечества. И это было средством спасения. Иудеи понимали, что ковчег, который построил Ной, был также прообразом того ковчега, на котором во святом святых восседала Шехина. Поэтому обычная рыбацкая лодка была овеяна романтикой этих древних сказаний. Избранные люди в лодке — Ной и его семья. Избранные люди в лодке — Иисус и его ученики. Когда Иисус просит Петра отплыть от берега, чтобы можно было проповедовать многочисленной толпе, Иисус проповедует с лодки. Это аналогия тому, что произойдет немного позже, когда мощным свидетельством Его любви станет безмолвная проповедь Его тела, распятого за наши грехи на кресте. Когда Господь проповедует с моря, сидя в лодке, Он проповедует милость и проповедует любовь. Милость и любовь в Ветхом Завете Господь проповедовал из среды огня с горы Синай. Терновый куст, лодка, крест — это образы, которые коррелируют между собой. Находясь в бурном море, ученики испытывали страх перед смертью. Лодка не могла спасти их до тех пор, пока рядом не оказался Господь. Спасает не лодка, не крест, спасает Божье присутствие. Если мы поклоняемся кресту, не осознавая, что спасает Божье присутствие, если мы уповаем на лодку или на какое-либо еще средство, не осознавая, что единственным спасительным средством является Божье присутствие, мы превращаемся в идолопоклонников. Фетишизм в христианстве низводит все достижения Духа, все то, что кровью Господа и потом Его Гефсиманской молитвы было добыто для нас, низводит все это до уровня язычества. Когда мы думаем о тех сложных моментах, которые пережил Господь, страдая за нас и пытаясь поднять наше сознание до новых высот, мы оказываемся в положении учеников. Возможно, Петр, занимаясь рыбной ловлей, помнил, что Господь обещал его сделать ловцами человеков. Но вряд ли он осознавал, что это значит. Рыба, которая наиболее распространена в водах Генесарецкого озера, сегодня называется рыбой Петра. Господь однажды дал ему великий улов в начале призвания. Но в конце истории, которая записана в Евангелии от Иоанна, рассказывается о том, что это чудо повторилось.
Итак, тем утром, когда Господь второй раз дал Петру грандиозный улов, лодка была ориентирована на Вифсаиду или Капернаум. Это означает, что солнце было справа по борту. Ни один рыбак не будет закидывать сеть с той стороны, откуда светит солнце. Ведь в этом случае рыба увидит сеть, и она моментально уйдет в глубину. Но Господь дает огромный улов. И то, что рыба оказалась пойманной в сети, именно при таких условиях подтверждает чудо, подтверждает сверхъестественность этого события. Петр, его собратья или любой миссионер становятся ловцами человеков не в силу того, что они умелы, не в силу того, что они расчетливы, но только в силу того, что Господь обеспечивает им этот грандиозный успех. Петр насчитал в своем неводе 153 рыбы. Мы не поймем символики этого числа, если не познакомимся с азами ближневосточной цифрологии. Ближневосточная цифрология известна как сфера знания, которая пользовалась большой популярностью в библейские времена. Она не имеет ничего общего с магией. И, как говорит доктор Дюкан, библейская цифрология не имеет отношения к каббалистике. Сам Господь использует идею числа, которая была принята в тех регионах, чтобы сделать понятными те или иные пророчества. Мы утратили эти коды, и поэтому многие библейские пассажи потеряли для нас свою глубину. Цифра 1 связывалась у древних иудеев с идеей многобожия. Господь Бог един есть. Цифра 2 была нагружена идеей истины. Поскольку только при двух или трех свидетелях слово, сказанное в обществе, понималось как достоверное. 2 — это минимальное число свидетелей, которое способно убедить судей в спорных ситуациях. Число 3 понималось как малый круг совершенства. Самая минимальная семья, но полная семья, в которой есть и родители, и дети, это семья из 3 человек. Число 4. Оно несет нагрузку идеи 4 ветров или пространства всей Земли. Выражение 4 ветра встречается в Писании не раз. Мы видим, что 4 ветра борются на море, когда Даниил видит свое видение. Это означает, что борьба идет во всем мире. Или, например, все цифры, которые кратны 4, несут идею пространства. Скажем, в Откровении в 19 главе сказано, что кровь потекла на 1600 стадий. Это ни о чем не говорит нам. Но древним людям и особенно иудеям времен Иисуса Христа это говорило о многом. 1600 означает 4 умножить на 4 и умножить на 100. 4 — это пространство, помноженное на пространство и умноженное еще на 100 означает огромное пространство. В таких терминах Писание говорит о последней битве, которая названа в книге Откровения битвой Армагеддон. Там также упоминается, что кровь, которая потекла на такое огромное пространство, доставала до уст конских. Конские узды и кровь, которая достает до уст,
Это аллюзия или косвенная ссылка на исход из Вавилона. Поскольку, когда Вавилон пал, и это обеспечило иудеям возможность вернуться на родину, вода Евфрата была отведена Киром в сторону. И когда Евфрат, текущий под стены Вавилона, обмелел настолько, что кони его войска смогли пройти под стеной пешком, но не плыть, Кир ворвался в город. Началась резня, и воды Евфрата окрасились в кровавый цвет. Поэтому, на наш взгляд, зловещее пророчество звучало для первых христиан и для иудеев тех времен отрадной вестью. Это означало близкое освобождение. Идея пяти связывалась всегда с Торой. Число пять – это число Торы, поскольку Моисей записал Тору в пяти книгах. Когда Соломон построил храм, он выставил в нем амвон. Амвон помещался во дворе и измерялся пятью локтями в вышину, длину и ширину. Это означало, что амвон предназначен исключительно для чтения Торы. Пять крытых ходов при Вифесте означают то, что Иоанн воспринимает Вифезду как символ Торы. Расслабленный лежит возле Торы, но Тора не изживотворит его. Тора не способна сама по себе спасти человека. Спасает его Господь. Число 6 ассоциировалось у древних иудеев с идеей человека. Это число с ярко выраженным антропологическим подтекстом. Если мы говорим, например, о 12 коленах Израиля, то это означает 2 помножить на 6. Это значит люди истины. 2 – идея истины. Идея истины встречается также в связи с тем, что скрижали было 2. Люди Божьего закона. Вот кто такие 12 колен. Идея 7 связана с совершенством. Совершенством Господа и полнотой Его силы. Всякий законченный цикл любой реалии, которая подчинена Господу, кратен 7. 7 дней в неделе, 7 звуков в звукоряде, 7 цветов радуги, а 8-й цвет снова красный, 8-й звук снова до, 8-й день снова воскресение в библейском измерении. Таким образом, 8 несет идею нового начала. Человека обрезывали в 8-й день. То есть он рождается просто как человек, который живет на земле. Это не делает израильтянина древних времен выше язычника, не дает ему никаких преимуществ перед человеком любого другого племени. Но когда на 8-й день его обрезывают, он вступает в особенный завет с Господом, он нарекается сыном Авраама. Цифра 10 связывалась с идеей малой доли. Пальцы нельзя разделить меньше, чем на 10. Таким образом, Господь попросил десятую часть, десятину, значит, минимум. 12 несло идею множества. Что же такое число 153? 153 не делится ни на какие цифры. Его трактовали в древности как сумму последовательно сложенных 17 чисел. 17 – это 10 плюс 7. Малая доля наших усилий и полнота Божьего присутствия обеспечивает грандиозный успех. Будьте успешны с Господом!

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте! Вы знаете, что эти лекции посвящены не только духовным истинам, но и также тому, как укрепить нашу память. И мы подойдем постепенно к тем правилам, которые помогут нам знать о приемах, позволяющих запоминать очень быстро иностранные слова. Это вам поможет в любой ситуации, потому что иногда знаем грамматику, как пишется, но словарный запас маленький, и мы не можем общаться друг с другом. В наше время открытых границ это хорошо, и хорошо для укрепления памяти, просто для самого себя. Мы будем говорить о причинах, которые мешают нашему семейному счастью, потому что будем основываться на Библии. Сегодня у нас тема, которую раскроет Слово Божие, о духовности, духовности семьи, нации. Потому что это уже заложено в конституцию почти каждой страны – духовность нации. Но люди не знают, что это такое. Библия – духовная книга, особо духовная книга, в которой не только человек говорит о Боге и восхищается Его величием, а Бог говорит, и везде почти, на каждой странице написано «Так говорит Господь». А Бог есть Дух. И отсюда есть понятие о духовности. И эта духовность приносит спокойствие, потому что мы сближаемся не с нарисованным Богом, мы сближаемся с тем, который сотворил и художника, который осмеливается Бога рисовать, и сотворил хозяина той же священной коровы, и сотворил эту корову. Вот какому Богу нужно служить. И поэтому очень важно то, что мы слушаем, потому что написано «блаженны слушающие и читающие слова книги сей, и исполняющие написанное в книге сей, ибо время близко». Книга Откровения, 1 глава, 3 текст. И, конечно, молитва «Отче наш», без нее никак нельзя. И некоторые говорят, о, это молитва христианская, она нам не нужна. Дорогие друзья, а разве Бог не является отцом для мусульман, для иудеев? Он же такой отец. И читайте Ветхозаветное Писание. Там тоже написано, что он отец. «Отче наш», повторял и Авраам, Исаак, и Яков. И вы знаете, что любой человек понимает, особенно человек, потерявший родителей, он знает, что нет никого, кто бы мог помочь, кроме Отца Небесного. И в этой молитве учтены все наши нужды, и духовные, и материальные. И дается утверждение нашей веры, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. И это царство вскоре наступит. Бог творит чудеса сегодня во Вселенной. Астрономы открывают новое и новое в космосе. Ученые здесь нанотехнологии изобретают, но не они же эти законы все вложили. Они только пользуются этим. Бог творит чудеса ежедневно. Это незакоснелая личность, огражденная каким-то таким пространством, ограниченная временем. Это творческая личность, которая каждый день, каждый отрезок времени, а он вне времени и пространства, Он имеет жизнь в себе, дает ее другим. Животворит все кругом живое, все держится под его контролем, под влиянием его духа. Читайте Псалом 138. Невероятные чудеса. Присутствие одной личности везде одновременно. От духа твоего куда пойду? Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Пойду ли на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. О, этот закон не изучен. И многие законы мы не знаем, мы только видим, ощущаем, удивляемся. И поэтому какие же там уже у нас проблемы? Разве трудно Богу решить наши проблемы? Пользуйтесь законом веры. Но веры, который закон утверждает, а не отрицает. О, вы увидели себя грешниками. Ну и что? Для этого пришел Сын Божий. Посмотрите, как все гениально и как все просто. И поэтому, дорогие друзья, мы идем и с помощью Божией в том, чтобы укреплять нашу память. Сегодня очень тоже важный закон для того, чтобы нам легче было что-то запоминать. Это закон первоначального впечатления. Это то, чем мы пользуемся. И, может быть, не понимали, что это как бы закон. Это мы так вот здесь вот взяли и сформулировали закон интереса, закон осмысления, объема знаний и так далее. Нет, Это на самом деле все есть. Мы просто даем определение. И вот здесь вы видите, есть эмоциональный и рациональный подход к запоминанию. Эмоциональное — это то, что связано с всплеском ваших эмоций. Например, когда вы читаете какое-то стихотворение, и там описывается мороз и снежинки, и вы человек-визуал, и человек таких больших представлений внутри себя, вы, может быть, и строите это запоминание именно на этих эмоциях. И тогда вам легче запоминать, когда вы как бы окунаетесь в эту атмосферу. И рациональный подход – это записать. Многие говорят, вот у меня механическая память. Да, действительно, для многих это присуще. Проговорить, а я еще одно открытие сделала – это пропеть. Однажды мой внук должен был выучить очень интересный такой текст из Священного Писания. Он учится в церковной школе, и там, помимо всех наук, ему еще предложили отрывок из Священного Писания. Он долго не мог заучить. Я сказала: пожалуйста, пропой. А он любит петь. Он начал нараспев петь, а другой любит рисовать. Таким образом происходит процесс запоминания. И у нас останется еще один с вами закон, потом некоторые правила. И самое интересное, когда мы начнем блоками запоминать иностранные слова. Ну а теперь поговорим о том, что несет нам наше счастье. Это духовность. Поверьте, что это самое, наверное, главное. Как и та тема о благословении, она тоже очень важная. Но тем не менее, если отец духовен, о, дорогие друзья, он ни жену не предаст, ни детей. Если мать духовна, она будет самоотвержена для своей семьи. Поэтому иногда молодые люди говорят: теряюсь, как мне выбрать спутницу жизни, чтобы не ошибиться? Присматриваются к фигуре, к кошельку, как состоятельны ее родители. Посмотрите на духовность этой личности. Любит ли она Бога? Как она соблюдает заповеди Божии? Или она так тоже имеет вот это понятие дешевой благодати, тут немножко, там немножко потворствует себе, можно все нарушать, не обязательно все исполнять. Нет духовности. Сегодня мы будем глубже говорить об этом. Это не только знание закона Божьего и его исполнение. Что же поможет нам иметь эту духовность в нашем сердце, в наших семьях и находить молодежи духовных себе партнеров для будущей жизни? Потому что на этом стоит все. Все отсюда вытекает, любовь к ближнему вытекает. Наши ежедневные обязанности складываются удачно или неудачно. Итак, знамя Божье, которое будет развиваться при его втором пришествии, это его закон. Хотят люди этого или не хотят? Потому что Иисус Христос сказал в Евангелии от Матфея, 24 главе, «Тогда явится знамение Сына Божьего на небе, и увидят Сына Человеческого, сидящего на облаках, грядущего силу и славу великой». Сначала знамя появляется. Эти 10 заповедей, написанных перстом Его, конституция Его царства, которое Он идет устанавливать на нашей планете Земля, забирать с этой земли тех, кто любил этот закон. И текст Писания, книга Второзакония, 33 глава, 2 стих, говорит о том будущем. Иногда в Танахе применяется глагол прошедшего времени, указывая на будущее. Он идет с тьмами святых, одесную Его, с правой стороны огонь закона. Вот почему, дорогие друзья, притча о козлах и овцах. Евангелие от Матфея, 25 глава. Козлы пойдут по левую сторону, овцы пойдут по правую сторону. Вот он не будет спрашивать, кто ты по вероисповеданию, какое у тебя образование. Он посмотрит, кто ты по натуре. Мы говорили с вами, как определить для себя своего партнера в образах животных, представленных в Библии. Так вот и здесь Библия представляет вот это население Земли только в виде козлов и овец. По этой притче. Да, овцы те, которые добро делали, кормили, поили, нагих одевали. Но еще что-то интересное. Они идут по правую сторону. Один человек мне сказал: а почему не по левую? Ведь сердце с левой стороны. Они должны идти по левую сторону. В те годы я не знала этого текста из книги Второзакония, что с правой стороны будет огонь закона. Я узнала этот текст. И очень вскоре после этого вопроса. И я обрадовалась, потому что я стремлюсь соблюдать этот закон. Да, не получается, да, я снова каюсь. Я хочу, но у меня есть идеал, у меня есть эталон нравственности не моей. Праведности не моей, праведности Божией, к которой я стремлюсь. И я подражаю не людям, я хочу подражать этому эталону. И я каюсь поэтому. Вот почему мне нужно постоянно благодать. Люди, которые заявляют о благодати, очень много о ней говорят, на самом деле не знают цену этой благодати. Как велика эта благодать! Как это драгоценно! Именно это Бог предпринял как крайнее средство, как крайнюю меру, показав, что грех убивает. И ты можешь жить, а сын мой идет страдать вместо тебя. Но грех так отвратителен, что ты не захочешь каждый раз распинать Христа, и ты останавливаешься, и ты не грешишь больше. Вот почему наркоманы становятся нормальными людьми, и алкоголики перестают пить. Не потому, что вот под всплеском эмоций они на время это бросили, а потом из-под тишка опять что-то начинают делать. Нет. Когда человек осознает все это, благодать и взаимодействие закона и благодати, он больше не захочет грешить. И поэтому, дорогие друзья, когда мы знаем, что огонь закона будет с правой стороны Иисуса Христа, то мы, как овцы, которые любили этот закон, ну не получалось, но мы ж любили, мы говорили людям о нем, мы говорили, смотри, эту заповедь сам Бог написал, и он ее не отменил. Конечно, мы побежим под этот огонь. Мы скажем, как хорошо. Бог явил прямо на небосклоне при своем явлении на нашу землю, что все правильно, мы правильно тебе, Господи, служили. А те, которые говорили, закон не нужен, закон отменен, закон упразднен, а эту заповедь вообще выкинуть нужно. А эту заповедь духовно надо понимать. Вы знаете, однажды шла я на улицах Ужгорода, на одной улице, потом на другой, встретила людей верующих, и они говорят, вы знаете, закон духовен, и поэтому заповедь, к примеру, о субботе мы духовно соблюдаем. Я говорю, а как же, почитай родителей, вы тоже только духовно, на духовном уровне, вы им совсем не помогаете. Вы что, не прелюбодействуй тоже только духовно, не кради тоже только духовно, да? А телесно можно сделать что-то. И здесь до них дошло, и они говорят, да-да, мы не правы, надо этот вопрос пересмотреть. Поэтому, дорогие друзья, эти оправдания в тот день будут бесполезными. Весь мир разделится на два класса. Одни идут под знамя Божие, другие идут в другую сторону, потому что они противоречили этому закону, и их жизнь противоречила. И они не смогут выдержать огонь славы, окружающий все эти 10 заповедей Божьих. Итак, дорогие друзья, события эти не за горами. Как первый мир был очищен водою, апостол Петр пишет об этом, так и нынешние небо и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда. А суд не может быть без закона. Поэтому очень важная эта тема. И записаны ли эти заповеди в твоих мыслях? Как две скрижали в нашем головном мозге, как и две камеры в сердце. И Господь говорит, напишу в сердце и напишу в разум мои эти 10 заповедей. Подумайте, как вы соблюдаете третью, четвертую заповедь. Моя одна знакомая, она постоянно вспоминает имя Божие. Споткнется, о Господи, и так далее. Когда она познакомилась с законом Божьим, она устрашилась. И она покаялась, и она больше этого не делает. Точно так, когда люди сталкиваются с другими заповедями, совесть их обличает через Дух Святой, и они говорят, все, я больше не хочу грешить. Вы знаете что? Бог работает с нами через электрическую силу нашего разума. И поэтому чем же он заполнен? Чем заполнено наше сердце? Потому что найдется тот, который поставит туда вместо заповедей свои идолы и кумиры. Но вот все заповеди, они прекрасны. И апостол Иаков говорит, кто нарушит одну, виновен во всем. Но одна из них особенная. Однажды на моей лекции присутствовала женщина. Она приходила в зал раньше, уходила позже. И вот через несколько лекций она подходит ко мне и говорит, я хочу вам сказать откровенно, я колдунья. И у меня очень хорошо все это получается. И я прихожу раньше, чтобы у вас сломался компьютер, чтобы у вас лекция не получилась, чтобы вы заболели в конце концов. Вот потому что Я так научена, я не могу уснуть, не сделав кому-то зла. Говорят, есть добрые волшебницы, есть злые. О, дорогие друзья, всех мы можем отличать мерилом, которое оставлено в Священном Писании. Исаия, книга пророка, Исаия, 8 глава, 20 стих. Обращайтесь к закону и откровению. Если они, эти люди, обладающие якобы сверхъестественным каким-то даром, не говорят, как это слово, нет в них света. И поэтому и нет добрых волшебниц, потому что кто же из них соблюдает четвертую заповедь, к примеру? Проверьте четвертой заповедью. Этот человек убежит, как ужаленный от вас, и найдет тысячи оправданий, чтобы не соблюдать эту заповедь. Так и в данном случае, тем более эта женщина открыто говорила о своих колдовских способностях. И я ей сказала: «Дорогая, у вас ничего не получится. Вы мне зла не сделаете, потому что я ограждена не только кровью Иисуса Христа, но есть одна заповедь, которая еженедельно ограждает меня и мою семью. И ваши действия, они все напрасны. И даже если по нашей человеческой слабости где-то мы допустили разрушение связи с престолом благодати, и что-то произойдет, а потом мы снова опомнимся и скажем: «О, Господи, вот здесь я сделал немножечко ошибочку и согрешил или подумал, прости меня», снова связь налаживается, и Бог, это зло, которое вы хотите нам сделать, оно превратится в добро. Потому что в послании к римлянам так написано в 8 главе, 26 тексте: «Притом знаем, что любящим Бога, избранным по Его изволению, все содействует ко благу». Бог избрал весь мир для спасения. Христос умер за всякого человека. Но вот кто возлюбил его? И поэтому, дорогие друзья, давайте познакомимся, что это за заповедь, которая от проклятия ограждает. Я сама была удивлена. Да, я была хранима этой заповедью, но когда я посмотрела глубже в содержание этой заповеди, и от того момента именно, когда она берет свое начало, взяла свое начало, я поняла, почему бесполезны ухищрения темной силы против избранных Божьих. Почему в отношении кого-то он действует как развязанный нечистый дух, а против кого-то он не может, потому что он связан узами адского мрака. Итак, давайте посмотрим на содержание этой заповеди. Оно в Евангелии, которое проповедует первый ангел, летящий по небу, уже как бы берет свое начало и отражено. «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, уважайте Бога, благовейте перед Ним, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь». И вот здесь интересный намек на эту заповедь: «сотворившему небо, землю, море и источники вод». То есть служите Богу живому, которого нарисовать нельзя, изобразить нельзя. И Он дал запрет для изображения самого себя. Да, мы можем пользоваться какими-то картинками, слайдами, но мы не превращаем их в культ поклонения. Потому что если буквально понимать эту заповедь, что касается изображений, тогда, дорогие друзья, мы должны и кружки, и тарелки, где есть всякие цветочки, все это убрать из наших домов. Потому что не делай себе изображения. Смысл этой заповеди не в этом. Смысл в том, чтобы мы не изображали Бога специально для того, чтобы поклоняться изображению, а не живому Богу, да, и не иметь кумира в своем сердце. А вот в какой же день поклоняться Ему? И поэтому давайте обратим внимание, как Бог творил мир. Пожалуйста, рассказывайте своим детям, как Бог творил мир. Пусть ваши дети знают дни творения. Мои дети родились в то время, когда был атеизм, и был вот этот смешной вопрос, что произошло вперед, курица или яйцо, для меня проблемы не было. Я спокойно детям рассказывала, что Бог сотворил и курочку, и петуха во взрослом виде, и у них появилось яичко, и так далее. То есть пусть на простых каких-то детских примерах, но вы рассказываете и верьте в это сами, потому что часто люди говорят: «О, не было солнца и луны, а как же день и ночь были сотворены в первые дни творения, а не было солнца и луны для отделения дня и ночи. И как же капуста могла расти, когда солнца не было?» Сказал Бог: «Да будет свет». Какой свет, Ведь не обязательно Солнце и Луны. Ученые, может быть, еще не до конца открыли этот свет. Они что-то подозревают, что помимо солнечного света есть еще какой-то не просто дневной свет, а есть разные виды света. И сам Бог есть свет, и Он какой-то свет сотворил особенный. И поэтому, если будут какие-то каверзные вопросы со стороны вашей семьи, детей, родственников, верьте, что так написано. И так это до сих пор и есть в нашем мире. Бог сотворил огромное разнообразие растительного мира, животного мира. И есть о чем нам поговорить, и есть то, чтобы нам восхищаться. И если бы не наступил седьмой день творения, наверное, и так это все бесчисленно, наверное, не было бы конца его творчеству. Но Господь сказал: довольно. Есть определенный отрезок времени, когда должны люди подумать обо мне. И все было прекрасно сотворено. Мужчину и женщину сотворил их. И это необыкновенное единство, которое Господь дал и сказал: двое будут одна плоть, как и они едины. Это таинство единства. Оно настолько едино, что они одно целое, как одна личность, но их три личности, как и муж и жена, две личности, но они едины. И сотворим человека, ни муж без жены, ни жена без мужа. И поэтому здесь очень тоже интересные события. Господь провел все творение перед Адамом и сказал: выбери себе друга жизни. И Адам был восхищен всем тем, что он увидел. Посмотрите, как прекрасны передачи о природе, не так ли? Как мы восхищаемся этими животными, которые пережили деградацию из-за неправильного климата, отношения людей к ним, и мучаются, может быть, где-то в зверинцах. И все равно дети тянутся к этим зверушкам, к обезьянкам, к всевозможным творениям Божьим, и мы сами. А вначале было все прекрасно. Расскажите о днях творения вашим детям. Может быть, покажите фильм о творчестве Божьем. Есть прекрасные фильмы «Дни творения», и дети ваши, и вы сами будете видеть, как все прекрасно в этом мире. Читайте с ними книгу природы. Потому что что-то произошло на седьмой день. В этом-то и секрет. Очень интересное. Что в седьмой день ничего материального не было сотворено. Было сотворено духовное. «И благословил Бог день субботний и освятил его». И почил. И поэтому в устной форме заповедь о субботе была дана Адаму и Еве. Он показал пример не потому, что он устал. Он сказал: знаете, отведите этот седьмой день для того, чтобы то, что я сотворил для седьмого дня, благословение, освящение, оно как бы окутало вас, и вы были безопасны следующую неделю. Понимаете? Теперь почему я в субботу не работаю? Не бегаю по магазинам, по базарам, не занимаюсь обычными делами, потому что я хочу получить благословение и освящение. Мы будем говорить еще об интересной святыне, которая дает материальные благословения. А вот эта святыня, а день седьмой, суббота Господу Богу твоему, когда уже более подробно Господь своим перстом написал эту заповедь, она дает духовные благословения. Вот попробуйте нарушить эту заповедь. Мир не будет как река, и правда не будет как волны морские. Обязательно будет конфликтная ситуация. Зять выйдет из повиновения, дочка, ближний муж, жена, что-то произойдет, какой-то конфликт. А попробуйте исполнить. Вы представляете? Мир будет как река, правда будет как волны морские, потому что Бог благословил этот день. Я осветил его. И поэтому, если я благословлена серьезным отношением к субботнему дню, как к четвертой заповеди Бога, где же этой колдуне положить на меня свое проклятие? Некуда. Меня окружает на всю неделю благословение и освящение. Итак, все дни творения, они прекрасны. Но суббота особо прекрасна, потому что здесь уже не материальное, здесь духовное. Мир и правда. Книга пророка Исаии, 48 глава, 18 текст. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Мы так нуждаемся в правде. Кругом ложь, кругом предательство. Мир у некоторых держится на волоске. Некоторые матери с замиранием сердца наблюдают за своими дочерьми, не поссорится ли она с зятем. Некоторые наблюдают за сыном, не поссорится ли он с невесткой. Где взять эту реку мира? А река мира в соблюдении заповедей. И родителями, и детьми, конечно. И когда вы об этом им расскажете, они задумаются. И им надоест жить в конфликтных ситуациях. Вы знаете, мудрые мира сего могут утверждать о том, что 6000 лет происходило творчество Божие, что Богу нужны были миллионы лет. Не верьте этому. Потому что на первой странице Библии написано: «И был вечер, и было утро, день один». Я удивлялась этим повторением. А когда столкнулась с таким лжеучением о том, что Бог якобы бессилен, ему нужны были тысячелетия, миллионы лет. Нет, дорогие друзья, за 6 дней мир был сотворен. И Господь говорит: я призываю и вас, простых людей, которые, может быть, малообразованы, но как и образованным, так и вам я даю возможность познавать меня. Библия уникальна, потому что ученый найдет там для себя те моменты, на основании которых он сделает новые открытия и будет удивляться богатству и премудрости, и бездне Божьей благодати и его особых законов. А простой человек будет по-своему воспринимать спасение для себя. Самое главное, когда мы признаем Бога как Творца, что мы не отреклись от Него, а может быть, многие из вас, даже в одни атеизма, сказали: нет, мы не верим, что мы от обезьяны. Мы признаем Его как Творца, мы становимся под знамя Его, а это, помни, день субботний, чтобы светить Его, это и знамя Божье. Тогда наша страна не будет деградировать. Надо вспомнить свои корни, кто мы, и остановиться. И поэтому в Слове Божьем написано: помни. Ни одна из заповедей так не обращается к нашему разуму, как заповедь о субботе. Помни! Вот эта печать Божия начало. И этому зверю, которого сегодня весь мир страшится, зверь – символ власти, этой какой-то загадочной власти Антихриста, будет поставлен предел, потому что у тебя уже есть печать Божия. Помни день субботний, чтобы светить его. И не делай в этот день никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя. Таким образом, вы запечатлены печатью Божией. Вы знаете, и греческие некоторые документы говорят о том, что люди были знакомы с этой заповедью. И когда мы поднимались на гору Блаженств в 2000 году, там была прикреплена такая к ограде церкви табличка металлическая, потом ее сняли. Но у меня есть это отснято на видеокамеру. Там было конкретно написано, что до 350 года нашей эры христиане соблюдали субботу, потому что Иисус Христос соблюдал субботу, и ученики Его, Аристобул и Филон, они все считали, что суббота дана для того, чтобы человек соединялся со Всевышним, чтобы духовно развивался, потому что вот эта суета, вы посмотрите, как стремителен наш век. Когда человек не имеет времени для того, чтобы порассуждать, кто его Творец. И не просто избрать для себя воскресенье, или среду, или пятницу. Нет, дорогие друзья, Господь отвел специальный день, и Он назвал это суббота. Покой. В переводе «покой» – остановка. Ты должен остановиться и подумать об этом покое. Я купила такой православный карманная библиотечка, как типа небольшого календарика, и там очень интересные слова написаны. Православный календарь, да? Там православные праздники, и там говорится очень интересно, что суббота – это особый день, который принадлежит человеку не только как день отдыха, а как день познания Бога. И здесь конкретно говорится, что святая церковь наша крепко держится этого. Но пусть каждая церковь и каждый человек проверит правильность этого высказывания, потому что это установление Господа. Освященный – это отделенный. И вот представьте себе, идет свадьба. Все подруги хороши, 6 дней творения хороши, невеста особая. Знаете почему? Она соединится с Богом. Каждый день мы молимся молитвой «Отче наш», каждый день мы исповедуемся, каждый день мы соединяемся с Господом. Но суббота с утра до вечера, с вечера, вернее, до вечера, потому что библейские сутки начинаются не в 12 ночи, а начинаются от захода солнца. И, конечно же, солнышко садится в пятницу, все в доме приготовлено, и это приучает детей к чистоте, к порядку, потому что они готовятся к субботнему дню, помогают маме приготовить еду на 2 дня, в субботу приглашаются гости. И мне часто говорили: «Так вы что, еврейка?» Нет, дорогие друзья, я русская. Но ведь Слово Божие говорит: «Помни день субботний». И я знала это. И даже тогда, когда был только один выходной, воскресенье, я положила в сердце своем соблюдать субботу. И Бог не оставил меня. Никогда не бойтесь. Вот здесь и есть взаимодействие закона дел и закона веры. Идти со всеми, нарушая закон Божий, или встать против, соблюдая, потому что это закон Божий, а Бог тебе поможет. Вот здесь проявление нашей веры. Итак, все 7 дней творения, они просто прекрасны. Но суббота – это памятник творчества Божьего. Нельзя это разрушать. И памятник искупления, потому что Христос в субботу не воскрес. Он лежал в гробе Иосифа. И памятник счастливой семьи. Вот эти 2 заповеди, против которых сатана сегодня так воюет. Заповедь «не прелюбодействуй», 2 будут 1 плотью. И заповедь «помни день субботний» загрязнены им особенно. Потому что это основа государства, это основа всего. И поэтому, дорогие друзья, не думайте, что суббота куда-то исчезла. Суббота на своем месте. Есть метод библейский. Есть метод лингвистический и метод астрономический. Все эти методы говорят о том, что суббота с веками не потерялась. Числа изменились, но суббота нет. Библейский метод очень простой. Здесь говорится словами из Евангелия от Луки. Там говорится: день был тот, пятница, когда был распят Христос. И наступала суббота. И остались ученики в покое по заповеди. Как же так, что Христос был с ними 3,5 года и не научил их, что, дорогие, я умру, воскресну, все отменю, и вы празднуете воскресенье либо в пятницу, либо в среду? Нет, дорогие друзья, они остались в субботу в покое по заповеди. Не написано из-за страха от фарисеев, которые охраняли гроб и не дали бы им тело Христа помазать. По заповеди. Это библейский метод. Метод лингвистический, что почти на 108 языках мира слово «суббота» – это покой. И однажды я встретила мусульманина, который принял христианство в Бишкеке, и я повела его в телестудию, чтобы взять интервью от него, потому что, оказывается, слово «душанбе» – понедельник, на самом деле это 2-й день после субботы, да? И таким образом, дорогие друзья, календари стран Востока, они правильно говорят, что 1-й день воскресенья, как и Евангелие, на рассвете 1-го дня недели пошли помазать тело Господа, но не нашли его там, да? И астрономический метод – это метод, когда вы можете написать запрос в Гринвичскую обсерваторию, и вам там ответят, что день остался этот на месте. Вот библейский текст. Уже после Вознесения Иисуса Христа, в день же субботний, мы по обыкновению вышли за город к реке, где был молитвенный дом, и, севши, разговаривали там с собравшимися женщинами по обыкновению своему. Но люди опять ухитряются найти себе оправдание. Читают Колоссянам, 2 глава, 16 текст, и говорят: «Никто не осуждает нас за пищу или питье, за какой-нибудь праздник, новомесячие или субботу. Вот я нарушаю субботу, меня пусть никто не осуждает». Но читайте ниже 17 текст. «Это есть тень будущего тела во Христе». Дорогие друзья, простая суббота, которая Божья суббота, является памятником творения, она не есть символ. И пища простая, которую мы едем, она не есть символ на Христа, потому что это есть тень будущего, та какая-то суббота. И о ней записано в книге Левит. Потому что было 3 годовых праздника, и некоторые праздники 7-дневные, и падал праздник, например, на понедельник, называлась суббота, и сегодня называется суббота, не работают предприятия в Израиле. И последний день праздника тоже суббота. Таким образом набегало 7 годовых суббот. Теперь Христос отменил этот церемониальный закон, потому что Он Сам пришел, Он стал воплощением этих праздников. И поэтому пусть меня никто не осуждает, если я субботу, которая была связана с праздниками, выпадавшая на среду или на другой день, я теперь не праздную.

ему в этот день, а не в какой-либо. Да, каждый день можете поклоняться, но суббота – это покой от всех ваших дел. Итак, Христос стучит в наше сердце, и Дух Святой обличает. И Господь говорит: не ожесточите сердце ваше, я ведь для вас был распят. Духовность – это не просто, чтобы дети наши хорошо играли на фортепиано и разбирались, какое искусство хорошее, какое нет, а были привязаны к закону Божьему. И запомним, что даже те люди, которые говорят: «Я Духом крещен», это прекрасно быть крещенным Духом. Но Духом Святым писалась заповедь Божья самим Христом. Библия писалась Духом Святым, и поэтому не должно возникнуть противоречия. Если мы крещены Духом Святым, то мы будем покоряться закону Божьему, а не говорить, что он отменен. Да? «Помни день субботний», написал Господь, «чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай в этот день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя. Подумайте о своих детях. Даже гости, которые в вашем доме, ни скот твой, да? Потому что я за 6 дней сотворил небо, землю, море и источники вод». Вот в честь чего дана суббота. А не в честь израильского народа. Адам и Ева были людьми без национальности. И от вечера до вечера с молитвой встречайте и празднуйте субботу, потому что это есть особый знак Господа. Как соблюдать субботу? Конкретно в Библии говорится. Как бы мы ни хотели соблюдать воскресенье, пятницу, у нас не получится, потому что нет специальных указаний. Есть попытки соблюдать полностью воскресный день, но базары открыты, еще что-то. Даже если будут предприняты всякие законы, в домах вы не уследите, что будут делать люди. А Божий закон, люди понимают, что они имеют дело с Богом. И поэтому здесь Слово Божие говорит, что если ты удержишь ногу свою от исполнения прихоти твоих во святой день мой, и мало того, будешь называть субботу отрадою, не будешь пустословить, посмотрите, какие как бы мелочи здесь выделены. И Господь говорит, будешь иметь радость в Господе. Сядьте в метро, сядьте где-то в общественный транспорт, посмотрите на лица людей, нет радости. Может быть, потому что забыли эту заповедь? Нет радости в сердцах, нет радости в домах. Подумайте, как соблюдает ваша семья эту заповедь. И даже сыновей иноплеменников, присоединившихся не к Израилю, а к Господу, соблюдающих субботу, Господь говорит, я приведу на святую гору мою. Итак, духовность – это мировоззрение. В кого вы верите, как вы верите? Да, вы верите, вы знаете всю Библию наизусть, но чувства у вас негативные, а привычки вообще, может быть, отвратительные. И поэтому это должно все сочетаться. И чтобы наша духовность не была вот как мерцающее маленькое пламя. Мировоззрение, Слово Божие, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вот чем нужно формировать свое мировоззрение. Не только философией какой-то или другими священными книгами, нет. Обращайтесь к Библии, потому что это самый древний источник истины, через который открыл себя Господь. Чувства. О, у меня ненависть, я завистливый, я раздражительный. Как изменить их? Молитесь. Есть несколько видов молитв. Тайная, семейная, общественная. Молитвы по обетам. Практикуйте их и говорите: «Господи, измени меня, воззови ко мне, я отвечу тебе». Господь заверяет, что ты возлюбишь ближнего твоего, как самого себя, в семье и в обществе, и везде. И все это делайте с верой. Потому что вера способна самую безнадежную ситуацию превратить в самую наилучшую. А привычки? Вот ты человек, добрый по натуре родился таким. Да, ты имеешь хорошее мировоззрение, правильное. Но у тебя привычка там плохая. Потворствовать лени своей, может быть, ложь говорить, еще что-то. А может быть, еще какой-то грех непобежденный. Что делать в этом случае? Если смотрим на самих себя, мы отчаиваемся и бросаем вообще заниматься религией и духовностью. Смотрим на соседа, мы говорим: «О, я немножко лучше, чем он». Слово Божие говорит: «Взирайте на начальника и совершителя вашей веры». Смотрите на этот эталон праведности Божией, на все его 10 заповедей, на страдания Сына Божьего. Как он претерпел, сколько поруганий он вынес.
И тогда

вы будете иметь это блаженство. И если любите меня, говорит Господь, соблюдите мои заповеди. Потому что это Христос их написал. Пусть благословение, которое дается Господом, когда мы становимся под знамя Его, под огонь закона Его уже теперь, это не устрашит нас в день Его пришествия. И пусть благословение освящения субботнего дня, которое Творец еженедельно дает всему земному шару, почиет на нас, чтобы мы не убегали к суете. Да благословит вас Господь, и да будем мы защищены Его силой. Всего вам наилучшего!

0: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Если вы ищете Бога и хотите понимать Священное Писание, это программа для вас. Открывайте Библию вместе с нами. Сегодня на наши вопросы отвечает магистр богословия Эдуард Семенюк. В книге «Откровение» есть тексты, в которых идет речь о звере, образе зверя и начертании зверя. Эти тексты таинственные, в общем-то, даже пугающие. Что здесь имеется в виду? Кто такой зверь? Что такое образ зверя и начертание?
3: Хорошо, мы тогда обращаемся к книге «Откровение», которая чаще всего и в основном эти слова и употребляются. И больше того, что не просто они в книге Откровения употребляются, но в 14 главе книги Откровения, где описывается особая весть от Бога, целью которой приготовить людей, призвать к изменению жизни, приготовить их к жизни с Богом, в вечном царстве Его, приготовить к пришествию Христа, к встрече с Ним. И это от Бога, и Он ее настолько считает важной, что в виде ангелов она описана, как будто они проповедуют посреди неба громким голосом, чтобы все увидели и услышали. То есть ангелы – это символы вестников. И сам Бог упоминает вот эти образы зверя, начертания зверя. И более того, говорит, если в первой вести, в 14 главе Откровения, там 6, 7 тексты, говорится о том, что призывает Бог поклоняться Ему как Творцу, признавать Его Творцом, то в третьей вести, после которой описывается второе уже пришествие Иисуса Христа, и все три ангела вместе проповедуют, они как их вести, это как одно целое, они следуют друг за другом, или более даже по-другому можно сказать, они вместе идут, и один из них держит в руках вечное Евангелие. Все эти вести – это часть вечного Евангелия. Бог о чем-то предупреждает, и Он предупреждает о поклонении зверю, что кто будет поклоняться зверю, образу его, или принимать начертание его, тот будет пожинать последствия своего выбора. Причем они не очень приятные, и Бог серьезно об этом заявляет, и можно даже сказать, что эти слова звучат достаточно пугающе, потому что говорится, что будет мучим в огне и сере, и дым мучения будет восходить во веки веков. Поэтому нам, сегодня живущим, если эта весть касается нас, живущих вот в современное время, то нам нужно разобраться вот во всех этих символах, понять их, для того, чтобы знать, как нам быть, как нам поступать. И начнем с самого начала. Мы, наверное, прочтем вот эти несколько стихов из Откровения 14 главы, если позволите.
2: Конечно.
3: 14 глава Откровения с 9 и до 11 стиха. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучениях будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Вот эта весть от Бога, весть через третьего ангела, она представлена. Для начала обратим внимание на самое ее начало. Первая фраза его – «Кто поклоняется зверю?». Здесь речь не идет о каком-то будущем времени, что когда-то что-то произойдет, и тогда кто-то кому-то, какому-то зверю поклонится. А речь идет о том, что это в настоящем, настоящее продолженное время. Кто поклоняется зверю? То есть это может быть и сегодня в жизни каждого человека, когда он, может быть, даже того до конца и не понимает, когда своим образом жизни он не Творцу поклоняется, а этому зверю. И можно сказать еще так, вот если Бог определенным образом призывает через весь первого ангела поклоняться ему, к изменению жизни, соответствует тому, что описано в Священном Писании, соблюдению Божьих заповедей, отвержение зла, творить добро другим, и этим признать авторитет Бога над собой, что Он может, имеет право по праву того, что Он Творец, предписывать мне, как жить, как лучше жить, потому что Он меня сотворил и Он знает. Если я отвергаю поклоняться Ему таким образом, значит, получается, автоматически я выбираю другой путь. не поклоняясь Творцу, я поклоняюсь чему-то другому. Бог называет здесь, в частности, вот эту силу, которой могут поклоняться зверям. Что такое зверь или образ его, вот которому будут люди поклоняться, или, может быть, поклоняются сегодня, или готовятся к этому. Когда мы исследуем вот пророческие книги Библии, к примеру, близко к книге Откровения по духу, по содержанию, они общие, и Иоанн, он многие образы берет уже знакомые для читающих Библию из Ветхого Завета или из пророков, а в частности у пророка Даниила, то там у него в образе зверей представлены земные государства или царства, которые противились Богу. То есть зверь, и в Откровении этот образ, он более ярко представляется, используется Иоанном и показывает именно вот эти черты уже противящиеся Богу силы, они... Она именно так и описывается им, как та сила, которая не просто противится Богу, не просто воюет с ним, а пытается занять его место. И Даниил тоже примерно так представляет ее, что даже попытается посягнуть на закон Божий, отменить, написано в 7 главе книги Даниила, праздничные времена и закон Божий. То есть и здесь в книге Откровения вот эта власть, которая или сила земная, которая представлена зверем в 13 в частности главе, Откровение, она и представляет вот эту силу, которая занимает место Бога на земле и выступает от имени Бога, предписывая людям, как им поклоняться Богу, как верить в Бога, и не терпят даже иного какого-то пути поклонения или веры в Бога. Если я, к примеру, читая Священное Писание, понимаю, что Бог меня приглашает именно к такому роду поклонению, а какая-то земная сила, земная власть или то, может быть, мой близкий родственник будет заставлять меня и принуждать к какому-то другому поклонению. Вопрос встает, кого я буду слушать? Или буду слушать Бога, который меня сотворил и призывает к чему-то меня из Писания? Или же буду того человека, который, или, может быть, шантажом, или, может быть, силой заставляет меня последовать по-другому? По-другому жить, по-другому поклоняться. Здесь выбор. Поэтому за зверем может какая-то большая глобальная сила скрываться, которая посягает на мое право, на мою свободу выбирать, как мне поклоняться Богу и как верить. Любая сила, даже церковь, которая пытается присвоить себе полномочия, как раз-таки заставляет человека, как верить, как поклоняться, особенно если это противоречит Священному Писанию, она может быть причислена вот к этой силе, которая не с Богом, а вот получается уже с другим духом, противящимся Богу.
1: Открытая книга.
2: Что такое образ зверя в таком случае?
3: Образ зверя. Итак, если здесь говорится о звере, и это из 13 книги Откровения, здесь говорится зверь, который описывается в 13 главе книги Откровения, это религиозно-политическая власть, которая однажды была в истории, которая Библия представляет, что она будет существовать до конца земли, то образ зверя – это та система, которая повторит нечто уже бывшее однажды в истории, когда церковь стала использовать государство для достижения своих целей, предписывая людям, как поклоняться Богу. И тогда история, к сожалению, она есть, и это не скроешь, когда тысячи людей были замучены только потому, что они считали, что Богу нужно поклоняться или верить по-другому. Сжигали их на кострах, вот, и много другого творилось. Здесь в книге Откровения в 13 главе говорится о том, что нечто подобное, оно может повториться, когда современная какая-то религиозная система, любая, если она начнет сотрудничать со светскими силами для того, чтобы достичь своих целей, сотрудничать в смысле не того, чтобы пытаться как-то доброе что-то сделать, помогать вот светским организациям, а в том смысле, чтобы использовать их в угоду себе, использовать их силу, чтобы заставлять людей
2: оказывать давление,
3: принимать их точку зрения. И в Священном Писании это четко показано, что Божья система, Божья церковь, его народ никогда не будет преследующей силой, никогда не будет преследовать. Наоборот, Иисус говорил ученикам, что наступает время, говорил он, что когда многие будут преследовать вас гнать вас и будут думать, что тем самым они служат Богу. Вот известный ученик Иисуса, апостол Павел, когда-то преследовал первых христиан. Он думал, что этим он служит Богу. Но когда встретился со Христом на пути в Дамаск, куда он шел как раз для того, чтобы преследовать, связывать, бросать в тюрьмы христиан, Иисус встретился ему и говорит: «Почему ты гонишь меня?» А когда Павел гнал Христа, он его не распинал, он не гнал, а как раз-таки преследуя, гоня вот этих детей Божьих, верящих в Иисуса Христа, преследование на религиозной почве, они являются преследованием Христа, преследованием Бога.
2: Эдуард, но одно дело идти против Бога и искренне заблуждаться, полагать, что ты прав, думать, что этим ты служишь Богу. И совсем другое дело осознанно идти против воли Божьей.
3: Совершенно верно. Вот именно поэтому вот эта весть третьего ангела, которая так серьезно звучит, очень даже серьезно, которую мы прочитали, это цель ее призвать людей к покаянию, к тому, чтобы прислушались к Богу и не шли против Него. Это как раз-таки для того Бог дает, чтобы дать надежду, что еще не все потеряно. Но все настолько серьезно, поэтому Бог такими серьезными образами здесь выражается, открывает. Но когда кто-то намеренно идет, зная истину Божию, и выступает против нее, идет против Бога, против его заповедей, тогда, конечно, это другой вопрос. Но здесь речь идет о тех, кто может еще прислушаться, кто может послушать Бога и принять вот эти его, это приглашение к изменению жизни, к покаянию. Можно даже эту третью ангельскую весть назвать вестью покаяния. Бог желает, чтобы все люди спаслись, чтобы все пришли к покаянию и не желает гибели никого.
2: Люди, которые входят вот в эту систему, которая, собственно, идет против Бога, которые связаны со зверем, с его образом, для них есть надежда?
3: Конечно, есть надежда. Потому что здесь
2: даже
3: говорится...
2: Даже если они сознательно противятся?
3: Даже если сознательно, но пока еще есть... Вот пока человек слышит истину, пока обличает его совесть, Дух Святой обличает через совесть, Бог через совесть человека обличает, это значит, что для него остается надежда, потому что Бог пытается его побудить к изменению. Наоборот, безразличие, когда человек не чувствует, что все, что что-то серьезное происходит, что он в чем-то заблуждается, что плохо, когда все спокойно, вот тогда нужно задуматься. Вот это вот опасное состояние, состояние безразличия, вот такого спокойствия. А когда совесть обличает, а Бог всех желает спасти, поэтому к каждому человеку обращается, к разуму каждого человека. И даже сейчас, когда человек слышит Евангелие, слышит, начинает понимать какие-то вещи из Писания, то это тоже обращение Бога к нему, побуждающее каким-то переменам. Но если мы вернемся к тексту, здесь помимо того, что о звере говорится, об образе его, этой системе, которая повторит то, что однажды было уже, когда снова будет религия и светские системы вместе действовать заодно, говорится о начертании, которое будет приниматься на чело или на руку. В общем, если сказать, то это знак или печать в древности, да и сегодня, оно говорило об авторитетности чего-то или о принадлежности к кому-то. Кто-то поставил печать на каком-то документе, он подтвердил своим авторитетом действенность этого документа. В прошлом печать, она указывала на сохранность чего-то, что вот если запечатан какой-то документ, он будет сохранен, и сегодня посылки запечатывают сургучной печатью, что он не будет вскрыт, пока не дойдет до адресата. Это определенная гарантия. Здесь в Откровении есть два образа. Есть печать Божия употребляется, Бог свою печать, и этим самым он ставит, как скажем, знак сохранности на тех, кто предан ему, и печать начертания зверя тех, которые выбрали быть против Бога. То есть и в послании к Тимофею говорится о том, что такое печать Божия. 2 глава, 19 стих, послание, 2 послание к Тимофею. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Итак, здесь говорится о том, что печать Божия – это когда Бог знает своих, признает своих. Когда Он призывает, говорит, эта печать тоже Божия. «Пусть от неправды всякий отступит, кто исповедует имя Бога». И эти слова созвучны с тем, что однажды Иисус говорил в Евангелии от Матфея, когда он говорил о том, что не всякий верующий, не всякий говорящий мне «Господи, Господи», говорил Иисус, «войдет в Царство Мое Небесное». Как это так, не всякий? А он поясняет дальше, «но всякий, исполняющий волю Отца Моего Небесного». Всякий, кто исполняет волю, на том Бог поставит свою печать.
2: Это и есть такой видимый знак того, что человек принадлежит Богу и исполняет его, когда он исполняет его волю.
3: Совершенно верно. А в чем воля Божия? В его заповедях выражается, потому что чуть позже Иисус скажет, что даже недостаточно проповедовать от имени Христа. Он говорит, многие скажут мне в тот день, «Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем мы бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Это еще не доказательство принадлежности Богу. Но Иисус скажет, «И тогда объявлю им» 23 стих Евангелия от Матфея, 7 главы. «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». А беззаконие – это и есть попрание закона Божьего, отсутствие закона, несогласие с ним. Или, если обратное сказать, присутствие закона – это исполнение воли Божией, это печать Божия. Бог признает вот своими тех, которые в своей жизни подтверждают, что они принадлежат Богу, что они руководствуются Его принципами. И тогда для таких, Бог говорит, они могут быть спокойны, и никаких, ничего страшного в их жизни, никаких последствий не произойдет.
1: Открытая книга.
2: Эдуард, а что касается печати зверя? Мы говорили о печати Божьей. А люди, которые носят печать зверя, что это за печать?
3: Но
2: что это за люди?
3: Нужно сказать сегодня о том, что в настоящий момент печать зверя, еще нельзя сказать, что на ком-то есть эта печать зверя. Потому что она будет тогда на людях, скажем, они будут принимать, когда человек четко осознал и понял, в чем истина заключается, и принимает решение, принять ее или отказаться. Вот в тот момент он определяет, на какую сторону встать. И если, между прочим, вот что, наверное, важно отметить, я думаю, в контексте трех ангельских вестей, и если глубоко изучать весть первого ангела, там говорится о поклонении Творцу. Из заповедей, о которых мы сейчас говорили, что послушание Божьим заповедям говорит о том, что вот указывает на принадлежность Богу, одна говорит вот об особом праве Бога как Творца на поклонение наше. Это четвертая заповедь, которая напоминает о дне субботнем. Поэтому вот вопрос вокруг этого дня, поклоняться Богу в этот день или не поклоняться, он очень важен и определяющий. Но если позволите, буквально еще несколько слов нужно бы сказать, наверное, вот о вот этой, о мучениях, о которых здесь речь идет. Если сравнивать с любящим Богом и с теми мучениями, о которых здесь говорит, как они сочетаются между собой. Вечные муки, вечный огонь, которого многие боятся. Здесь, чтобы просто понять, нужно понимать библейский образ мышления. Слово «вечный» в библейском понимании, оно не всегда говорит о вечности, но иногда говорит о последствиях, что они будут иметь вечное значение. К примеру, если вечно, слово «вечный» связано с Богом, тогда оно имеет продолжительность. Если с человеком, то это слово «вечный» ровно столько продолжается, сколько человек живет. К примеру, вот о вечных муках здесь идет речь. Это вечные адские муки, о которых иногда мы слышим, что люди будут все века будущие в горящем огне где-то мучиться. Это тоже дьявольское изобретение, чтобы вот такую тень на Бога бросить, что вот вы хотите быть с Ним, какой это Бог, какой это любящий Бог, если Он готов за какие-то прегрешения, пусть даже 70 лет человек грешил, который прожил, готов его мучить все будущие века и всю вечность. Это просто даже нелогично. Это противоречит тому, что Бог открыл в Священном Писании. Но вот послание Иуды дает нам четкое понимание этого вопроса. Здесь приводится в пример Иудам, апостолом Иудой, как два города, Содом и Гоморра, которые были казнены при помощи серы огня, серы вот дождя такого из огня и серы с неба, как 7 и 8 стихи. «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иную плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример». Они подверглись казни огня вечного и поставлены в пример. Огонь вечный пал на них, Но если мы сегодня посмотрим на район Мертвого моря, там uh-huh. нет никакого вечного огня в районе тех городов, чтобы он по сей день горел. Uh-huh. Речь идет о последствиях, что больше никто не восстановит того и не потушит этот огонь, который придет. Они поставлены в пример, и 8 стих. «Так точно будет и с теми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и засловят высокие власти». То есть последствия этого суда Божьего будут необратимы. Если человек отказался от спасения Богом дарованного, то этот выбор раз и навсегда, и он необратим. Но самое, вот, скажем так, главное, что здесь в вести третьего ангела, и вот это нужно понять, вот эти фразы, «он будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем». Ведь это все вот в присутствии вот Агнца, Бога, любящего Бога. Агнец в книге Откровения – это символ любви Божией, которая жертвует собой ради спасения других. И вот это вот они, получается, о мучениях говорится в присутствии Его и в присутствии ангелов. Mm-hmm. Здесь исполняются те слова, которые однажды Иисус сказал в Евангелии от Марка, в 8 главе не записано, что «тот, кто исповедует имя Христа пред людьми, того он признает или исповедует имя его пред ангелами и пред Отцом Небесным». И вот здесь он теперь в этот момент, поскольку они сделали свой выбор, не может их признать своими. Более того, Агнец, который есть любовь, мы знаем Христа как того, который исцелял, спасал, который утешал, и вдруг он свидетель того, что происходит. Это говорит о величайшей трагедии, которая однажды произойдет, что Бог, который есть любовь, который все сделал для людей, теперь вынужден просто их отпустить, тех, которые отказались от Него, со слезами на глазах, готовый спасти, но ничего не может он сделать, потому что от Него отказались. Это самая великая трагедия, которая здесь описана. Поэтому это весь третьего ангела, это вот такой слезный призыв Бога к покаянию. «Одумайтесь, люди! Куда вы идете? Ради чего вы живете? Потому что так без Бога нет будущего. Угу. Только
2: Эдуард,
3: с Богом».
2: Такой вопрос. Мы говорим обо всех этих событиях, конечно же, в контексте покаяния. Есть ли в жизни человека, который сознательно противится Богу, такая черта, дойдя до которой и переступив которую, человек уже не может, не в силах вернуться назад, покаяться?
3: Есть такая черта, и в Священном Писании разные образы по этому поводу используются. Один из образов – это сожженная совесть, когда совесть перестает влечать во греха. Когда человек переступил эту черту, больше обратно не вернуться. Поэтому пока сегодня чувствуется, вот ощущает человек обличение, призыв Бога, нужно использовать настоящий момент, сегодня. Сегодня, если есть побуждение что-то изменить, то менять нужно сегодня, потому что завтра может быть поздно. И вот этот огонь, о котором здесь идет речь, чаша страданий, вот это вот тот, кто испил из чаши вавилонских заблуждений, которых тоже в вести трех ангелов есть, он делает сразу выбор в пользу того, что будет пить и из этой чаши гнева Божьего. Христос отвел от нас этот гнев Божий, но человек, который отказывается от дара Божьего, призная, получит его, получается, сам в своей жизни последствия этого выбора. И огонь Божий — это когда Бог отнимает свою защиту, и для грешника Божье присутствие – это огонь поедающий, когда Бог оставляет во власть выбора человека, и его присутствие для человека – уничтожающий огонь.
2: Эдуард, я благодарю вас за эту интересную беседу, благодарю вас за ваши ответы. Время нашей программы подошло к концу. Это была программа «Открытая книга». Открывайте Священное Писание, и Бог откроется вам. Всего доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки, ноги онемели, без движения третий час.
4: Поднимайся, выпрямляйся, сделай шаг вперед смелей. Не стесняйся, улыбайся, вместе будет веселей.

0: Здравствуйте, мальчики и девочки.
1: О, кажется, у нас здесь сонное царство. Наверное, был тяжелый день или вообще не выспались. Но все-таки, чтобы нам взбодриться, мы сделаем зарядку. Мы сегодня продолжаем разучивать комплекс с гимнастическими палками. Он у нас получается с каждым разом все лучше и лучше. Итак, как всегда, разминка для шеи. Для начала. Пожалуйста, встаем. Юлечка, начинай.
2: Первое упражнение. Птичка чистит перышки. Наклоняем голову.
1: Вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Не забываем об этом. Хорошо, несколько раз. Молодцы. Дальше.
2: Следующее упражнение. Сова. Поворачиваем голову в одну сторону, а потом в другую.
1: И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше.
2: Следующее упражнение. Маятник.
1: Стараемся коснуться ухом плеча. И не торопимся, не торопимся, медленнее, вот так. Больше наклоняем голову к плечу. Плечи не поднимаем, спина прямая. Так, молодцы. Хорошо, закончили.
2: Следующее упражнение – мячик. Кладем на одно плечо, перекатываем к другому.
1: Медленно делаем это упражнение.

0: Давайте еще разочек. Закончили.
1: Следующее упражнение — мельница. Мы делаем круговые движения руками.
2: Сначала вперед. Вперед. Энергично. Энергично. Можно быстрее, Юля. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И назад.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
2: Так, встряхнули руки. Дальше.
1: Следующее упражнение — обними себя.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Молодцы! Потрясли ручкой.
1: А теперь упражнение с гимнастической палкой. Держим палку перед грудью, встаем на носочки и поднимаем палку вверх.
2: Вдох, выдох.
3: Можно представить, что это 50-килограммовая штанга.
1: Тяжелый.
2: Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Закончили.
1: Оставляем правую ногу назад и прогибаемся.
2: Смотрим на палку. Опустили. Раз, вдох, выдох. Раз, два. Раз, два. Хорошенько прогибаемся. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, и два. Хорошо. Следующее упражнение. Палка на лопатках.
1: Следующее упражнение — палка на лопатках. И делаем наклоны. Сначала вправо, потом влево.
2: Хорошо. Раз.
1: Раз, два. Раз, два.
2: Хорошенько наклоняемся.
1: Раз, два. Раз, два. Закончили. Следующее упражнение — палку держу
2: сзади,
1: в локтях.
2: Сзади в руках. Сзади в руках и наклоны, да? И раз. Оставляем палку назад, поднимаем вверх. Спина прямая. Смотрим прямо перед собой. Не сутулимся. Смотрим перед собой. Вот так. И хорошо. Смотрим перед собой. Спина прямая. Я посмотрю. Вот у Юли молодец. Хорошо. Еще. Не сгибаем спину. Марина, вот молодец. Хорошо. Закончили. Следующее.
1: Следующее упражнение. Палка в локтях. И делаем повороты.
2: И вправо. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы.
1: Теперь ставим палку перед собой и делаем пружинищие движения.
2: Наклоны. Раз, два, три, четыре, пять. Спина прямая. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Хорошо?
1: Следующее упражнение — приседания. Мы держимся за палку и делаем приседания.
2: Только стоим прямо, держим спину прямо. Вот так. Молодцы. Хорошо. Сколько раз будем приседать, Юля?
1: 8.
2: Можно даже 10.
3: 7. 10. 10?
2: Хорошо. Кто может больше, тот может делать их больше. И расслабились, потрясли ногами.
1: Продолжаем. Упражнение для кистей. Первое упражнение. Берем палку в правую руку и поворачиваем ее.
2: Хорошо. В другую руку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре.
1: Закончили. Следующее упражнение. Держим палку обеими руками и крутим ее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение — махи ногами. Держим палку вверху и достаем палкой ноги.
2: И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Молодцы.
1: Закончили. Держим палку перед собой и достаем колени палки.
2: Хорошо. Следующее.
1: Поднимаем палку вверх, ноги в стороны. Опускаем ноги вместе.
2: И раз, два, два,
1: три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три и четыре. Закончили. Следующее упражнение. Мы садимся.
2: Без помощи рук, да?
1: Да.
2: Палка перед собой. Садимся. А теперь встаем так же, не касаясь руками пола. Молодцы. Еще.
1: И еще разок.
2: Еще встанем. Так.
1: Закончили.
2: Садимся.
1: Следующее упражнение – гребля. Мы сидим и как будто плывем на лодочке.
2: Ну, энергично делаем это упражнение. Вот так, да. Закончили.
1: Следующее упражнение для брюшного пресса. Неваляшка. Ложимся. Палку кладем за голову.
2: И садимся. Раз.
1: Раз. Два. Три.
2: Рина, лучше садись. Рина.
1: Четыре.
2: Палка перед собой.
1: Пять. Шесть. Семь и восемь. Закончили. Следующее упражнение. Мы лежим на спине и подтягиваем колено к груди.
2: С помощью палки. Вот так, да. Носочек тянем, опустили. Другая нога. И раз, подтянули. Хорошо. Еще одна. Раз. Два. И еще по разу для каждой ноги. Так. И закончили. Ну вот, наш комплекс завершен, дорогие ребята. Вы можете заниматься тем, чем вы запланировали. А мы ждем вас завтра, потому что вместе
4: веселей!
2: Пока!
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
6: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет подростковая группа «Силах».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы близимся к концу исследования вопроса о природе божества на основании Священного Писания. И сегодня я продолжу чтение главы из книги Алистера Маграта «Понимание Троицы». Глава называется «Всесильное имя Троицы». В прошлый раз мы остановились на взглядах некоторых критиков учения о Троице, которые сводятся к тому, что якобы в момент формирования этого учения христианское сообщество было очень примитивным, и таким образом понятие о Троице есть свидетельство и отражение того примитивного мировоззрения. Но наука, пишет Алистер Маграт, продвинулась вперед после 1890-х годов. Было обнаружено, что примитивные люди умели считать гораздо больше, чем до трех. И во всяком случае стало совершенно ясно, что учение о Троице не имеет никакого отношения к математике, а было попыткой выразить полноту и богатство христианского опыта и понимания Бога. Оно пытается понять тайну Бога в форме слов, чтобы выразить всю глубину ее понимания в формуле. Оно является твердой пищей для философии, но молоком для веры. Для христианского опыта познания Бога учение о Троице – это то же, что грамматика для поэзии. Оно устанавливает структуру и рамки, которые позволяют нам понять то, что далеко превосходит их. Оно является как бы скелетом, поддерживающим плоть христианского опыта. Христианский опыт познания Бога существовал задолго до того, как было сформулировано учение о Троице. Но это учение поясняет этот опыт и помогает нам понять то, что мы познаем на опыте. Оно толкует наш опыт познания Бога. Оно устраняет неадекватные и ошибочные представления о Боге, которые возникают на нашем пути к Нему. Подобно прокапыванию канала для более свободного течения потока, учение о Троице задает направление в наших размышлениях о Боге, устраняя препятствия, околохристианские представления о Боге, которые встают на Его пути, когда Он выходит навстречу нам. Таким образом, учение о Троице является последним христианским словом о Боге. Мы не начинаем с Него, а заканчиваем им. Когда вы пытаетесь объяснить кому-то христианскую религию, последнее, о чем вы будете говорить, это будет учение о Троице. Вы начнете говорить об Иисусе Христе, о Его смерти на кресте и воскресении, либо же будете говорить о возможности встречи или опыте личного познания Бога. Но даже если вы начинаете говорить о Боге таким образом, вы говорите о Нем в рамках, установленных учением о Троице. Можно сказать, что учение о Троице скрыто присутствует в вашем разговоре о Боге, а богословы только объясняют то, что уже существует. Учение о Троице не было придумано. Оно было не раскрыто до определенного времени. Оно подразумевается в христианском размышлении о Боге, и богословы только делают его ясным. Это подобно составлению карты, которая показывает все черты местности, позволяя тем самым установить, как они связаны между собою. Эти связи уже есть. Карта просто помогает нам яснее показать их. Какова же тогда важность учения о Троице? Люди часто спрашивают, кто или что такое Бог, и надеются получить удовлетворительный ответ. Учение о Троице – это резюме христианского ответа на вопрос, кто есть Бог. Оно подобно краткому изложению истории, рассказу о нашем искуплении через смерть и воскресение Иисуса Христа. Оно выделяет главные моменты в этой истории, рассказывая о нашем сотворении, нашем искуплении и нашем возрождении. Но это рассказ об одном и том же Боге, который сошел с небес, чтобы встретить свое творение, где оно есть, чтобы возвратить его к себе. Это краткое изложение необходимости для нас Бога, того, что Бог делает для нас. Это заявление, что тот же Бог, который таким чудесным образом сотворил нас, действовал даже более чудесным образом, чтобы искупить нас. Одним из самых сильных христианских церковных гимнов является древнеирландский гимн, обычно приписываемый святому Патрику, покровителю Ирландии. В этом гимне верующему постоянно напоминается о богатстве и глубине христианского понимания Бога и о том, что именно этот Бог связан с верующим через веру. «Я исповедую сегодня всесильное имя Троицы, признавая ее единой, три в одном и один в трех». Именно сила и присутствие этого Бога позволяет христианину держаться на высоте в мире тьмы и греха. Затем гимн описывает широкую панораму дел Бога в истории. Верующему напоминается, что Бог, которого он дерзает делать своим через веру, это тот же самый Бог, который сотворил землю. И когда верующий созерцает чудеса природы, он может понять, что Бог, присутствие и сила которого действует в мире природы, это тот же самый Бог, присутствие и сила которого действует в его собственной жизни. «Я исповедую сегодня силу, освещенными звездами неба, славный луч солнца, дающий жизнь, белизну луны на ночном небе, сверкание молнии, стихийные удары проносящегося ветра, твердую землю, глубокое соленое море вокруг древних вечных скал». Затем наше внимание обращается на работу Бога в искуплении. Тот же самый Бог, который сотворил мир, землю, море, луну и звезды, действовал в Иисусе Христе, чтобы искупить.

0: об истории Иисуса Христа, Его воплощении, крещении, смерти, воскресении, вознесении и окончательном пришествии в последний день. Все это, утверждает святой Патрик, является действиями того же самого Бога, который сотворил нас, когда Он выходит, чтобы встретить нас через Иисуса Христа. Все это было сделано ради нас, грешных творений, которых любит и милует человеколюбивый и многомилостивый Бог. И, наконец, Бог, который сотворил Вселенную и искупил нас через великую последовательность событий, кульминацией которых явился Иисус Христос, это тот же самый Бог, который с нами теперь, здесь, который встречает нас и остается с нами до скончания века. Я исповедую сегодня силу Божью меня держать и вести, Его глаза следить за мной, Его силу удержать меня, Его ухо услышать мою нужду, мудрость моего Бога учить, Его руку, могущую направлять, Его щит, способный защищать, Слово Божье, чтобы дать мне речь, Его небесное воинство, чтобы меня охранять. Именно об этом Боге свидетельствует Священное Писание. И его познает человеческий опыт. Бога, который взрыхлил почву человеческого мышления, заставляя расширить наши идеи и категории до их возможного предела, чтобы хотя бы приблизиться к нему. Это не тот Бог, который заводит мир, подобно часовому механизму, а затем предоставляет его самому себе. Это не тот Бог, который спускает свои повеления с олимпийских высот. Это не тот Бог, который растворился в естественной природе и неотличим от нее, но это тот Бог, который открывает себя нам и делает себя доступным через смерть и воскресение Иисуса Христа, Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Учение о Троице обобщает исключительно богатые и с трудом достигнутые проникновения христианских богословов в природу Бога. Для богослова оно является защитой против неправильного понимания Бога. Для верующего же оно является напоминанием о величии и тайне Бога, предавшего себя смерти на кресте ради спасения людей. Оно помогает нам не то чтобы понять Бога, а позволяет избежать неправильных путей размышления о Нем. Встав перед выбором между придуманным Богом, которого можно понять без особых затруднений, и реальным Богом, которого нельзя понять, Церковь без колебаний избрала второй путь. Верующему, конечно же, будет легче говорить о Боге, чем о Троице, и его не надо критиковать за это. Но когда этот верующий начинает размышлять о Боге, которому он поклоняется и которого почитает, его мысли обратятся к всесильному имени Троицы. Именно здесь заканчивается долгий процесс размышлений о Боге, когда мы начинаем понимать, что дальше мы идти не можем. И именно здесь размышления уступают дорогу поклонению и почитанию. «Свят, свят, свят, всемогущий Господь Бог, все твои дела да восхвалят имя Твое на земле, на небе и на море, свят, свят, свят, всемилостивый и всемогущий Бог в трех лицах Пресвятая Троица». С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную. А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Сегодня мы продолжаем разговор о колоректальном раке с нашими гостями, врачом-проктологом Александром Владимировичем Белоноговым. Здравствуйте, рада вас приветствовать. И врач-онколог Галина Васильевна Задорожная. Здравствуйте еще раз. Итак, наша прошлая беседа остановилась на таком, может быть, не очень известном для простого обывателя диагнозе, да, такое, как образование полипов. Все-таки почему мы должны акцентировать на это внимание, если они меня могут совершенно не беспокоить, они могут быть у человека, да, и никак себя не проявлять? Зачем мне нужно вообще об этом беспокоиться?
3: Ну, я уже в прошлой беседе сказал, что полипы встречаются у 40% здоровых людей.
2: Вот. Есть здоровых и... людей причем?
3: Здоровых. Ну, они об этом не знают, что они больны, но они являются носителями этих полипов. Полипы не всегда перерождаются в рак, но точно установлено, что 95% аденокарцином развивается из доброкачественных полипов. И я думаю, об этой теме стоит несколько больше поговорить, потому как лечение полипов, оно, собственно, особой сложности не представляет, если это небольшой полип на узком основании. Удаляется он эндоскопическим путем во время колоноскопии. Больной ничего не ощущает. Эта процедура происходит без анестезии, если не считать просто сами болевые ощущения, которые, или неприятные ощущения, которые могут наблюдаться при колоноскопии. А в момент удаления полипа человек никак не ощущает этого. И сравнить с тем, что может произойти через 6-10 лет, когда этот полип перерождается в раковую опухоль, и какие предстоят ему операции, то становится очевидным и важным роль колоноскопии вот как профилактического метода в диагностике полипов и рака толстой кишки.
2: К сожалению, очень часто люди не спешат не только идти к врачу, но и применять даже те рекомендации, которые он дает. Если следует удалить полипы, да, сколько можно с ними потянуть, сколько можно с ними пожить?
3: Ну, это удаление полипов не является экстренной операцией, производится оно в плановом порядке, но все же специалисты рекомендуют как можно быстрее удалить полипы. Дело в том, что проведены были исследования, даже в мелких полипах размером 1 мм уже обнаружены были раковые клетки. Отсюда вывод. Быстрее удалим, меньше вероятность того, что этот полип трансформируется в опухоль раковую.
2: Тогда важность уже действительно становится очень ясной. То есть, соответственно, потом у нас может развиваться рак прямой кишки.
3: Ну, если это полип был расположен в прямой кишке, то да.
2: То есть, ну, как одно из следствий, да? А в чем тогда особенности именно рака прямой кишки?
4: Особенности рака прямой кишки зависят прежде всего от ее строения анатомического, потому что прямая кишка, она делится на ампулярный отдел, на ректосигмоидный переход в сигму, там есть некоторое сужение, перегиб, и выходной отдел, анус так называемый. И дело в том, что если опухоли возникают в ампуле, ампула – это емкий по сравнению с ободочной кишкой, более емкий такой отдел. И раки могут длительно протекать там бессимптомно. И не будет запоров. И больной обращает внимание, когда у него появляется, допустим, кровь в стуле алая. Дальше. Что еще характерно для этого отдела? Что больные часто идут под диагнозом геморрой. Вот это модный хирургический диагноз. Врач смотрит, если внимательно или невнимательно, но сам больной, если видит, что у него выделение крови, и он сам себе ставит диагноз. Ну, как известно, что каждая рожавшая женщина имеет геморрой той или иной степени. Вот. И поэтому начинает лечиться вот так же, всякими методами. И нужно здесь опять же применить вот систему диагностики, пальцевое исследование, потому что оно позволит нам увидеть опухоль, даже маленькую. Мы смотрим на состояние слизистой, на ее целостность, если имеются нарушения уже это. И, конечно, труднее при верхних отделах при пальцевом исследовании поставить. Но учитывая, что мы должны сделать и рентген, и регоскопию, и применить вот эти три метода, ректоромоноскопию, и регоскопию, и пальцевое исследование.
3: Колоноскопия,
4: да, но это верхние отделы мы будем смотреть. Но дело в том, что уже мы поставим точный диагноз. Но когда ставится диагноз геморрой, и не заглядывать выше, и даже оперировать больного, тогда уже это получается печальный факт.
0: Живой источник.
2: Но все-таки в зависимости вот от
3: локализации.
2: Да, от локализации, насколько у нас отсюда вытекают методы лечения, да, то есть что больной должен, к чему быть готов?
3: Ну, нужно сказать, что раки ободочной кишки оперируются технически проще, чем раки низкой локализации, нижнеампулярного отдела, прямой кишки. Вот. И прогностические критерии, то есть выживаемость больных после этих операций значительно лучше, если они были своевременно произведены, вот именно раки ободочной кишки.
4: А что хочется сказать еще, в общем, и для той, и для другой локализации, что если больной поступает в спокойном состоянии, это одно. Но когда он поступает с явлениями кишечной непроходимости, тогда большие сложности возникают и для ободочной кишки, и для прямой кишки. Вот. Поэтому раки прямой кишки какую особенность имеют для хирургического лечения? Остается ли естественный путь или выводится колостома на живот?
2: И противоестественный
4: задний проход. Кишка выводится на переднюю брюшную стенку, и человек должен вот так жить. Поэтому больные часто отказываются от операции, вот увидя это.
2: Конечно, это психологическая травма,
4: да,
2: очень сильная.
4: Да, большая психологическая травма. Опухоли, которые выше расположены, они позволяют сделать резекцию и соединить с нисходящим отделом толстой кишки, и, то есть естественный путь будет оставаться. Вот в этом еще, конечно, трагедия. Больного нужно подготовить, объяснить ему все, потому что многие больные, к сожалению, могут даже отказаться от этой операции.
2: Потому что очень сложно человеку в такой ситуации где-то вообще найти утешение, да?
4: Конечно.
2: Здесь
4: и социальная реабилитация должна, здесь и должна быть семья, которая тоже играет роль, какое отношение, как это все. Вот это вот, конечно, сложности возникают.
2: Конечно, наверное, очень вообще стоит человеку самому как-то правильно подходить вот к этому состоянию, когда это уже у тебя нет выбора, да, либо такая операция, либо ты просто обречен, да, и, наверное, здесь вот очень важна роль молитвы и духовное состояние, в котором человек находится, да, чтобы ощущать поддержку в Боге прежде всего, да, потому что в таких ситуациях, когда нужно себя перебороть, сложно что-то еще посоветовать.
4: Конечно, это очень-очень большую роль играет.
2: Но если уж мы...
4: Извините, я еще хочу добавить, что для лечения рака прямой кишки применяется лучевой метод для нижних отделов. Если ободочная кишка лечится с заполнением химиотерапии, вот, то при прямой кишке еще подключается и лучевая терапия в комбинации. Вот это тоже особенность.
2: То есть это наиболее щадящий вариант лечения? Лучевая терапия по сравнению с химиотерапией?
4: Ну, там уже рассчитывается в зависимости от распространения, в зависимости от этого. Но вот лучевой метод при лечении толстой кишки только при заболеваниях прямой кишки применяется.
2: Но все-таки хотелось бы узнать тогда, как не допустить нам вообще этого заболевания, какие методы профилактики существуют, потому что последствия мы уже знаем, и они нас не радуют.
3: Профилактики рака прямой кишки большое значение имеет борьба с запорами. Регуляция стула может достигаться как обычными физиологическими методами, употреблением диеты, содержащей большое количество клетчатки. В достаточном количестве употребляется вода.
2: Какой объем воды необходим человеку?
3: Ну, есть такая простая формула. Объем воды рассчитывается следующим образом. Один стакан воды на 10 килограмм веса человека.
2: То есть в среднем, если человек весит 70 килограмм, то 10 стаканов воды или жидкости вообще. То есть
3: 7 стаканов.
2: Да, 7 стаканов.
3: В среднем 7-8.
4: Не менее.
3: Привычку пить воду надо вырабатывать. С возрастом субъективно человек хочет меньше пить. Но это не значит, что ему требуется меньше воды. Угу. Зная эту норму, он при настойчивости выработает у себя привычку. И потом уже это становится естественной потребностью.
2: Я понимаю, что это особенно важно для пожилых людей, да, тогда?
3: Ну и для молодых, для всех. Сейчас надо это делать.
4: Просто есть целая серия заболеваний, которые называются болезни обезвоживания. Это не только запоры, это целая серия.
2: И поэтому, кажется, обезвоживание только в пустыне у нас может быть. Когда
4: болезни обезвоживания существуют. И они, к сожалению, могут, не к сожалению, а наоборот, к счастью, они могут быть ликвидированы, когда человек правильно принимает воду. И в количестве, и режим. За полчаса до еды и через 2 часа после еды. До и после, до и после. И тогда, вот представьте себе, приходит пожилой человек, и лицо сморщенное, и как папиросная бумага, и вспоминаешь пустыню Сахару. И когда говоришь, у меня соседка такая, когда я ей сказала, вы попробуйте пить воду, вы начните дыхание пострельниковое делать. Вы посмотрите, и она действительно, вот прошло 3-4 месяца, она говорит, я себя не узнаю. Мне никакие кремы не помогали, ничего. Это очень важно, очень важно.
0: Живой источник.
3: Ну, иногда для борьбы с запорами мы назначаем слабительные средства. Тут стоит оговориться, что бесконтрольный прием слабительных, он балует кишечник, и наступает момент, когда уже кишечник не реагирует, несмотря на высокую дозировку. Хотя сейчас...
2: Какую альтернативу мы тогда можем предложить людям?
4: Я вам скажу личный опыт. Вот если мы будем употреблять молотое льняное семя, вот из расчета 3 столовых ложки семени и столовую ложку кунжута в кофемолке хранить в баночке в холодильнике и вместо масла добавить в кашу, не боясь десертную ложку сверху, или в салаты, или везде. Во-первых, это у нас маслозавод дома на столе. Льняное масло очень полезное, но оно быстро прогоркает, оно портится. А прогоркшее масло, оно очень вредное. Вот. А здесь мы получаем водорастворимые жиры. В кунжуте мы получим кальций, мы получим медь, мы получим витамин А. И вот если вот это все выполнить, то эта проблема решится у каждого.
3: Мы еще хотим дополнить, что в профилактике рака большое значение имеет регулярное посещение хирурга или проктолога в возрасте после 40 лет. После 40 лет ежегодно нужно проходить ректорманоскопию, осматривать дистальные отделы толстой кишки. И после 50, даже если ничто не беспокоит, рекомендую делать фиброколоноскопию с периодичностью 3-5 лет между исследованиями.
2: То есть это основные ваши рекомендации по профилактике?
3: Ну, сюда можно добавить лечение хронических заболеваний кишечника, колитов, неспецифических воспалительных заболеваний, язвенного колита, болезни Крона, а также общие рекомендации, которые подходят для всех больных, не только раковых, всех больных людей. Это активный образ жизни, физические упражнения и позитивный настрой. То, как мы встречаем жизненные проблемы, оно так или иначе влияет на наше физическое состояние. В Библии содержатся советы, которыми пренебрегать не стоит. Ну, хочется вспомнить место из Священного Писания, где написано: «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». В костях располагаются иммунные клетки, которые также участвуют в профилактике рака. Если человек ведет позитивно настроен, то и, соответственно, значит, у него сопротивляемость болезням выше.
2: То есть все-таки такой вывод, который очень часто делают люди, что все наши болезни в первую очередь идут из головы. Как мы себя настроили, как мы себя ведем, относимся к жизненным ситуациям, да, это все сказывается на нашем организме.
4: Да, и вот нельзя не согласиться, что мы куплены дорогою ценою, и посему мы должны прославлять Бога и в телах своих, и в душах своих, которые суть Божья. Вот это надо помнить четко и ясно. И что мы хотим сказать? Что легче предупредить заболевание, чем его лечить. Любое, даже мало-мальски неважное. Профилактика – это основа. Поэтому ранняя диагностика будет у нас только при качественной профилактике и при осведомлении населения в отношении заболеваний.
2: Если продолжать еще мысль о том, что говорит Библия, да, что наше тело – это храм Духа Святого, если мы относимся к своему телу как к храму, соблюдаем себя в чистоте, ухаживаем за своим организмом, да, то очень многих проблем мы можем избежать. Спасибо вам за эту беседу, за ваши советы. Мы продолжим наш разговор о раковых заболеваниях в следующей программе. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья, что были вместе с нами. Это была программа «Живой источник». Если у вас есть вопросы или вы хотите оставить свои предложения, пожалуйста, заходите на наш сайт rangels.ru. Мы с удовольствием на них ответим. Не болейте. Храни вас Господь.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Всегда радуйтесь!
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Пророки в Коране. Ведущий, магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». Сегодня у нас в гостях Исхаков Джабир Исмаилович. Джабир Исмаилович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Джабир Исмаилович является магистром теологии, является религиоведом, поэтому сегодня мы рады, что он у нас. Мы сегодня вместе с вами опять будем говорить о пророках. И хотел бы вам задать такой вопрос. Я знаю, что многие религии мира так или иначе слышали миф о потопе. Есть история Гильгамеша, есть истории, допустим, североамериканских индейцев, которые тоже говорят о том, что на Земле был потоп. И так или иначе, такие книги, как Таурат или, допустим, Библия, это связывает с Ноем. А как Коран? Он упоминает имя этого пророка или не упоминает?
2: Да, в Коране есть даже отдельно отведенная глава, она так и называется «Нух».
1: А, то есть это в арабской транскрипции это Ной.
2: Ной,
1: да. А история та же самая, также потоп, ковчег.
2: История та же самая. Мы можем прочитать в Коране 70, это 71-я сура, называется Нух. Мы можем прочитать с 5 по 9 аяты, и мы увидим, что тут написано. Сура Нух с 5 аята. «Чтобы поклонились вы Аллаху, и Божьего страшились гнева, и, повинуясь, слушали меня, тогда простит он ваши прегрешения и даст отсрочку вам до срока, что назначено Всевышним. Поистине, когда сей срок придет, его отсрочить невозможно. О, если бы вы знали это!» И Ной сказал: «О мой Господь! Я звал к тебе народ и днем, и ночью, но мой призыв лишь дальше удалял их от тебя. И всякий раз, когда я к ним взывал, чтоб мог ты им грехи простить, они втыкали пальцы в уши, в одежды плотно закрывались, упорствуя в грехах с надменную гордыней. Но и тогда я их открыто призывал. Затем я обращался к ним на людях и тайно, в личных разговорах. Я им сказал: молите вашего владыку о прощении, ведь он всепрощающий». Здесь показана та работа, которую возложил Бог на Нуха, чтобы он начал предвещать то, что должно было прийти от Бога.
1: Ну да, там что-то говорилось, что есть какое-то определенное знамение, какой-то срок, и что-то должно совершиться.
2: Да.
1: И никто это отложить не может. И тогда Ной начинает призывать, говорит: готовьтесь. А к чему?
2: К тому, что грядет катастрофа. Она записана в Коране в суре «Луна», «Аль-Камар». И записана она 54-я сура с 9 по 15 аяты. Вот что здесь написано. «Еще до них отвергли истину Господню люди Нуха и объявили нашего слугу лжецом. Вот одержимые, молвили они, и был он изгнан ими. Тогда к владыке своему он обратился: я побежден, приди на помощь мне. Мы распахнули врата неба, потоки вод с него извергнув. Затем мы рассекли источники земли и встретились воды небес с земной водой, как было Господом повелено и решено. И понесли его мы на ковчеге, построенном из досок и штырей, что плыл он под охраной наших глаз, как воздаяние тому, кого они отвергли. И мы оставили знамение его, но есть ли хоть один из вас, кто это увещевание приемлет?» Вот здесь мы видим, что Ной говорил о том, что грядет катастрофа. И эта катастрофа здесь описана, что Бог отверз воды неба и воды земли, и они встретились.
1: То есть произошел потоп, о котором говорится и в Библии в том числе.
2: Произошел потоп неописуемых размеров, потому что Земля даже разломилась на континенты, которые мы сегодня можем видеть. Потому что мы знаем, что и в Священном Писании, и в Торе, и в Коране, Бог создавал землю, будучи одной сушей, как узбекскую лепешку, она состояла из одной части целой. При потопе земля разломалась на куски.
1: Ну, а вот смысл вообще потопа, вот для чего это нужно было Всевышнему? Неужели не было бы каких-то других путей для того, чтобы как-то повлиять на человечество?
2: Мы читали вот в суре Нух, что Ной обращался к своим соплеменникам, чтобы они оставили свои грехи, обратились к Аллаху. Он говорит, что он и днем, и ночью, и тайно, и открыто людей просил, чтобы они обратились к Богу и оставили свои грехи. Потоп – это ответная реакция на сложившееся несметное количество грехов к тому времени на земле.
1: То есть это своеобразная Божья кара для грешников, которые упорствуют. Ну а почему нельзя было, допустим, дальше оставить тех же людей, пусть они дальше развиваются, пусть они дальше растут? Для чего именно наказывать так?
2: Наказание для того, чтобы грех дальше не распространялся.
1: То есть как хирург, допустим, отрезает какую-то конечность, которая там заражена гангреной, для того, чтобы спасти тело, так и здесь в данном случае.
2: Так и здесь. Наказание во благо спасения.
1: Угу. То есть ведь, наверное, не был план, что всех потопить. План, наверное, был другой, всех спасти. Вообще размеры ковчега, они позволяли спасти всем людям на тот момент или нет?
2: Что интересно, вы знаете, Нух, он был седьмым коленом Адама.
1: А то есть не так далеко, всего тут.
2: Да, да. Не так много людей к тому времени еще было на всей этой целостной части суши.
1: Ну да, он мог видеть, наверное, его внуков, в принципе, Адама, мог бы правнуков видеть запросто.
2: Да, и поэтому размеры ковчега были даны именно для того, чтобы все жители земли на тот момент, земли имеется в виду суши опять той же, могли войти в ковчег и быть спасенными.
1: То есть места хватило бы для каждого?
2: Для каждого.
1: Ну или в крайнем случае этот ковчег был как макет, то есть тебе заранее известны размеры, чертежи, строй рядом такой же, если вдруг ты считаешь, что ты не влезешь. То есть, в принципе, план был готов уже для спасения.
2: План был готов, и мало того, он длился 120 лет.
1: А, то есть и время для постройки было.
2: И Нух утверждал, что он к людям даже больше не строил ковчег, сколько увещевал людей, чтобы они оставили свои грехи, обратились к Богу за прощением и были спасены.
1: То есть это было 120 лет воззваний, 120 лет проповеди, 120 лет наглядных пособий, прошений. А результат?
0: Пророки в Коране.
2: Результат, когда человечество, мы читали, что его обвинили лжецом, и он уже обращается к Богу и говорит: «Я побежден, все, спаси меня». Бог, видя, что не хотят люди входить, он спасает зверей. Он спасает всю живность, которая есть на земле. Они входят и остаются живыми.
1: А с Ноем сколько еще человек было вот на ковчеге?
2: Очень хороший вопрос. В строительстве вместе с Нохом и в спасении участвовали его жена, три сына и три невестки.
1: То есть семейный бизнес?
2: Семейное нет. Семейное спасение, я бы сказал.
1: Семейное спасение.
2: Семейное спасение.
1: И он, глава семьи, вкладывает в том числе и в свою семью, в спасение,
2: да,
1: прежде всего трудясь для них.
2: Аллах говорит в Коране, что он увидел в Ное вот праведного человека. И он возлагает на него эту весть, чтобы он не просто строил, но он увещевал людей. Но Аллах понимал, что даже достаточно Ноя и его семейства, праведных вот этих жителей, для того, чтобы их сделать уже дальнейшими родителями земли или дальнейшими родителями того поколения, кто будет жить после Ноя уже. Ага,
1: то есть, понятно, как бы второй шанс для человечества, да? Если первое после Адама, оно зашло в тупик по своему развитию, стало непослушно.
2: Не в тупик, оно не вошло в тупик, оно просто утонуло в своих грехах.
1: Понятно.
2: Утонуло в своих грехах. И, может быть, это будет тавтология, Бог уже хотел утопить и человечество вместе с грехом.
1: Угу. То есть смыть все сразу.
2: Смыть все сразу. И у Бога это удалось. Богу это удалось.
1: И до сегодняшнего дня, так или иначе, в религии все равно присутствует момент омовения какого-то, да, то есть всегда вода с чем-то связана, с каким-то очищением. А будь то в христианстве, будь то в исламе, все равно вот этот момент омовения, он важен. Ну, как-то как аллюзия, может быть, на те события, которые были.
2: Может быть, даже для того, чтобы как-то вот омыть нечистоту свою, да, понимаете, утопить какую-то свою нечистоту или грязь, опять же, смыть водой. Может быть, есть какая-то аллюзия в этом.
1: Понятно. Ну, а самое главное знамение в данном случае, что именно? Это спасение, это стройка, или вот самое яркое знамение в данном случае, что это именно такое?
2: И я вот представляю тот момент, когда люди сначала насмехались, издевались над работой Ноя, но когда он построил это все, и когда они вошли, когда двери ковчега захлопнулись, я представляю, когда пошел дождь, когда вот все началась вот эта вся катастрофа, что потом люди предпринимали? Как, интересно, они спасались? Кто-то бежал на гору самую высокую, кто-то на дерево залезал. Но вот секрет спасения заключался в том, чтобы исполнить волю Аллаха. А воля Аллаха в данном случае с данным пророком была непременно войти в ковчег.
1: А, то есть даже не сам ковчег, а вот именно,
2: вход в ковчег. Принять решение войти в ковчег. Как сегодня у людей не хватает, вот многим людям не хватает сделать вот этот первый шаг. Первый шаг навстречу к Богу. Первый шаг навстречу в отношениях с Богом. Первый шаг войти в Его дом, понимаете? И вот в знамении с Ноем мы видим, что вот это... Первый шаг нужно было войти в ковчег, а значит, быть наряду с теми, над кем смеются, над кем издеваются, быть посмешищем.
1: Ну да, не всегда приятно в этом мире сказать о себе, что вот я верующий, там всегда так или иначе будут косые взгляды.
2: И вы знаете, вот когда человек смиряется с тем, что он будет посмешищем, когда он смиряется с тем, что он будет объектом издевательств или каких-то, может быть, даже, я не знаю, бития или плевков каких-то, может быть. Но это первый шаг. Его всегда нужно сделать навстречу к Богу. В данном случае Бог поставил огромное сооружение для десяти тысяч жителей того времени. Но вошли только близкие Ноя. Его дети, его жена и невестки.
1: Ну, тогда, если дальше вот продолжать эту тему, мы как-то говорили о том, что одно из знамений – это вот прямой путь и хождение по прямому пути. То есть в данном случае прямой путь – это был путь вот в эту дверь. Тебе нужно было в нее войти. И в тот момент, если бы мусульманин молился и просил «веди меня прямым путем», то это означало бы его путь – это «ты должен войти в ковчег». А вот сегодня мусульманин молится, говорит тоже, открой мне твой путь, прямой путь. Что сегодня является ковчегом и куда тогда надо войти?
2: Смотрите, Сергей, первая часть вашего вопроса, прямой путь, тогда он был самый короткий.
1: Ну да.
2: Вы стоите перед ковчегом, и вам нужно только войти туда. Он был самый короткий. Сегодня, конечно, этот путь не такой короткий, как во времена Ноха или Ноя. Сегодня, я бы сказал, ковчегом является дом, где властвует Бог.
1: Ну, что за дом? Ведь каждый по-разному подразумевает. Кто-то говорит, вот синагога, кто-то говорит, вот церковь, кто-то говорит, вот мечеть.
2: Вот
1: какой из них?
2: И синагога, и церковь, и мечеть – это сегодня являются домами, где главенствует Бог. Масчит – это слово с арабского, которое подразумевает, где призывают имя Бога. Церковь. Это тоже имя Бога призывать. Синагога, она издревле тоже делала то, что призывала имя Бога. Это те места, куда человек, войдя в первый раз, увидит то, что он нуждается в очищении. Он нуждается в чистоте. Он нуждается вот в этом, знаете, в кавычках скажу, потопе, чтобы потоп омыл его грехи или утопил даже его грехи. Войти сегодня в мечеть, в церковь, в синагогу – это те места, те сооружения, которые человек может измениться, изменить свой характер, изменить свои мысли, изменить свое сердце, изменить свой путь и сделать его прямым.
1: Спасибо.
2: Потому что этот путь, он сегодня неизбежно его сегодня пребывание в молитвенных домах. В молитвенных домах, будь то синагога, будь то мечеть, будь то церкви.
1: Но все религии так или иначе говорят о конце этого мира и тоже о грядущем, ну пусть не потопе, но какой-то катастрофе.
2: Катастрофе.
1: И в данном случае спасение тоже должно быть какое-то определенное. То есть есть тоже вход, тогда мы понимаем, вот в эти особые дома, в которых, как мы уже говорили, владычествует Всевышний. И вот тогда вход в этот дом – это, ну, фактически одно из условий этого спасения. Но ведь люди там разные же есть. Ты же приходишь туда, там не собрание же людей, а святых пророков, безгрешных. Так или иначе, ты смотришь, как Ной в этом зверинце. Есть слон, до которого труп долго доходит, или толстокожий, да? Есть жираф, есть обезьяна, которая поясничает. И Ной в этом зверинце было довольно непросто. И вот сегодня тоже, когда ты входишь в общество людей, где они все разные, тоже довольно непросто. Но можем ли мы теперь сказать, что вот это плохой ковчег, что это плохое здание, что это плохие люди там, и выйти оттуда? Или все-таки спасение внутри?
2: Вы знаете, я бы хотел бы, вот время нашей передачи заканчивается, я бы хотел бы, чтобы мы думали о другом. О том, что если сегодня Ной, если сегодня те, кто призывают людей о грядущем...
1: Ясно, и мы не слышим.
2: О грядущей
1: их.
2: Катастрофе, и люди не слышат. Если сегодня тот Ной, который предупреждает мир о грядущей катастрофе.
1: То есть, а с нашей стороны все равно надо быть податливым, открытым, чтобы этот голос
2: внимательно,
1: слушать. Внимательно.
2: Внимательно.
1: Чтобы не пропустить. Но это на самом деле очень важно сегодня. Поэтому большое спасибо за ваши размышления. Большое спасибо, что вы были у нас в гостях. Мы слышали сегодня о Ное, слышали сегодня о том событии, которое произошло однажды и которое подтверждается археологами. И сегодня мы также видели, что есть только один путь. Это путь в те помещения, в которых владычествует Бог. Поэтому приглашаем вас, чтобы вы ценили эти помещения, ходили туда, и чтобы там находили пророка Всевышнего и были послушны им. Спасибо вам. Всего доброго.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.
3: Колени склоняю в молитве к Отцу, но слов для молитвы никак не найду. Сегодня спешу.

Ти, лишь несколько слов прошепчу поскорей. Исполнен мой долг, за работу скорей.

тебя много раз записать я хотел, но времени ты никогда не имел. Дрожа на колени, склоняюсь в мольбе и вдруг просыпаюсь.

лишь несколько слов прошепчу поскорей. Исполнен мой долг, за работу скорей.

пусть будет уроком для нас всех, друзья, чтоб время имели и ты, друг, и я. Сказ

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущая Любовь Русина.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь вместе с нами. Мы очень рады, что вы испытываете большой интерес к библейской истории. Сегодня в мире так много людей, которые имеют большие проблемы, переживания и тревоги. И через проблемы этих людей Господь желает научить нас милосердию. И сегодня мы будем читать историю женщины, имя которой является синонимом милосердия. Эта история записана в книге «Деяния апостолов». А имя этой женщины – Тавифа. «Деяния апостолов», 9 глава, 36 текст. «В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостинь». Тавифа была удивительная, добросердечная женщина, которая всегда старалась поддержать окружающих ее людей словом ли, делом ли. Она пыталась раздавать свои средства, она пыталась приводить людей в дом для того, чтобы накормить, напоить. Она пошла гораздо дальше, видя огромную нужду людей, окружающих ее. Жила она в портовом городе Иопии, как мы прочитали, и жизнь этих людей очень сильно зависела от моря. Рыбаки уходили надолго в плавание для того, чтобы наловить как можно больше рыбы, но суда их часто разбивались об острые камни или, может быть, во время непогоды, как это бывало тоже часто зимой, они просто терялись. И Тавифа постоянно видела множество людей, которые ходили по берегу моря для того, чтобы подобрать, что выносит море из своих недр. Она видела, как эти бедные люди собирают даже отрепья для того, чтобы прикрыть свое истощенное голое тело. И тогда в своем доме она открыла мастерскую и с помощью иголки положила начало целому огромному направлению благотворительности. Казалось, что именно о ней написаны слова, которые содержатся в книге Тимофея во 2 главе 9-10 тексте. Давайте прочитаем их. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоцветной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Именно такой красотой обладала Тавифа. Эта красота нетленна. И женщина, которая занимается делами милосердия, которая добра, которая очень внимательна, она красива всегда, независимо от того, сколько ей лет, независимо от того, сколько морщин на ее лице, потому что красота ее божественная, которая не пропадает с годами. И когда я говорю об этом, я с огромным удовольствием вспоминаю свою бабушку. 82 года прожила она на этой земле, но оставила окружающим ее людям самые лучшие, самые замечательные воспоминания о себе. Поэтому неудивительно вот то, что мы с вами прочитали, когда в городе случилась трагедия, было действительно несчастье для всех жителей. Тавифа внезапно умерла. Давайте прочитаем, что же произошло дальше. «Случилось в те дни, что она занемогла и умерла, и омыли ее, и положили в горнице. И как Лида была близ Иопии, то ученики, услышавши, что Петр находится там, послали к нему двух человек, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр встал, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки, платья, какие делала серна, живя вместе с ними. Петр выслал всех вон, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои, и, увидевши Петра, села, и он подал ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее пред ними живою. И это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа». Я думаю, что можно прекрасно представить себе, какой огромный праздник был в городе. Та, которую они так любили, воскресла. Слава Богу! Народ ликовал и благодарил Бога. Во все времена были женщины, подобные Тавифе, и я думаю, что многим из вас известно имя матери Терезы. Как она, не жалея своих сил, здоровья, ходила по лепрозориям, посещала больницы, она никогда не боялась заразиться и умереть. Счастье свое она нашла в том, что служила людям. Вот что сказала она однажды в одной из своих бесед. Самая распространенная болезнь сегодня – это чувство собственной ненужности, никчемности, отверженности со стороны всех людей. Величайшим злом является отсутствие любви и ужасное безразличие по отношению к своему ближнему. И это действительно так. Мы можем вспомнить имена еще и других женщин. Я думаю, что все вы в школе изучали историю жен декабристов. Вот что писала в своем дневнике Мария Волконская. «Мы, женщины, которые были очень изнежены, учились делать то, чего не делали никогда. Мы учились стряпать, мы учились готовить нечто вкусное практически из ничего. Наши маленькие ручки мяли, жарили, терли. Мы старались шить рубахи для бедных. Особенно их было много, естественно, на руднике благодатном, на котором они жили. Кроме этого, они брали сирот на воспитание и заботились о них. Ходили из дома в дом и предлагали людям еду.

с неугасимым огнем. Лампада эта светилась даже через 37 лет, о чем свидетельствовал декабрист Горбачевский. Потому что это была удивительная женщина. И однажды, когда он был на ее могиле, он встретил там генерала Черкасова, который был очень много наслышан об облике Муравьевой и специально заехал для того, чтобы поклониться ее праху. Когда он стоял на ее могиле, то произносил молитву. Молитву огромной благодарности Богу за то, что он посылает такие удивительные светильники, светильники добра, мира и любви. Господь желает, чтобы благотворительность и милосердие стали самыми значимыми для нас в жизни, потому что через добро, которое мы несем другим людям, мы сами обновляемся, мы становимся чище. И через пророка Михея в 6 главе он говорит нам следующие слова. «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Господом Богом своим. Да благословит нас Господь, чтобы все эти слова мы могли воспринять сердцем и реализовывать в своей жизни. Всего вам доброго. До свидания.

0: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий Игорь Кириченко.
2: В 1953 году Джеймс Оутс и Питер Милнер, двое молодых ученых из университета Макгилла в Монреале, открыли такое понятие, как центр удовольствия. Одной из подопытных крыс вживили электрод. Они пытались активизировать ту часть мозга, которая отвечает за страх. Но в процессе опыта ошиблись и вживили электрод в отдел мозга, отвечающий за наслаждение. В результате крыса каждый раз ждала удар тока, потому что вместо страха испытывала удовольствие. Весь наш мир полон стимуляторов. Красивая одежда, машина, дом, заманчивые путешествия, красные ценники скидок и постоянно уведомления на телефоне о новых возможностях и предложениях. Когда наш мозг замечает возможность награды, перерастающей в наслаждение, у нас выделяется гормон дофамин, который как раз создает сильное ощущение предвкушения от получения результата. К примеру, вы знаете, что через месяц из холодного, дождливого региона уедете в отпуск на теплый лазурный берег с вечным солнцем. Само чувство возможности предстоящего удовольствия и его достижения вовлекает в увлеченность, бодрость и сильнейшую мотивацию. Точно так же принцип действует и в более простых, обыденных вещах. Соблазнительная еда, запах кофе, последняя распродажа. С притоком дофамина этот новый объект желания кажется нам крайне важным. Хотя через некоторое время после его получения мы понимаем, что могли и так обойтись без этого. Проблема заключается в том, что желание предстоящей награды затмевает понятие «я не буду, но я хочу». Так один из корейских мастеров по ремонту бойлеров умер от сердечно-сосудистой недостаточности, играя в компьютерную игру более 50 часов подряд. Он отказывается есть и спать. Обещание, что на следующем уровне будет больше баллов, возможностей, большая победа – вот что делает игру настолько привлекательной. Вы не можете предсказать, когда получите свои заветные баллы или перейдете на другой уровень. Но предвкушение получить это притягивает и не отпускает. Конечно, возникает вопрос, что делать? К примеру, вы хотите перестать много есть. Было замечено, что если любители поесть замедляют темпы при поглощении пищи, то обычно они начинают замечать, что еда уже не слишком вкусная. Например, сравните картошку фри сразу после ее приготовления и спустя час. Конечно, холодная картошка менее вкусная, чем свежеприготовленная. Очень часто после того, как мы переели, у нас может возникнуть чувство вины из-за того, что мы не сдержались. Наше самочувствие становится хуже, чем было перед самым приемом пищи. Исследования показывают, что люди, которые начинают замедлять прием пищи, едят спокойно, не торопясь, становятся более натренированными в вопросах владения собой. Со временем они могут не только сбросить вес, но и испытывают меньше стресса, тревоги. Когда мы себя освобождаем от обещания ложных наград, то узнаем, что, оказывается, объект, в котором искали счастье, был главным источником наших страданий. Мы живем в такое время, когда у нас появляется много желаний благодаря современным технологиям и редкое удовлетворение на деле. Нам важно, чтобы мы могли отличать наши настоящие награды, которые придают жизни смысл, от тех, которые порождают зависимость и, как следствие, разочарование. По своей сути, желание – это хороший процесс, но главное то, куда ваше желание приведет вас. Пусть вам хватит мудрости, чтобы распознать, стоит ли за этим следовать.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: Оксана росла в благополучной семье. В школе была примерной ученицей. И никто не мог представить, что надеждам учителей и родителей не суждено сбыться по одной простой причине – наркотики.
2: Познакомилась с парнем, там компания у нас была. Вообще в то время это было круто. У меня был свой парень, он был авторитетом таким среди молодежи. Мне это льстило, мне нравилось это. И вот с ним я попробовала анашу. И долгое время я искренне верила в то, что, в принципе, это и не считается наркотиком. Что это растение, что это даже в какой-то мере я сама была в этом убеждена и убеждала окружающих, что это, может быть, даже где-то и полезно для здоровья. До такой степени я как-то это преподносила людям, что и сама в это верила, что в этом ничего страшного нет. Потом постепенно как-то я перешла на ханку. У нас она там растет. Я сама издалека, с Южного Урала, это граница с Казахстаном. И наркотики у нас там очень дешевые и доступные. Поэтому очень большой процент молодежи начинают колоться. Ну и я попала в их число. Попробовала. Сначала мне не понравилось. Потом я решила все-таки распробовать, что это такое. И постепенно я подсела на ханку, на мак. Потом пробовала эфедрин. Эфедрином кололась, то есть всю ночь я кололась эфедрином, весь день маком, ханкой, бинтами. Потом постепенно пришла к тому, что стала колоться героином. С деньгами тоже проблем не было долгое время. И, в принципе, мне казалось, что у меня все нормально. Ну, колюсь я, ну и что? Я хорошо выгляжу, я нравлюсь. И работа у меня была нормальная, работала я в парфюмерном магазине. И все казалось мне вполне благополучно. Долгое время я так же, как и когда-то, думала об анаше, так же и о том, что я колюсь, я особо как-то и не было у меня такой, знаете, вот тревоги, то, что я уже попала. Казалось, что так же смогу в любой момент бросить, завязать. И была в этом искренне уверена и убеждала окружающих. Опять-таки, мама начала подозревать, конечно, уже, что у меня что-то не в порядке. Ну, наверняка поведение мое там, где-то уличило во лжи, где-то, может быть, еще какие-то нюансы. Все-таки мать, она же хорошо знает дочь свою и видит изменения. Но маму я тоже очень долгое время пыталась убедить, что это не так. Я всячески врала, выкручивалась. Какое-то время она мне верила, потом в один прекрасный момент все-таки она мне сказала, что да, ты наркоманка, я об этом знаю, и чтобы ты мне не говорила, я тебе не верю. Но мне уже было на тот момент безразлично, даже мамино мнение. Я, в принципе, уже особо-то и не переживала вообще об мнении окружающих. Постепенно так шла моя деградация. Мне уже было не как когда-то, там, хотелось нравиться или что-то, а мне уже было безразлично. Для меня главным моим идолом, кумиром стал наркотик. Меня ничего в жизни не интересовало. Вообще, как я выгляжу, уже перестала заботиться об этом. Чем я занимаюсь? Ну, работу, конечно, я потеряла, потому что стала постепенно выглядеть все хуже и хуже. Те, кто со мной работали, стали замечать мое подозрительное, странное поведение. Хотя мне казалось, что со стороны людям это не видно. Но вот сейчас я смотрю на себя со стороны и, конечно же, понимаю, что это в глаза бросалось всякому и каждому, кто со мной общался и кто мало-мальски знал меня прежнюю. И так происходила моя деградация. Шло время, я кололась все больше и больше, у меня росла доза, денег становилось меньше, их не хватало. Опускалась я все ниже и ниже. Выглядела ужасно. Родные стыдились за меня. Со мной не здоровались многие мои родственники и не пускали меня даже на порог моего дома. Мама пока все еще терпела, хотя очень переживала, хотя со мной пыталась как-то разговаривать, пыталась меня куда-то в клинике ложить, лечиться, но мне вообще ничего не помогало. Все было бессмысленно, и у нее, конечно же, опустились руки. Она постарела, она очень переживала за меня, она страдала вместе со мной, но ничем мне помочь не могла, потому что мы были бессильны перед наркотиком. Я тоже все понимала уже. Понимала, что я наркоманка, что я ничего не могу, что я полнейший ноль. Но ничего с этим поделать не могла, вообще ничего. Я пыталась тыкнуться туда-сюда, где-то попросить помощи, но ничего мне не помогало. И я уже поняла, что я умираю, что осталось совсем чуть-чуть, и я умру. Я уже с этим смирилась. Я понимала, что может быть год. И, в принципе, где-то внутри я хотела умереть. Хотела, чтобы быстрее закончились мои страдания, мои мучения, потому что я уже устала так жить. Я уже не могла.
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
2: У меня, была подруга. Мы с ней с 15 лет с самого начала общались, дружили, вместе где-то курили анашу, кололись, покалывались, занимались чем-то. И спустя какое-то время я узнаю от общих знакомых, что Женя, съехала крыша, и она уверовала в Бога. Мне было, конечно же, очень интересно посмотреть на Женю. Я всем говорила, что да, наверное, барбитуры снотворного переела, и действительно крыша съехала. И я на самом деле так считала. Я встретила ее, поговорили мы с ней, мне было очень интересно. Но я поняла, что в принципе-то она нормальная. Куда-то вдарилась она. Но так-то она, крыша у нее не съехала. Она мне свидетельствовала, она мне проповедовала. Но на тот момент я, конечно же, у меня были уши закрыты, я даже не хотела ее слушать. Я прикалывалась над ней, смеялась, задавала ей какие-то каверзные вопросы. Она была терпелива, она продолжала со мной общаться, она приходила ко мне, она молилась за меня. Она водила меня в церковь, где на собрании я сидела и ерзала и ждала, скорее бы оно закончилось, и мне уйти и уколоться. Потому что доза была такая, что я уже через 2 часа уже хотела опять уколоться. Мне было мало, мало и мало. Я была одержимой просто-напросто. И Женя долго возилась со мной. Потом она поняла, наверное, что таким именно своими силами нереально. Она и постилась за меня, она молилась за меня несколько лет. Я думаю, что все-таки ее молитвами случилось так, что я приехала сюда, в центр. Сначала мне, конечно же, ничего не понравилось. Я привыкла жить как хочу, никакой дисциплины. В принципе, я, можно сказать, никогда и не работала. За исключением этого парфюмерного магазина, 2-3 года я там проработала. Но работа такая, как говорится, не пыльная. И здесь я попадаю на ломах в центр, мне нужно работать, мне нужно вставать с подъемом, мне нужно все делать по расписанию, по распорядку. Я, конечно, была шокирована, представляла я себе нечто другое, типа профилактория-санатория. Хотела домой уехать, но так было мне плохо, что я боялась, честно говоря, что я не доеду. Слава Господу, что не уехала я на тот момент. Прошла я эту реабилитацию. Где-то через 3-4 месяца Господь пришел в мою жизнь. Я покаяние приняла. Я встретилась лично с Господом. Прошла реабилитацию, и Господь мне сказал, что мое место, мое служение здесь. После реабилитации я приехала, осталась на стажировку, прошла эту стажировку. Сейчас стала работником здесь. Работаю на ферме. Очень нравится мне животными. Хотя когда-то, когда я только пришла туда, я даже не знала, с какой стороны к курице подойти или к корове. Сейчас люблю животных. Мне это интересно. Я поступила в технику. У меня осталось еще одну сессию сдать и госэкзамены. И уже все, я закончу его. То есть, слава Господу, Господь мне дал все новое. Понимаете, я думала ли я и мечтала ли я, когда мне было плохо, когда я была уже никакая, когда я думала, что осталось жить-то несколько месяцев. Я не мечтала, что я буду учиться, что у меня будет здоровье, что я буду счастлива, что будет полнота жизни, понимаете? Только в Господе можно эту полноту иметь. Потому что сейчас я уже понимаю, что ни деньги, ни любовь, ни еще что-либо, что раньше мы ценили, ничего не приносит полного удовлетворения в жизни. Только Господь. Господь дает нам все.
1: Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в в Санкт-Петербург. Алло. По телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Парфенов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Эту проповедь я хочу начать словами Иисуса Христа, записанными в Евангелии от Матфея, 3 глава, 7 стих. «Не искушай Господа Бога твоего». Что значит сегодня нам, обычным людям, верующим в Иисуса Христа, в Его закон и заповеди, как нам понимать, что такое «не искушать Господа Бога твоего»? Этот вопрос задают себе многие люди. Мы не до конца понимаем, на самом деле, значение этих слов. Я сам лично не всегда понимал полностью значение этих слов. Для того, чтобы немножко погрузиться в исследование этого текста и этого высказывания Иисуса Христа, я предлагаю вам сегодня открыть Ветхий Завет, книгу Библии. И 17 глава книги «Исход» — это вторая книга Библии. Будем мы читать с вами первые 7 стихов. Вот первые 7 стихов 17 главы – это наш сегодня, так скажем, акцент для изучения. Итак, читаем с первого стиха. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея и говорили: «Дайте нам воды пить». И сказал им Моисей: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды. И роптал народ на Моисея, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жаждую нас и детей наших и стада наши». Вот такая вот история. Для того, чтобы подробнее окунуться в контекст, хочу вам рассказать, что было до этого. А вы помните, что книга «Исход» рассказывает нам о том, как народ израильский ходил по пустыне. Вышли они из Египта. Чудесным образом Господь провел их через воды Красного моря, потопил войско фараонова. Затем у них были испытания, когда вода была горькая, и Господь чудесным образом превратил воду, сделал ее питьевой. Затем Господь дал им ману небесную, которую они ели и были рады. Господь их вел и всячески всем обеспечивал. Но мы видим, опять случается трудность, случается проблема, что вода заканчивается. В пустыне, я не знаю, кто из вас был в пустыне, очень тяжело без воды. В принципе, человек не может прожить, по-моему, больше 3 дней без воды, поэтому не мудрено, что народ начал роптать, начал вот так вот обращаться к Моисею. В чем проблема? В чем проблема? Действительно, я думаю, что каждый из нас на месте этих людей стал бы действительно беспокоиться, потому что и дети были, и стада были, и угроза смерти, да, когда нет воды, может быть, еще без еды как-то полегче, хотя каждый день выпадала манна, но вода не выпадала. И были моменты, когда источников совсем не было, когда была огромная жажда у людей. Как они обращаются к Моисею? Смотрите, 3 стих, 2 часть. «Зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жажду нас и детей наших, и стада наши». Напоминаю, что израильский народ – это бывшие рабы. Без, так скажем, пару дней назад они были рабами. Это, конечно, неприятно, когда над тобой издеваются, когда тебя заставляют и управляют тобой, говорят, что тебе делать. Но, с другой стороны, у них все было. Все, что нужно было для жизни, у них была вода, еда. Они в этом ни в чем не нуждались и за это не думали. Им нужно было только работать, выполнять свою задачу, и их всем обеспечивали. Как только они стали свободными, теперь уже здесь ответственность перекладывается на них. Конечно, Моисей их вел, конечно, они верили, что Бог с ними, но нужно было доверять и что-то делать самому. А тут чего-то не хватает, и люди вспоминают: а нам вот в Египте там все давали, а вот в Египте все было. И, конечно же, они начали роптать и упрекать Моисея. Вот хочу задать вам вопрос, дорогие друзья. Как вы думаете, в чем главная проблема народа израильского? В чем их основная проблема, исходя из этих стихов? Конечно же, не сам по себе ропот. Это плохо, что они начали роптать, потому что в еврейском тексте вот этот глагол «роптать» несет негативный окрас. Они могли бы просто попросить, молять, обращаться к Богу, но они роптали, они укоряли Моисея и тем самым Бога. Но не это и главная проблема. Давайте посмотрим вторую часть второго стиха, что она говорит. Итак, 17 глава, 2 стих, 2 часть. «Моисей говорит им, что вы укоряете меня, что искушаете Господа?» И я посмотрел вот этот текст в современном русском переводе. Записан так. «Что вы укоряете меня?» – вопрос. И дальше утверждение. «Ведь вы искушаете Господа». Понимаете, да, что Моисей говорит? В этот момент, укоряя как бы Моисея, что ты вывел нас, они на самом деле искушают Господа, они на самом деле Богу напрямую обращаются и укоряют Бога, почему ты вывел нас. И вот Моисей выдвигает им такое обвинение. Вы искушаете Господа. Хочу напомнить вопрос, который мы поставили в самом начале, да? Что значит сегодня искушать Господа Бога? И вот на этой истории мы сегодня поймем для себя что-то, надеюсь, сделаем вывод, что же значит искушать Господа Бога. Во-первых, слово «искушать», которое используется здесь, в этой главе, с еврейского, это глагол «наса», оно также переводится, когда греческий перевод Ветхого Завета делали, септуагинту. И в Новом Завете есть тоже много раз используется слово «искушать», глагол «пейрадзо». Оно переводится дословно «подвергать искушению», «испытывать» и, внимание, «тестировать». «Тестировать» и даже в английском переводе это слово английское «тест», «тестировать», да? «Народ, зная, что Господь сделал для них». Действительно, до этого уже много произошло чудес. И я хочу вам напомнить, что они шли за столпом огненным ночью и за облачным столпом днем. То есть они видели, что Господь их ведет. С ними произошло уже такое чудо, когда манна небесная падает каждый день. Они понимают, что это необычное явление, что это Господь. У них уже воды горькие становились сладкими. Господь их вел, и все равно они здесь подвергают его искушению, испытанию или тестируют, так скажем, да? Но все же они опять вот такие фразы вот бросают Моисею и Богу. «Зачем ты вывел нас из Египта? Чтобы уморить голодом?» Читаем дальше следующие стихи с 4 по 6. Давайте вместе будем читать. 17 глава книги «Исход». Что делает Моисей? Моисей возопил Господу и сказал, «Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею, «Пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. Итак, что делает Бог? Что предлагает сделать Бог? Господь просит Моисея провести такое, как, так скажем, показательное выступление. «Пройди, — говорит, — перед народом», то есть дословно «пройди вперед», они шли, да, вереницей вот такой вот их стан шел по пустыне, он говорит, а ты иди вперед, дойди до горы Хариф или Синай, там, где в будущем Господь даст Моисею и израильскому народу закон, встань там, обязательно, смотрите, возьми с собой старейшин, то есть и прям с ними пройди, чтобы люди это видели, бери твой жезл». Жезл или посох, написано, которым ты уже совершил несколько чудес, которым ты ударил по воде, и эта вода не Красное море, это напоминается, когда он ударил по воде реки Нил, и она превратилась в кровь, и люди это видели, люди это знали. Вот именно этот посох возьми, пожалуйста, Моисей, и пойди туда и жди там народ. Когда они подойдут, что должен сделать? Встань у скалы. Возьми вот этих людей, которые не верят. А вы, кстати, знаете, что не только обычные люди, да даже не обычные люди воротали к Моисею, а приходили начальники, князья, колен Израилев и говорили это все, высказывали Моисею. Поэтому он их берет с собой, чтобы они это все хорошо видели. Встаньте туда, и когда народ подойдет, возьми твой посох и ударь по скале, и будет из нее вода. Что делает Господь? Вопрос, зачем он так делает? Зачем такое представление? Неужели нельзя было просто дать народу воду? Так же, как манна. Можно было просто, ну, по повелению, так скажем, вода снизошла, и утром они проснулись, и у них кувшины полные водой. Так же, как манна, у них все вдруг вода есть, и они пьют. Почему Господь так не делает вот в этот момент? Здесь Бог делает, конечно же, специально, вот такой вот, как бы иронизируя, и обращаясь к народу, вы еще не верите, друзья, вы еще не верите, что я с вами и что все у вас будет хорошо. Вы еще пытаетесь как-то меня искушать. Бог еще раз доказывает то, что Он ведет свой народ. Он ведет свой народ, а не Моисей. Это не прихоть Моисея была вывести их из Египта. Это была воля Божия, и Господь их ведет, и Он их не оставит. Он дает им воду. Он проводит их через Красное море. Именно Он ведет их по пустыне. Он их хранит от змей, от скорпионов и от других бед. И просто так вода не может из скалы появиться. Палкой любой, даже самой крепкой палкой не пробьешь скалу, не пробьешь дыру в скале. Это было понятно, когда людям вот это нужно было показать, чтобы они поняли еще раз, что это чудо Божье. Читаем 7 стих. «И нарек месту тому имя Масса и Мерева по причине укорения сынов Израилевых и потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет». Главная проблема народа была в том, что они сомневались в Боге, они сомневались в Его силе вообще что-то сделать. Они сомневались в том, что Господь способен их провести через эту пустыню, а давать им воду, давать им пищу и охранять их. Вот это была их главная проблема. Назвал Моисей это место, внимание, два еврейских слова – Масса и Мерева. Что значат эти слова? Подвергать искушению, укорять, упрекать и спорить. Это на самом деле, друзья, имена нарицательные. Вот Моисей назвал именно это место вот так вот, да, на котором они были. А потом, дальше, в книге «Исход» мы встретим еще одно место, еще одну историю, там, где Моисей также называет это место водами Меривы или Меревы. То есть означает, что именно в этом месте опять вы сомневались в силе Божией, опять вы сомневались в Его водительстве. Кстати, потом часто и Давид использует это слово. Например, откроем с вами Псалом 94, 6 и 11 стихи. Давайте вспомним. Псалом 94, 6 по 11. «Придите, поклонимся и преподем, преклоним колено пред лицом Господа, Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его! Не ожесточите сердца вашего, как где?» В Мереве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. Вот Давид рассказывает, да, или вот Бог через Давида рассказывает вот именно ту историю, когда в пустыне вы искушали меня, говорит Господь, вы видели дело мое, но вы все равно испытывали меня. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал, это народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих. И потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Вот, пожалуйста, Давид рассказывает нам эту историю и еще раз предупреждает. Друзья, не нужно повторять ошибок народа израильского, когда он вон там вот искушал и испытывал Бога, несмотря на то, что Бог сделал столько для них. Еще я хочу вспомнить текст, который мы уже сегодня читали. Евангелие от Матфея, 4 глава. Вспомните, пожалуйста, историю. Что за история записана в этом Евангелии, 4 главе? Момент, когда Христос идет в пустыню для искушения. Он Духом Божиим идет, направляется туда, и там подвергается искушению. Дьявол один раз его искушает. Не получилось. Второй раз. Вторая попытка была, когда Христа дьявол возвел на крыло храма и сказал «бросься отсюда». Написано, ангелами своими заповедуют сохранить тебя, и не притнешься о камень ногою твоею. И Иисус отвечает ему. Иисус отвечает, цитируя библейский текст, «Не искушай Господа Бога твоего». Что это значит? Что это значит? Хочу вспомнить, какой текст цитирует Иисус Христос, а Он говорит и вспоминает текст, записанный в книге Второзаконие, 6 глава. Давайте вместе с вами откроем Второзаконие, 6 глава, 16 по 18 текст. «Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в Массе. Твердо храните заповеди Господа Бога вашего и уставы Его, и постановления, которыми Он заповедовал тебе. И делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо было тебе, дабы ты вошел и овладел добрую землею, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим, и чтобы Он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь». Второзаконие – это книга, когда Моисей обращается к народу израильскому перед тем, как они войдут в землю ханаанскую. Они прошли 40 лет в пустыне, и Моисей напоминает им все те ошибки, которые совершили их отцы, предки вон там вот в пустыне. И говорит, напоминает: «Дети, не искушайте Господа Бога, как вы искушали, как вы или ваши отцы искушали Его в Массе». Вот там вот, помните? И в других местах. И дальше он говорит, что, то есть не искушайте, но твердо храните заповеди Господа Бога вашего, уставы и постановления, которые Он заповедал тебе. И здесь я хочу сказать, что не только твердо храните заповеди в голове, помните заповеди, но твердо храните в голове вашей, в памяти историю, историю, как Бог вывел вас, как Господь вел и благословлял. Когда вы будете хранить эту историю, когда вы будете помнить, что Господь сделал для народа израильского, а потом дальше, когда вы будете помнить, что Господь сделал в вашей жизни, я говорю сегодня уже о нашей жизни, о нашей реальности, когда мы живем уже далеко после, да, вот этого момента в истории, Господь в нашей жизни также что-то сделал. Вы помните, когда Он чудесным образом сохранил вас, когда вел вас, когда исцелял вас, когда делал что-то для вас. Вот эти моменты, они должны твердо запечатлеться в вашей памяти, чтобы потом, когда случится трудность, вы не искушали Бога, не говорили: «Бог, ты есть или нет?» Что такое мирева сегодня? Сегодня, что значит искушать Господа Бога? Мирева, еще раз, это еврейское слово, которое означает искушать, укорять, упрекать и спорить. Когда в нашей жизни случаются трудности, мы вместо того, чтобы обратиться к Богу со смирением и верить в Его водительство, доверять Ему, что мы делать начинаем порой? Мы начинаем обвинять Его. Мы начинаем обвинять наших близких. Мы начинаем вот бросать такие фразы: «Если ты есть», да, взываем к Нему: «Господи, если ты есть, сделай это, почему ты не действуешь, тебя нету». То есть, да, мы подвергаем испытаниям, мы ищем виноватого, вместо того, чтобы к Богу обратиться и ждать Его решения. Знаете, есть такие моменты в жизни, когда действительно у нас умирают близкие, у нас заболевают близкие, когда родители теряют своих детей, когда случается беда. И мы взываем к небу: «Господи, если ты есть, исцели моего ребенка, исцели моего близкого». И я думаю, что это уместные фразы. Это не значит, это не совсем всегда значит искушать Бога. Да? Мы часто говорим так, зная, что Он есть. Зная, что Он есть, и мы взываем к Его помощи. Но когда мы действительно взываем к небу, сомневаясь, что Бог может что-то сделать, что Он ведет нас и что Он способен дать нам пропитание, благословение, способен охранять и вести нас, когда мы в этом сомневаемся, тем самым мы искушаем Бога и испытываем Его. Хочу вот привести такой небольшой пример. Я думаю, все вы были детьми. У многих из вас наверняка есть дети. У кого есть дети, вы знаете, что дети очень любят испытывать своих родителей, старших, бабушку, дедушку, так скажем, искушать. Каким образом? Когда им что-то нужно, они приходят к родителям, и я сам так лично делал, помню себя, и говорят: «Мама, а ты меня любишь?» Или: «Папа, ты любишь меня? Если ты меня любишь, сделай, пожалуйста, вот это и вот это. А ты нет, значит, ты меня не любишь». Что это такое? Это точно то же самое, что делал народ израильский. «Если, Господь, ты нас любишь, если ты есть, вот мы хотим вот это». Или: «Мы хотим вот это». Да? И всегда, часто мы также апеллируем к Богу, желая что-то свое, желая что-то по-своему сделать. Но у Господа, может быть, есть какое-то другое мнение, какая-то другая воля, и Он хочет сделать так, как Он желает. Мы не доверяем Ему, не веря Ему. Вот порой похоже на вот этих детей, которые начинаем искушать Бога. Но, друзья, Бог не игрушка. Бог не тот, с которым можно играть. Он не подопытный кролик, которого можно испытывать или тестировать. Он не палочка-выручалочка. Господь – Бог великий, всемогущий, вездесущий. И написано, разум его неисследим. Кто может познать его? И мы тоже в нашей жизни не всегда можем понять, что Господь сейчас делает. Какова его воля? Что он хочет сделать в дальнейшем? Как он хочет нас провести через эти трудности? Что он нам хочет послать завтра? И вот в эти моменты, когда мы, как народ израильский, встречаемся с трудностями, в пустыне, когда нет воды, это очень сложно. Жажда, да, этот момент, когда всегда хочется жаловаться, хочется на кого-то найти виноватого. Но Господь в эти моменты, Он тоже был с ними, и Он также с нами. И если мы будем доверять Ему, если мы будем просить, чтобы Он показал нам Его волю, не искушать Его, не говорить, не бросаться такими фразами: «Господи, если Ты есть», если ты нас любишь, да тебя нету, Господи, да это да то неправильно было, да мы сейчас находимся в беде, ты нас не видишь, да, то есть это все искушение Господа сегодня. Это как раз и есть искушать Господа, Бога твоего. Итак, подведем итоги нашей сегодняшней проповеди. Урок. Что бы ни случилось в нашей жизни, не испытывайте Бога, не искушайте Его сомнениями, неверие. Не бросайте Ему вызов, но верьте, что Он все контролирует. У Него уже есть план, как вам помочь. Не так, как вы это себе представляете. Его разум не исследим. Продолжайте, продолжайте доверять Богу. И сегодня также Иисус Христос, Евангелие от Матфея, записанная история, как дьявол искушал Христа. Сегодня Его слова также звучат и для нас. Матфея, 4 глава. Я хочу закончить теми же словами, которыми начал. 4 глава, 7 стих. Иисус говорит: «Не искушай Господа Бога твоего».

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: одет и шепот его я сразу понял, что он одинок, одинок.
1: Давай помолчим, давай помолчим вместе.

каждый шаг. Но было легко и совсем незаметно, что я одинок, одинок.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий, священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Друзья, здравствуйте. Мы продолжаем исследовать тайны нашего сердца и пытаться найти ответы на вопрос, какие у сердца есть кнопочки и можно ли им как-то управлять и как-то его координировать. Кстати, сердце начинает биться уже на четвертый день с момента зачатия. Та энергия, которую вырабатывает сердце за один день, ее достаточно, чтобы очень мощный грузовик мог преодолеть

0: перикард, миокард и так далее. И вопрос. Вы, будучи самыми компетентными людьми в области сердца, получаете право на всю планету Земля рассказать что-то одно важное о сердце. Что бы вы сказали?
1: Вот так вот нельзя сказать.
2: Нужно берегите сердце.
0: Берегите сердце. Вот так вот нельзя сказать слова настоящего ученого. Ученый понимает, что он вообще ничего не знает.
1: Все, вот так и знал.
0: Хорошо, пожалуйста, друзья. Вот что-то важное, что вы накопили в своем багаже жизненном, связанном с сердцем. На любом уровне. Кроме того, что сердце надо беречь, сердцу не прикажешь.
1: Что именно конкретнее? Типа, я знаю, что...
0: Какая-то важная информация о сердце, которую вы считаете крайне актуальной для любого человека, живущего на Земле. Вот это ты можешь не знать, но вот это ты просто обязан понимать.
2: Мы сейчас говорим о сердце как об органе?
0: Любой.
3: Ну, оно
0: вы эксперт, вам право определять, о чем говорим.
3: Как? Оно дает жизнь.
0: Оно дает жизнь. Хорошо. Спасибо. Можно вспоминать школьные курсы биологии, если хотите.
1: Не,
0: можно
1: не,
0: просто
1: плохо жизнь. Вспоминаются школьные курсы биологии.
2: Следи за ритмом сердца.
0: О, красиво звучит. Следи за ритмом сердца. Хорошо, друзья. Спасибо, что поделились. Мы начинаем. Как вы думаете, кого из библейских героев, не считая Иисуса из Назарета, можно назвать экспертом в области сердца? Кто чаще всего в своих книгах, в своих словах упоминает сердце из библейских героев?
1: Давид, может быть.
0: Давид. Еще есть варианты?
2: Соломон.
0: Соломон. Родственники, отец и сын. Кстати, вы абсолютно правы. И Давид, и Соломон. Но в данном случае давайте мы обратимся к специалисту в области сердца. Не потому, что мы так думаем, а давайте посмотрим, как о нем говорит сам Создатель. Мы с вами прочитаем сейчас книгу Деяний, 13 глава, стих 22. Откровенное признание самого Создателя Вселенной о Давиде. Пожалуйста, читаем.
4: «Бог поставил им царем Давида, о котором и сказал мужу по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои».
0: Спасибо. «Нашел я человека по сердцу моему. Бог говорит, что Давид – человек по его сердцу». Интересно. Какие важные факты о сердце Давид может нам рассказать? Давайте посмотрим. То было откровенное признание Создателя, а теперь откровенное признание самого Давида. Что важного о сердце он может нам сообщить? Псалом 56, стих 8 читаем.
5: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Буду петь и славить».
0: Спасибо. Вопрос. Давид говорит, даже давайте так скажем. Как вы думаете, после той фразы, которую Давид проговорил, с каким вопросом к нему можно было бы обратиться? Чему бы Давид нас мог научить?
1: Как подготовить сердце свое?
0: Да, вот оно, посмотрите. Как подготовить свое сердце, как приготовить свое сердце? То есть получается, что Давид честно говорил, я умею готовить свое сердце к встрече с Создателем, я умею настраивать свое сердце. Поэтому слова Давида для нас особенно актуальны, в частности, книга Псалмов, потому что книга Псалмов – это не что иное, как рекомендации по настройке своего сердца. Итак, смотрим дальше. Что предшествовало такому состоянию Давида, когда он говорит «Готово сердце мое, готово сердце мое». Давайте посмотрим.
6: «Не погуби Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на тебя уповает душа моя, и в тени крыл твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодействующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою и истину свою».
0: Угу, спасибо. Посмотрите. «Не погуби». Давид убегает от Саула в пещеру. «Доколе не пройдут беды, душа моя среди львов, и я лежу среди дышащих пламенем». Вы понимаете, какое состояние было? То есть, оказывается, вот этому состоянию «готово сердце мое» предшествовал каскад огромнейших трудностей в жизни Давида. Кризисная ситуация. И теперь вопрос. Тем более совет Давида становится актуальным, если он смог подготовить сердце свое, находясь в очень кризисной, трудной ситуации, когда его жизнь висела на волоске. Давайте посмотрим, как он это

0: делает. Пульт управления сердцем Давида. Что он нашел? Читаем Псалом 15 со 2 стиха. «Ты мой владыка, в тебе одном все мое счастье, сказал я Господу. Я Господа из вида никогда не упускаю, и дабы я не поколебался, он по правую руку мою. Потому радуется сердце мое, ликует душа моя, и в покое тело мое пребывает». Внимание обратили, друзья. Он говорит, я Господа из вида никогда не упускаю. Почему сердце его ликует? Замечаете? И вот тут мы с вами подходим к тому, чтобы как-то обозначить вторую кнопку управления сердцем. Первая кнопка была вера и убеждение, а вторая кнопка, если он говорит, я Господа из вида не упускаю, это значит, что он умеет делать?
1: Ходить в присутствии Бога.
0: Ходить в присутствии Бога, хорошо.
1: Чтобы он всегда был с ним.
0: А чтобы ходить в присутствии Бога, что надо научиться делать?
1: Слушать его, слышать.
0: Хорошо. А чтобы его слышать, что надо научиться делать?
2: Пребывать в духе.
3: Пускать его из вида?
2: Как? Пребывать в духе.
0: Пребывать в духе. А что в духе пребывать? Не пускать из вида. А что для этого необходимо? Мы сейчас докопаемся до истины, друзья, с вами.
4: Может, молиться?
0: Молиться. А чтобы молитва была актуальной, что важно? Я понимаю, я вас замучил. Однако...
4: Вы хотите, чтобы мы растрактовали понятие «иметь отношение с Богом»?
0: Близко.
3: Надо от всего сердца это делать?
0: Близко. Друзья, вы правы, безусловно, да. Запятая. Однако, главное, вторая кнопочка управления сердцем, без которой вера не будет работать и убеждения не будут помогать, это если мы не сможем фокусировать вовремя свое внимание на то, что на самом деле важное. Способность фокусировать свое внимание, способность быть внимательным. Когда Давид говорит о том, что готово сердце мое, и потом говорит, я Господа из вида не упускаю, другими словами, он умеет фокусировать себя на присутствии Господа. И действительно, давайте честно, прокрастинация. Кто не знает, что это такое?
3: Я не знаю, что это такое.
0: Ты счастливчик. Зайдешь в Яндекс, посмотришь, такое прокрастинация. Но момент, на самом деле, именно прокрастинация часто мешает нам фокусироваться на чем-то важном, что именно прямо сейчас нужно начинать делать. И одна из проблем нашего сердца, та кнопочка, которая чаще всего западает, это кнопочка способности фокусироваться на том, что действительно важно. Давайте посмотрим кое-что. Вопрос. Что тут такое у нас есть?
1: Две картины в одной.
4: Дупло.
0: Да. Две картины в одном. Кстати, вот птицы, летящие к дуплу, или девушка. И у меня вопрос. Как вы думаете, что на самом деле изображено на этой картине? Какая реальность отражена?
2: И то, и другое.
0: И то, и другое.
1: Мне кажется, но дерево.
4: Если идти по логике вещей, и потому, как это может быть в жизни, то это, скорее всего, дерево и птички. А вот уже как мы видим, что мы видим в этих птичках и дереве, это уже...
0: Да.
2: А есть еще третье. То, как заложил в это художник.
0: Что художник, да, имел в виду, когда писал эту картину. Совершенно верно. Спасибо. Пожалуйста.
5: Но основываясь на том, что дерево и птички выражены в полном, как бы... в полной картине, то есть их четко видно, а девушка, она уже состоит из вот этих птичек. Угу. Они как бы часть ее. И она здесь не полностью. Мы не видим четких границ лица, поэтому с одной стороны можно сказать, что здесь основной рисунок — это дерево и птички, но также здесь и заложен смысл второго рисунка.
0: Спасибо.
4: Природа в образе женщины. Возможно, намек такой, то, что нужно о природе заботиться так же нежно, как о женщине. И бывает она порой тоже груба или как-то зла. Если ты, там, к примеру, неправильно относишься или не готов к проявлению ее характера. То есть об этой картине можно много о чем поговорить.
0: Кстати, вот это очень здорово. Спасибо большое, Аня, потому что это уже пошел момент интерпретации, объяснения. Итак, попытка заглянуть вглубь. Это здорово, это очень ценно. Однако, друзья, действительно, Прежде всего, если, представьте, мы сейчас делаем программу под названием «К барьеру», и у нас по одну сторону барьера будет стоять человек, который считает, что там дерево с птичками, по другую – человек, который говорит, что там девушка, или природа в образе девушки. Не вопрос. И смогут ли они убедить друг друга, кто из них на самом деле прав? Ключиком действительно, как сказала Альбина, является то, что тут же пригласить художника со словами: «Скажи, пожалуйста, дорогой человек, что ты имел в виду? Что ты на самом деле писал? Мы понимаем, ты тут играешься, но прежде всего, какую реальность ты описываешь?» К чему мы это говорим? Что вопрос нашей фокусировки позволяет нам видеть или девушку, или дерево и птиц. Вопрос нашей фокусировки. От чего зависит фокусировка? От нашего внутреннего состояния, от наших убеждений, ну и так далее, и тому подобное. И мы понимаем, что да, фокусировка очень важна. Соответственно, есть три момента, связанные с нездоровой фокусировкой. То, на чем не стоит зацикливаться, то, на что не стоит внимание обращать. И есть триада здоровой фокусировки. Давайте посмотрим. Начнем с того, на что не стоит внимание обращать, но на что люди часто внимание обращают, на чем люди зацикливаются. Итак, давайте посмотрим. Во-первых, люди фокусируют часто свое внимание на... О, отлично. Еще нет тут ничего. Кстати, помогите мне. Вот сейчас будет что-то идти. То, на чего нет смысла, в чем как... То, на что нет смысла фокусировать свое внимание. Но люди часто это делают. Какие-то моменты, если вы можете предположить. Ну, наверное, не стоит вот на это внимание обращать, а люди, да, часто внимание обращают. Да, по жизни. Общие ситуации берем. Я подскажу одну, а дальше вы будете помогать мне, хорошо? Человек фокусирует свое внимание на своих страхах, о том, чего он боится. А помните, мы с вами читали в прошлый раз, чего боится нечестивый, то его и постигнет. Когда человек говорит: «Ой, ой, ой, я боюсь, я упаду с велосипеда», он обязательно таки да упадет с велосипеда. Фокусировка на страхе, она не помогает часто проблему решать, если человек в этот момент не начинает думать действительно, что я могу предпринять, чтобы остановить это. Но ведь часто люди просто фокусируются на страхе, и он заполняет все их естество, и они большую часть времени пугаются чего-то, не решают, как с этим страхом можно бороться, а просто вот этот страх, как снежный ком, разрастается в их сознании, во всех деталях. Раньше был такой стих о том, как был такой мальчик, его звали Петя. И он очень боялся спать без света. И когда он маму начал упрашивать, чтобы мама свет оставила в комнате, но сказала мама «нет», чик, и выключила свет. Стало тихо и темно, свежий ветер дул в окно. В темноте увидел Петя ступу с бабой Ягой. Оказалось на рассвете, это печка с кочергой. Ну и, в общем-то, весь стих в таком ключе построен, что мальчик фокусируется на своих страхах, и действительно он чего только там не увидел. Опять, может быть, были такие моменты, когда поздно вечером вы домой идете, кусты шевелятся, в кустах гном или тролль сидит, или маньяк какой-то. Это не маньяк, это мусорная урна, да, или еще что-то. Или кошка. Вот почему наш разум так устроен, что мы смотрим в что-то, что нам пока непонятно, чем является, и мы, как правило, там самое худшее представляем себе, что в темноте мы не видим, там сундук с сокровищами, а мы там каких-то монстров видим. Ну, там вопрос так, вопрос в воздух. Хорошо, еще предположение. Что может быть частью триады нездоровой фокусировки? Во-первых, не стоит на своих страхах фокусироваться, а их нужно понимать, они рациональны или иррациональны. Да? Если рациональны, подумать, что мы сможем сделать, чтобы это предотвратить. Хорошо, еще вариант.
2: На недостатки других людей.
0: Кстати, да, очень часто мы фокусируемся на недостатках других людей. А какой бонус в этом есть?
2: Никакого.
4: Не заметить свои.
0: Да, абсолютно верно. Я на фоне недостатка другого человека буду выглядеть хорошо. И наоборот, увы, мы так устроены, что мы чаще говорим о недостатках других людей, чем о их достоинствах. Увы. Спасибо.
5: На обидах.
0: Да, человек обижается и раскручивает вот эту вот тему боли. Как со мной несправедливо поступили, ну почему это произошло, это ж так нечестно, так неправильно.
1: На плохой жизни. просто человеку что-то не надо. Ну, типа, какие-то события просто. Вот там, не знаю, микроволновка сломалась с утра, и все. Целый день ходит взвинченный, на всех кричит и срывается.
0: Ой, как же теперь я без микроволновки туда? Совершенно верно. Давайте посмотрим. Спасибо, что поделились, друзья, вашими мнениями. Посмотрим, что психологи говорят. Итак, первая нездоровая фокусировка – это на своих страхах. Вторая – это негативные чувства и их причины. Мы любим обращать внимание на то, что плохо. И, а почему это плохо? И начинается копание. Или самокопание, или копание в другом, в мотивах другого человека. «О, он так поступил, наверное, потому что что-то против меня имеет, а имеет против меня, потому что...» И дальше пошло-пошло. И, наконец, третье – это на описание проблемы. Если я описываю проблему больше, чем ищу вариантов для ее разрешения, это уже неправильно, потому что это не конструктивно, это не приближает меня к тому, чтобы с проблемой справиться, но накручивает меня эмоционально и вводит меня в состояние эмоционального и духовного минуса. Помните закон Паретто? Правило 80 на 20. Да, так самое интересное, что кто-то говорит «да», а кто-то говорит «нет, конечно же, я помню».
1: Просто недавно семинар про это слушал.
0: Хорошо, семинар по Паретто. Какие главные мысли были?
1: Ну, да, там было про поиск себя в жизни, в обществе, в мире. Вот. То, что есть в 80%, точнее, в 100% всего, есть 80 хлама. Ну, я тогда себе решил. И 20 чего-то хорошего.
0: Ага, ну это...
1: Вот, но там рассказывал лектор про людей, то, что вот 20% управляет миром, так сказать, а 80%
0: как бы зависит
1: от управляемого, да.
0: Спасибо, Сережа. Да, друзья, к чему мы вспомнили закон Паретто? К тому, что он применим в этой ситуации, когда мы говорим, что одна из проблем, когда человек больше внимания уделяет описанию проблемы, причем детализации проблем, чем поиску решения. Есть очень простое применение этого закона Паретто. Оно заключается в том, что 80% времени нужно думать о том, как проблему разрешить. Не почему это получилось, ни к чему это приведет, не какая она страшная, а что я могу сделать, как этот вопрос можно решить. А 20% можно посвятить тому, чтобы уж подумать, а какая она, да, вот именно описание ее. Главное, ничего не перепутать. Хорошо, то была триада нездоровой фокусировки. Теперь давайте посмотрим, есть еще триада здоровой фокусировки. Что это такое, на что, да, нужно внимание обращать и приучивать свое сердце именно внимание обращать на что-то. Кстати, предположите, пожалуйста.
2: На позитив. Если там было негатив, то тут позитив.
0: Да, от обратного идем, на позитив.
2: Да.
0: А прежде всего, самым главным позитивом в этом мире является...
2: Иисус Христос.
0: Иисус. Давайте посмотрим. Итак, первое это... Первая часть, важнейшая триада здоровой фокусировки – это на Бога и на Его любовь. Если человек умеет видеть Бога в ситуациях... Смотрите, главное не придумывать Бога там, где Его нет. Бывает такое, когда человек, чтобы оправдать себя, говорит, ну вот Господь не дал мне это. А Господь говорит, я тебе наоборот все двери открыл, но я не могу за тебя шаг сделать вперед. Это должен был быть твой выбор, твое действие. Поэтому очень важно учиться замечать Бога там, где Он есть, и не пытаться своим сознанием запихнуть виртуального Бога туда, где настоящего Бога нет. Второе, тоже, что очень важно, если мы проанализируем псалмы, помните, с чего мы начали? Что Давид, он является экспертом в области сердца. И книга псалмов – потрясающая книга по работе со своим сердцем. И именно книга псалмов учит нас фокусироваться на Боге и Его любви – раз. И второе – именно книга псалмов, она учит нас фокусировать свое внимание на то, что вызывает чувство благодарности. За что я могу Богу сказать спасибо? Может быть, вы помните, когда были маленькие, вас, может быть, родители учили молитвы пяти пальцев. Кто-то слышал про нее?
4: Расскажите, пожалуйста.
0: Спасибо за предложение. Смотрите, молитва пяти пальцев – это когда вы каждый день с утра и каждый день вечером находите пять причин, за что каждый палец может Богу сказать спасибо. У детей выглядит так. Большой пальчик говорит, я Бога благодарю за то, что... И какая-то реальная ситуация, за что Богу спасибо можно было сказать.
4: Я маленький, но толстый.
0: Не вопрос. Я маленький, но сильный. И я могу со всеми взаимодействовать. Да, видите, момент фокусировки. Опять, какой он. Молитва пяти пальцев – это буквально, да, что есть как минимум пять поводов каждый день у тебя, хотя их больше, чтобы Богу сказать спасибо. Потому что мы так устроены, когда мы проговариваем Богу благодарность, то мы учим себя, приучаем себя замечать присутствие Бога, за которое опять мы можем будет сказать спасибо и выразить слова благодарности. Итак, фокус на Бога и Его любовь, фокус на то, что вызывает чувство благодарности, и последняя часть триады здоровой фокусировки – это внимание на решение проблемы, о чем мы говорили, а не на описание самой проблемы. Как задачу решить, а не то, что «О, нам столько всего задали по алгебре, как же это возможно, почему учитель такой жестокий, там или еще что-то». Как решаем? Хорошо. А теперь маленькая метафора. Вот это, я думаю, вам хорошо знакомо. Я попрошу вас сделать следующее. Вытяните руки. О, спасибо. Я надеюсь, вы насекомых не боитесь и с ними в ладах. У вас на правой ладошке находится красивая, симпатичная пчелка, а по левой ползает не менее симпатичная, но зеленая с волосиками муха навозная.
6: Можно сделать вот так вот.
0: Нет, не надо, не надо. Осторожно, мы природу бережем. Более того, мы уменьшаем камеру GoPro, она становится маленькой-маленькой, прикрепляем к мухе и к пчелке. И потом делаем так, запускаем. Вот, все, отлично, теперь полетели. Вначале то, что было на левой руке, муха. Смотрим, а у нас на экране фиксируется, как муха летит. Вот она вылетела из открытого окошка, полетела, пролетает мимо лугов, мимо полей, мимо цветов. На луг следующий залетает, на лугу пасутся... коровы, точно, коровы, но коровы муху не интересуют. Коровы интересуют что-то другое. Ой, корову, муху что-то другое интересует. То, что коровы после себя оставляют, она находит и... Пух, вот оно, приземляется в свое счастье. И она счастлива. Теперь оставим ее с ее счастьем, но прежде полюбопытствуем. Муха, а ты видела, сколько было цветов, мимо которых ты пролетала, что... трава такая зеленая вокруг, что там на деревьях почки появились и так далее. Муха этого не замечала, ибо она была нацелена на одно. На что нацелена, то она и получила. Она сфокусировала себя на поиск своего счастья. Теперь смотрим на пчелу. А пчела полетела следом за мухой. Она делала маневры, она летела мимо того луга, на котором паслись коровы. И она видела муху, которая где-то там счастье свое нашла. Она пролетела и находит замечательную поляну с цветами, приземляется, начинает нектар собирать. Вопрос. Что нашла пчела? То, чего искала. Она сфокусировалась. И теперь, с чем прилетит муха обратно? Ну, я думаю, что мы ее себе на ладошку больше не пустим. После того счастья, которое было у мухи. Но что касается пчелы, мы скажем, добро пожаловать, ты нам нужна, а еще меда можно? Вот действительно, порой мышление каждого из нас, оно в какой-то момент похоже или на мышление мухи, когда мы ищем негатив, фокусируем внимание на негатив, потом пух, и там зависаем в этом негативе. А иногда наше внимание, оно похоже на пчелку, которая ищет лучшее, из чего можно сделать мед. И действительно, в твоем сердце есть кнопка под названием «фокусировка». И именно ты для себя определяешь, на что настроить тебе себя. Что ты по жизни будешь замечать, а что по жизни будешь пропускать мимо себя. И действительно, очень бы хотелось, чтобы вот этот принцип мухи и пчелы мы в своем сознании хранили как некую коррекцию для фокусировки нашей. На что мы будем внимание обращать, а что будем мимо себя пропускать. Хорошо, друзья. Спасибо вам за ваше внимание, спасибо за ваше участие. Еще увидимся. Дорогие друзья, мы сегодня с вами еще раз вспоминали о том, из чего состоит наше сердце, какие у него есть кнопки и как с ними можно взаимодействовать для того, чтобы научиться понимать свое сердце, научиться им управлять. Мы не можем представить, что приготовила нам жизнь. Далеко не все подарки жизни, они будут нам нравиться или вызывать какое-то чувство восторга, но именно от нас зависит, будем мы их принимать или мы будем их не принимать, как мы будем относиться. Поэтому то, о чем мы сегодня говорили, самое важное, это вопрос фокусировки. Принцип пчелы или принцип мухи. Очень важно помнить об этом и делать правильный выбор. Всего доброго, еще увидимся.
7: Вы слушали программу «Иначе говоря».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Слава Богу за то, что сегодня еще возможен выбор. Я думаю, что заставляло людей, живших на оккупированной территории, быть верными своей родине. Во время Второй мировой войны люди были разные. Одни становились старостами и полицаями, служившими Рейху, а другие, напротив, несмотря ни на что, оставались гражданами своей страны, как будто никакой оккупации не было. Многие использовали возможности для борьбы с захватчиками. Были и такие. Вот недавно в интернете я прочитал статью. Авторы рассказывали о том, что стали доступны какие-то документы времен войны, из которых следует, что в Белоруссии простых граждан сжигали живьем не только фашисты, но и свои же, те, кто стали служить оккупантам. Я допускаю, что так вполне могло быть, но тогда получается, что у каждого человека была, ну, какая-то своя правда, что ли. Одни выбрали спасение, ну, своей жизни любой ценой, а другие решили остаться верными своей стране, своей родине. Вот сегодня, в мирное время, тем не менее, тоже есть возможность выбирать. Причем эта возможность была всегда, она была в прошлом, есть она и сейчас, и будет, пожалуй, до самого второго пришествия Иисуса Христа. В прошлом и будет до самого пришествия Иисуса Христа. Еще во времена Иисуса Навина, последователя патриарха Моисея, это, если я не ошибаюсь, 13 век до Рождества Христова, проблема была. Люди поклонялись богам, которых не существовало. На самом деле они обожествляли какие-то свои греховные идеалы, которые не имели ничего общего с Богом, сотворившим землю. Ну, то есть люди служили неправде. Дело в том, что атеистов в те времена еще не было. До атеизма еще не додумались. Оно появилось в более позднее время. И вот в этих условиях жил народ Божий. Маленький-маленький народ среди большого, огромного языческого мира. Маленький народ на оккупированной язычеством территории. Да, у многих людей этого маленького народа тоже было желание последовать неправде за большинством, ну, ради простой жизни. Но языческая идеология оправдывала разврат, нечестие, убийство и прочее, что, конечно же, привлекало грешную природу человека. А Бог призывал свой народ к верности Ему. И получался вот такой внутренний конфликт. И люди тоже стояли перед выбором, кому же служить, находясь уже в меньшинстве, поверить Богу или последовать огромному миру нечестия и разврата. Вот как книга Иисуса Навина описывает это, 24 глава. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу. И отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, хранил нас на всем пути, по которому мы шли, среди всех народов, через которые мы проходили». Вот такое вот повествование. Да, Бог очень много сделал для своего народа. Он для этих людей был реален, как то, что они евреи. И люди избрали служить ему во что бы то ни стало. И сегодня тоже существует этот выбор. Он есть и у нас. Хотя, конечно, из Египта нас Бог не выводил. Но мир сей вот и сегодня оккупирован неправдой. Сегодня, конечно, богов не придумывают, как в те времена в древности. Никто не поклоняется Зевсу, Артемиде или Одину. Но вот в чем дело. Похоти в наших душах остались. Вот даже не почитая придуманных богов, человек склонен обожествлять себя. Что же делать? А нужно обратиться к Богу истинному. Как же это сделать сегодня? Во все времена те, кто решил, несмотря ни на что, следовать истине, ценили откровение Бога, создавшего нашу землю. Слава Богу, что сегодня еще возможен этот выбор. Верующие люди – это те, кто, желая следовать истине, выбирают Бога, живя здесь, на территории, оккупированной сатаной. Мы черпаем основание для веры из божественного откровения о себе. На каждое время у Бога было особенное откровение. Так книга за книгой, весть за вестью, откровение за откровением, и так 15 веков до самых наших дней. И, наконец, самым великим откровением Бога является пришествие в наш мир Иисуса Христа, Сына Божьего. Такого откровения нет ни в одной религии мира. Никакой Бог какой-либо религии не дал о себе такого откровения, как Бог, которого исповедует христианство. Он сам пришел в теле человека. Скажите, что же может быть еще откровение этого? В послании к евреям написано, в первой главе, «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». О чем говорит этот текст? А о том, что искренний последователь Бога не может обойти вниманием Иисуса Христа. Именно о нем говорит вся Библия. Ветхий Завет предсказывал его пришествие, Новый описал оное. Служители Нового Завета, апостолы Христовы, проповедовали о нем всему миру, потому что слово «апостол», собственно, и означает «посланный». Апостолы от имени Христа несли весть о нем другим людям. Принимающие это свидетельство люди верили в Иисуса Христа. Они проповедовали другим, те несли дальше, и так эта весть распространялась по миру. И вот в определенный момент последователи этой вести от Бога приняли соответствующее название. Об этом написано в книге «Деяния апостолов» в 11 главе. Вот, послушайте. «Потом Варнава пришел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год они собирались в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Вот свидетельство о появлении первых верующих людей, которые стали называться христианами. Итак, христиане – это те, кто входит в группу последователей Иисуса Христа. Но по той причине, что именно Иисус Христос был откровением от Бога для нашего времени, для нас с вами. И вот, подчеркивая единство и духовную близость последователей Иисуса Христа с Богом и друг с другом, апостол Павел называет церковь телом Христа. Итак, христианин – это тот, кто является членом христианского сообщества, христианской церкви. Зачастую слово «церковь» у нас ассоциируется с благолепно построенным зданием. Вот как здесь. И когда мы говорим, что пойдем в церковь, то имеем в виду, что пойдем вот в это здание. Но что же на самом деле означает «церковь» в Новом Завете? Итак, «церковь» в Новом Завете переведено с греческого слова «экклесия». Что же такое «экклесия»? Ну, вот справка из энциклопедии «Всемирной истории». Там, собственно, несколько слов. «Экклесия» – собрание, сходка. От греческого слова «экколео» – «вызывать». То есть это высший орган власти города, в котором решались все важнейшие вопросы общественной жизни. Церковь – это не здание. Церковь – это собрание верующих людей. То есть верующих людей, которых Господь вызвал из этого мира, чтобы жить и представлять этому миру Бога. Это собрание людей, которое находится здесь, на земле, на оккупированной территории. Именно здесь, на земле, обманным путем власть получил сатана. Хотя его власть здесь не полная, но она основывается на том, что здесь, на земле, живет сообщество таких же грешников, как и он сам. И, будучи сильнейшим среди грешников, он подчинил себе этот мир. И здесь два лагеря, два направления, два типа людей – богопоклонники и безбожники. Последователи того, кто создал этот мир, и последователи того, кто этот мир хитростью завоевал и имеет здесь власть и право, хоть и ограниченное, но все-таки имеет право решать людские судьбы. Вот два сообщества с разными представлениями о том, каким должен быть порядок на земле. И вот до тех пор, пока мы живем на этой земле, пока существуют эти два лагеря, актуальным будет и выбор. Выбор. Отсюда мы должны выяснить, в каком же сообществе мы должны находиться. К какой цели я буду идти? В царство Бога или к погибели? Какие идеи я буду проповедовать? Божьи заповеди или безбожие? Какому господину я буду служить? Сильнейшему во Вселенной, ее автору или сильнейшему из грешников здесь, на земле? Слава Богу за то, что сегодня еще возможен выбор. Итак, как же можно сегодня осуществить выбор и стать христианином? Я же не просто говорил о божественном откровении. Без него я ничто. Есть только оно, и кроме него ничего нет. Давайте к нему и обратимся. Что же Библия говорит по этому поводу? Ну, книга «Деяния апостолов» рассказывает о том, как апостол Петр проповедовал к людям. И вот к чему он призывал. Деяния апостолов, 2 глава. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: „Что нам делать, мужи, братья?“ Петр же сказал им: „Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа“». Вот слова апостола Петра. Что произошло? Ну, давайте по порядку. Во-первых, люди сперва услышали. Если человек не услышит, то как примет решение? Ну, может быть, сегодня Господь не просто так дал вам возможность услышать слова о Боге. Чтобы человек принял решение, он должен услышать. А услышать можно там, где говорят. Может быть, это храм или молитвенный дом. Возможно, вы просто листали страницы интернета и нашли проповеди. Пути Господни неисповедимы. Услышав, вы спросите, что делать? Вот Петр и отвечает на этот вопрос. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Покайтесь, признайте свои грехи, а еще что? Креститесь. Что это? Крещение – это обряд посвящения. Из Священного Писания мы видим, что он происходит в воде. Слово «крещение» переведено с греческого слова «баптидзо», что означает «погружение», то есть погружение в воду. В послании к римлянам в 6 главе написано: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием жизни, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Вот, собственно, в этом тексте раскрыто значение обряда крещения. Мы погреблись с Ним крещением в смерть. То есть крещение – это символ смерти. Крещаемого человека служитель погружает в воду. Это символизирует собой смерть для старой жизни, в грехах которых я покаялся. То есть, принимая смерть Иисуса Христа за меня, я сам как бы умираю вместе с Ним, и этим действием я удовлетворяю закон, который говорит, что за грех я должен умереть. Я заявляю как бы, что, Господи, закон требует, чтобы я умер. Что же, я удовлетворил требования закона. Я умер, ну, хотя, конечно, это символично, в реальности умер за меня Иисус Христос. Я эту смерть только принял. Христос умирал за нас с вами. Когда же я восстаю из воды, я словно воскресаю для новой жизни. То есть обрядом крещения я демонстрирую, что я новая личность. И теперь, когда я стал новой личностью, Бог дает мне дар Святого Духа, без которого стать новой личностью просто никак не получится. Сегодня мы с вами только прикоснулись к таинству рождения нового человека. Сложно сказать, как это происходит. Если бы можно было бы, то это не было бы таинством. Как-то к Иисусу пришел один из начальников иудейских, фарисей Никодим. Он пришел ночью, чтобы никто его не увидел, беседующим с ненавистным Иисусом Христом, потому что религиозники ненавидели Христа. Никодима интересовали какие-то вопросы, но Иисус Христос обратил его внимание на самое главное. На рождение от Духа, потому что это и есть самое главное. Рождение свыше от Духа Святого. Конечно же, Никодим многого не мог понять. Давайте с вами лучше прочитаем. Это Иоанна 3 глава. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, ну, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Ну как же человек может родиться, будучи стар? Неужели же он может в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа – дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Вот я понимаю просто, человек раскаялся в том, как он жил во грехах. Он крестился и этим показал, что он принял Иисуса Христа. Он принял его жертву и умер для прошлой жизни. Человек похоронил свое прошлое, закрыл железный занавес, если хотите. И теперь в его жизни появляется удивительная личность – Святой Дух, третья ипостась Бога. И под его влиянием в человеке появляется некое новое начало, рождается новая личность. Как сказал Иисус Никодиму: «Новый дух, новые чувства, новая судьба, новая жизнь. Старое теперь прошло, теперь все новое». Вот он, поворот судьбы на 180 градусов. Если человек пил, теперь не пьет. Если изменял жене, теперь он сама верность. Если раньше он воровал, то теперь он наворованное отдает тем, кого обидел, начинает зарабатывать и помогать другим людям. Апостол Павел называет происходящее так: «Теперь не я живу, но живет во мне Иисус Христос». Он может быть в человеке только тогда, если тот умер для себя, чтобы не грешить. Обычно задают следующие вопросы, требующие ответа. Ну, например, можно ли креститься повторно? Или как отнестись к небиблейской форме крещения в виде кропления или обливания водой? Можно ли крестить младенцев? Или можно ли спастись без крещения? Давайте попробуем по порядку. Итак, можно ли креститься повторно? В Священном Писании есть такой пример, который поддерживает такую возможность. Мы можем прочитать об этом в книге «Деяния апостолов». Это 19 глава. Там написано: «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: „Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?“ Они же сказали ему: „Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой“. Он им сказал: „Так во что же вы крестились?“ Они отвечали: „В Иоанново крещение“. Павел сказал: „Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущее по нем“, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса Христа». Здесь явно говорится о верующих в Ефесе, которые были крещены, но до этого не были научены важнейшим истинам, в частности, о Духе Святом им не рассказали. Мало того, они не имели представления о миссии Иисуса Христа. И вот для того, чтобы исправить положение, этих верующих крестили повторно. Можно сделать вывод: если человек, будучи уже крещенным, ну, выяснил для себя, что он не был наставлен в каких-то важных вещах связанных со спасением, то повторное крещение возможно. Ну, например, проблемой может быть крещение в младенческом возрасте, каково и сегодня, странно, но имеет место быть. В Священном Писании мы не найдем ни одного примера крещения человека в младенческом возрасте, крещения младенцев. Это просто, ну, возможно, по той причине, что маленького человека, который еще не научился говорить и чего-то понимать, его невозможно наставить в вопросах веры. Можно ли крестить без веры? Вряд ли. Ну, можно, конечно, сказать, его родители верят, но это вера его родителей, а не вера младенца. Вывод. Можно ли крестить человека в возрасте, когда человек не способен понимать? Вряд ли. Крестить нужно человека уже в зрелом возрасте, когда он может давать отчет в том, что выбирает в своей жизни. А что касается маленьких детей, то ну, никто не запрещал посвящать их Богу в молитве. Об этом сам Иисус Христос сказал. Это в Евангелии от Матфея, в 19 главе. Там написано, что приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. Вот как написано по этому поводу. Хорошо. Можно ли спастись, не крестясь? Потому что в Писании ясно написано о необходимости крещения. Но есть одна чудесная история про разбойника, которого распяли на кресте рядом со Спасителем. Он бы рад был креститься, когда уже там, на Голгофе, понял того, кто распят рядом с ним. Но креститься ему мешали гвозди, которые ему вбили в руки. Все, что он мог сделать, он мог только попросить вспомнить о нем в небесном царстве, ну, когда Иисус Христос туда попадет. На что получил от него однозначный ответ: «Будешь со мной в раю». Крещение необходимо, но если кто-то попал в ситуацию, когда креститься, ну, физически невозможно из-за каких-то форс-мажорных обстоятельств, то это не значит, что Бог перестал понимать и любить. Сегодня, впрочем, как и раньше, мы живем в то время, когда выбор еще сделать можно. Бог сделал все возможное для того, чтобы этот выбор был возможен. Иисус Христос дал указание христианам и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Так слава Богу за то, что сегодня еще возможен выбор. Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ познавая истину, и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279.

0: Счастливый день. Рассказывает Сергей Долматов.
1: В начале 1995 года, это такое перестроечное время, непростое время было в нашей стране, и в поисках ответа на вопрос о смысле жизни я начал читать Библию. Читал запоем, безостановочно, читал как художественную литературу, читал как историческую литературу. Однако это приводило лишь к еще большему количеству вопросов о смысле жизни. И вот в один из дней, когда я пришел в гости к маме своей, совершенно случайно увидел, что на холодильнике лежит пригласительный билет. Он был не мне адресован. Я увидел, что там приглашают всех желающих на некие курсы по изучению Библии. А так как вопросов накопилось много касаемо смысла жизни, я попросил, можно ли взять этот билет. Мне сказали, да пожалуйста. И я отправился в назначенное время. И в течение 25 дней вечеров ведущие отвечали на вопросы, рассказывали библейские темы. И тогда моя душа пришла в восторг от того, что, оказывается, весь смысл жизни заключается в том, что Бог открывает для нас определенные принципы и законы, по которым должны жить все люди, законы нравственности, законы взаимоотношений. Я прошел все эти вечера, там были подарки в конце, и потом, в завершение, нас пригласили совершить библейское дело, это совершить крещение, да. И счастливым днем оказался не сам момент крещения, а именно дни, которые пошли следующим образом. Мой мозг и душа, и сердце были наполнены необычайным состоянием счастья от того, что я узнал, что есть Божий мир, что Он грядет на нашу землю, и что те проблемы, которые вот свалились на нашу страну и на отдельно каждого человека, на семьи в частности, они будут решены. Решены в момент, когда Господь придет на эту землю повторно. Именно в эти дни я испытывал самое величайшее ощущение счастья в своей жизни –

0: искренно, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий – священнослужитель, магистр богословия Валерий Переверзин.
1: В первом послании Иоанна, 5 главе, 13 стихе, апостол говорит: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Обычно эти слова приводятся для того, чтобы убедить всех христиан в том, что они должны быть уверены в своем спасении. Логика проста. Если ты веруешь во имя Сына Божия Иисуса Христа, то должен знать, что ты уже имеешь жизнь вечную. Какие могут быть сомнения? Так говорит Библия. Основанием нашей веры является только Слово Божье. Не наши чувства, не наши мысли, но только то, что сказал Бог. Но достаточно ли одного этого текста, чтобы судить об уверенности в спасении? По крайней мере, нужно ответить на такие вопросы, как «что значит веровать во имя Сына Божия?» и «что значит выражение «вы имеете жизнь вечную»?». При этом все понимают, что вера во Христа бывает разной – искренней или формальной, ведущей к послушанию или оправдывающей свой греховный образ жизни. Посмотрите, как много вокруг нас верующих людей. Помню, как в одной передаче показывали женщину, нанимающую киллера для убийства ее бывшего мужа. Под видом киллера с ней вел переговоры сотрудник уголовного розыска, а их беседу снимали скрытой камерой. Она пыталась успокоить убийцу, заверить, что все пройдет хорошо. И говорила: «Я не какая-то там безбожница. Зашла в храм и поставила свечку. Теперь можно ничего не бояться». Она тоже верила в Бога? Конечно, не все верующие настолько близки к криминальному миру. Но кто из них думает о том, как жить в согласии с тем, в кого они якобы веруют? Даже если они и думают о послушании Богу, то они по-разному представляют себе, в чем мы должны быть послушны Ему. Об уверенности в спасении принято говорить большей частью в протестантской среде. Мы можем видеть, как один христианин убеждает другого в том, что он должен быть уверен в своем спасении. Но в то же время тот, кто убеждает в этом другого, часто ставит под сомнение спасение того, кто верит не так, как он, или понимает вопрос спасения не так, как он. Но все же можем ли мы и должны ли мы быть уверены в своем спасении? Прежде нам необходимо разобраться в том, что мы подразумеваем под спасением. Если это спасение, то спасение от чего или от кого? Мысль о спасении может возникнуть только в сознании того, кто увидит себя погибающим грешником. То есть осознает, что по своей природе он является врагом Божьим. И какой бы нравственной в человеческом представлении жизни он ни жил, он все равно грешен и виновен перед Богом. Он понимает, что нуждается в спасении. От чего? В первую очередь, конечно, от наказания за грех. В послании к римлянам, в 5 главе, мы читаем: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Или как сам Иисус сказал: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Итак, Господь спасает нас от наказания за грех. Многим хочется верить только в это. Но Библия говорит, что Бог желает спасти нас не только от наказания за грех, но и от самого греха. Другими словами, Он спасает нас не во грехах, а от грехов. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, в 1 главе, в 21 стихе, где возвещается рождение Иисуса. «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». И далее Иисус говорил в Евангелии от Иоанна, 8 главе, с 34 стиха: «Истинно говорю вам, «Всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Более того, мы видим также, что если христианин не будет спасен от самого греха, то как бы он ни убеждал себя в том, что он уже спасен, он окажется в числе погибших. В Нагорной проповеди Иисус говорил, Матфея 7 глава, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Иисус здесь говорит о верующих в Него, молящихся Ему, и делающих это с уверенностью в том, что они спасены и приняты Богом. Иначе почему они задают Ему такие вопросы? Не Твоим ли именем? Но эта вера не научила их исполнять волю Отца Небесного, из-за чего они не войдут в Царство Божие. Итак, мы узнали, что Господь желает спасти нас как от наказания за грех, так и от власти греха над нами. Здесь бы нам посмотреть на свою жизнь и задать себе вопрос, спасен ли я от грехов моих? Но прежде нам нужно еще подробнее рассмотреть вопрос спасения, как он освящен в Библии. Мы видим, что спасение совершается Богом в три этапа, или лучше сказать, что спасение – это некий процесс, у которого есть прошлое, настоящее и будущее. Этот процесс осуществляется Богом. То, что совершает Бог, можно увидеть в двух разрезах. То, что Он делает для нас, и то, что Он делает в нас. То, что Он делает для нас, для того, чтобы мы были спасены. Это три фазы спасения. Это жертва на Голгофе в прошлом. Это ходатайственное служение в небесном святилище в настоящее время. И второе пришествие в будущем. Большинство христиан считает, что Голгофа совершила и завершила весь план спасения. Это все, что сделал Бог для нашего спасения. Мы спасены были там, на Голгофе, раз и навсегда. Нам нужно только в это поверить. При этом существование небесного святилища отрицается. В нем и в ходатайственном служении не видят необходимости. И второе пришествие тоже лишается смысла, потому что вера в бессмертие души и загробное воздаяние обретает большую ценность и значимость. Но когда мы совершаем вечерю Господню, мы читаем слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам 11 главы 26 стиха. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Эти слова показывают, что Голгофа не завершила план спасения. Для его завершения необходимо второе пришествие. Вечеря Господня как бы связывает эти два события – Голгофу и второе пришествие. А сама вечеря является знаком того, что, находясь между этими двумя событиями, мы нуждаемся в единении со Христом, в Его освящающем нас присутствии. Теперь посмотрим на то, что Господь делает в нас для нашего спасения. Это, во-первых, оправдание, которое дано нам через веру и покаяние, начальный опыт, совершенный в прошлом каждого христианина. Основанием для нашего оправдания является Голгофская жертва Христа. В Римлянам 4 главе, в 25 стихе мы читаем, «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Господь принес жертву, достаточную для спасения всего человечества. Всякий, кто поверит и в покаянии обратится к Иисусу, может быть уверен в том, что Господь принял его и простил все грехи его. И с этого момента начинается освящение верующего. Это следующая фаза спасения. Мы читаем дальше. «Сам же Бог мира, пишет апостол Павел, да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Это имеет прямое отношение к тому, что происходит в настоящее время в небесном святилище, где Иисус совершает ходатайственное служение. Его служение заключается в том, что Он очищает свой народ от грехов и пороков, формируя их характер, который сделает их пригодными для жительства на небесах. И, наконец, спасение завершится прославлением христиан при втором пришествии Христа. Это то, что ждет нас в будущем. Послание Филиппийцам, 3 глава, 20 и 21 стихи. Мы читаем. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Думаю, мы все убедились в том, что спасение, описанное в Библии, это не одномоментный акт, но процесс жизни христианина. Он начинается с оправдания, затем Христос совершает освящение христианина, и завершится этот процесс прославлением при втором пришествии. Когда мы задаемся вопросом, можем ли мы быть уверенными в спасении, то какую фазу спасения мы имеем в виду? Если оправдание, то, конечно, оправдание дает нам уверенность. Мы теперь дети Божьи. Он принял нас, дал нам власть быть детьми Божьими. Он дал нам залог Духа Святого, сделав наши тела Его храмом, и мы можем быть полностью уверены в нашем Спасителе. Но что касается нашего будущего, достигнем ли мы прославления? Останемся ли мы верными до конца? Как сказал однажды Иисус, претерпевший же до конца спасется. Окончательное спасение нас ожидает только в будущем. Мы уверены в том, что устоим во время последнего кризиса. Петр был уверен, что не предаст своего учителя. И эта уверенность возникла не на пустом месте. Больше 3 лет каждый день он был рядом с Иисусом, общался с ним, видел его любовь. Но чем обернулась для него эта уверенность? Он отрекся от Христа. Чему нас учит этот пример? В чем и в ком мы можем быть уверены? Когда Павел пишет об уверенности, он видит объект нашей уверенности в Боге, но не в нас самих. Во втором послании Тимофею, в 1 главе, в 12 стихе мы читаем. «А я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на день оный». И еще в послании к Римлянам, 8 главе. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». И еще Павел пишет Филиппийцам, 1 глава, 6 стих, «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Что касается нас самих, то здесь не должно быть никакой самонадеянности. Поэтому Павел говорит о том, что нужно быть осторожными. Однажды спасен, навеки спасен – это не библейское учение. К сожалению, есть опасность потерять спасение, которое когда-то нам было дано через веру. И Павел приводит такой пример во втором послании Тимофею, в 4 главе 10 стихе. Он пишет о Димасе, который оставил его, возлюбив нынешний век. Моисей еще в те древние времена предостерегал Израиль такими словами. Второзаконие, 6 глава, 12 стих. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». И в 8 главе, в 11 стихе. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, который сегодня заповедую тебе». Павел также ссылается на опыт странствования Израиля по пустыне в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 11 и 12 стихах. «Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». И пусть опыт Израиля избавит нас от самонадеянности. Но тут же Павел заверяет читателей послания в следующем стихе. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Другими словами, наша уверенность должна быть уверенностью в Боге, но не в нас самих. «Верен Бог». Она должна быть естественным результатом близкого личного знания Бога. В конце концов, спасает нас не уверенность в спасении, а наш Господь Иисус Христос. Ветхозаветный Израиль не страдал от сомнений в своем спасении. Он был очень уверен. У пророка Иеремии мы читаем в 7 главе 9 и 10 стихи. «Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сём, на котором наречено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости». Видите ли вы сомнения в своей праведности и, следовательно, спасении у фарисея, который молился: «Боже, благодарю Тебя, что не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». И такая картина была повсеместна. Израильтяне были уверены, что им спасение обеспечено, потому что они потомки Авраама. Они не спасались делами, они спасались верой в свою богоизбранность. Им принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, как писал Павел. Но, несмотря на их уверенность в свою богоизбранность и спасение, в их адрес прозвучали слова Иисуса: «Се оставляется вам дом ваш пуст». Итак, каким же будет наш ответ на вопрос: уверен ли ты в своем спасении? Когда Иоанн пишет о том, что, веруя, мы имеем жизнь вечную, то надо понимать, какую веру он имеет в виду и что значит «имеете жизнь вечную». Какую веру он имеет в виду, думаю, мы уже поняли – неформальную и не оправдывающую греховный образ жизни. Но что значит «имеете жизнь вечную»? Иоанн, конечно же, не имеет в виду, что мы уже испытали опыт прославления при втором пришествии. Имеется в виду то, что жизнь вечная – предвкушается нами в наших отношениях с Господом. Но важно, чтобы это предвкушение не осталось только предвкушением, но имело свое осуществление в будущем. Для этого нам нужно позволить Богу начатое в нас дело – освящение – довести до конца. И лучшим ответом на вопрос «спасен ли ты?» является ответ: «Я иду по пути спасения». Потому что спасение в Писании представлено как путь, а не только конечная цель. Иеремия 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». И в Нагорной проповеди Христос говорил: «Входите тесными вратами, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Я принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и Он освящает меня, чтобы, когда Он придет, я смог войти с Ним в небесные обители. Достигну ли я конца, зависит от моего выбора, который я делаю каждый день. На вопрос «Уверен ли ты в своем спасении?» отвечу: «Я уверен в своем Спасителе. Он сделал и сделает все, чтобы я был с ним вечности.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Петрович, ты где будешь Новый год отмечать?
2: Да, как обычно, в кругу семьи.
3: Да, шеф идет!
1: Так, я пошел.
4: Гарик, постой. Будь добр.
1: Я только хотел отксерить.
4: Я просто хотел поблагодарить тебя за хорошую работу в этом году.
1: Да что вы, я...
4: Анжела, как у тебя дела?
5: Да так, потихоньку.
4: Ну и отлично. Вот, возьми деткам от меня конфеты. С Новым годом.
5: Спасибо.
4: Коля!
3: Да?
4: А где фотография твоего малыша? У тебя тут, кажется, на стене висела.
3: Да он уже в этом году школу заканчивает.
4: Да, растут. С наступающим тебя, Коля.
3: И вас тоже. Ребята, это к не к добру.
2: Наверное, премию урежет.
3: Надеюсь, зарплату он не собирается урезать?
1: Только не это.
3: Что?
1: Я помню, он себя точно так же вел перед тем, как уволил половину отдела по маркетингу.
6: Эй, ребята, вы что, до сих пор не заметили? Он же всегда такой перед Новым годом.
2: Точно.
7: Если хотите иметь друзей, проявляйте к людям внимание и любовь. И не только по праздникам.
8: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: И вновь мы имеем возможность провести несколько минут вокруг исследования этого Священного Писания. В прошлый раз мы вспоминали с вами историю, записанную в 10 главе Евангелия от Марка, об одном богатом, я бы сказал, талантливом человеке, который был законником или который занимался законами. И вот однажды этот юноша пришел ко Христу и спросил его, в Библии записан его вопрос следующим образом, «Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Христос указал этому молодому человеку на необходимость соблюдения закона Божьего. Но богатый молодой человек ответил, что он все это выполнил. Он был уверен в том, что он был хорошим исполнителем воли Божьей. И тогда Иисус преподал ему урок практического соблюдения закона Божьего. Христос сказал молодому человеку, «Иди, продай все, что ты имеешь, раздай нищим, приходи, следуй за мной, и ты получишь награду на небесах». Однако этот богатый молодой человек ушел от Спасителя с печалью. Он не хотел расстаться со своим богатством. И, конечно же, когда мы читаем эту историю евангельскую, мы думаем, каким недалеким нужно быть, когда, имея что-то в этом мире, человек терял самое главное, что он мог бы иметь в вечности. Священное Писание представляет 10 Божьих заповедей в двух основных принципах, которые говорят, первое, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим», и вторая основополагающая идея закона Божьего – это «возлюби ближнего твоего, как самого себя». И если бы этот молодой человек действительно по-настоящему любил Господа от всего сердца и ближнего своего, как самого себя, как вы думаете, мог бы он поделиться своим богатством? Конечно. Но его поведение показывало, что он на самом деле не соблюдал смысл значения закона Божьего. Он только думал, что он его соблюдает. Очень трудно богатым людям с постоянством служить Господу. Может, кто-то из нас думает, что чем больше денег я буду иметь, тем больше будет у меня свободного времени. Но это неправда. Чем больше денег вы будете иметь, тем меньше у вас будет времени. Чем больше у вас денег, тем менее доступны вы для других людей. Потому что богатство, как ничто другое, забирает все время, энергию и внимание человека. Когда человек со своими деньгами имеет столько разных возможностей, ему гораздо труднее посвятиться на служение Господу, не правда ли? Довольно трудно найти богатого человека, который с постоянством мог бы совершать служение Богу и служение ближним. Но в этом же смысл, фундамент нашего человеческого бытия – служение Богу, служение ближним. Вы просто не найдете таких людей в большинстве вокруг нас. Потому что эти люди постоянно заняты своими манящими земными возможностями. И в этом природа богатства. Поэтому Иисус говорит, позвольте мне коротко обобщить этот вопрос о богатстве. Он говорит, очень трудно войти богатому в Царство Божье. Однако статистика говорит, что чем больше денег человек имеет, тем меньше он готов их отдать для служения другим людям. Вот и получается, послушайте внимательно, что чем больше человек имеет здесь, на этой земле, тем меньше он имеет на небе. Чем больше человек имеет в этой жизни, тем труднее ему следовать за Христом. Это факт. Это определенный факт. Чем больше денег человек имеет, тем менее он доступен для служения. Конечно, есть исключения. Я очень тронут теми людьми, которые обладают большими деньгами, большими сбережениями и в то же время совершают большое служение. Слава Богу за таких людей. Но в большинстве своем богатство имеет такую природу, что оно вытесняет Бога с первого места. Слово Божие говорит, следуйте за Ним. Поступайте не так, как все общество, но старайтесь поступать так, как Господь учит вас. Я искренне желаю вам
0: следовать за Иисусом, поступать так, как Он учил нас. И тогда мы будем по-настоящему детьми Божьими. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
2: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здравствуйте, ребята! Как у вас настроение сегодня? Хорошее?
5: Ну, это безобразие просто,
4: а? Вот у нашей Марьи Ивановны...
5: додумался?
4: Кажется, не очень.
5: Я с этим разберусь.
4: Надо пойти посмотреть и спросить, что происходит.
6: Здравствуйте, Афанасий Филиппович.
4: А, Танечка, здравствуй.
6: Нужен ваш совет. Как вы считаете, это хороший рисунок?
4: Это? Да, хороший. Ну, это же обычный смайлик. Сейчас таких везде полно. Значки всякие делают, на футболках рисуют, а в интернете на каждом шагу.
6: Спасибо, Афанасий Филиппович.
5: А? Безобразие, а?
4: Добрый день, Марья Ивановна, добрый день. Что случилось?
5: Ой, Афанасий Филиппович, добрый день. Смотрите, на скамейку не сядьте, испачкаетесь. Вы так. Видите, что натворили?
4: А? На самом деле, на скамейку.
5: Безобразники.
4: И не сядешь. А!
5: Ну?
4: Я ж только что видел.
5: Что?
4: Такое.
5: Где?
4: Танечка ко мне приходила. Танечка, подожди! Танюш! Пойди-ка сюда на минутку. Сейчас, подождите. Вот, Танюш, вот этот рисуночек, который ты мне показывала, что ты скажешь вот по этому поводу?
6: А?
4: Да.
6: Я знаю, кто это сделал.
4: Извини, пожалуйста, Танюш.
6: Это один товарищ из нашего класса.
7: Товарищ? Ну-ка давай мне этого товарища, я ему сейчас быстро тряпку в руки, чтобы он все тут отмывал. А, товарищ?
6: Ну, наверное, нехорошо будет, если я его предам.
7: Нехорошо? А вот это вот делать хорошо? А?
6: Я совсем запуталась, что хорошо, а что нехорошо. Давайте я, что ли, за него вымою.
4: Давайте-ка лучше вот как решим. Пойдемте ко мне в мастерскую, обсудим этот вопрос. И уж если на то пошло, тряпочки я найду, у меня в мастерской есть, и сами вымоем.
7: Ну, давайте обсудим. Да. Пойдем,
4: Тань. Ох, да, тут надо посмотреть.
7: Заходи.
6: Вот вы мне говорите его назвать. А разве командира класса хорошо предавать? Мы же его все вместе выбирали. Он ведь такой хороший. Ну, или был хороший.
4: А теперь, значит, он уже перестал быть хорошим. Так, что ли?
6: Знаете, когда мы его убирали, он вроде старался, ничего плохого не делал. А потом началось. То двойку получит, то учительница нагрубит. В общем, испортился наш командир.
4: Ну а вот картиночка, вот этот смайлик. А он тут при чем?
6: Так он ведь его выбрал своим символом. Вот и рисует, где попало. То на партах, то на скамейках, то на заборах. А недавно, представляете, он этот смайлик, знаете, где нарисовал?
7: Где?
6: В нашем классном журнале с оценками. На весь лист.
4: Так просто нельзя. Это журнал, это же солидный документ.
7: А что уж это у вашего командира никто не остановит, Таня?
6: Да с ним уже и учительница разговаривала, и девочки из нашего класса. Только он никого не слушает. Говорит, что это круто. А когда директор школы узнала о журнале, она сказала, что он больше командиром не будет, и написала специальное распоряжение, чтобы его отстранили.
4: Да, ну и дела.
6: А мы ведь его на целый учебный год выбирали, только год еще не кончился. Вот он и говорит, что несправедливо это будет, чтобы его из командиров исключали. А исправляться не хочет. А мне-то что делать?
7: Танечка, ну а ты-то тут при чем?
6: Дело в том, что командиром класса учительница предложила меня выбрать. А я думаю, что если я соглашусь, как-то нехорошо это будет.
8: Вот оно что. Ты знаешь, Танюш, мне вот

0: Однажды Валтасар устроил большой пир, куда были приглашены много людей. Выпив вина, царь стал пьян. Он решил похвастаться чем-нибудь перед теми, кто был на пиру. Тогда он приказал принести золотые сосуды из Божьего храма и раздал их, чтобы люди пили из них. По его приказу это было сделано. Бог, который долго терпел злые дела Валтасара, решил, наконец, остановить этого негодного царя. Бог объявил Валтасару свое решение. И сделал он это весьма необычно. Прямо во время пира вдруг на стене стали появляться огненные буквы и знаки. Тут Валтасар испугался и понял, что выше, чем его царский трон, есть небесный Бог. Когда буквы перестали появляться, царь трясся от страха. Он не мог понять, что же значит написанное. Его гадатели тоже не смогли ему в этом помочь. Тогда позвали Даниила. Этот человек уважал и поклонялся Богу, которого оскорбил Валтасар. Взглянув на надпись, он передал Валтасару такие слова от Бога. «Царствованию твоему пришел конец, и я отдаю его медянам и персам». В ту же самую ночь слова Бога сбылись. Царство Валтасара было захвачено, а он сам получил соответствующее наказание.
1: Выходит, не все руководители ведут себя правильно.
0: Такое случается, увы. Поэтому-то директор школы и распорядилась исключить вашего командира. Ну, я думаю, что это будет для него уроком. И он задумается о своем поведении. Может быть, ты ему поможешь в этом. Или, если не ты, то ваши ребята.
2: А мне помогут. Ты куда сел?
3: Кто это сделал? Ну вот, теперь мне чистить, придется стирать. Это все Вовка виноват. И зачем мы только его командиром выбрали?
2: Да, точно, долой командира.
1: Ой, это же ребята из нашего класса, пойдемте.
2: Пойдемте.
1: Привет, ребята!
4: Здравствуйте!
5: Здравствуйте! Что, сел на изрисованную лавочку?
6: Вы не сразу заметили, что там был мел.
1: Давайте приведем лавочку в порядок, чтобы больше никто не пострадал.
0: Правильно. А я вас обеспечу необходимым инвентарем. Разбирайте тряпочки. Так, вот молодцы.
2: Молодцы.
5: А что, Афанасий Филиппович? Мне кажется, станет замечательный командир получится. Смотрите, как она ловко ребят организовала, да?
0: Да еще бы.
5: Молодец.
0: Ребята, а вы случайно не командиры? Если так, то желаю вам побольше добрых дел.
5: Вместе со своими друзьями. До свидания.
0: Пока, командиры.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».

0: уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет подростковая группа «Силах».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец».
2: Евангелие – благая весть о приходе на землю Мессии Иисуса Христа и наступлении Божьего Царства. Бог любит людей и ради них послал на землю Своего Сына. В Его крестной смерти и воскресении для всех людей открылся путь спасения от грехов и вечной гибели. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Эту весть, ставшую основанием христианской веры, проповедовал сам Христос во время Своего земного служения, а также Его ученики. Сегодня христиане видят свою задачу в возвещении миру благой вести о спасительной жертве Иисуса Христа и Его втором пришествии. Евангелиями также называются первые четыре книги Нового Завета. Это Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.
1: «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Елена Варнавская.
3: Гидротерапия – это всем известные процедуры и общедоступные процедуры для каждого. Их очень часто используют для профилактики и для лечения простудных заболеваний.
2: Полезная минутка.
3: Мы сейчас воспользуемся одной из этих процедур – это горячие ножные ванны. Когда мы пришли и замерзли, то очень важно прогреть ноги и дать возможность, чтобы организм весь согрелся. Для этого нам потребуется емкость с водой. Вода вначале должна быть 36-37 градусов. Она у меня похолоднее, я сейчас немножко добавлю тепленькой водички, чтобы сделать ее приятной для ног по температуре нашего тела. Пожалуйста, Настюш, опускай ножки. Сейчас ноги немного согреются, потому что ноги замерзли, если мы промерзли. Если тем более у нас начало болеть горло, то эта процедура крайне важна в этот момент. Сейчас ножки она уберет у меня в одну сторонку, чтобы мне ее не обжечь. И я тоненькой строчкой буду добавлять воду до тех пор, пока у нее ноги будут терпеть водичку горячую. Укроем ребенка одеялом для того, чтобы ему было тепло и чтобы тепло, передаваемое от ног, распространялось по всему телу. Эта процедура очень длительная, она займет 20-30 минут, и поэтому в это время с ребенком можно поговорить на интересующие его темы, которые он готов вам пошептать на ушко. И в то же время она расслабится, и будет очень приятное времяпровождение и для взрослого, и для детей. Также можно дать немного попить, потому что горячей водички это тоже будет способствовать потоотделению. Чуть-чуть можно попить. Будет способствовать потоотделению, что очень хорошо подстегивает иммунную систему. После того, как ребенок уже вспотел, можно эту процедуру завершать. Можно открыть ножки и свернуть одеяло. Мы потом его используем для того, чтобы укрыться. Можно вытереть насухо ноги. Вытерли ножки. И если ребенок вспотел, ну вот Настюша у нас не очень сильно вспотела, а если ребенок вспотел, то лучше поменять одежду. Одеть сухую и тепленькую. Лучше пижамку, потому что ребенок, как обычно, после этой процедуры отправится ко сну. Очень важно после горячих согревающих ножных ванн еще сделать согревающий компресс. Это поможет нам избавиться от боли в горле, если она уже появилась. Для этого компресса нам потребуется носовой платочек и шерстяная повязочка. То есть это может быть шарфик или какой-то шерстяной материал. Мы мочим в очень холодной воде и очень сильно отжимаем этот платочек И для того, чтобы у нас не намок шарфик, мы целлофановый пакетик используем. Настюш, подержи, пожалуйста. У меня есть вот такая повязочка, она очень удобна. Но взрослому она обычно как раз подходит, а ребенку она большая. Можно ее прицепить скрепочкой или булавочкой. Так как холодный очень, часто ребенку не очень приятно, но это буквально первые две минутки. Можно с ребеночком посидеть, успокоить его и потом предложить ему лечь в постель, в теплую. И он очень быстро уснет и всю ночь проспит с этим компрессом. Используйте простые методы гидротерапии и будьте здоровы!
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Здравствуйте. В прошлых передачах мы с вами рассматривали микроскопически малые объекты. Сегодня же поговорим о космосе. Знаете ли вы, что если на место нашего Солнца поместить самую большую из известных звезд, то внутри нее окажутся орбиты не только Меркурия, Венеры, Земли и Марса, но и Юпитера и даже, возможно, Сатурна. О загадках космоса мы поговорим с нашим гостем, специалистом в области естественных наук Сергеем Викторовичем Рягузовым. Здравствуйте, Сергей Викторович.
3: Здравствуйте.
2: Итак, мы с вами идем по шкале теперь вправо, да, в сторону увеличения.
3: Да, нам осталось совсем немножко. Мы досмотрим эту шкалу, потому что она представляет из себя очень хороший синтез современных знаний. Ну, в эту сторону, я думаю, будет у нас повеселее, побыстрее. Известные нам животные, птицы, которые обитают рядом с нами, вмещаются, в общем-то, в диаметр практически 100 метров. Ископаемые динозавры, слоны, жирафы, даже какой-то японский краб, кстати, размером почти как человек, да. Посадочный модуль, который у нас был на Луне. И, соответственно, большие растения, большие деревья. Дом,
2: очень большие животные,
3: квартира, да.
2: Которые меньше кита даже.
3: Размер самолета, дерево, которое больше самолета, футбольное поле, статуи, Титаник, Международная космическая станция. И, в общем-то, это мы умещаем практически в расстоянии 1000 метров, я так понимаю. Да, 1000 метров, 1 километр. Ну и дальше идут известные нам площади.
2: Да, и природные достопримечательности.
3: Угу. Территория Ватикана, Бурдж-Халифа, высота. Большой адронный коллайдер, комета Галлея, больше, чем 1 километр. Да.
2: Уже спутники пошли, да? Фобос, спутник Марса, да, вроде бы?
3: Совершенно верно. И некоторые малые планеты. Спутники других планет вмещаются в расстоянии практически 1000 километров, если не ошибаюсь.
2: Ну, вот да, как-то 1000 километров. Спутники-то и астероиды меньше даже Италии, я посмотрю.
3: У нас расстояние, да, 1000 километров. Идем дальше. Потом я покажу некоторые вещи. Здесь мы видели некоторые спутники и астероиды. И у меня есть несколько фотографий, современных фотографий, которые показывают фотографии прямо их поверхности. Вообще, в удивительное время мы живем с вами, что наши, так скажем, межпланетные станции автоматически могут подлетать к астероидам, фотографировать их. И последняя японская станция даже собрала грунт с поверхности одного из астероидов. Этот грунт она собирается вернуть на Землю. Для чего все это делается? Опять же, с точки зрения познания, как появилась жизнь, как зародилась жизнь. Есть гипотезы, что жизнь на Земле могла быть принесена именно из объектов космоса, либо из самого космоса. И, соответственно, пытаясь понять этот мир, надо включать в свое мышление и предположения ученых. Почему это нужно? Почему не надо бетонировать, так скажем, свое собственное убеждение, если оно религиозное? Дело в том, что чтобы потом не пришлось раскалывать этот фундамент, потому что мир не поддается упрощенным ответам, что все могло возникнуть, допустим, каким-то сверхъестественным путем. Некоторые вещи, которые мы наблюдаем во Вселенной, они обязаны даже вполне себе обычным механическим часам, химическим, так скажем, часам или законам, когда образуются, допустим, в газопылевых облаках какие-то различные органические молекулы. И мы об этом чуть тоже позже поговорим, а сейчас я покажу вам презентацию. Довольно-таки интересная фотография наших небесных тел. Это сравнение некоторых астероидов. Вот есть такой астероид Апофис, выше, чем Эйфелева башня. Есть астероид с очень странным названием Оумуамуа, Угу. Если я правильно прочитал, такой плоский камушек, летающий в космосе.
2: Иголка какая-то космическая.
3: Да. Ну и Челябинский метеорит, если вы видите вот здесь. Угу. Все эти небесные объекты, они летают вокруг. Не потому, что они роятся и хотят попасть к нам на Землю. Дело в том, что наша планета Земля мчится по космосу. И мы преодолеваем все время разные новые пространства, когда вместе с нашим Солнцем, звездой, кружимся вокруг галактики. А космос насыщен материалом. Он же тоже состоит из химии, из физики и всего остального, к чему мы привыкли здесь на Земле.
2: Страшно.
3: Да.
2: Не упал на нас что-нибудь покрупнее.
3: Вот одна из фотографий, свежих совершенно. Астероид Рюгу. Туда как раз отправился японский зонд Хаябуса-2. И он взял пробы этого грунта, чтобы посмотреть, из чего состоит это вещество. Есть ли там, допустим, какие-то соединения химические, которые могли бы быть основой для жизни. И ученые пытаются это понять, изучить. Известная всем комета Чурюмова-Герасименко, к ней недавно было тоже приковано внимание, ее исследовали. Это ее фотография, ну, правда, с фотошопом, примерно показать, какого она размера над жилым кварталом. И вот к этой штуке, находящейся далеко в космосе, подлетает космическая станция, фотографирует, тоже измеряет разными приборами состав этой кометы. Довольно-таки интересно, ведь 2000 лет назад никто себе представить не мог, что помимо звезд у нас есть не только планеты или блуждающие звезды, как их называли, но космос еще содержит в себе вот такие вещи.
2: Ну, кометы-то вроде бы известны были, как предвестники каких-то там войн, несчастий, эпидемий. Угу. Ну, конечно, наверное, никто не знал, что они так выглядят.
3: Иногда думаешь, когда написано в книге пророка Даниила, и в основании стукана упадет камень без содействия рук человеческих. Иногда думаешь, не астероид ли, который разрушит, так скажем, произведет глобальную катастрофу, и, исходя из этого, будет новый миропорядок. Представляете, вот когда совмещаешь космос, науку, иногда приходишь совершенно к другим мыслям. Как она на самом деле, это нам предстоит разгадывать и богословам, и, соответственно, ученым. Так как мы живем все-таки в космическую эпоху, наше богословие как таковое еще не было готово к этому. И нам сегодня стоит включать в наше миропонимание и огромные масштабы космоса. И те законы, которые мы открываем в микромире, в атомном мире, в квантовом мире, о котором мы с вами говорили, довольно-таки удивительные свойства энергии и материи, а также огромного космоса. Получается, наше понимание мира увеличивается, наша интерпретация, пусть даже духовная, она пересматривается. И эти вещи, к сожалению, неизбежны, они будут приходить к нам.
2: Ну, понимаете, тут что-то пересматривается, что-то подвергается сомнению, а что-то уже к чему-то скептически относиться начинаешь.
3: Да.
2: К каким-то моментам, может быть, даже из Священного Писания.
3: Я бы сказал, с осторожностью. Вообще осторожность, почтение, это должно быть присуще к любому направлению человеческой мысли, не только к науке, но и в религии в том числе. Быть почтительным, осторожным, незаносчивым, внимательным, потому что истина требует времени, чтобы ее раскрыть. Алмаз требует огранки. В общем-то, таким образом можно подойти к истине. Астероид Бену. Вот такой камушек, вращающийся в космосе, кстати, взял с собой билетик на астероид Бену.
2: Да вы что?
3: Где-то несколько лет назад Американское космическое агентство, чтобы сделать популярными сами космические исследования, объявило всем желающим, школьникам, студентам, всех, кто хочет, зарегистрировать свое имя на микрочипе. Да, этот микрочип, несколько сотен тысяч человек записались, его изготовили, погрузили на эту космическую станцию, и она его там оставила.
2: Ага, то есть там не вы сами, а ваш автограф, можно
3: да,
2: сказать.
3: Да, наш автограф. Угу,
2: это интересно, подобными... но именно их билетик-то ведь.
3: Подобные вещи становятся популярны в космическом агентстве НАСА. Есть миссии ближайшего времени, это миссия на Марс. Регистрация закончилась, правда, уже в конце сентября. Но да, за этим можно следить и как бы участвовать в некоторых памятных датах космических исследований. Ну и последнее, наверное, что покажу вам из астероидов, это новое такое народное название, у него Ультима Тули. И это вот фотография приближения межпланетной станции к этому астероиду. В одной из тем я предлагаю посмотреть, насколько обширны человеческие исследования, сколько мы уже запустили космических аппаратов и где мы уже побывали. Вот тоже, кстати, еще один момент, заставляющий нас задуматься, что присутствие человека не только на Земле. Библия, к сожалению, говорит о присутствии человека только на Земле. И когда мы говорим об эсхатологии или конце мира, Библия говорит, что концы подчищать придется на Земле, но оказывается, зло может распространиться, или влияние человека, если с религиозной точки зрения, влияние человека распространяется и на огромное космическое пространство. Это открывает новые темы для бесед, для размышлений на эту тему. Вот как мы и возвращаемся к теме, что надо быть осторожными.
2: Ну, потому что спорить бесконечно можно, да. Никто ничего не докажется.
3: Да, совершенно верно. Ну и последнее, это что можно увидеть, это уже не астероид, а спутник Марса. Это удивительное время, в котором мы с вами живем, что мы можем смотреть подробно такие вещи, которые всегда были практически скрыты от человечества. Ну и так как мы видели на шкале измерений разные планеты, я думаю, что несколько фотографий я покажу. Это один из самых последних снимков Юпитера. Очень красивые облака.
2: Очень красивый.
3: И в то же время смертоносные. Состоят они из разного рода газов, скорости очень высокие, практически скорости реактивных самолетов. И с такими скоростями передвигаются воздушные массы. Эта планета состоит из множества слоев облаков. Фактически пролетает сквозь атмосферу очень долго. Потому что она больше Земли в 10 раз, представляете, преодолеете там 5 планет Земля, пока вы спуститесь.
2: Он и называется газовый гигант.
3: Да, газовый гигант.
2: В основном-то из газа. А на ядро-то еще никто не садился?
3: Нет.
2: Жаль.
3: Да. Была, так скажем, закончена миссия одной из исследовательских таких направлений. Это миссия Кассини около Сатурна. Вот миссию Кассини, это включало в себя спуск космического аппарата в атмосферу Сатурна. Угу. Но он не дошел, мне кажется, до Сатурна. Он сгорел и растворился буквально в верхних слоях. Пока летел, терся об атмосферу. Далеко до глубины он так и не долетел. Возможно, в будущем люди попытаются узнать недра, но это ближайшее будущее. Ну и знаменитая фотография Сатурн, кольца. А вот эта вот маленькая точка — это наша с вами планета Земля. И вот здесь, на этой планете Земле, находится студия, в которой мы записываем программы.
2: И наши зрители, которые будут смотреть программу.
3: Да, вот здесь все. Поэтому, смотря на окружающую пустоту, надо беречь друг друга, относиться с уважением к природе, к экологии и друг к другу. Видите, как меняется философия, когда ты видишь астрономию и рассматриваешь такие масштабы. Оно буквально обогащает твой духовный опыт. Это другой взгляд на вещи.
2: Да, совершенно другой, вот со стороны особенно.
3: Да, давайте продолжим смотреть шкалу.
2: Осталось наших, еще много.
3: Да, масштабов Вселенной. И увидим обозреваемую Вселенную в ближайшем нашем окружении. Итак, отлетая от известных нам планет, практически все известные нам планеты помещаются тоже в определенный диаметр. Даже самые крупные — Сатурн, Уран, Нептун, Юпитер и даже некоторые звезды. Я с собой взял специальную шкалу, буквально в табличке подготовил, чтобы примерно представить, какие у нас есть расстояния в космосе. Если мы представим, что Солнце у нас размером 1 сантиметр, шарик 1 сантиметр.
2: Ну, горошинка буквально.
3: Да. То можно было бы вот в таком сантиметровом диапазоне попытаться понять ближайших наших соседей, как далеко они от нас находятся. И у меня получилось так, по расчетам, по километрам, что...
2: По километрам?
3: Ну да, я превратил их... Некоторые объекты на километрах, некоторые объекты в сантиметрах. Если Солнце размером 1 сантиметр, то Меркурий, ближайшая от него планета, находится на расстоянии 42 сантиметров.
2: Ну, то есть Солнце в центре стола, Меркурий где-то по краешку бегает.
3: Да, совершенно верно. Это у нас расстояние от Солнца до Меркурия. Дальше. До Венеры 78 сантиметров, почти метр. Представили себе, да?
2: Ну, да, пока еще можно.
3: Да. И Земля находится на 1 метре 7 сантиметров.
2: То есть уже где-то за нашими спинами, наверное, да?
3: Или прям... Ну, почти 1 метр, да. Получается, что Земля 1 метр от Солнца. Дальше у нас идет орбита Марса. Она у нас, к сожалению, неровная. Она у нас то ближе, то дальше. Но в среднем можно сказать, что 1,5 метра. 1,64 метра. Это находится орбита Марса. Видите, мы тоже говорим о диаметрах, о кругах. Если мы говорим о Юпитере, где он у нас находится, то Юпитер — это у нас 5,5 метров.
2: Уже далеко.
3: От этого стола шарик 5,5 метров. Это огромный газовый гигант Юпитер. Далеко. Если Солнце метр, то Юпитер 5 метров. Представьте себе, да? И Сатурн. Расстояние 10 метров.
2: Два раза дальше.
3: Вот вы говорили про звезду. Если она будет у нас в центре вместо нашей звезды, представляете себе, звезда вместо шарика сантиметрового. Десятиметровая такая громадина вот здесь у нас посреди
2: студии. Причем это радиус 10 метров, да?
3: Да. Ну и дальше у нас идут оставшиеся метры для Урана, Нептуна и Плутона. Самая дальняя планета у нас, Плутон, будет на расстоянии 42 метров. То есть можно представить себе, что все здание этого духовного центра, где проходятся съемки, это вот расстояние от маленькой горошины с одной стены до другой стены, там 42 метра. И получается очень далеко.
2: Причем там Плутон, она же крошечная, она как наша Луна практически размером, как песчиночка по сравнению даже с горошиной, даже меньше.
3: И вот такой вот огромный космос. Я как-то видел один маленький видеоклип, где автор этого видеоклипа попытался представить, с какой скоростью летит свет. И он запустил видеоклип, он довольно-таки скучный.
2: Потому я, наверное, видела его.
3: На черном экране идет маленькая полосочка движения света. И вот ты ждешь 8 минут времени, пока свет от Солнца долетит до Земли. 8 минут. Это 150 миллионов километров. А пока он долетит до Плутона. Вот.
2: Наиболее... Ну, можно слушать музыку и пить чай, и смотреть, как свет долетает там хотя бы до Марса.
3: Да. С такой скоростью мы, конечно, не покорим Вселенную. Не говоря о том, что мы даже еще и не умеем перемещаться со скоростью света. Максимум, что мы умеем, это летать на ископаемом топливе, на керосине авиационном, может быть, на смеси каких-то других веществ. Вот. И чтобы достичь расстояния, на которое на сегодняшнем расстоянии находится самая дальняя станция межпланетная, которую человек создал, она находится за орбитой Плутона. Далеко-далеко. Она даже вылетела за пределы влияния, так скажем, электромагнитного влияния Солнца. Гелиопауза, так называемая. Ему понадобилось практически 40 лет. 40 лет! И то эта станция ускорялась до немыслимых скоростей. То есть ее движение, если не ошибаюсь, около 40 тысяч километров в час. 40 тысяч километров в час. Дальше, если мы двигаемся по шкале измерений, потом я скажу, сколько это в метрах или в километрах.
2: Давайте.
3: Мы увидим ближайшие звезды.
2: А Солнце наше где?
3: Вот желтенькое, желтенький карличек такой. Сириус чуть побольше, Альтаир. В некоторых созвездиях Вега, который у нас находится зимой прямо над нашими головами в центре. Такой вращающийся овал, голубой гигант. Ну, не совсем гигант, почти как Солнце. Есть звезды гораздо больше. И, соответственно, некоторые звезды, они так и называются гигантами. Вот наше Солнце маленькое, желтенькое, видите, да? Вот оно, маленькое, желтенькое. Ну и, соответственно, мы видим огромные другие расстояния. И это еще не все, это только звезды. И посмотрите на шкалу, сколько у нас еще.
2: Да.
3: Посмотрите на сантиметры, которые мы пытались измерить, насколько они огромные. Ну и дальше мы смотрим...
2: Это гиганты-звезды, да?
3: Да, звезды-гиганты, диаметрами какие они большие, да?
2: Солнце уже не видно.
3: Да, это уже давно у нас не видно. Здесь у нас миллионы и миллиарды километров. Расстояние света, световой день. Вот станция межпланетная, которая была запущена в 70-х годах прошлого столетия, она пролетела на сегодняшний день 19 часов. Почти световой день. 40 лет. Почти световой день.
2: Ничего себе.
3: А до ближайшего Солнца свет летит 4 года. Соседнее наше с вами Солнце 4 года свет летит. Это не день, не неделя, месяц, полгода, год. 4 года. В километрах в космосе это не измеряется. Это измеряется годами прохождения света.
2: Световые годы.
3: Да, и поэтому, когда мы говорим о Вселенной, она измеряется в тысячах если мы говорим о галактиках, в тысячах световых лет. Если мы говорим о соседних галактиках, то это миллионы световых лет движения света. Или миллиарды, так скажем, световых лет, обозреваемая Вселенная. И видим, как космос разнообразен, как он велик, сколько в нем содержится различных туманностей, облаков, звезд, различных событий, которые там происходят. И действительно, когда ты все это обозреваешь, думаешь, Господи, какой маленький у меня мир. Какой это огромный мир, которого просто не объять. И вера человека, если человек верит в Бога, она должна включать в себя эти масштабы. Потому что без этих масштабов у нас есть угроза, что у нас будет усеченное и невежественное представление о Боге. Иногда мы сами, вот живя вот в этих рамках, можем не представлять ту картину, которая есть на самом деле. Представляете, какое путешествие мы с вами совершили? Увидели микромир, и какой он бывает просто парадоксальный, и как из него все состоит и работает. И в то же время смотрим на космос, думаешь, Бога, если Он создал вот этот мир, то его просто не понять, не осознать. И насколько она огромная и древняя, что диву даешься. И так как мы увидели такие огромные масштабы и расстояния, то мы... Давайте я вам приведу некоторые расстояния в километрах. Итак, мы вспомним, что Солнце у нас буквально 1 сантиметр горошина. Самая дальняя планета от нас — это 42 метра. То ближайшая звезда, или давайте даже не звезда, а куда улетел Voyager, космический аппарат. Он отлетел от нас на расстоянии 155 метров. 155 метров отлетел космический аппарат от нашей горошины. Ну и дальше у нас световой год, если в километрах световой год, это триллионы километров, 9 триллионов километров, а в наших сантиметровых понятиях, то, что мы сейчас говорили, это 68 километров. 68 километров от этого стола — это расстояние светового года. Так, если представить, сколько мы пролетели, мы практически ничего не пролетели. Эти 42 метра или 155 метров по сравнению с километром или 168 километрами, это очень мало. Ну, а ближайшая звезда — это 4 умножить на 168. Почти 500 километров. Это как от этой студии, я не знаю, до какого-нибудь ближайшего города. Ну, пусть люди сами подумают, посчитают, сколько это до ближайшей звезды. И что еще последнее, что я хотел бы привести. Есть у нас современные исследования относительно ближайшей планеты у соседней звезды, которую нашли. Планету у соседней звезды. 297 километров. Дальше. Радиосигнал, который первый раз был отправлен в космос. Он был все-таки в прошлом веке отправлен. И этот радиосигнал пролетел 3000 километров, что тоже, в общем-то, неплохо. Ну вот в этом масштабе. Так-то он миллиарды пролетел, но в нашем масштабе...
2: Где солнышко наше, как горошинка.
3: Последние две цифры. Не буду утомлять дальше, потом мы пролистаем дальше. Центр галактики, если в нашем сантиметровом диапазоне смотреть от нашего центра стола, то центр нашей галактики будет от нас на расстоянии 1 миллиона 760 тысяч километров. Центр галактики от нас 1 миллион 700 тысяч километров. Ужас.
2: Это, по-моему, дальше, чем орбита Луны.
3: Да, 4 раза, по-моему. И это, считайте, от этого стола до Луны 4 раза. Это центр галактики, это очень-очень далеко. Ну и соседка рядом с нами, соседка галактика в туманности Андромеды, не знаю, здесь она у нас есть, показана или нет, соседка от нас будет находиться на расстоянии 2 миллиардов 100 миллионов километров. 2 миллиарда 100 миллионов километров. Расстояние, конечно, жуть. Если мы читаем Библии и охватываем космос, то мы видим, что Давид, наверное, вполне не осознавал, когда говорил: «Господи, что есть человек, что ты помнишь и его посещаешь?» Если бы он еще и это видел, то наверняка бы мысль была бы гораздо глубже, что действительно Бог не только всеобъемлющ, всемогущ, Он не только в микроструктуре материи все создал. Тогда действительно, что есть человек? В какой реальности мы живем? Как ее правильно понять? Это же главный вопрос, который задают и ученые в том числе. Ученые, когда делают открытия, они всегда делают с оглядкой на религиозные представления. Они пытаются сказать, да, сходится, да, не сходится, непонятно, мы открыли что-то новое. И поэтому Бог вокруг нас-то, если вот как мы видим эту Вселенную, то у нас есть такое огромное поле для исследований.
2: Ну и вот дальше... уже галактики пошли.
3: Да, вот пошли галактики.
2: Вот наш Млечный Путь.
3: Да, совершенно верно, примерно такого размера. Соседки наши с вами, но это еще не все. Чуть дальше, я думаю, что надо уделить это более плотное внимание, посмотреть, как ученые описывали вот эту глубину. Потому что ученые, хоть они и светские, и некоторые из них атеисты, но когда они прикасаются к этой глубине, они задают вопрос, а кто я тогда во Вселенной? Как мне жить с этим? Библия на этот вопрос отвечает одним способом, современная философия – другим способом. Но эти эссе, они достойны внимания, чтобы над ними поразмышлять. Они прекрасны, они дают поле, так скажем, пищу для нашего ума. Ну и заканчивая нашу шкалу, мы видим некоторые фотографии, которые внесли в этот диаметр. Я уже не называю эти диаметры, это миллиарды, миллиарды триллионов, триллионы миллиардов и так далее и тому подобное. Вот, это на сегодняшний день самая обозреваемая Вселенная, ожидаемая даже Вселенная, наблюдаемая Вселенная. Угу. Как видите, поле для деятельности, для работы еще очень большое. Бог, создавший этот мир, как все это диву даешься.
2: Да, потрясающе, вдохновляюще, удивительно и трудно осознаваемо, если честно, все-таки такие размеры.
3: Да, я думаю, что и повторю такую мысль, что каждая вера должна включать в себя именно эти масштабы. И микромасштабы, и эти огромные масштабы. Тогда это обогащает. Обогащает твой внутренний мир. Он дает тебе больше, чем ты мог себе представить.
2: Да. Сергей Викторович, спасибо вам за такую вдохновляющую, интересную экскурсию по Вселенной. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы. Всего доброго, до свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

бывает, что флейта в ангельских руках так духу всемогущему послушна. Звучит его мелодия в веках и наполняет светом наши души. Ослепнув от сиянья чистых рис, пронизан откровенье светлой болью, он честно исполняет Божью волю. Сердца людские жечь святым глаголом, не знающим пределов и границ. Поэт, что флейта Божья между нами, рожден, чтобы сжечь свою живую душу земными безыскусными словами, дыханье неба светлого озвучив. Да слушайте же эту песню, люди! Сгорает сердце, времени в обрез, вот-вот расплавится живая флейта чуда от жаркого дыхания небес.

0: плотью она способна сжечь нас. И поэтому подумалось мне, что вот удачный образ флейты, через которую мысль музыкальная озвучивается, становится доступной окружающим.
1: Помните, каждый слышит, как он дышит, каждый пишет, как он слышит. Для Наташи Щегловой писать стихи – то же, что дышать. Она так слышит окружающий мир. Она чувствует дыхание неба. Потому так близки ее словам звуки музыки. Потому в судьбе так рядом души музыканта и поэта. Потому это созвучие находит отражение в творчестве.

0: Звучит такая мука, когда, касаясь струн, они скользят, и сцены, напряженные из лука, и в замеревшем зале каждый ряд, как будто ждут рождения этих звуков. Волшебной песни стон вовлечены, и плачут вновь страдающие руки на полотне прозрачном тишины. Штрихами набегающих созвучий, воссоздавая чутко хрупкий строй, и каждый зритель, добровольный мученик, взошел на сострадание костер во имя правды, заключенной в песне. И мы все чище стали в этот час, учась страдать и радоваться вместе, святыне сопричастности учась. Это стихотворение Наташа Щеглова посвятила Лиле. Как давно они знакомы?
1: Сравнительно нет. И в то же время родная душа, потому что познакомились мы в прошлом году. Я играла и еще не знала совершенно о существовании Наташи. Но потом получилось так, что мы познакомились, и ее творчество, оно было уже открыто для меня и поразило. Поразило тем, что в творчестве самом не было ничего наигранного, не было ничего неискреннего. И самое большое, что меня удивило, было близкое то, что было много юности и в то же время много зрелости. И вот это сочетание, оно, наверное, больше всего удивило. Потому что близость с Богом, наверное, эту женщину сделала очень-очень ёмкой в искусстве. Она была оригинальна, и в то же время она была стабильна. Она была удивительная, и в то же время она была спокойная. И когда вот читаешь ее стихи, ты понимаешь это, что, в принципе, если брать вот так вот знакомство ее стихами, это просто жизнь, такая, как она должна быть. Она не должна быть полностью зрелая, она не должна быть полностью юная, она не должна быть полностью старая, она должна быть

0: Поэт, парадоксально, с одной стороны, он необходим в жизни. Его место в жизни, чтобы поддержать людей, которые умирают вот в этом тотальном разрушении духа, тела, отношений, в этих руинах живут. Он призван их возвысить, он призван поддержать веру, направить их взоры к небу, внушить надежду, что есть продолжение жизни после смерти. Дерзайте! Необходимо немножечко продержаться, необходимо замкнуться на вечный источник жизни. Вот он необходим в жизни для этого поэта.
1: Смычок луча колеблется, дрожит, и нестерпимо это вдохновение, и вечно свято соприкосновение, в котором нет корысти и лжи.

0: страшно на пороге откровения, во храме обнажившейся души, доверчивой и пламенной сверх меры. Но струну зовут так просто — вера.
1: Что удивительно, что если соприкасаешься с ней, ты понимаешь, насколько ранимый этот человек. И вот эта вот обнаженность души, именно она открывает вот эту ранимость. Почему храм? Потому что, когда читаешь стихи, ты видишь, что этот человек общается не только с людьми. Она умеет общаться с людьми. Это слышно из ее поэзии. Но она общается с Богом. Наверное, некоторые стороны ее души закрыты для всех. Но это понимает человек, который творит. Сложно объяснить человеку, который ничего не творит. Люди искусства, они в чем-то одиноки, и вот это вот одиночество она скрывает иногда. Но это уже увидит человек, который долго с ней общался, который знает не только ее как человека, но знает ее искусство, видел ее общение, видел ее просто ее жизнь, просто ее походку, ее взгляд, поворот головы. Вот это, наверное, одиночество, оно и есть то, что скрывается, вот то, что только ее. Она открытый человек, и в то же время есть уголки, которые только ее.
2: Я откровенно скажу, мне не важно, понимают меня люди или нет. Я сосредоточена на том, чтобы расслышать все то, что Господь хочет через меня передать. И, может быть, оно будет востребовано не сейчас, а позже. Я допускаю это. И я сейчас наблюдаю, как играют дети, скажем. Я могу часами наблюдать, как играют дети. Им 2-3 года. Они так непосредственны. И я думаю, возможно, вот они, мои читатели. Потому что пройдет много времени, пока мои новые стихи будут изданы. Пока они поступят в продажу. Пока люди смогут их обрести, иметь, пока, может быть, они станут популярны. И если эта информация, которая необходима через 20-30 лет, и мои читатели сейчас играют в куклы, все нормально. Даже если меня не поймет никто, и дети, которые сейчас растут, по крайней мере, я останусь честна. Сама перед собой я сказала то, что слышала в душе.
0: Скажи, зачем творить дыханием вечность, целуя флейты хладные уста, и воскрешать любовь и человечность? Душа, как храм покинутый, пуста. Зачем ты птицу сердца отпускаешь в жестокий мир неверия и обид? Мир откровенности наивной не прощает и искренности чистой не щадит. Но плачет флейта, и упрямый мальчик мечтает, веруя наперекор всему, очистить мир от пошлости и фальши, и Бог с небес сочувствует

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Начало мудрости – страх Господень.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наше исследование о той свободе, которую Господь нам дает для того, чтобы мы сделали выбор, приняли решение, кто теперь и отныне и навсегда будет нашим господином. Павел напоминает верующим в Риме, а это относится и к нам, помните, что христианин – это личность, которая является рабом Христа и его праведности, но не греха. Это хороший способ определения того, обрели ли мы с вами спасение. Нам следует знать, что если грех правит нами, если нам доставляет удовольствие делать зло, если мы наслаждаемся дурными компаниями, если мы идем во мраке, тогда Христос не является нашим господином. Образ нашей жизни указывает и на нашего хозяина. Чем мы в действительности наслаждаемся? В каком направлении мы идем? Кому мы служим? Благодарение Богу, мы были рабами греха до того, как услышали Евангелие. И что мы сделали? Мы не отвергли Евангелие, слава Богу, но покорились Ему, повиновались Ему. Мы не просто умственно согласились с Евангелием, но и от всего сердца подчинились благой вести о Христе. Как мы и читаем в 17 стихе 16 главы, «Благодарение Богу, что вы от всего сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Другими словами, Павел говорит, вы знали, что делали, и сделали это по собственному желанию, без принуждения. Это очень важно понимать. Надо понимать, что этот отрывок приводили в пример противники крещения младенцев, когда в ранней церкви возникла дискуссия по этому поводу. Крещение младенцев – это крещение принудительное. Никто не учитывает желание младенца стать христианином. Первые христиане принимали крещение только в зрелом возрасте, потому что оно являлось исповеданием веры. Это означало, что никого не принимали в христианскую церковь по принуждению или по чисто эмоциональному порыву. Перед крещением кандидата наставляли в учении Христа. Кандидат, члены церкви, должен был знать, что от него ожидает Господь и как к нему будет относиться мир. Только после этого человек мог принять решение стать последователем Христа. Человека, желающего стать членом монашеского ордена бенедиктинцев, принимают с годичным испытательным сроком, в течение которого в его келье висит его мирская одежда. Он может в любое время снять свое монашеское платье, надеть свою старую одежду и уйти из монастыря. Никто не будет принуждать его остаться. Лишь по окончании года его одежду уносят. Он вступает в орден с открытыми глазами, хорошо понимая его устав и тщательно обдумав свое решение. Так же обстоит дело и с христианином. Иисусу не нужны последователи, еще не принявшие окончательного решения. Ему не нужно, чтобы человек последовал за ним, руководствуясь эмоциональным порывом и впоследствии оказался неверным своему обещанию. Каждый христианин должен быть научен образу учения Христа, принять решение и проявить послушание Христу. Помните повеление нашего Господа? Матфея, 28 глава, 19 и 20 стихи. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века. Вначале научите, а потом крестите. И поэтому апостол Павел говорит римлянам, 6 глава, 18 стих. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Существует различие между этими двумя рабствами. Под грехом вы не имеете выбора. Когда вы рабы греха, то исполняете его желания. Но под Христом Бог никогда не применяет принуждения. Он не говорит, тебе лучше быть праведным, иначе я убью тебя. Христос так не поступает, потому что его рабство – это рабство того, кто является любящим господином. Это добровольное рабство, в которое можно войти и из которого можно выйти. Приведу пример. В Ветхом Завете и даже в дни апостола Павла в Риме было два вида рабов. Если человек освобождался от рабства, это еще не решало его проблемы. И скажу почему. В дни Павла не было социальной защиты. Оказавшись на свободе, бывший раб просто мог умереть от голода. Поэтому и было два вида рабства. Раб, который был куплен хозяином, безропотно подчинялся всем его приказаниям. Это один вид рабства, самый унизительный. Другой вид рабства, когда человек назывался вольноотпущенником. Его отпускали на свободу, но он добровольно оставался рабом своего хозяина. Он мог в любое время уйти, но он решал, я остаюсь рабом у этого хозяина. В Ветхом Завете это было символикой и очень интересной практикой. Бог дал закон иудеям. Если ты купишь раба, то не можешь владеть им более 6 лет. Потом следовало отпустить его. Но освобождение для раба означало иметь множество проблем. Итак, временами, особенно когда господин был добрым, любящим и заботливым, раб мог сказать ему, «Я помню, как ты относился ко мне все это время, и хочу оставаться твоим рабом всю оставшуюся жизнь». Знаете, что потом они делали? Хозяин прокалывал ухо раба, и он становился его собственностью навеки. Но если раб скажет, мы откроем книгу «Исход», прошли 6 лет, он должен выйти на свободу. 21 глава, мы читаем об этом. 5 и 6 стихи. «Но если раб скажет, люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю, то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или к косяку и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно». Это очень прообразная символика, которая указывает на Иисуса Христа. Но это сегодня не наша тема. Итак, раб через 6 лет становился свободным, мог распоряжаться собой по своему усмотрению. Он исполнил все, что от него требовалось, и получал неприкосновенную свободу. Но что мы видим? У него была жена и дети, и у него был хороший господин до этого. Он был свободен, а они нет, потому что были собственностью господина. И тогда из любви к своему господину, жене и детям он добровольно остается рабом навеки, подвергнув себя унизительной процедуре прокалывания уха. Может быть, некоторые сестры по этой причине прокалывают себе уши. Возможно, они делают это не для того, чтобы носить украшения, но показать этим, что они навеки Христу принадлежат. Они прокалывают себе уши как знак того, что добровольно являются рабами Христа. Скорее всего, это знак принадлежности миру. Но это не тот род рабства, который Бог ожидает от нас. И вот почему. 17 стих, опять мы возвращаемся. «Благодарение Богу», обратите внимание, и далее. «От сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Бог никого не принуждает служить себе. Помните, как Бог даровал иудеям манну во время исхода? Не знаю, какая она была на вкус, но в Библии сказано, что манна походила на лепешку с медом. Возможно, она таяла во рту, но можете вы себе представить манну на завтрак, на обед и ужин на протяжении 40 лет? Манна, манна и всегда манна. Особенно в субботу манна, которая оставалась в пятнице. Иудеи начали роптать. Господи, мы устали от этой манны. Мы истосковались по пище, которую ели в Египте. И Бог ответил, вы будете иметь все, что желаете. Знаете, сколько пищи Он им дал? Он усыпал землю вокруг их перепелами высотой в метр. Какое же это удовольствие было для них есть этих перепелов, которые вкуснее и полезнее любой птицы. Иудеи ели, ели, ели, пока эти перепела не пошли у них, образно говоря, из ноздрей и ушей. Какой чудесный опыт! Кто дал им манну? Бог дал. Было ли это Его желанием? Да. Кто дал им перепелов? Бог дал. Было ли это Его желанием? Нет. Народ требовал иной пищи, нежели манна. Вот какого господина мы имеем. И если вы просите Бога, я хочу наслаждаться грехом, Он не говорит, ты можешь наслаждаться грехом, но я накажу тебя смертью. Он говорит, мое дорогое дитя, этот грех убьет тебя, и это больно для меня, потому что я люблю тебя. Бог не применяет принуждение, и Он не желает послушания по принуждению. Он ожидает послушания от всего сердца. Приведу вам другой пример. Вы знаете, кто был первым крещенным язычником в христианской церкви? Правильно, эфиопский вельможа. Он был на поклонении в Иерусалиме, как обращенный иудей. По дороге домой он исследовал книгу пророка Исаии. И Бог послал ему на помощь Филиппа, потому что у вельможи возникли проблемы с пониманием текста. И эфиоп спрашивает, мы читаем Деяния апостолов, 8 главу, 34 стих. «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом?» Тогда Филипп свидетельствует ему об Иисусе Христе и его распятии. И вы помните, что эфиоп сказал? 36 стих. «Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп отвечает вельможе, «Если веруешь от всего сердца, можно!» Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». Я напоминаю еще раз, что вера – это послушание. Если ты веришь от всего сердца, я крещу тебя. Почему? Потому что не может человек, который верит в Христа от всего сердца, не быть послушным Христу от всего сердца. Мы можем знать все пункты какого-либо вероисповедания, но если мы не отдали Христу свое сердце, то что будем делать во время кризиса, когда вера наша будет испытана? Как важно для нас принять Евангелие от всего сердца и не заботиться более о том, что нам есть и что нам пить, и во что нам одеться. Позвольте Богу заботиться о вас. И если вы будете умирать от голода, то это будет Его проблема, а не ваша. Но безопасность вам гарантирована, когда вы во Христе. Почему? Потому что апостол говорит, 18 стих читаем, 6 главы послания к римлянам, «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Вы помните, что в 7 стихе «освобожден» означает «оправдан»? Здесь это слово употребляется в своем прямом смысле. «Освобождены». Потому что понесли наказание? Нет. По закону грешник должен умереть и не может быть выпущен на свободу. И здесь невозможно помилование, и не может идти речь о реабилитации. Что такое реабилитация? Это когда осудили невиновного человека, а затем исправили ошибку суда и освободили его без учета судимости. Но мы-то призваны виновными и по закону должны быть осуждены на смерть. Вот почему нам так важно быть послушными тому образу учения, которому предали себя. Мы должны верой принять благую весть, что Христос оправдывает и освобождает нас. Что это для нас означает? А это значит, что мы с вами никогда не согрешали и не подлежим осуждению. Благая весть. Во Христе христианин не подсуден. И здесь нет места для юридической фикции, потому что мы умерли для прежней жизни в Адаме и воскресли последнем Адаме, Иисусе Христе, для новой жизни во Христе. Запомните, с тех пор, как вы пребываете во Христе, никто не имеет права осуждать и обвинять вас. Римлянам 8 глава, 33 и 34 стих. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. А как насчет того, что не все у нас получается в борьбе с грехом? И мы часто терпим неудачу. Всякий раз, когда мы исповедуем грехи наши, кровь Иисуса Христа очищает нас, и мы не подлежим осуждению. Помните 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих? «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Всякий раз, когда мы исповедуем свой грех, мы оказываемся под благодатью. Интересно, что думают по этому поводу те, кто настойчиво утверждают, что Иисус отменил закон Божий? Вы что, уже живете без греха? А если вы все-таки грешите, то откуда вы знаете об этом? Разве не законом познается грех? Всякий раз, когда вы грешите, то есть нарушаете закон Божий, вы находитесь под законом, но вы исповедуете свои грехи Господу, и из состояния под законом переходите в состояние под благодатью. Никогда не утверждайте, потому что Бог поругаем не бывает, что Иисус заменил закон верой. «Разве не знаете, – спрашивает апостол, – что мы верой утверждаем, то есть удовлетворяем все его требования, закон? Теперь знаете. Так что же, станем грешить? – опять задает вопрос он. Никак. Мы уже с вами знаем, что такое быть под благодатью. Кто-то умирает вместо нас». Что такое исповедание греха? Грешник своей рукой убивает жертву, проливается невинная кровь. Вот почему, когда мы исповедуем свои грехи, кровь Иисуса Христа очищает нас от наших грехов. Римлянам 6 глава 19 стих. «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». О чем здесь говорится? В дни апостола было много специалистов-рассказчиков различных историй, философских вымыслов, чтобы оказывать влияние на людей. Другими словами, говорит апостол, «Я не рассказчик, не краснобай». Когда он писал Коринфянам, то сделал на этом ударение. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 17 стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Слишком много различных историй произносится сегодня с кафедры, но мало евангельской проповеди. Множество христиан присытились небесной манной. Вот некоторые пастыри и кормят их перепелами, вымыслами и баснями. Но кафедра предназначена для проповеди Евангелия. Павел говорит, если я и использую иллюстрации, то это не для развлечения. Сегодня есть множество религиозных развлекательных программ на любой вкус. Подобно перепелам древнего Израиля, вы можете питаться этой пищей, пока она не пойдет из ноздрей ваших. Мне нечего к этому добавить. Но я знаю одно, что Павел имел в виду. Я даю вам эту иллюстрацию не потому, что это мой пример, но потому, что вам трудно разуметь истину. И затем он продолжает. «Так ныне представьте члены ваши в рабы праведности и святости». О чем здесь сказано? Оба рабства совершенствуются. И опять же, молодые люди, я желаю предостеречь вас об этом. Дьявол искушает вас, чтобы вы не спешили принимать Христа как своего господина. Зачем спешить с этим? Нужно сначала пожить в свое удовольствие. Впереди еще есть много времени. Но знайте, что чем более вы отвергаете Христа, тем более грех совершенствуется в вас. Посмотрите на алкоголиков, на наркоманов. Было время, когда они сделали это впервые. И что делает грех? Он убивает их. Однажды он ударит и вас. Затем вы будете иметь множество проблем, потому что грех развивается. Он будет овладевать вами до тех пор, пока уже не будет возврата, и вы не сможете, подобно Саулу, возвратиться к Богу. А это уже конец. Я видел очень много таких примеров. Поэтому, молодые люди, пожалуйста, не относитесь к Евангелию легкомысленно. Да, грех доставит удовольствие вашей ветхой природе. Но послушайте, ибо возмездие за грех – смерть. Конечным результатом греха есть смерть. Наслаждение грехом – это сегодняшний день, а завтра вас уже может ожидать возмездие. Поэтому и читаем в 6 главе 20 стих. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободными от праведности». Это вовсе не означает, что мы не способны поступать праведно, но что не способны к истинной праведности. Есть некоторые люди, которые очень не любят 20 стих. Это правда, что греховный человек может делать много доброго, но он никогда не руководствуется истинной мотивацией. Вот почему Бог говорит через пророка Исаию, 64 глава. «Все мы сделались, как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносят нас. Не потому, что дела плохие, но потому, что мотивы неверные, потому что они рабы греха. Это то, что реформаторы называли всеобщей греховностью. В заключение читаем 21 и 22 стихи. «Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Потому что мы родились рабами греха, он развивался в нас. Языческий мир был беззаконным в том смысле, что единственным законом для людей были собственные похоти, угождение этим похотям. И это беззаконие приводило к новым беззакониям. В этом и есть суть закона греха. Грех порождает грех. Когда человек в первый раз совершает зло, он, может быть, делает это нерешительно, иногда с отвращением. В последующие разы он делает зло уже без всяких угрызений совести. А продолжительное совершение злых поступков делает без всяких усилий. Грех становится привычкой. Когда мы впервые начинаем потакать своим слабостям, то пользуемся малым, но со временем, чтобы получить то же удовольствие, нам необходимо увеличить дозу. Грех ведет к греху, беззаконие влечет за собой беззаконие. Вступить на путь греха означает пойти по этому пути и дальше. Когда же вы приняли Христа, и Его праведность стала вашим образом жизни, то мы возрастаем в ней. Человек, который отдает свою жизнь Христу, не сразу становится совершенным в вере. Борьба никогда не закончится, и нам необходимо перетерпеть до конца. Но главное в том, что он стал на путь святости. Не думайте те, кто только пришли в церковь, что ваш образ жизни сразу же станет таким, как у тех, кто уже 30-50 лет в церкви. Должно быть возрастание в истине. Что же происходит? Пока вы возрастаете в праведности и освящении, то случаются и падения. Что же дальше? Вы тогда что, находитесь под осуждением? Нет, потому что вы не под законом, но под благодатью. И поэтому 21 и 22 стихи говорят, что каждое рабство имеет плод. Кому это сказано? Тем, кто от всего сердца послушный Евангелию Иисуса Христа. Павел в 5 главе послания к Галатам дает описание плода Духа. А в Римлянам 6 главе 22 стихе он спрессовывает этот плод в одном слове – святость. Конец этой святости – жизнь вечная. Итак, оба рабства развиваются. Оба рабства имеют плод. И оба рабства имеют конечный результат. Читаем 23 стих. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Заметьте, пожалуйста, Павел не применяет слово «возмездие, плата» к вечной жизни, потому что вечная жизнь – это дар. Да, праведность совершается в вас, но никогда как способствующее получению жизни вечной. Дела праведности – это свидетельство о праведности. Это плод праведности, но никогда не будут средством к получению спасения. Спасение – это дар. Пусть поможет нам Господь познать истину, чтобы она сделала нас свободными. Аминь.
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
5: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, насколько важно иметь общение. И будем говорить также о развитии навыков общения. Вы сделали главный шаг. Вы приняли решение изменить свою жизнь кардинально, избрав трезвую жизнь. Это правильное решение, и я вас с ним поздравляю. Вы готовы мужественно пройти весь период отвыкания. Теперь вам необходимо исправить ваши отношения с людьми и обучиться новым навыкам общения. Вы должны учиться выработать более эффективные модели поведения, которые не будут задевать вас или вашего собеседника. Зависимому человеку свойственно изоляция, какие-то непрочные социальные связи, подозрительность, недоверчивость к другим людям. У кого-то может проявляться горделивость, неуступчивость и неумение идти на компромисс. Отсутствует гибкость в общении и навыки адаптивности. Вам кажется, что каждый акт общения – это своеобразный вызов лично вам, поэтому часто принимаете его близко к сердцу. Возможно, вы признаете, что ваше общение далеко от идеала. Оно часто доставляет вам боль. В этом заключается социальное последствие алкоголя. Поэтому вам нужно учиться распознавать в себе негативные установки общения. Новые убеждения, привычки общения не привьются за один день. Но если вы будете замечать свои пораженческие схемы общения, пытаться их сознательным образом изменять каждый раз, то со временем можно рассчитывать, что эффективные модели общения закрепятся. Одно верно – нельзя сохранять старые методы общения, которые приводили к конфликтам и душевной боли, и считать их единственно правильными. Обиды, озлобленность, другие негативные реакции ни к чему хорошему не приводят. Радость, доброжелательность, открытие отношения к людям – вот та позиция, на которую нужно опереться. Это настоящая борьба. Она будет проходить внутри вас. Исправляйте свои реакции с Божьей помощью, и вы станете со временем сильнее. И помните, что победители – это не те, кто никогда не проигрывает. Победители – это те, кто никогда не сдаются. Я уверен, вы один из них. Замечая и исправляя социальные последствия алкоголя, выраженные в общении с другими людьми, вы сможете создать новые отношения, которые больше не будут приводить вас к душевной боли, чувствуя собственную ничтожность, а будет создавать здоровые, доброжелательные отношения, которые только укрепят ваши социальные связи. Статистические данные показывают, что чем дальше зависимость находится одна, тем легче вернуться к трезвой жизни. Если у вас остаются семья, работа, друзья и ясное осознание, то у вас значительные шансы избавиться от этого пристрастия навсегда. Семья, ваши родные и близкие – это важная опора. Цените тех, кто находится рядом с вами. Расскажите семье о своих намерениях измениться. Я уверен, они порадуются. Чтобы они вас поддержали, установив доверительные отношения. Выделите время побыть с семьей. Съездите на природу, помогите решить какие-то семейные проблемы, сделайте ремонт и так далее. Существует много исследований, убеждающих нас в том, что когда мы окружены людьми, искренне заботимся о нас, это оказывает положительное влияние на наше психическое состояние. Прочная сеть социальной поддержки может иметь решающее значение в период отвыкания. Вы можете найти группу людей, которые тоже выздоравливают от каких-либо зависимостей. Начните посещать церковь. Но не ожидайте, что все будут вам поддерживать и помогать, что вам кто-то что-то должен. Вдруг этого не произойдет. Найдите людей, которым вы сами сможете помочь. Живя трезвой жизнью, найдите новые хобби, приобретайте новые знания, навыки, участвуйте в благотворительности. Начиная с малого, задавая вопрос вашему ближнему: «Я могу вам чем-то помочь?» Поставьте себе цель, к которой вы будете стремиться. Для этого специалисты предлагают разработать план поступательных небольших шагов, которые приведут вас к заветной цели. Итак, хотелось бы вам сказать, чтобы вы начали хорошенечко о себе мечтать, как о трезвом, успешном, целеустремленном человеке. Возьмите какой-нибудь листок, а еще лучше, возьмите ежедневник, возьмите ручку, в котором вы нарисуете картину своей идеальной жизни. Напишите те моменты или то окружение, ситуацию, какую бы вы хотели видеть, чтобы произошла с вами через 10, через 20 лет. Вообще нарисуйте свою жизнь, чего бы вы хотели добиться от этой жизни. Пропишите конкретные мечты, планы, цели и действия, что необходимо делать. Разберите эту картину на конкретные достижимые цели. Опишите шаги на пути достижения каждой цели. Вы написали не только мечту. Человек может всю жизнь остаться мечтателем. Он только мечтает, но так и не начав действовать. Мечтайте о многом. Мечтайте о высшем, но начинайте делать маленькие шаги. Путь в 1000 миль начинается с одного шага. Не бойтесь сделать этот шаг. Выберите из имеющих шагов самый простой и легкий. Начинайте с малого. Если вы начали делать шаги и упали, не переживайте, вставайте и идите дальше. Ведь перед тем, как вы научились ходить, вы же множество раз упали. Но когда вы упали последний раз, вы же не сказали: «Наверное, ходить это не мое». Вы же встали и пошли снова. Поэтому практикуйте эти шаги. Не бойтесь падать. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Хотя, как интересно, заметила моя племянница. Она сказала: «Хотя, если тот, кто ничего не делает, он уже ошибается». Я с ней согласен. Продолжая практиковать новую привычку, пройдите снова пункты 4 и 5. Если надо, то идите дальше и откорректируйте первые, может быть, 3 пункта. Жизнь может складываться таким образом, что не все вами написанное и запланированное будет строиться так, как вы хотите. Не бойтесь и не огорчайтесь. Будьте гибкими и мобильными. Что-то, возможно, вы вычеркнете, что-то вы напишете заново, что-то подпишете снова. Но не останавливайтесь, не стойте на месте, идите вперед. И я уверен, вы обречены на удачу. Стоит сказать, что первые дни будет легко, но со временем старая натура начнет противиться переменам более агрессивно. У вас внутри будет борьба. Можно сказать, что это действительно борьба за жизнь и смерть. Мы живем во время великой борьбы. Добро и зло в каждом из нас хочет одержать победу. В ком и что одержит победу, во многом зависит от каждого из нас. Поэтому боритесь и не сдавайтесь. Берегитесь переоценки своих сил, особенно на первых этапах. Не беритесь за выработку больше 3 новых привычек одновременно. Помните, что первые 3 недели – главные выработки новых привычек. Введите ежедневник. Постоянно записывайте цели, планы и идеи. Прописывайте свои чувства. Чем вы сегодня были огорчены? Чем расстроены? Анализируйте вашу жизнь, ваши промахи и победы. Записывайте, что вам помогло преодолеть вот это препятствие, а что помешало. Прописывая все на ежедневнике, вы будете видеть алгоритм действий. Если вы хотите посмотреть на успешного человека, который в этой жизни чего-то достиг, то 95% вам скажут о том, что они видели конкретные цели, конкретные планы и вели ежедневник. Поэтому берите пример с тех людей, которые сегодня уже что-то успел. Ну что, вы готовы? Тогда мы можем сказать смело: в добрый путь. И пусть Господь поможет вам на этом пути. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Алитея».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писания. И наша недельная глава называется «Ваера». У нас уже одна такая недельная глава была. Ну что ж поделаешь. Здесь опять продолжает идея «быть и явился». И оно, кстати, не зря называется «Ваера». Смотрите, третий текст, где встречается это слово, звучит так. «Являлся я Аврааму, Исааку, Якову именем Бог Всемогущим, а с именем моим Господь не открывался им». Это очень интересный текст, говорящий о том, что же такое имя Божье, потому что сегодня есть очень многие люди, которые пытаются сказать, что называть Бога по имени и является чем-то таким важным, существенным для спасения, и многие бегают, называют его неправильно Иегова, Иегова. Мы уже говорили на прошлой недельной главе о том, что такого имени и такого произношения не существует. Но здесь этот текст показывает о том, что Бог что-то хочет показать, нежели простое звучание имени. Действительно, в книге Бытие, 17 глава, 1 стих, Бог является Аврааму и говорит: «Я есть Бог Всемогущий». Так переводится, так записано это в синодальном переводе. На самом же деле у нас идет в оригинале такое выражение. Оно по-русски звучит так, как «Эль-Шадай». «Эль-Шадай». Я не зря разделил эти два слова, потому что «Эль» – это мы уже знаем «Бог». «Ша» – это на иврите «который», а «дай» на иврите означает «достаточно». Это Бог-судья. Бог-судья, который – это имя Бога, который судит, который говорит: «Все, достаточно». Он ставит черту и говорит: «Доселе дойдешь, а более не перейдешь». И здесь это в контексте очень конкретно показано. Показан Божий характер, который допускает наши страдания, точно так же, как

Он допустил страдания израильского народа, но наступает момент, когда он говорит «дай», «достаточно», и начинает действовать, спасая свой народ. Вот почему, посылая Моисея к фараону, Бог говорит: «Да, я твоим отцам Аврааму, Исааку и Якову открывался с этим именем Эль-Шадай. Они знают, что я судья. Они знают, что на определенный момент я могу подвести черту, после которой я начинаю действовать и я начинаю судить. Но вот тот факт, что у меня есть еще одна черта характера, что я не просто Господь, который справедливый судья, я еще Господь, который вечно существующий. Вот этим именем, как вечно существующий, я им не открывался, а просто потому, что вот эта черта характера, она проверяется временем. По-другому никак. И сейчас, Моисей, ты убедишься в том, что таким же, как я был для отцов твоих, я буду и для тебя. Вот это имя, которым Господь открывается, четырехбуквенное имя Бога, иудеи его, в общем-то, не произносят, они очень благоговейно относятся к этому имени, поэтому заменяют его на слово «Адонай», что означает «наш Господь». «Наш Господь». Действительно, когда подошел Моисей впервые фараону, в 5 главе из книги «Исход» записано, и говорит: «Господь, Бог Израилев, говорит, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». И вот здесь коса находит на камень. Фараон отвечает ему: «Кто такой Господь, чтобы я слушался голоса его и отпустил Израиля? Не знаю я Господа Израиля, не отпущу». Почему об этом идет речь? Дело в том, что слово «фараон», когда мы его употребляем, ассоциации сразу возникают с правителем Египта. Ни одного другого правителя никакой другой страны фараоном не называют. Во многих странах есть цари, короли. А что значит «фараон» в данном случае? «Фараон» – это древнеегипетское слово, которое вот такими вот иероглифами рисуется. Такие вот иероглифы не очень красивые здесь из-под моей руки выходят. И звучит это как «пер». Тут все я наоборот нарисовал, вот этот первый иероглиф справа у меня с правой стороны, это «пер», да, а потом идет такие два значка, это «а», а это вот такой «а». Означает «пер» – это «дом», а вот эти два «а», «а» означает «великий». На Ближнем Востоке есть гортанные такие звуки, часто употребляются. Вот. Что это означает «великий дом»? «Великий дом» означает храм Верховного Божества. То есть фараон является воплощением Верховного Божества. И в египетском языке есть иероглиф этого верховного божества, который очень удивительно
расшифровывается и читается вот таким вот образом, что означает nature. Сейчас я... Nature. И если кто-то из слушающих знает английский язык, то уже слышат, что слово nature есть английское, означающее природу. Вот. Это действительно во всех языках. Латинском, natura и так далее, и так далее. Это обозначение природы. И действительно, в атеистической марксистской философии природа – это такое безликое что-то размытое, которое, в общем-то, все в этом мире создало. Да? Как только что-то красивое появляется, что-то необычное, говорят, о, как природа потрудилась. Но подразумевается нечто такое размытое, какое-то безликое, вот, непонятное. Так вот, фараон – это является воплощением, персонификацией вот этого такого безликого, который является верховным богом Египта. И вот почему фараону не хочется, чтобы какой-то Яхве давал ему указания, потому что для него будут проблемы, потому что его все почитают за воплощение Верховного Божества, а тут он должен по указанию какого-то бога евреев взять и отпустить народ израильский. Вы понимаете, в чем проблема? Но вот эта история, записанная нам в 5 главе, еще в предыдущей недельной нашей главе, она предваряет и показывает нам контекст того, что будет происходить. Потому что самый главный вопрос, который стоит перед любым исследователем, богословом вот этой недельной главы, возникает в том, а почему Бог ожесточает сердце фараона? И это, естественно, вопрос, который интересует всякого человека, который пытается понять действия Божьи и характер Божий. Ну как это? Столько чудес показывали. Может быть, фараон бы да взял бы да и покаялся, а тут его постоянно ожесточают и ожесточают. И в этом ожесточении есть два важных аспекта, которые одинаково здесь работают в двух измерениях. Давайте проследим, что происходит в этой всей схватке между Моисеем, Аароном, с одной стороны, представляющим Бога, Бога Авраама, Исаака и Якова, Бога, который является Эль-Шаддай, всемогущий, справедливый судья и вечно существующий, и фараоном с другой стороны, фараоном, который во всем Египте славен тем, что он является воплощением безликого, но верховного бога Нечера. Вот почему Моисей подходит к фараону и конкретно говорит: «Бог Господь Израиля». Потому что фараон и Египет, кстати говоря, в Библии это дальше будет использоваться как символ атеистической силы. По словам, я не знаю никакого Бога. Понимаете? Это, в общем-то, в том, что было заложено в египетской религии, фактически укореняются
основы сегодняшнего атеизма. И поэтому Бог преднамеренно посылает Моисея на конфронтацию. И вот почему на Египет изливаются казни. И начинается довольно-таки с малого. Хотя, конечно же, здесь видно в 3 главе, в 3 стихе 7 главы у нас записано: «Я ожесточу сердце фараона и явлю множество знамений и чудес моих на земле египетской». Что ж, давайте посмотрим, что, собственно говоря, происходит. Первое чудо у нас описано сразу же в 7 главе. Моисей и Аарон приходят к фараону и демонстрируют силу Божью, бросая жезл, который превращается в змея. Но оказывается, не тут-то было. Фараон вызывает своих людей, которые повторяют это чудо в точности. Возможно, Моисей и Аарон не замечают, не ожидают такого отпора. Но, тем не менее, это показывает нам одну важную, серьезную деталь в египетской религии. Мы уже об этом немножко упоминали. О том, что Египет, он управляется своими религиозными вождями. Почему это такая система возникла? О последующей причине. Дело в том, что самая почетная и важная профессия в то время – это была писец, тот, кто умеет писать. Почему это почетная профессия? Удивительным является тот факт, что как и в Египте, так и в Месопотамии система письменности очень сложная. Так, в частности, в Египте используется как минимум древнеегипетской письменности как минимум более 900 иероглифов, каждый из которых представляет простое слово, а потом из этих простых слов складываются более сложные слова с их грамматическими вариациями и формулами. Попробуй в таком разобраться. Для того, чтобы обучиться этому делу, уходят многие годы. Поэтому на протяжении многих столетий вот эта группа людей, которые, в общем-то, умеют писать, а письменность является одним из самых таких важных двигателей, рычагов цивилизации, естественно, они приобретают, эти писцы, исключительное значение. Ну, а наука писать, она, естественно, сочетается вместе с другими премудростями той религии. И вот таким вот образом образуется закрытая каста. Моисей, в общем-то, входил в эту закрытую касту и осваивал все эти науки. Кстати говоря, именно поэтому он и не использовал для написания священного писания, для написания Торы, он не использовал эту египетскую письменность, а использовал более простую, алфавитную письменность. Еврейское письмо состоит из 22 букв. Естественно, сразу же, что получается, вот эту огромную касту в израильском обществе не было создано. Несмотря на то, что все-таки много людей было неграмотных, но выучить 22 буквы и писать ими, и читать ими занимает где-то год.
И это все не было уже таким образом связано. То есть в израильском обществе Моисей это сразу же ликвидировал. Но вот эти вот жрецы, они действительно обладали огромнейшей силой. В книге «Бытие» мы читаем с вами о том, как в 47 главе 22 стихе, как Иосиф, правивший Египтом, всех обложивший налогом, забравший всю землю в собственность фараона, не смог забрать земли у жрецов. Настолько они были сильными. И именно жрецы, они знали многие науки, они знали не только магию и всякие такие вот оккультные вещи, они знали и астрономию, и начало математики, и начало медицины. И вот это все было у них в руках, поэтому они были опорой фараону. Не всякий фараон был обучен этому жреческому искусству, но зато он очень надеялся на этих людей. И вот почему второе чудо, когда совершается, переходит вода в кровь, и потом третье чудо с жабами. Всякий раз приходят жрецы и дуплицируют то, что Господь совершает через Моисея. И всякий раз, когда фараон видит, что его жрецы в состоянии справиться с положением, написано, например, в 13 тексте 7 главы книги «Исход», сердце фараона ожесточилось. Кто действует здесь? Действует Бог с одной стороны, но как Бог действует? Бог не залазит фараону в его мозг, не парализует его нервную систему, а просто демонстрирует свою силу, а реакция фараона на это, естественно, такая, что он этому сопротивляется. Как один известный христианский проповедник Уэсли сказал так: «Солнце светит и на глину, и на воск одинаково, лучами своими греет, но воск тает, а глина твердеет». Но есть и другой аспект этого ожесточения. Проходят три язвы, которые в состоянии дуплицировать египетские маги. И когда доходит до мошек, то написано у нас в 8 главе 18 и 19 текста о том, что старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И 19 текст говорит: «И сказали волхвы фараону: это перст Божий». Египетские жрецы были не глупыми людьми. Они прекрасно знали, что они и кто они, и кто в этом мире правит, что явно дает нам возможность сделать вывод, на чьей службе они сознательно состояли. Но, тем не менее, сердце фараона все равно ожесточилось. Потому что любое признание силы Божьей у фараона автоматически означает полнейший крах египетской религиозной системы. И поэтому фараон ожесточает свое сердце, понимая, что он приперт к стенке и находится между молотом и наковальней. Но есть и другая сторона медали. Бог определенным образом действует на сердце фараона тоже.
Например, 9 глава, 12 текст. Господь ожесточает сердце фараона, несмотря на то, что ситуация уже такая, там такие нарывы, уже пошла язва шестая, и все, невыносимым становится. Но почему Господь это делает? А он объясняет в 16 и 17 тексте. «Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено имя мое было по всей земле». Знаете, есть определенные богословы, которые, изучая историю исхода и все эти египетские казни, пытаются обвинить еврейский народ в каком-то проявлении национализма. В свое время диакон Андрей Кураев написал книгу «Как делают антисемитам». И там он говорит, почему евреи вызывают в себя жалость тем, что говорят постоянно о той трагедии, катастрофе, которая случилась во время Второй мировой войны. Посмотрите, что они делали бедным египтянам. Ну, конечно, аргумент весьма интересный, потому что это и Библия, и книга «Исход» являются святыми книгами для всех христиан. Но здесь мы видим конкретно, что Бог не только делает чудеса ради одних израильтян. Он делает эти чудеса, чтобы его имя было прославлено по всей земле. Почему? Потому что израильскому народу еще надлежит выйти и идти в Ханаан. И там есть люди, и в Египте есть люди. Бог хочет потрясти этот мир. Мир, который живет уже столетиями, веруя во всемогущество и непогрешимость фараона. Бог хочет, чтобы все увидели, что кто является истинным царем царей на всей земле. И, кстати говоря, когда следующая язва идет, вот это же все в контексте язвы, где град выпадает, это получается у нас седьмая язва, и написано, те из рабов фараоновых, 20 стих, которые убоялись слова Господня, постепенно собрали рабов и стада в домы, и не пострадали, увидели. Начинает доходить, начинает работать, потому что у Бога есть глобальный план спасти всякого человека, независимо от его национальной принадлежности. И он использует фараона. Вот это второй важный аспект. Когда фараон полностью закрыл свое сердце к тому, чтобы покориться Богу, когда для фараона его положение, его власть и вся эта религиозная надстройка в Египте, ее авторитет и власть оказались существеннее, нежели спасение, Бог начинает использовать фараона для того, чтобы показать через него чудеса, чтобы вся земля видела, кто есть Господь. Гафтара на эту недельную главу взята из книги Иезекииля, 29 глава, где пророк дает пророчество о судьбе Египта и использует те же слова. «И узнают все египтатели Египта, что я Господь, и потому что они, дому Израилевы, были подпорою тростниковою». Да, действительно, пророчество это в конце концов сбылось. И, кстати говоря, уже во времена первого века нашей эры многие египтяне приняли Иисуса и обратились к Нему как Господу и Спасителю. Эта же самая мысль
о глобальном значении египетских казней для всего народа содержится и в послании к римлянам, 9 глава, которую мы рекомендуем читать вместе с нашей недельной главой и ко второй. Здесь в 17 и 18 тексте записаны эти слова о фараоне, где сказано: «Для того самого я поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Вот что такое исход и история казни египетских. Это не просто местное локальное событие, произошедшее в рамках какого-то одного народа, являющееся частью его героического эпоса, подобно тому, как сказание об Илье Муромце или о Куликовской битве. Казни египетские, записанные и оставленные нам в Священном Писании, являют нам характер Божий и цели Божьи, когда Он через это хочет показать, кто Он таков, всему миру, и приглашает всех, и египтян, и хананеев, принять Его власть и спастись.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас. Мы приветствуем вас на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, давайте попробуем разобрать очень интересную и в то же время непростую тему. Звучит она так: целеустремленность или сиюминутность. Давайте мы попробуем себя проанализировать. Мы просто реагируем на происходящее или же выбираем образ действий согласно нашему пониманию того, что больше всего соответствует нашим ценностям. Или же порой мы просто плывем по течению, или же наоборот, мы свободны в нравственном выборе и настойчиво идем к выбранной цели, независимо от трудностей. В этой такой непростой теме я предлагаю нам поможет разобраться психолог-консультант, специалист горячей линии службы доверия Мария Вачева. Встречайте.
2: Здравствуйте.
1: Мария. Действительно ли вся наша жизнь зависит от умения правильно выбирать?
2: Я думаю, что от маленьких выборов складывается большой выбор нашей жизни. И поэтому это действительно важно.
1: Отлично, спасибо. Давай мы эту тему сейчас попробуем разобрать. Ребята, будьте активными. Поднимайте руки, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Можете записывать свои вопросы на листочках, а после в рубрике «Вопрос-ответ» вы можете их задать. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас на экране, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире обязательно эти вопросы зададим нашему гостю и постараемся на них ответить. Ну что ж, Маш, я передаю тебе слово. Спасибо. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Сегодня тема, которую мы с вами выбрали, она интересна и она касается каждого из нас. Поэтому я самое первое, с чего хочу начать, это спросить. А было ли в вашей ситуации, когда вы что-то хотели сделать, что-то планировали, ну, изменить себе какую-то привычку, что-то освоить, может быть, какой-то вызов для себя брали, челлендж, да? Вот можете поделиться, что это было? Вот как раз первый мой вопрос. У кого микрофончик есть, пожалуйста, поделитесь. Вот я пытался что-то сделать, вот что-то такое, что, к примеру?
3: Если брать из каких-то привычек, наверное, я пыталась в своей жизни перестроить режим дня. Uh-huh. Какое-то определенное количество времени, когда я училась и в школе, и в институте, я очень любила ложиться поздно. И всем всегда говорила о том, что рано вообще ложиться — это не для меня. Uh-huh. И могу сказать, что это очень сложно. Для меня это был тяжелый период в моей жизни. Вот. Но я могу сказать, что, забегая вперед, что я все-таки перестроилась. Но для этого мне понадобилось 2 года.
2: Угу, классно, классно. То есть мы сразу здесь видим, что да, и была попытка, и вначале было непросто, и прямо вот некий такой временной отрезок. Хорошо, кто еще с чем пытался бороться? Исправляться, что-то новое, наоборот, освоить?
4: Ну, был челлендж «Сделай лето», и в ходе этого челленджа было необходимо ложиться до 11. Угу. Насколько я помню, читать Библию каждый день и заниматься каким-то делом ежедневно. Mm-hmm. Я выбрал для себя подготовку к ЕГЭ, я готовился к немецкому. И каждый день я прорешивал задания, каждый день что-то новое, какие-то уроки смотрел, полиглот там. И, конечно, труднее всего было ложиться до 11. Я прям фоткал, когда 23:00, и нужно было и спать. Вот.
2: Сложно ли это было делать?
4: Да, да, это было сложно.
2: Насколько хватило? Удалось ли этот челлендж? Он сколько длился?
4: Он...
2: Месяц?
4: Месяц.
2: Месяц, да? Ну вот удалось дойти до 30 числа вот прям вот в этом режиме?
4: Да, да, да, да. Удалось, но, к сожалению, потом как-то не сдержал себя в тонусе. Да, и вновь там 12.
2: Угу, угу. Хорошо. Поделитесь с нами, пожалуйста, с чем вы когда-нибудь пытались бороться? или что-то освоить. Не обязательно что-то, что мы с чем боремся, а что-то, что мы хотим привить себе наоборот.
5: Ну, вообще, я на самом деле сейчас борюсь с такой проблемой, как перевоспитание. То есть, что я пытаюсь бороться с детством. То есть уже я чувствую, что мне уже надо вырастать не только физически, но и также вырастать и умственно. Но при этом это трудно дается, и мне постоянно нужно как раз-таки говорить себе, что я уже взрослый, что мне уже надо переходить во взрослую жизнь. И это удается очень трудно.
2: А, классно. Подожди, не передавай микрофон. А, давай мы попробуем конкретизировать. Вот это бороться с детством, это бороться с чем? Ты как-то сузил для себя вот эту проблему?
5: Да, у меня получилось сузить эту проблему. Я как раз-таки убрал свои интересы, которые были и которые меня доставали и в детстве, и сейчас. Но это все равно дается слишком трудно. Мне это удалось только спустя где-то месяца три.
2: И ты что-то преодолел даже.
5: Да, и я таким образом преодолел этот переходной возраст, и я смог уже перейти ко взрослой жизни.
2: Классно, спасибо. Поделитесь еще кто-нибудь, пожалуйста, с чем вы пытались когда-нибудь, там, знаете, начиная с понедельника или с Нового года, что-то новое, пожалуйста.
6: У меня проблема была с детства, наверное. То есть я... Человек сам по себе впечатлительный, и мне порой бывало сложно держать себя в руках. Получалось так, что мне приходилось как-то себя воспитывать так, то есть работу над собой проводить, чтобы держать себя в руках и анализировать свои ошибки или свои действия, в первую очередь свои, а потом уже других людей. И когда я к этому уже пришел, тогда я начал понимать, то есть как добиться того или иного успеха, к примеру.
2: Классный пример. Ну вот смотрите, вы решили добиться того, что держать себя в руках. Держали день, держали еще второй, а потом какой-нибудь стресс, и все благие намерения куда-то улетучиваются. Потом ты видишь опять разруху и думаешь, я же себе давал слово. А, может быть, в вашей жизни не так было, но... Чаще всего, когда мы начинаем что-то новое, или когда мы решаем с чем-то начать с нового листа. Вот вы слушаете, да, семинары такие, много спикеров разных, и наверняка где-то внутри зреет, я вот это буду делать. Или там, я не знаю, вы решили там, решали когда-нибудь что-то новое начать. Это новое иногда, особенно если мы начинаем сразу 3-5 сразу новых, вещей в своей жизни, да, буду вовремя ложиться, к примеру, а буду готовиться регулярно к экзаменам, если мы возьмем такую школьную, да, среду, и что еще, к примеру, буду тело поддерживать свое, да, допустим, в тонусе. Мы начинаем все три вещи, на первый день нашего запала хватает, мы еще как-то продержались, чувствуем себя бодрячком, думаю, молодец, классный, на второй день уже скрипя, на третий день мы лежим и что думаем? Что чаще всего думает человек на третий день? Он уже говорит, хватит с меня, я уже мы будем немножечко в рамках этого времени сегодня как раз говорить. Вот как вы думаете, почему, когда мы делали, почему получалось, почему челлендж, который вы взяли на себя, почему получилось этот месяц продержаться? В чем была, сила, что было движком этого решения, что все-таки вы на третий день все равно это сделали, и на четвертый день 00, 11, 00 вы все равно сфоткали и опять легли. Вот в чем, как вы думаете, за счет чего вы продержались?
4: Наверное, потому что это было что-то новое и интересно просто. И еще начал осознавать день за днем пользу. Когда ты ложишься, и потом ты встаешь, и ох, как хорошо, и больше знаний усваивается. Я же еще и прорешивал, как я говорил. И все так легко получалось как-то. Классно. Просто интересный новый опыт.
2: Интересный новый опыт. И вторая мысль тоже, она, ну, перекликается с тем, о чем я буду говорить. Начинается вкус получать, начинаешь получать вкус от того, что ты сделал это, и ты бонусы какие-то имеешь маленькие, ты свежее, да, размышляешь, ты лучше справляешься с заданиями, и ты понимаешь, что, о, оказывается, это классно, я не только себя перебарываю, но я еще от этого плюсы имею. Как думаете, еще почему, что помогает нам либо дойти до конца того, что мы на себя взяли, либо сдаться? Пожалуйста.
7: Обещание кому-то.
2: Ага, то есть можно кому-то пообещать что-то. Ну, ты использовала такое дело? Как оно работает? Вот поделись, пожалуйста.
7: Ну, я понимаю, что я пообещала человеку, и я должна выполнить это обещание.
2: Это обещание касательно этого человека или относительно себя?
7: Может быть, касательно другого человека и себя.
2: Угу. Тоже интересный момент, и действительно некоторые люди, я даже знаю, есть сайты, в которых люди официально что-то обещают и ставят на кон деньги, если они этот челлендж не выполнят, и как бы это тебя стимулирует еще материально, но вообще, когда мы просто озвучиваем кому-то, что я хочу вот это сделать, это тоже немножко нас подстегивает, потому что я же сказал другим. Тоже немножко подстёк, но тоже не всегда работает. Когда ты утром лежишь, и тебе неохота вставать, то ты начинаешь думать, ну ладно, они, конечно, я им сказал, что я это буду делать, там пробежку, да, месяц буду делать по утрам. Но как-то вот лениво, а еще дождь там за окном, вот такая погода, и ты начинаешь думать. Может ли быть то, что просто нас, ну, с детства не приучили добиваться целей? Ну, начал один кружок посещать, забросил, ну, как бы родитель сказал, ну, ладно, забросил, забросил. Начал ходить в музыкальную школу, забросил, ну и ладно. Не убрался у себя в комнате, на тебя поорали, но все равно за тебя убрали. Может быть, в этом причина? Вот что вы об этом думаете? Можно ли нам вот туда оглянуться? Вот вы как думаете, можно ли только на детство, на вот то, что там родители не додали, оглядываться?
8: Мне кажется, еще от склада характера это зависит. Какой характер у человека.
2: То есть есть люди, которым гораздо проще выполнять что-то, последовательно держаться цели.
8: Да.
2: Спасибо. Да, пожалуйста.
3: Да, я думаю, что как опыт, который вот вы приводили пример, что вот в детстве, когда ругали, когда, ну, покричат, перестанут, но убираться-то все равно не мне, за меня же убрались. Зачем это делать? Или, к примеру, кружок. Ну, вот я сюда походила, ну, и сказали, от меня отстали, сказали, можно не ходить. И этот навык, эта привычка, она же все равно формируется у ребенка. Да, и вот как Алена правильно сказала, что, возможно, ее можно исправить, и человек сам это понимает. Но это уже происходит, мне кажется, в более зрелом и взрослом возрасте.
2: Что ты хотела сказать тоже?
9: Я думаю, что да, это может зависеть от родителей, но и еще от самих мыслей человека. То есть если он понимает, что музыкальная школа мне нужна, потому что для выбора, то есть это мое, я это хочу. Если я забросил, то мне это плохо повлияет. А родители такие, ну, забросил и забросил, им просто плевать. А ребенок сам понимает, что ему это надо, и тем самым это он себе зарабатывает это.
2: Классно, ну вот. Как дойти до этого? На самом деле, вот ты умничка, то, что ты сказала, но ребенок иногда думает, я же уже играть могу, а в музыкальной школе это сольфеджио ненавистное. И я, конечно, готов где-нибудь там играть, но там же играть нужно сложные произведения, а не только по аккордикам те песенки, которые мне нравятся и которые я слушаю. И поэтому иногда человек начинает искать оправдания, чтобы соскочить. Я с вами соглашусь, что в этом во многом закладывается привычка. И сейчас вот в этой теме о цели, да, я попытаюсь взять от широкого вот к середине. От распространенных вещей, ну, может быть, к самому ядру этой темы попытаюсь пройти вместе с вами. Вы наверняка слышали, что если мы чего-то хотим добиться, эта цель должна быть как-то конкретизирована. Может быть, слышали про смарт-целеполагание. Я сегодня не буду про него рассказывать, просто как пример привела. Я думаю, что про это полно всего вы сможете почитать. Действительно, есть если мы чего-то хотим, почему я уточнила у молодого человека, что конкретно в детстве он хочет исправлять. Потому что если мы хотим все исправлять в своей жизни, вот, ну, как бы, глядя на свою жизнь, говорим, да вообще все не так. Буду исправлять. И начинаю себе вот кучу всего. Или, во-первых, не конкретизирую, что я исправляю. Или нахожу кучу всего, что я готов исправить. То, конечно, у нас не хватает тогда запала. И вы послушаете этот семинар, вы еще послушаете в интернете море всего. Но начали один день, начали второй день. Цель продумали, даже прописали, может быть, на специальном семинаре, цель прописали, буду избавляться, не знаю, там, кто-то похудеть, кто-то рано вставать, кто-то пробежку, кто-то там с какими-то вредными привычками, мы немножко их коснемся, да, когда человек с чем-то борется. Я это решил, день продержался, два продержался, и хотя цель расписал, конкретизировал, хочу вот это, хочу вот тогда дойти до этой цели, учить язык там, у каждого свои какие-то желания есть внутри. Мы либо боимся к ним подступиться, либо мы вот подступились, по этой технологии SMART ее расписали, и она и конкретная, и измеримая, и достижимая, но день-два, и мы стухаем. Чего-то как будто вот, ну, нашего желания хватает очень ненадолго. Нужен ли для этого еще один семинар? Конечно же, одних семинаров недостаточно. И я снова подчеркну мысль, которую уже неоднократно говорила вам на этих встречах, о том, что знания не меняют человека. Можно много знать, но при этом оставаться там же, на том же месте, жить все так же. Знания не преображают, преображает что-то другое изнутри. Ну, конечно, вы затронули классную тему привычек. Действительно, то, что мы делали, либо не делали в детстве, во многом нас формировало. Что такое привычка? Это то, что мы делаем постоянно. И у вас есть у каждого свои сформировавшиеся привычки. Как вы утром встаете, как вы там чистите зубы, причесываетесь. Вы эти вещи делаете, не анализируя, автоматически. Когда-то вы к этому шли, но теперь это стало вашей привычкой. И если вы там пошли куда-то на работу, первое время новое место, вы еще как-то так осматриваетесь, потом все достаточно шаблонно, вы выполняете свои функции. И получается, что то, что мы хотим привить себе, то, что мы хотим изменить, оно нуждается в тоже многократном повторении. И та же, как привычка, от которой мы хотим избавиться, она не может в одночасье. Мы не можем от нее избавиться очень быстро. И вы наверняка знаете, сколько нужно избавляться от привычки. Слышали, по крайней мере. Назовите мне эту цифру. Сколько раз нужно повторить? Да, пожалуйста.
6: 66 дней, по-моему. 2 месяца вроде. Где-то так.
2: Так, 66 дней. Еще будет какая-нибудь цифра? Еще есть версия 21 день, да, и много версий, пожалуйста. Тоже 21 хотели сказать,
6: не,
2: да?
6: Не, я 40 хотел сказать.
2: А, 40, да? Ну вот на самом деле все крутится вокруг, максимум 3 недель до 2 месяцев, да, мы возьмем промежуток. Но представьте, если вы это делали годами, вот как с тем, что мы говорим, мы хотим преодолеть из своего прошлого, с детства. Если ты жил так 15 лет, то просто за 21 день полностью стереть это прошлое не получается. И мы должны понимать изначально, что мы можем эти вещи действительно очень долго прорабатывать. И поэтому мы должны понимать, что у привычки, хорошо устоявшейся, есть такие длинные ноги. И поэтому просто себе решить, что я буду теперь, если я всю жизнь ложился поздно, теперь неделю буду вставать рано и буду от этого испытывать радость, радости не будет. И мы должны эти вещи знать. Еще один момент, который хочу отметить, это вот этот фактор отката. Когда ты что-то делал, вот мы с челленджем классно, молодой человек нам сказал, месяц держались, выполняли все. И я помню, как такой челлендж я для себя придумала. Я сказала своему животу, прям в прямом смысле, ты не получишь ни кусочка, пока не будет утренняя зарядка. И вот это было целый месяц. Я ему сказала, ну не получишь ни кусочка, даже если опаздываешь, даже если нет времени, не получишь ни кусочка, пока не будет зарядка. Вот. Я держалась этот месяц, но когда месяц закончился, вот эта измеримая цель, все, тут же откат происходит. На самом деле, когда мы начинаем с чем-то бороться, ставим некую точку, мы себе так настраиваем, что ага, ну месяц, ну ладно, ну буду карабкаться, буду себя заставлять, перебарывать. И все, и там месяц без сладкого, наверное, знаете, людей, которые год держались без сладкого, да. И вот они уже ждут где-то внутри, когда этот победный день, чтобы можно было расслабиться. То есть оно на самом деле получается, эта привычка, она не сформировалась. Мы держимся, но это на уровне наших сил. И вот иногда наших сил не хватает, на все не хватает. Есть люди, и вы хорошо сказали о том, что вот девушка отметила, что очень многое зависит еще от характера. Есть люди, которые усилием воли скажут: «Все, я бросаю курить», они бросают курить и не возвращаются. Есть люди, которые будут много раз что-то пытаться делать, много раз падать и ошибаться, будут терять веру в свои силы. Есть люди, которые даже не будут браться, потому что будут думать, что у меня все равно ничего не получится. И вспоминать где-то тот прежний опыт, когда я пытался, но у меня не получилось. Я хочу показать вам вот, вот эту метафору. Эту штуку, которую я нарисовала, это будет у нас айсберг в головах, поэтому дорисуйте айсберг. И вот это та вещь, с которой мы хотели бы справиться. Она у нас где-то находится вот здесь. Мы пытаемся справиться с помощью с какими-то привычками в поведении. Мы пытаемся справиться с какими-то эмоциями. И мы думаем, вот был классный пример, буду держаться. Буду держаться, я держусь день, держусь два. Я так держалась неделю, кстати. Один человек меня раздражал, и я целую неделю пыталась свой рот заклеить, чтобы ему не сказать, что я о нем думаю. А он всю неделю рядом со мной, мы взаимодействуем. И я держалась неделю, и я себе каждый день говорила: не надо связываться, не надо это говорить, надо промолчать. В итоге вот то, что я пыталась держать на поверхности, моей силы воли на неделю хватило. Но в последний день я даже не поняла, как я открыла рот. Я поймала тот момент, когда уже оно шло. Уже все. Уже... Я сказала, ну, не прям грубые слова, но я сделала больно этому человеку. Что, почему не получилось? И почему у нас иногда не получается? Несмотря на все эти тайм-менеджменты, несмотря на смарт и визуализацию нашей цели. Оно все так мы красиво вроде запаковали. Оно вот там далеко, красивое, а вот здесь, когда мы смотрим, как дойти до этого подарка, такая пропасть из усилий, из боли, из труда, и мы туда лезть не хотим. Да, подарок очень классный впереди. Может быть, вы видели, даже в интернете есть очень интересные опыты, с детьми проводили эксперименты с маршмеллоу, с зефиркой. Когда ребенка сажают, а взрослый говорит: я оставляю тебя один на один, вот здесь зефирка на столе, а сладость какая-то. Я сейчас уйду, через какое-то время я вернусь, и если ты ее не тронешь, я тебе дам две. И вот вы знаете, очень наглядно видно, некоторые дети, взрослый еще не успел дверь закрыть, они сразу в рот. А некоторые нюхают, облизывают, но не трогают. Вот так, и опять быстренько. И вот ждут. На самом деле, кажется, какой смешной эксперимент. А вот это наше умение отсрочить ожидания, отсрочить результат. Когда эти детей проанализировали во взрослой жизни спустя лет 20, оказалось, что гораздо успешнее были те, кто тогда смогли дождаться возвращения взрослого, который дал вторую зефирку. Это те люди, которые были терпеливы в плане денег, они не влезали быстро, там, кредиты, еще что-то. Эти люди, которые были настойчивы в плане достижения и образования, и изменения привычек. То есть на самом деле привычки, да, это важная вещь, но под привычками есть еще вот такая вещь. В айсберге обычно это самая тяжелая часть, нога, которая не торчит на поверхности. И вот здесь наши убеждения, наши образы и та боль, которую мы не хотим преодолевать, да, и девушка, которая, все говорят, да уже тебе пора на диету, она наедается на ночь там сладкими и всем прочим, и все говорят, пора тебе уже, ты запустила себя, и она понимает, что она запустила себя, но при этом она вот здесь ничего не делает, потому что вот здесь сидит некое убеждение, что, а кому нравится, кавалера нет. Тогда и хочу худеть, кавалера нет. То есть, с одной стороны, хочу худеть, но

0: Да, я вас сейчас тут вот подзаряжу. Вы идете домой, утром вы проснетесь, и так где-то там вот отдаленно услышите, что она там вчера говорила. Я еще что-то пообещал. Ну, может быть, когда-нибудь. Да? Поэтому иногда мы не понимаем, что за вот этим просто неким, вот за вот этим всеми психологическими штучками, как целеполагание, визуализация цели, стимуляция, мотивация, все эти вещи, на самом деле есть еще более глубокая нога айсберга наших убеждений. И если я где-то внутри убежден, что это мне не поможет, сверху я вроде хочу. Но если я внутри не верю, что я это смогу сделать, я себе задумала английский учить, но если я внутри где-то понимаю, что ну, я уже пытался много раз, я в себя не верю, вот там внутри убеждение, то здесь на поверхности ничего не получится. Это все будет, ну, как бы так, разовая акция. И нас не будет хватать надолго. Если мы сузим вот этот круг, да, там все эти психологические вещи, привычки поближе, да, уже, которые важны, и мы должны их культивировать, от привычек складывается вся наша жизнь. Но если еще глубже посмотреть, вот я говорила в айсберге, да, что там внутри есть, убеждение, и там есть такая тема, как боль, я назвала, да, которая мешает нам двигаться. И вот здесь ключевой вопрос. Если у нас было непростое детство, к примеру, ну, скажем, кто-то из родителей все время срывался на вас. Срывался на вас, и вообще вспыльчивый был родитель. Вы выросли, и вы тоже в моменты давления, в моменты стресса позволяете себе, ух, выплеснуть. Вот как вы считаете, кто несет ответственность в этой ситуации? Вот если молодой человек видел, как срывалась мама, орала на него, он сам стал взрослый, он тоже срывается. Да, пожалуйста.
1: Мне кажется, что Бог дает нам ситуацию, а как на нее реагировать, решаем только мы.
0: Так, то есть ты считаешь, что выбор за ним все-таки?
1: Да.
0: Он несет ответственность.
1: Да.
0: Хорошо. Кто еще как думает? Пожалуйста.
2: Я думаю, что ответственность и на родителе, и на ребенке, потому что все-таки когда ты годами воспитывался в этой среде, очень трудно осознать, что так вести себя это ненормально. Есть люди, которые ведут себя, и им говорят: послушай, так не нужно себя
0: Они как
2: вести.
0: дышат, это
2: Да
0: для
2: они
0: них.
2: не понимают, и ты думаешь: ну как? Ну как? И потом, когда они попадают в среду, где это
0: Другую.
2: ненормально, они уже сами думают: что-то тут не так, нужно меняться. И вот тут не нужно перекладывать вину на родителя, когда человек уже увидел, что это неправильно. Он уже сам начинает понимать. И тут только его выбор, меняться или нет.
0: Спасибо, классная мысль. Ты хотел что-то сказать, пожалуйста.
3: Я думаю, что если мы начинаем так же поступать уже, ну, во взрослой жизни, то здесь все-таки больше ответственность именно на нас. Почему? Потому что мы умеем себя сдерживать. Если мы не умеем сами себя сдерживать, мы можем попросить об этом Господа, чтобы Он как раз-таки нам помог. Поэтому у нас есть также свобода выбора в зрелой жизни. Мы можем сказать себе: нет, я не буду кричать, я не буду себе делать стресс, я буду спокоен, я буду сдерживать эмоции. Поэтому здесь все-таки ответственность несем больше всего именно мы.
0: Как тебя зовут, друг?
3: Егор.
0: Егор. А смотри, Егор, вот получается классная вещь. И вроде я и Бога попросил. Я и старался, я и дал себе обещание, но я думаю, что у вас были такие ситуации, когда вы и Бога просили о чем-то, но у вас не получалось сделать это. И Павел говорит: доброго, чего хочу делать, не делаю. И дал обещание Богу, что не буду, к примеру, обманывать, а все равно где-то да приврал. ну, все равно обман перед Богом. И также в других вещах. Мы, с одной стороны, обещаем, с другой стороны, вроде у нас есть какой-то выбор, и вместе с тем мы встречаемся с тем, что у нас не получается. И поэтому я задала вам такой, ну, дилеммный вопрос. Мы жертва? Вот, ну, дескать, я вырос в такой среде, вот что делать? Вот я такой, да? Или мы активная сторона? И мне понравилась вот та мысль, да, которую сказала молодая.

0: молодой человек, о том, что да, семья много влияет на нас, и вначале действительно мы жертвы, мы пострадали, но мы можем, у нас есть выбор остаться вот такой жертвой несчастным или двинуться в сторону активного выбора. То есть действительно что-то в нас могли не доложить, наши родители тоже были изломаны, не идеальны, но при этом мы должны понимать о том, что вот все-таки есть некий путь движения. Да, с нами могли несправедливо поступить в какой-то ситуации. Да, мы где-то, может быть, не справляемся. Но при этом можно сидеть все время в ситуации жертвы, что да, у меня не получается, даже пробовать не буду, потому что ну, я столько раз уже проваливался, я боюсь боли. И поэтому быть в позиции жертвы иногда удобно. Человек вроде хочет меняться, он слушает семинары, он слушает спикеров каких-то классных, он вроде хочет меняться, но когда дело касается до того, чтобы подняться вот с этой позиции жертвы и куда-то двинуться в активную сторону, то это иногда очень страшно, да? И поэтому, да, сначала жертва, затем активная сторона. Но вот когда мы ищем, да, вот это восстановление ценностей, то тогда мы имеем возможность подняться и двинуться, да? А что еще хочу сказать о жертве, да? Есть много вещей, с которыми мы пытаемся справиться. Мы пытаемся своими силами, мы ищем помощи, да? И если сказать человеку, что ты плохо молился или ты плохо старался, поэтому ты сдулся, мы будем где-то, знаете, моралистами какими-то. Ну, к примеру, он старался, мы ему говорим, ну, чтобы справиться с этой привычкой, ну, там, курение, да, у меня там следующий слайд, да, мастурбация. Сегодня много есть проблем, с которыми люди пытаются справиться. Где-то напорно зависают в сайтах, еще что-то. Помимо того, что готовится к ЕГЭ там или еще что. Есть еще серьезные вещи, в которых люди борются. Они чувствуют вину, они чувствуют стыд, они пытаются это преодолеть. Они уже смарт-цель себе визуализировали. Они уже все эти фишки психологически потянули, но они раз за разом проваливаются. И если сказать им, только ты делаешь выбор, это твой выбор, что ты не можешь справиться с мастурбацией или еще с чем-то, то мы говорим этому человеку, ну все, ты ай-яй-яй, ты плохой. С другой стороны, если мы ему говорим, ну вот это у тебя неблагополучное окружение, неблагополучное детство, мы тоже встаем на другую позицию. И поэтому в любой ситуации мы должны понимать о том, что во многих вещах мы испытываем не столько свободу выбора иногда, что я, да, понимаю, что я должна выбирать, но при этом я чувствую, что иногда меня захватывают мои эмоции, и все, и понеслась, да, душа в рай. Поэтому на самом деле выбор состоит не в том, будем мы это делать или нет? Как нам справляться с этой плохой привычкой? А если мы сузим до ядра, то выбор на самом деле состоит, доверим ли мы Богу с нами решать эту проблему. Или мы будем сами с помощью всех каких-то костылей пытаться контролировать ситуацию. Мы день проконтролируем, на силе воли вытянем, второй протянем, но рано или поздно мы где-то сорвемся, и мы будем чувствовать вину, мы будем чувствовать разочарование. И вот здесь ключевой вопрос, на мой взгляд, это делаю ли я это сам, или я хочу это, осознавая свою нищету, сделать с Богом. И вот здесь есть наш выбор. Спасибо.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Спасибо большое, Мария, за эту тему. У нас пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно зачитаем. Также вы тоже, ребята, готовьте свои вопросы. Мы к ним вернемся после нашего вопроса, который пришел к нам первым. Итак, так много всего, что мне нравится. Не знаю, с чего начать. В итоге ничего не делаю. Как быть?
0: Ну, это классно, когда много всего нравится. Я думаю, что нужно прислушаться к себе и нужно как-то отбросить лишнее и посмотреть, а без чего, вот, что мне сейчас нужнее. Вот иногда, когда мы цель ставим, мы просто придумываем, что я бы это хотел. Но важно задаться, для чего мне это она. Вот то, что я хочу, из этих много хочу. Надо выбрать ту, которая мне вот сейчас где-то актуальна будет. Если я просто хочу учить язык, чтобы просто знать английский, это ни о чем. Но если я хочу выучить, грубо говоря, 300 слов, чтобы смотреть фильмы, да, с субтитрами или без субтитров, это уже конкретная цель, и тогда я понимаю, для чего это. Я думаю, что во многих надо определить, зачем это мне надо.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
3: Когда родители кричат на ребенка своего, ребенок, вы уже во взрослой жизни, вспомним те ситуации, когда на него кричали родители, может не кричать на своих детей и свое окружение?
0: Я думаю, что это всегда не просто делать, но это возможно делать. Это не программа, которая вот так она и будет в жизни. У человека могут быть срывы, но вот в этой беспомощности, когда ты понимаешь, что тебе сложно вылезти из старой шкуры своего детства, твоей семьи, вот это та зона, когда ты можешь прийти в беспомощности Богу и сказать: «Боже, я не могу себя контролировать. Я даю 100 раз обещания, и 100 раз срываюсь, и опять ору. Поэтому мне нужна здесь какая-то сила, еще помимо моих человеческих ресурсов, нужна еще какая-то сила сверху, сила Духа Святого, которая поможет мне, ну, возьмет меня, вот, и Бог будет сильнее меня в этот момент, держать меня. Я думаю, что это возможно».
2: Спасибо большое. Следующий вопрос. Очень легко найти мотивацию. Мотивацию к тем делам, которые интересны. А как найти мотивацию к тому, что неинтересно, но нужно? Например, учеба.
0: Да. Я думаю, что опять нужно обозначать какие-то ближайшие, скажем так, значимые вещи, для чего я это делаю. Потому что когда мы просто учимся, чтобы когда-то там, не знаю, в 5 классе сказать, что ты там потом хорошо сдашь ЕГЭ, это вообще не мотив. Потому что для тебя, кажется, 11 класс — это вообще нереально далеко. И вот сейчас эту биологию ты никак не связываешь с тем, что будет там тебе 5 лет спустя. Поэтому здесь нужна и помощь взрослых, которые, ну, будут актуализировать, да, как-то, почему это тебе сейчас нужно. Но и я думаю, что здесь и нужно самому себе искать какие-то маленькие рубежи, почему мне это надо. Ну и я еще себе как бы, ну, такие лайфхаки ищу какие-то, как сделать вещь. Ну, есть бонусы, да, когда мы что-то сделали и потом себя бонусами поощрили. Я себе стараюсь не очень любимое дело внести в него что-то, что мне нравится. Ну, я пример приведу, такой банальный. Uh-huh. Одно время мне очень нравилось гладить, когда вот много, постельное, все это. И я понимала, что это вот копится, и потом я это вот делаю внутри что-то так. Я стала включать музыку, и я люблю слушать музыку. Под музыку это все делается в радость, и теперь уже у меня нет вот этого внутреннего ощущения, что это что-то неприятное.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии.
4: Мария, вот скажите, пожалуйста, мы говорили про ядро, да, про то, что доверие Богу. А что делать, если с этим очень сложно, в принципе, с доверием? И что это значит доверять Богу?
0: Я думаю, что за доверием Богу я подразумеваю отказ от своих попыток контролировать свою жизнь и решать свои проблемы своими силами. Ведь когда мы переедаем, к примеру, когда мы заедаем стрессы, за этим стоит попытка получить удовольствие от жизни своими силами. Мне плохо, и я не иду с этим плохо к Богу. Я это заедаю, я сама решаю проблему. И вот здесь и есть неверие как раз, если тонко посмотреть. Человек может называться христианином, но если он решает проблему боли сам, с помощью интернета, порносайта, мастурбации, неважно чего, если он сам решает, он этим самым говорит Богу: ну, ты там по той стороне, я сам, я тут все сам контролирую свою жизнь, я сам справляюсь со своей болью. И вот я вижу ядро, это вот все эти вещи, да, классные, и смарт-полагание, и визуализация цели, и привычки, и все. Но если туда ближе коснуться, то вот здесь еще важно, ну, на мой взгляд, передавать, понимать, что ты все в своей жизни не можешь контролировать. Вот передача контроля и решение проблем в своей жизни Богу, на мой взгляд, это и есть доверять Богу. Когда я понимаю, что даже если я заедаю, я на самом деле не решаю проблему, я только ее прикрываю. И вот здесь я ощущаю нужду свою, а куда я могу больше идти? Сама не могу, я только заедаю. Я только там в играх сижу или еще где-то. Я там решаю свои внутренние проблемы. И вот с этими внутренними проблемами, почему я говорю, что это самое глубинное ядро, можно перестать играть в игры, но пустота не останется. С этой пустотой надо идти к Богу.
2: Спасибо большое. Еще вопрос был из студии.
5: Да. А вот вы сказали, что из маленьких решений наших строится одно большое решение в нашей жизни. А как увидеть эту картину заранее, чтобы эти маленькие решения правильно строить?
0: Если можно, я проиллюстрирую на самом таком простом примере. Если мы уже, если даже вы сейчас в молодом возрасте начинаете, скажем так, пренебрегать привычками здоровья, пока у вас ничего не болит, а там к 30, к 40 что-то еще начнет аукаться, но еще тоже вы будете контролировать. Но на самом деле вот тот здоровый организм на длительные годы, когда вы не разваливаетесь в старости, когда ваша старость не жалкая такая, а она осознанная, когда вы бодры, крепки умом, телом, получается, к ней нужно начинать идти сейчас. Не тогда, тогда уже поздно метаться в 60 лет и начинать здоровый образ жизни вести. Можно чуть-чуть изменить картину, но поздно. И точно так же с саморазвитием. Если сейчас не читать, не вкладывать в себя, не развиваться, потом, когда начнется трудовая деятельность, еще сложнее это будет сделать. Там еще меньше сможете в себя вложить. Поэтому получается, что все те маленькие вещи, которые ты делаешь, надо посмотреть вот туда, куда оно может привести. Поэтому я думаю, что так с любой вещью нужно конкретизировать и посмотреть, что оно может вот там вдали, как у меня укнуться. Ну вот как с примером со здоровым образом жизни. Можно пока махать на это дело рукой и думать, ну как бы. И в отношениях точно так же. Можно думать, ну как бы я справляюсь, я все контролирую. И не видеть, что ну, ты разрушаешься, и вот там тебя ждет как бы вот большая разруха.
2: Спасибо большое. Еще один вопрос. Сколько целей можно взять для начала, чтобы не переборщить? Или же, например, лучше начинать с одной?
0: На самом деле, лучше много не брать, это точно. Я бы предложила начинать с одной, но это цель, над которой мы будем серьезно работать. И вначале классно нам сказала Мария о том, что она какую-то привычку добивалась 2 года. И люди должны понимать, что просто так, вот в одночасье изменить свою жизнь невозможно. И некоторые из этого и не пытаются, они понимают, что это труд. Но это тот труд, через который вы преобразуетесь, вы растете, вы зреете. И поэтому, ну, это действительно лучше не браться за много сразу, потому что больше шансов провалиться. Ну и, конечно, откаты будут. Будут какие-то моменты, когда вы, к примеру, хотели по утрам вставать, читать и молиться, вот красиво начинать правильно по-христиански жизнь, и вы неделю продержались, месяц продержались, потом откатились день-два, там что-то поздно приехали, где-то поздно легли, утром тяжело вставать. Но такие откаты будут, но не опускайте руки, снова поднимайтесь и снова делайте. Даже если, да, держались, ЗОЖ, а потом наелись в гостях на дне рождения. Начинайте снова, не опускайте руки.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста. Передайте, пожалуйста, микрофончик.
6: Вот как раз-таки вопрос по поводу привычек. Вообще это как раз-таки является нормой, которую нам, ну, как бы, дал Господь, когда создал человека? Или это все-таки является грехом?
0: Привычки?
6: Да, привычки.
0: Ну, хорошие привычки, я думаю, что нужно развивать.
6: Например, те привычки, которые не касаются нарушения Божьего закона. Ну, например, привычки есть по ночам. Это же вроде бы ну, не относится к Божьему закону. Это норма или грех?
0: Ну вот смотри, если мы посмотрим на эту ситуацию шире, то мы не можем только смотреть на то, что прописано ясно или не прописано. Мы должны ну, мудро смотреть со всех сторон. Если ты понимаешь, что твое тело, твоя жизнь – это ресурс, то ты понимаешь, что ты не можешь этот ресурс просто бездарно губить. Бог, когда сказал «плодитесь, размножайтесь и владычествуйте над этой землей», Он предлагает нам мудро управлять планетой, ресурсами природными, но в том числе управлять мудро собой. И поэтому, когда мы день за днем убиваем себя, это не есть мудрое правление. Оно не написано в Библии «не кушай по ночам». Но при этом мы знаем, и сегодня есть научные исследования о том, что если мы едим по ночам, как там желудок страдает, как мозг страдает, и как нам плохо от этого. И поэтому в Библии нет такого прямого «не кушай по ночам», но в Библии есть фраза о том, что наши тела – это то место, где Бог хочет обитать. И поэтому там не должно быть помойки.
2: Спасибо большое. Давайте зачитаем еще один вопрос, который к нам пришел онлайн. «Мне важен результат». Он меня вдохновляет, поэтому хочется его увидеть побыстрее. Может быть, стоит быть терпеливее и научиться вдохновляться чем-то в процессе?
0: Я думаю, что да, очень классно разбивать большую задачу на маленькие задачи, большую цель на маленькие задачи. И когда я, ну, условно говоря, буду вот этим маленьким рубежам радоваться, и они меня будут подстегивать двигаться дальше. Потому что если цель такая достаточно длительная, и там это все далеко, и я скажу, ой, ну это так далеко, это столько еще трудится. А если вот маленький шажок, и я потом еще пойду опять к маленькому шагу, это тоже, кстати, очень классная вещь, когда мы движемся от маленькими порциями от одного шага к другому, и так мы незаметно приходим к большой цели. Поэтому действительно нужно искать вот здесь радость, которая нас будет подстегивать дальше двигаться, стимулировать.
2: Спасибо большое. Есть еще вопросы из студии?
5: А, вот вопрос не по теме, можно... А какого рода вы психолог? То есть гештальт-терапия или там другого рода?
0: Я не придерживаюсь какого-то конкретного направления, именно вот я имею в виду светской психологии. Что-то мне нравится в когнитивно-поведенческой терапии, что-то мне нравится в психоанализе. Но в целом я, если вы заметили, каждый раз вас пыталась привести вот к ядру, которое, на мой взгляд, самое эффективное. И, на мой взгляд, самое эффективное консультирование, самое эффективное знание о душе, да, психолога, да, это то, что может дать Бог. И поэтому я бы скорее себя отнесла христианским консультантом. Вот так.
2: Но то, что меня поразило больше всего, это то, что вы работали оператором телефонной службы доверия. А это очень многого стоит, на мой взгляд.
0: Ну, да, там, потому что ты не знаешь, с чем будут звонить, с какой проблемой, но на самом деле у людей примерно одинаковые проблемы, как бы они внешне ни звучали.
2: Все мы живем в этом мире, поэтому проблемы у всех одни и те же. Спасибо большое, Мария. Это были все вопросы.
0: Спасибо.
1: Территория реальности.
2: Друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо за ваши смелые вопросы. Спасибо за то, что вы были это время с нами. Пишите нам, оставляйте свои вопросы, звоните, пишите комментарии на YouTube и в соцсетях. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: «По вере вашей да будет вам». Продолжаем серию встреч на эту тему. Итак, дорогие друзья, продолжаются наши встречи, исследования Евангелия от Луки, которые мы посвящаем 30-летию существования телекомпании «Три ангела». Сегодня в нашей встрече лишь нас двое. Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Фимовна Уткина. Елене Валентиновне Варнавской передаем привет. Она к нам присоединится, но две встречи пройдут без нее. Итак, по вере вашей да будет вам. Коля, мы говорили на прошлой встрече о вере римского сотника. И вот я не знаю, насколько вы запоминаете то, о чем мы говорим. Вот хотелось бы, чтобы из прошлой встречи осталось бы в памяти то, что вера римского сотника основывается на вере в Слово. И вот для него Слово Иисуса Христа, Слово Бога было живое, потому что Иисус Христос жил в те времена. А для нас Слово Бога, оно живое, когда мы читаем Священное Писание. И сегодня мы переходим, наверное, к новому аспекту веры. Вот это была вера в Слово Божье. А о чем будем говорить сегодня, Коля?
2: Сегодня в 7 главе от Луки описана еще одна личность. Это, можно сказать, диаметрально противоположная личность римскому сотнику. Потому что он, во-первых, не римлянин, во-вторых, он человек верующий, он пророк, он никак не связан ни с армией, ни с царями, вообще никак. Это свободный пророк, живший в пустыне один, Иоанн Креститель.
1: Мы можем напомнить нашим дорогим зрителям, что мы начинали, когда исследовать Евангелие от Луки, то там говорили о рождении Иоанна Крестителя, что Богоматерь пришла, Матерь Иисуса Христа, Мария, что она пришла к матери Иоанна Крестителя Елизавете, когда та была на 6-м месяце беременности. То есть вот можно сказать, что Иоанн Креститель, он опережает Иисуса Христа даже по времени своего рождения на 6 месяцев. И по служению тоже можно так сказать?
2: Вот я поразился, когда читал внимательно Евангелие от Луки, насколько Иоанн Креститель предшествует во многих событиях жизни Иисуса Христа.
1: Именно поэтому, наверное, вот в русском языке, в таком церковно-славянском, он называется Иоанн Предтеча. Предтеча, да. То, что предшествует.
2: То, что он за полгода до смерть Иисуса Христа претерпел свою мученическую смерть, да, тем самым предвосхищая Голгофу. Угу. То, что вот, ну, и многие вот такие события, то, что вот проповедовали они одну и ту же весть. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Иоанн Креститель начал, Иисус затем продолжил. То есть, ну, и вот во многие аспекты подчеркивают, как Иоанн Креститель предвосхищает события из жизни Иисуса Христа.
1: Ну и в проповеди Иисуса Христа, да, и вообще весть Иисуса Христа.
2: Весть та же самая.
1: Вообще весть Евангелия.
2: Да, весть Евангелия.
1: А мне вот все-таки хочется еще раз сказать о том, вот тема нашей сегодняшней встречи «По вере вашей да будет вам». Вот без веры, есть такое в Священном Писании, без веры угодить Богу невозможно. Вот казалось бы, мы хотим быть счастливы, мы хотим быть радостны, Бог хочет, чтобы мы были спасены, но без веры мы не можем угодить Богу. И когда, да, Евангелие – это прекрасно, это благая весть о спасении в Иисусе Христе, благодать – это прекрасно, это милость Божья к нам незаслуженная, праведность Христа – это все прекрасно, но оно может оказаться само по себе, оно может оказаться не в нас, оно может оказаться рядом, всего лишь рядом с нами, если мы не принимаем это верой, если вот это слово Священного Писания не растворено верой нас, слушающих это слово.
2: А Лука нам, как бы сказать, поясняет, какая это вера. Вера во что? Вера в кого? Вера какая? Вот да. Какой она должна быть? Угу. Мы говорим, она должна быть, наверное, сильная такая, ну, как исполин, что ли, такой.
1: Да, да, да.
2: А Иисус говорит, она должна быть вот как мелкое такое горчичное зерно. И вот это
1: оно
2: достаточно.
1: Оно как пылинка, оно совсем маленькое-маленькое, как да. маковое зернышко.
2: Важно, чтобы она была Если ее нет, тогда да. Но важно, чтобы она была. А вот Лука подчеркивает, какая. И мы говорим о сотнике, что у него была непоколебимая вера в Слово Божие. Вот он, как вот мой начальник командует, и мы подчиняемся, так и у Бога тоже. Угу. Бог говорит, он как командир своим словам. Они исполняют все. Вот у него такая вера. Исполняют точно все, несмотря ни на что. А вот у Иоанна другая вера. Сегодня мы обратим внимание, какая это вера. Или вера во что, или в кого, точнее. Угу. Потому что и у сотника была вера в кого. Вера в того, кто говорит слово, и оно исполняется.
1: Угу. И у сотника эта вера, вот как мы говорили на прошлой нашей встрече, она основывалась на опыте его, потому что он видел, да. Он слышал, что происходит вокруг. А у Иоанна Крестителя как было?
2: Иоанн Креститель, он, во-первых, от рождения был избран пророком. У него было особое служение.
1: А что такое пророк, Коль? Давай скажем, что такое пророк.
2: Ну, по моему пониманию, пророк – это тот, кто имеет от Бога весть. Бог дает определенную весть в определенное время к определенным людям. И он посылает этого человека с этой вестью.
1: Он дает человеку понять, что он избран им для провозглашения этой вести. Или человек может даже и не знать, что он избран. Как?
2: Ну, скорее всего, у него есть глубокие личные отношения с Богом. Угу. Опять же, вера. Угу. Вот вера этому основа, что ли. Это, угу. Без нее ничего не будет. И когда человека посылает Бог с вестью, то он эту весть возвещает. Приятно ли людям это или нет? Он должен это сказать. И в основном Бог посылает пророков с вестью неприятной. Вот, судя по всем описаниям Ветхого Завета. Угу. Потому что люди отступали, и Бог видел, что люди гибнут, если их не остановить. И вот этот пророк, которого Бог послал, он как бы вот этим тормозом, что ли, является. Стоп, дальше нельзя, дальше гибель. Остановитесь и перестаньте делать зло. Угу. Народу это не нравилось. Угу. И пророков обычно... Ну, или гнали, или даже побивали камнями. В общем, угу. Незавидная судьба у многих пророков была в Ветхом Завете.
1: И вот. Но так... они не могли не проповедовать, они не могли удерживать в себе эту весть. То есть у них Дух Святой побуждал их говорить.
2: Да, потому что они любили Бога, и еще они любили свой народ, который, они тоже видели, который ведет себя неправильно, ведет угу. себя не так. И эта жизнь ведет в погибель да, всю да. нацию, может быть.
1: То есть помочь народу найти выход.
2: Вернуться опять к Богу, вернуться к вере.
1: Угу. Угу.
2: Вере в того, кто берет на себя грех. Вот Иоанн Креститель видел Духа Святого, сходящего на Христа в виде голубя.
1: В момент крещения.
2: В момент крещения Иисуса.
1: Он слышал... Это называется традиционно богоявление, когда все три личности mm-hmm. божества, Бог, Отец, провозгласил с небес, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, по-моему, или его
2: да.
1: слушаете.
2: Да, да.
1: Вот, и Иисус Христос принимал в это время крещение в реке Иордане. И Дух Святой в телесном виде, то есть в виде голубя опустился на Иисуса.
2: И это было Иоанну показано. Кроме того, он слышал голос, вот то, что ты говоришь, сей Сын мой возлюбленный. И когда Иоанн возвещал о том, кто это такой, людям, окружающим, он сказал, вот сей есть Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это он отвечал людям, которые спрашивали, кто это такой и что вы тут делаете в Иордане.
1: Вот немножечко давайте подтянем вот еще один элемент пазлика в общую картину. Вот мы с вами говорили, что Иисус, когда он был в отроческом возрасте, когда он пришел во храм, вот он понял тогда, что вот эта вот вся система храмового служения, все жертвоприношения, потому что там были жертвоприношения утренние, жертвоприношения за грех, жертвоприношения мирные. Каждый раз приносились в жертву особые животные для этого подготовленные, приготовленные. Вот. И Иисус Христос понял, что вот Агнец, приносимый в жертву, это Он, это та миссия, которую Ему предстоит исполнить, но не просто для того, чтобы пролить кровь свою, то есть умереть, а чтобы умереть за грех мира.
2: Да, именно для этого. То есть Бог такую жертву избрал, потому что другого выхода не было для нас, людей. Угу. Только жертвой Сына Божия, только Его смертью мы можем быть избавлены от греха.
1: И... Но, опять же, это надо принять верой, да? То есть, если мы это не принимаем верой, то тогда оно действует только рядом с нами, но не в нас, но
2: тогда
1: не для
2: это
1: нас.
2: Какая-то бессмыслица получается. Если я не верю в это, если я не проявляю доверие к Богу, который вот так пошел, таким путем, то тогда для меня жертва Христа, она... Угу. Ничего не значит. Боже, может быть, я даже как-то буду противиться. Ну, как-то вот кровь какую-то проливать, какие-то жертвы животных. Это что? Скотобойня какая-то. Да. Это мне непонятно, дико даже.
1: Мне непонятен символизм.
2: Много какой-то. Крови льется да. в храме. Зачем это все? Если я веры не принимаю, что это жертва за грехи мира, в том числе и мои, тогда все это напрасно, действительно.
1: Да, что это символ, что храмовое служение – это символическая история, рассказ, такой предметный, а не просто на уровне слов, рассказ о том, как Господь нас спасает, как Он спасает нас своей жертвой, своей смертью.
2: И человек еще участвует в этом сам. Он не просто слышит и видит, он еще и участвует, он должен возложить руки свои там. Может быть, даже перерезать животному горло. Да. Вот такие вещи.
1: То есть человек сам исповедует свой грех. Это вот не просто, что Господь принес за нас жертву, и мы спасены. Мы должны признать свой грех. И вот, как Оля говорит, во время этого храмового служения человек, приносящий жертву за грех, он возлагал руки свои на голову этого жертвенного агнца, невинного, неповинного ни в чем. Так же, как Иисус Христос не виноват в наших грехах. Вот он возлагал свой грех на голову, потом, может быть, даже сам должен был и перерезать горло вот этому невинному ягненку. И тогда, конечно, у человека откладывалось гораздо более ярко и понятно, что же это такое, жертва
2: грех,
1: Иисуса
2: Христа. Что такое грех, насколько он мерзок и насколько он... Насколько он отвратителен. Просто от него нельзя. Вот с ним нельзя жить. От него нужно избавляться. Он убийца.
1: Да. Он убийца.
2: Поэтому вот все вот это, вот все такие церемонии кровавые. Но все это, конечно, указывало на одну единственную жертву, благодаря которой мы все можем быть избавлены от греха, освободиться
1: вот мы,
2: от него.
1: Да, как раз возвращаемся к тому, что Иоанн Креститель выполнил свою миссию, когда он сказал, вот Агнец Божий, когда он увидел идущего к нему Иисуса Христа, который шел, чтобы принимать крещение, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира.
2: Да, и в 7 главе у Луки мы встречаемся с Иоанном уже в тюрьме, он уже узник там. Он томится.
1: То есть, фактически, если рассматривать хронологию жизни Иоанна Крестителя, то вот он вот крестил Иисуса Христа, и следующая сцена, описываемая в Евангелии, это уже он в тюрьме.
2: Ну, с Иоанном Крестителем мы встречаемся так, да. У Луки. И через полгода Иисуса тоже схватят.
1: И распнут на Голгофе.
2: Тоже арестуют, да. Он тоже будет убит, как и Иоанн Креститель был убит.
1: Но, конечно, разница огромная. То есть Иоанн Креститель, он человек, он пророк, конечно. Он возвещал весть, а Иисус Христос, он Бог, который взял на себя грех мира. То есть он понес на себе грех каждого, ваш, любой, когда-либо совершенный, или который когда-либо еще, не приведи Господь, мы совершаем постоянно. Вот, это все Господь взял на себя и за это умер. То есть мы свободны от наказания за эти грехи.
2: А вот совершенно верно. Иоанн человек, и он понимал, что мне нужно умоляться, а возрастать нужно ему, вот этому Агнцу, которого все видите, Агнцу Божьему. И он должен возрастать.
1: Да, вот тогда у меня возникает такой вопрос. Вот мы сегодня говорим, по вере вашей да будет вам на примере Иоанна Крестителя. Но ведь вот Иоанн Креститель в темнице, и он вдруг, мы читаем в Евангелии, по-моему, это от Луки тоже, он вдруг посылает своих учеников спросить Иисуса Христа, ты ли тот, то есть ты ли Мессия, или должен прийти другому. О какой же вере Иоанна Крестителя мы говорим тогда?
2: Вот нужно прочитать текст тогда. Вот мы закончили на событии в прошлый раз, когда Иисус воскресил сына вдовы, и об этом потом, как написано, всех объял страх. И такое мнение о нем распространилось по всей Иудее, по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики о всем том. То есть вот об этих всех событиях весть распространилась очень быстро и дошла до Иоанна. А Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Вот суть этого вопроса, кажется, что Иоанн усомнился. Угу. Вот, читая текст вот так вот, прям вот буквально, создается впечатление, что у Иоанна какое-то сомнение возникло.
1: Вроде что вера его поколебала.
2: Да, вот. Да.
1: Что ну, в темнице оказался. Он Иоанн Предтеча, он тот, кто готовил путь Господу, делал прямыми пути его, как пророк Исаия говорит. Вот. И вдруг он оказывается в тюрьме. И Иисус Христос ничего не делает по этому поводу.
2: Вот еще такой момент. И Иоанн Креститель, судя по всему, томился в темнице в городе Тивериада. Это столица Галилеи. А в Галилее правил Ирод, Антипа. Угу. Он правил еще и Пиреей, то есть это Десятиградие, в другую сторону Иордана. И если мы посмотрим на карту, то от вот этой Тивериады до Капернаума, где мы встретились с Иисусом, то есть где Иисус вот как бы должен был находиться в момент после проповеди Нагорной и вот после всех вот этих событий, он находился буквально в 3 часах ходьбы от этой Тивериады по побережью.
1: То есть от того места, где был Иоанн Креститель,
2: да,
1: скорее всего.
2: Да, скорее всего.
1: Ну, скорее всего, это мы так вот исторически предполагаем по анализу, что ли, ситуации, что, скорее всего, тюрьма. Мы точно знаем по Библии, что Иоанн Креститель был в темнице, но в каком месте именно находилась эта темница, вот мы так предполагаем.
2: Мы не знаем точно, потому что Иосиф Флавий сообщает, что это была крепость Махир, она находилась на берегу Мертвого моря, но у Мертвого моря это мертвое не только море, там и нет путей никаких торговых, то есть там такое пустынное достаточно место. И вряд ли, ну, маловероятно, что Ирод сделал свою резиденцию именно там. И если мы вспомним, как сказать, предвосхитим события, которые случились с Иоанном Крестителем на Перу, который устроил он в день рождения этот Ирод, и там он, Иоанн Креститель был обезглавлен, в конце концов, то вряд ли этот царь собрал столько гостей на берегу пустынного там моря, где-то вдали от торговых путей. То есть вот, ну, есть исследователи, которые согласны с тем, что именно в Тивериаде находился.
1: То есть близко от Капернаума, где был Иисус Христос.
2: В столице, то есть, Галилеи. И Иоанн Креститель ожидал, скорее всего, что вот Иисус, он освободитель, я верю, да, что вот он царь царей, он Господь Господствующий, он Агнец Божий. И он должен...
1: Мессия.
2: Он Мессия. И по представлениям иудейским, которые все-таки Иоанн не смог от них избавиться до конца, он полагал, что царь должен прийти на землю и установить здесь царство.
1: Угу. Все вот освободить иудею от римских римлян. Захватчиков.
2: И от его ставленника Ирода. Угу. И вот он ожидал этого.
1: Он верил в это?
2: Он в это верил.
1: Вот. А было ли ему по этой вере?
2: А по этой вере Иисус отклоняется от направления на юг и идет на юго-запад 40 километров в крохотную деревеньку Наин, где он воскрешает сына вдовы. И для Иоанна это было неожиданно, что Иисус прошел как бы мимо него. Это по карте хорошо видно. Просто вот один из аспектов, что могло повлиять вот так на Иоанна, что Иоанн не идет, то есть Иисус к нему не идет, он его не идет освобождать.
1: То есть это могло поколебать веру Иоанна?
2: Поколебать веру Иоанна, я считаю, не могло вот это. Он был достаточно тверд в своей вере, достаточно убежден, что Иисус – это тот самый Сын Божий, Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он в этом был твердо убежден и не колебался в этом. Но его веру колебали его ученики, которые пришли ему и сказали: «Слушай, вот ты веришь в этого освободителя, что же он, Мессия, не идет тебя освобождать? Своего служителя, ты бы столько пользы принес, ты же распространял бы весть о нем по всей... А он даже не обращает внимания, он даже как бы бросил тебя там, что ли, в этой тюрьме.
1: Ну, и вот даже у тебя сейчас, Коль, прозвучало, что Иоанн будет обезглавлен вот в скором времени после вот этого...
2: Через полгода.
1: Да, через полгода после того, что мы сейчас обсуждаем, он будет обезглавлен. Так что же было Иоанну Крестителю по его вере? Он разве этого заслужил?
2: Ну, не всегда люди заслуживают то, во что они верят. Иоанн понял, что... Ну, это впоследствии. После, того, после некоторых событий, вот мы, может быть, дойдем до этого, если будем читать то, что произошло дальше, что, ну, можно сказать предварительно, что Иоанн, наконец, поверил в то, что он освобождается не от... римского ига, не от власти...
1: Вот в чем дело.
2: Не от власти вот этого царя Ирода, но он освобождается от грехов. Угу. Что Бог берет на себя грех и его. Угу. Это вот убеждение до него дошло, наконец, что это не тот царь, который освобождает мир от всего там не знаю, неправильного, угу. Но он освобождает мир от греха, который сидит в людях. Потому что иначе Царство Божие не придет на землю.
1: Это тоже по вере происходит. То есть Иисус Христос освобождает человека от греха, который в нем сидит. Это же тоже происходит по вере человека?
2: И только по вере. Только по вере. И если я верю, что Христос будет... Вот если я верю в то, что да, вот я помолюсь сейчас, Христос меня должен исцелить 100%. Или там,
1: и ни в какую темницу я не попаду, и ничего со мной не случится.
2: Да, ничего не с моими родными, ничего, поскольку я вот так как бы буду под колпаком от всех невзгод по моей вере. Вот так не происходит с Иоанном Крестителем. У него служение. Он был призван Богом на служение от утробы матери. И служение это специфично. Он должен был произвести все, что будет происходить с Иисусом. Он предтеча. И он должен принести людям весть об Агнце, который берет на себя грех мира.
1: Угу. А можно сказать вот на примере Иоанна Крестителя, что он сам в процессе жизни, в процессе вот взаимодействия с Иисусом, когда он слышал то, что происходит, у него вот и формировалось вот это вот понимание, что Иисус Христос есть Агнец. То есть даже хотя он в самом начале произнес эти слова «Сей Агнец, который берет на себя грех мира», он правильные слова произнес, он так был научен, он это понимал, но только к концу жизни он понял это глубоко, вот если я правильно понимаю то, как ты описываешь его веру.
2: Он понял это вот после тех событий, которые... Давайте вот все-таки к Луке, если
1: хорошо,
2: вернемся.
1: Да.
2: Вот эти ученики, в которых, в общем-то, Иоанн разочаровался, в их вере он разочаровался, что я, наверное, недостаточно хорошо их учил, недостаточно дал правильную информацию, может быть, что-то их соблазнило в моем поведении. Но они вот так вот усомнились, что это не Мессия. Тогда он ему говорит, хорошо, раз вы... не верите в это, вот пойдите и убедитесь сами к нему.
1: Это было не... То есть эти слова и так можно прочитать, что не то, что он сам засомневался и сказал, ой, пойдите, спросите-ка, тот ли Мессия Иисус Христос, а он, наоборот, им сказал, что о чем вы сомневаетесь?
2: Да, он же им сказал, ты ли тот, идите, спросите, но не с той цели, что ему это надо. Конечно, ему нужны были слова одобрения, он бы с удовольствием и с радостью услышал от Христа слова утешения от него лично, но он это для учеников сделал своих. Идите, удостоверьтесь, и потом все вы поймете сами, и мне потом расскажете, что вы там поняли, чему вы там научились. И вот они пошли, эти ученики. Придя к Иисусу, сказали, Иоанн Креститель послал нас к тебе. Ну, действительно, Иоанн Креститель их послал. Ну, это правда. Ты ли тот, к которому должен прийти и повторять этот вопрос? Или другого нам ожидать? А в это время что делал Христос? Он многих исцелил
1: он, кстати,
2: от болезней.
1: Ведь, да?
2: Он сразу, нет, он не дал прямого ответа им. Он сказал, может быть, ничего не сказал. Может быть, сказал, минуточку, подождите, у меня занят. У меня другие сейчас дела. Вы посидите, посмотрите там. Может быть, так. Но ничего не написано об этом. Может быть, ничего не сказал. В это время многих исцелил от болезней недугов и злых духов, и многим слепым даровал зрение. И вот долго ли длился у Христа рабочий день? У нас он длится 8 часов. Сколько он длился у Христа? Ну, наверное, от солнца до солнца, может быть. Вот пока люди не были все удовлетворены. Никто ведь не оставался обойденным, что ли, в присутствии Божьем. Он исцелял всех. И исцелял не только от болезни, но он исцелял от бесноватости. Он исцелял вот таких вот коллег, которые увечья вот эти исцелял. Как, ну, не может нога вырасти, например. А как-то она вырастала, не знаю, вот как это он делал. Но люди уходили от Христа все здоровыми. И вот представьте, какая атмосфера царила там, вокруг Христа.
1: Радости.
2: Это был восторг, да, это была радость, это было ликование. Это вот такая вот, ну, я не знаю, всеобщего счастья, что ли. А мы говорили-то о благодати вот, в одной из программ. То есть вот в эту атмосферу Иисус погрузил учеников Иоанна. И они вот в ней окунулись, в нее. И вот видели везде радостные возгласы, там, хвалу Богу. Там, вот в это, они вот целый день вот там провели. Или сколько там, полдня, может, когда они пришли, не знаем. ну вот несколько часов точно, они вот в этом всем купались, что ли. Угу. А потом Иисус им говорит: «Идите и скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Угу. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют». Угу. Вот идите и скажите. «И блажен, кто не соблазнится о мне». И неизвестно, кому это сказал Иисус. Иоанну ли или этим ученикам? Угу. «Блажен, кто не соблазнится о мне». Угу. Кто соблазнился? Иоанн не соблазнился о нем. Может быть, вот эти вот как раз ученики и соблазнились, mm-hmm. и Иисус им Понятно. Такой вот мягкий укор. Блажен человек, который вот mm-hmm. сохраняет веру до конца, что ли. Mm-hmm.
1: А я вот сейчас обратила внимание на то, что ведь не только слепые прозревают, калеки ходят, но нищие благовествуют. То есть это уже что-то вот совсем особенное.
2: Ну да. Блаженные нищие духом вспоминаются вот эти слова Иисуса да, Христа. Да, да. Они становятся счастливыми, хоть и в нищете своей. Да. И дух их наполняется новым вот таким вот угу. стремлением прославить Бога, как-то Ему послужить, угу. рассказать им, что смотрите, как можно легко получить счастье. Угу. Прийти к Иисусу просто надо. Угу. И все, и довериться Ему, Он да. сам все совершит.
1: Коль, мы можем сегодня сказать тем, кто нас смотрит, что это не только ведь в те времена слепые прозревали, и хромые начинали ходить. И, наверное, не просто вот в прямом таком физическом смысле можно mm-hmm. Про это говорить, а именно в таком духовном, что вот ты слеп, ты не видишь очевидного, ты несчастлив из-за этого. И вдруг вот твоя вера в Иисуса Христа, по вере вашей будет вам. То есть вот твое соединение с Иисусом Христом через Слово Божье, как вот с да. сотником было. Вот. И вдруг ты прозреваешь, и вдруг ты перестаешь быть хромым, и вдруг ты начинаешь вот славить Бога. Пусть, друзья, произойдет это в вашей жизни. Вот сегодня у нас год 30-летия телекомпании «Триангела». Всю свою деятельность телекомпания посвящает вот именно тому, чтобы мы прозревали, чтобы мы перестали хромать, чтобы мы начинали быть счастливыми в Боге и говорить об этом.
2: Здорово. Действительно, вот когда ученики Иоанна вот так почувствовали, вот это все прочувствовали, что они пришли к Иоанну совсем другими. Угу. Они уже вот наверняка с восторгом это описывали.
1: Может быть, обретшими веру они пришли?
2: То есть... Да, скорее uh-huh. всего. Я вот в это верю, мне хочется в это верить, uh-huh. что ученики пришли просветленными, пришли другими, пообщавшись вот с Иисусом, пообщавшись с теми людьми, которые получили исцеление, получили вот это счастье и радость. Они рассказали все Иоанну Крестителю. И, конечно, Иоанн Креститель, он и не сомневался в Иисусе Христе. Он сомневался в вере вот этих своих учеников. Mm-hmm. Что, ну, жалко, что вот они так вот Мессии почитают, не знаю за кого. Mm-hmm. Но ученики эти прозрели, и Иисус, и Иоанн успокоился. Он вот mm-hmm. как бы с миром ожидал теперь своей кончины. И он сам понял, как мы уже говорили, что Иисус пришел избавить его не от власти Ирода, не от власти римлян, а он пришел его избавить от власти греха. Mm-hmm. И он теперь свободен. Теперь Царство Небесное для него открыто. Mm-hmm. Он свободно входит туда. И остается только вот дождаться, вот, когда это совершится.
1: Он принял ведь это тоже верой, потому что он же послал учеников к Иисусу. Ученики же сказали Иисусу, что мы к тебе пришли от Иоанна Крестителя. Да. И вот был, что ли, шанс Иисусу дан таким образом что-то сказать именно Иоанну Крестителю, или, может быть, вообще вспомнить о нем и прийти к нему. А вот, то есть, таким образом, вера Иоанна тоже, она укрепилась.
2: Да, конечно. Угу. Любое общение, любое слово от Христа сказано, оно укрепляет нашу веру. Угу. И также оно укрепило и веру, конечно, Иоанна Крестителя. Угу. Он в этой тюрьме он же не видел ни решеток, стен. Ни угу. стен, ни каких-то воинов там сторожащего. Для него это все было уже неважно совершенно. Угу.
1: Можно сказать, что он был счастлив вот таким образом завершить свою жизнь?
2: Я думаю, да. Точно так же такие же чувства, наверное, испытывал апостол Павел, находясь в темнице, mm-hmm. когда они там вместе с Варнавой воспевали во славу Божию, закованные в колоду, вот в колодке эти. И казалось бы, безнадежное положение, там, mm-hmm. страшная там, тюрьма, и ты тут в темноте воспеваешь Господа и радуешься. Mm-hmm. Ну, это действительно только вера может сделать с человеком.
1: Угу. То есть все-таки это не самовнушение, это не какое-то там, я не знаю, магическое чье-то воздействие, это вот именно вот результат веры.
2: Да. Угу. Самовнушением такого просто невозможно. Угу. И потом Иисус, он говорил о вере, что вера, она это вот, тот самый, может быть, круг спасательный, может быть, то самое средство, благодаря которому мы можем иметь доступ к Господу и к Его Слову. Потому что без веры Слово Божие, оно будет для нас закрыто.
1: Мы даже воспринимать не будем.
2: Мы даже прочитаем несколько раз, может быть, Библию от силы. Потом скажем, ну, хорошо, я все понял, информацию
1: я
2: получил.
1: Знаю.
2: Я все знаю. Многие так и говорят, да чего ты мне свои Библии? Я же 100 раз ее прочитал, уже все знаю, что там написано, и все. А человек не живет по тому, что там написано, и живет как хочет просто.
1: То есть он живет не по вере?
2: Он живет какая-то... Ну, вообще без веры никто не живет, наверное. И у человека какая-то вера все равно есть. В кого-то, во что-то. Но
1: то есть
2: вера
1: это...
2: должна быть направлена. Она должна быть вот такой, вот как Лука описывает. Вот она такая должна быть в Слово Божие. Раз. Она должна быть в то, что Бог берет на себя грех мира и агнец Божий. И третий аспект мы с вами обсудим в следующий раз. О том, как должна она быть. И что мы хотим от этой веры.
1: Вот еще раз. То есть на примере римского сотника говорили на прошлой встрече. Вера в Слово Божье и в Его силу. То есть Слово Божье живо и действенно, и острее меча обоюдоострого. Оно отделяет, оно отделяет то, что правда, от того, что неправда. Оно вскрывает глубину вообще, всей нашей жизни. Вот это была вера сотника. Сейчас у нас, значит, вера Иоанна Крестителя. Коль, давай еще раз сформулируем. То есть каков аспект веры Иоанна Крестителя?
2: Если более так обширно представить, то вера Иоанна Крестителя заключается в том, что он верил, что каждый человек грешник, в том числе и он сам. Что он просто человек, он не божество. В нем нет праведности, в нем нет благодати. Благодать дается только свыше, только от Бога. И праведность тоже от Бога. И Иоанн Креститель, он верил, что грех я сам человек в себе, удалить из сердца не сможет. И что этот грех был Богом возложен на Агнца Божьего, на Иисуса Христа, который пришел в этот мир. И этот Агнец берет на себя мой грех, то есть мою ответственность за мои преступления, за мою неправильную жизнь, за мое неверие. И Иоанн Креститель был абсолютно убежден.
1: Ответственность, он берет только ответственность, или же он берет и вот чувство вины, потому что любой грех, он убивает нас, он нас угнетает, нам плохо во грехе, чтобы мы не испытывали, может быть, какие-то особые моменты.
2: Да, он берет все последствия греха, и чувство вины, и боль, и скорбь, и вот эту, и депрессию, он все берет на себя.
1: Это и есть благая весть?
2: А разве
1: можно
2: нет?
1: Сказать, что это
2: Конечно,
1: благая
2: это благая весть. И эту благую весть Иоанн Креститель проповедовал. Он говорит,

0: дает веру в том числе. Он делает все. Он освобождает, он прощает, он милует, он исцеляет, он восстанавливает, он воскрешает в конце концов. А с человека требуется только доверие, вот это вот, довериться Богу, чтобы он это все сделал. Если я не доверяю
1: и
0: Богу...
1: И вера в то, что он это хочет сделать, и в то, что он это может сделать?
0: Да. Ну, хотя бы в то, что он может это сделать. Хочет это, может быть, потом приходит к человеку сознание. А вот то, что он может и сделает это, если я ему доверюсь. Вот это, наверное, первое, что должно двигать человеком, если он хочет быть верующим, что ли, если он хочет быть с Богом. Но, опять же, хочет или нет, это желание человека. Он вправе выбирать, он свободен в этом также. Мы можем быть неверующими. Бог скорбит, но Он нас не заставляет верить. Потому что невозможно заставить веру. И невозможно делать веру такую вот, вот как этот силач, какой-то силы. Там,
1: вот, но тем не менее, по вере вашей да будет вам. А можно это перефразировать, что и по неверию вашему тоже будут вот, тоже будет вам вот такие последствия? Есть тут угроза какая-то, лежит в этом?
0: Конечно, потому что... Неверие – это тоже вера, если так вот, ну, казуистика, конечно, получается. Но этим человек живет, он этим движим, я не верю ни в какого Бога, его нет. И я живу так, как мне угодно, я живу так, как мне хочется, я хороший, добрый, честный, умный и так далее.
1: Но это тоже вера?
0: Это тоже, да. Я верю в себя.
1: Да, и что по такой вере, или скорее, что по такому неверию будет?
0: Я получаю, может быть, средства, может быть, положение. Может быть, у меня все прекрасно в этой жизни. Я получаю дом там, ну все. Я тоже могу получить. Но на этом все закончится. С моей смертью все закончится.
1: То есть, получив вот то, что ты перечислил, там, деньги, веру, не знаю, работу, отношения какие-то, это все-таки даст счастье?
0: Оно даст. Да, человек будет какое-то время счастлив, но потом приходит... Старость, потом приходит, со старостью приходит дряхлость, а потом начинается, ну, сами знаете что. То есть оно заканчивается.
1: В 39 лет я пришла к Богу. И вот анализируя всю свою предшествующую жизнь, то, что было до, я вот считаю, вот ты говоришь, он, может быть, какое-то время будет счастлив, а потом придет старость. Я вот считаю, что когда человек совершает грех, мы все совершаем грех, вот оно на какое-то мгновение, он может быть в какой-то там хорошей обертке, какой-то красивой, но тут же буквально очень короткое время проходит, и он становится, ну то есть он настолько грех вообще противоречит вот человеческому естеству, человеку настолько становится плохо от того, что он делает не так. Я вот готова это утверждать, что это будет не просто, ну вот, когда-то там придет старость и станет плохо от всего того, что ты там себе нажил или не нажил. А я считаю, что прямо в процессе вот жизни, каждое ее мгновение, вот это вот по неверию вашему вам вот происходит. Я считаю, что вот так.
0: Ну да, но вот есть 72-й псалом, где автор этого псалма Асаф пишет: «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». То есть едва не пошатнулась моя вера тут. Потому что все у них хорошо, все прекрасно. Они до старости живут, и благоденствуют, и все. И я думаю, а что же я тогда себя там мучу, там истязаю, там как-то отказываюсь от этого, от того и от всего. И ничего нету. А у них все есть. А потом говорит: а я понял, что конец-то их будет не очень хороший, даже совсем нехороший. Потому что гораздо большее блаженство ожидает того человека, который свяжет свою судьбу с Иисусом и с Богом, и откроются для него небеса, где не будет ни болезни, ни скорби, ни страданий, ни переживаний тягостных, ни мук никаких, а будет только радость от открытия того, каков Бог, с какой стороны нам открывается еще. Какие небеса? Хорошо, вот небеса. Вот у нас одна маленькая планета, Земля, мы дальше ничего не видим. А тут небеса целые, целые миры. Как же этого не пожелать?
1: Да, дорогие друзья, именно этого мы и желаем вам сегодня, чтобы по вашей вере Господь, все его величие, все величие этого мироздания и все величие человеческого духа открылись бы вам. По вере вашей, да будет вам и нам тоже. Об этом мы Господа просим всегда. И Ждем следующей встречи.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
2: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Притчи блудного сына. Ведущий Иван М. Чигешев.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Притчи блудного сына» и я ее ведущий Иван М. Чигешев. Сегодня вы увидите.
2: Такая вкусная булочка, он берет, я ее хочу. Разве он может осмыслить, что за нее надо платить деньги, что или какой-то продавец будет вкладывать деньги и так далее.
3: Как вы думаете, это нормально вообще приходить к Богу по таким вот корыстным мотивам?
4: Для меня стала совершенно другая уже проблема. Я поняла, что, собственно, я-то не такая, и мне действительно очень сложно.
1: Сегодня с нами присутствует в студии Львов Алексей Николаевич.
5: Алексей Николаевич Львов, 35 лет, пастор с 1994 года. В настоящее время продолжает обучение в Заокской духовной академии. Женат, двое детей. Любит Бога, семью, друзей и путешествия. В людях ценит искренность. Много времени уделяет жене и детям. Не любит ложь и лукавство. Мечтает о небе.
1: Русина Любовь Александровна.
5: Любовь Александровна Русина. Социальный психолог. Специалист детской и семейной практической психологии. Любит море, солнце, природу. Не любит хамство, коварство и лицемерие. Мечтает научиться любить, подобно апостолу Иоанну, ходить в спортклуб с внуками и посетить остров Тенерифе.
1: И человек в маске.
5: Маска – яркая, неординарная личность. В программе играет роль оппонента, критика. Любит задавать неудобные вопросы и давать неожиданные комментарии. Не любит лицемерие, формализм, поверхностное отношение к серьезным жизненным вопросам. Мечтает о мире во всем мире.
1: Каждая наша программа – это возвращение современного блудного сына или дочери к своему небесному отцу. И каждая наша программа – это ответ на вопрос. Сегодня он звучит так – нужны ли мы Богу? Этот вопрос мы решили задать людям на улицах нашего города.
6: Скажите, а вы нужны Богу?
7: Ну, я считаю, что да. Потому что, ну, как бы на этом основывается как бы существование человека. Если он, ну, вот как раз не будет ни во что не верить, ну вот у него будет создаваться ощущение этой внутренней пустоты. Ну, как бы духовно он будет постепенно умирать.
8: Самое главное, чтобы нам Бог был нужен. Вот так вот.
9: Да, наверное.
10: Наверняка.
6: А почему? Зачем вы нужны Богу?
9: Не знаю. Не могу сказать.
11: Конечно.
6: Почему?
11: Ну, потому что я такой единственный и неповторимый.
12: Да, наверное.
6: А почему вы нужны, считаете?
12: Ну, потому что меня создали.
6: Вы верите, что вас создал Бог?
12: Да.
6: Он может решить вашу проблему одиночества, как вы считаете?
11: Он?
10: Вообще, могу надеяться только на Бога в своей этой жизни. Я просто, у меня с Богом, на самом деле, отношения как бы особенные.
9: Бог? Даже не знаю.
10: Обращаюсь к Богу просто ежедневно, можно сказать.
6: А Бог вас понимает, как вы считаете?
10: Я считаю, что он меня даже любит, потому что он мне помогает в тех моментах, когда, казалось бы, мне казалось, что просто никто мне не поможет, и какие-то ситуации происходят просто как счастливые случаи, на самом деле. То есть мне реально помогает.
6: Скажите, а Бог может решить проблему одиночества?
13: Бог? Не знаю, сомневаюсь насчет этого.
7: Я считаю, да. Если верить, то да.
14: Я думаю, да. Потому что как бы он создал этот мир, он создал людей, он создал все вот эти проблемы. Как бы он, как бы мы, люди, создаем проблемы, правильно же? Он их решить не сможет, но если верить в него и помогать, то все будет хорошо.
1: Любовь Александровна, и первый вопрос у меня к вам. Вы можете как-то прокомментировать увиденное? Вам
2: да,
1: есть
2: конечно.
1: Что сказать?
2: Прежде всего, хочется отметить, что было приятно слушать о том, что молодые люди верят в Бога, и они считают, что он им может помочь решить проблемы. Потому что я думаю, что буквально несколько лет назад картина была бы совершенно другая. Понятно человеческое желание, чтобы был рядом кто-то такой сильный, надежный, к кому можно обратиться в любую минуту. Я очень рада этим ответам.
1: Спасибо. Алексей Николаевич, у вас есть какой-то комментарий увиденный?
15: Ну, я бы мог сказать к тому, что увидел и услышал, что многие молодые люди все-таки еще и сомневаются, и таких немало. Но а те, кто выражает свою веру в Бога и даже уверенность некоторую, все-таки тоже нуждаются еще и в дополнительном пояснении, чтобы лучше узнать Бога.
1: А скажите, вот за теми ответами там стоит что-то? Ну, я имею в виду, они не... Ну... Когда люди говорят, вот им задают вопрос, нужны ли мы Богу, да, они это действительно с каким-то чувством таким отвечают?
15: Ну, я думаю, что...
1: Глубоким, что действительно это нужно. Что... Или это как клише какое-то, вот, да, и все?
15: Нет, мне показалось, что эти молодые люди, они отвечают так, как думали об этом, может быть, давно, может быть, недавно, но видно, что они думали об этом. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы немножко были какие-то моменты, эпизоды в их жизни, скорее всего, задумывались.
1: То есть получается, что большинство в нашем обществе, оно считает, что они нужны Богу. Так получается. Ну, судя из тех ответов, которые мы услышали.
15: Ну, может быть, это и так. По крайней мере, хотелось бы.
1: Спасибо. Хорошо. Сегодня нам с вами предстоит увидеть еще одного человека, для которого проблема одиночества в Боге, или, скажем так, нужен ли я Богу, стояла очень остро. И я хочу пригласить этого человека сейчас к нам в студию. Встречайте. Это Лида. Лида, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
1: Садитесь. Рада вас видеть.
5: Лидия Плахова, 20 лет. Студентка 4 курса заочного отделения юридического факультета Государственного Нижегородского университета имени Лобачевского. Любит, когда воздух наполнен запахами цветущих растений. Любит детей, литературу и социальные проекты. Не любит, когда говорят, но не делают. В людях ценит простоту, когда разговорится легко на абсолютно любые темы. Мечтает прожить жизнь так, чтобы как можно больше людей были рады этому.
1: С чего началась ваша первая встреча с Богом? Как она произошла, так
16: сказать? На самом деле, моя первая встреча, она произошла в глубоком детстве. Дело в том, что когда я ходила в садик, у меня была воспитательница, которая... как казалось, впоследствии верит в Бога. Вот. И, собственно, моя воспитательница, она говорила о Боге с моей мамой, а моя мама уже, в свою очередь, со мной.
1: А с тобой она не разговаривала на эту тему?
16: Ну, как бы, как воспитательница, она не могла как-то свои, ну, религиозные взгляды говорить маленькому ребенку, но так или иначе она, безусловно, влияла на меня.
1: А она как-то отличалась от других воспитателей тем, что она верующая там или еще как-то? Или она была обычная такая, как все?
16: Я могу сказать только, что ее безумно все любили.
1: То есть она притягивала к себе?
16: Да, она, безусловно, притягивала, ее очень все любили. У нее талант, какой-то талант общаться вот с детьми.
1: То есть она была на своем месте?
16: Да, она, безусловно, на своем месте была.
1: То есть воспитатель от Бога, да, скажем так?
16: Да, это так.
1: Хорошо. Ну и что дальше?
16: Дальше как-то так произошло, что моя мама начала изучать с ней уроки библейские. Вот. И для меня какой-то переломный момент вот этот в жизни произошел и для меня, и для моей мамы. Я его выделяю вот таким воспоминанием. Просто мы как-то с мамой гуляли на площадке на детской, и мама мне говорила все время, что... Раньше она все время мне говорила: Лида, Бога нет, запомни, не слушай никогда эту ерунду. Ну, когда говорят, что Бог есть, там Бог защищает, не слушай. И вот мы гуляли на этой площадке, и каким-то образом зашла речь вот о Боге. И она мне вдруг ни с того ни с сего так говорит: знаешь, Лида, Бог-то есть.
1: То есть, а какой промежуток прошел времени? Ну, то есть, с того, как она говорила, Бога нет, и теперь, когда она говорит, Бог есть.
16: Это трудно сказать.
1: Трудно?
16: Трудно вспомнить, честно говоря, но я думаю, что не меньше года.
1: Не меньше года, да.
16: Да.
1: То есть, это все в результате вот того, что она общалась с этой воспитательницей, да? Такие изменения у нее произошли.
16: Да, она общалась и, безусловно, изучала
1: А на тебе как это отразилось? Вот то, что
16: на мне? Да. Она мне много рассказывала, мама. Угу. Мама мне много очень рассказывала о Библии, о Боге. Угу. И вот мое информационное какое-то ознакомление с Богом, оно начало вот именно тогда происходить, когда мама поверила, и она рассказывала мне. Она рассказывала мне истории, она рассказывала...
1: А что конкретно она тебе рассказывала?
16: Она мне рассказывала...
1: Ну что ты узнала? Что ты такое, вот ты говоришь, информативное такое?
16: Да-да-да.
1: Что именно ты, что тебя зацепило, вот тебе понравилось в Боге?
16: Понравилось?
1: Ну да.
16: Наверное, я не задумывалась на тот момент, что мне понравилось, но я помню, что о египетских казнях я узнала именно от мамы.
1: То есть тебя это заинтересовало, египетские казни?
16: Ну, это все, что я могу вспомнить, наверное, на данный момент.
1: Ну, как ребенку, наверное, было интересно, да?
16: Ну да, конечно, это такие истории, так завлекает. Вот. Я много о чем слышала. О лестнице Иакова я слышала, как ему приснилась лестница, уходящая в небо. Слышала об Иосифе, безусловно. У меня даже была детская Библия, и я ее пыталась читать. Мне было, ну, как-то сложно, как ребенку, просто усидчивости не хватало, сесть прямо и читать. Но картинки я разглядывала. Вот. И потом как-то так произошло, что через мою воспитательницу меня приглашали с молодежью, с верующей общаться. Вот. И я побывала на молодежных богослужениях, когда у кого-то дома собирается, у одного там молодого человека или у девушки какой-нибудь собираются, все вместе в компании, и вместе изучают Библию. И я просто попала в совершенно другой мир. Там никогда не было таких отношений, что кто-то там ударит друг друга или там что-нибудь грубоватое скажет, это как бы игра, и все громко смеются. Никто ни друг друга не обзывал, никто не ссорился.
1: То есть другая совсем атмосфера
16: Абсолютно
1: была.
16: Другая атмосфера.
1: То есть ты как будто с корабля на бал.
16: С корабля на бал, совершенно верно. И мне вот это настолько как бы по душе пришлось. Просто как так получилось, что я вообще с детства к окружающему миру, ну, не вписывалась туда. То есть мне не нравилось ни врать никогда, и я... Когда мне говорили, да ладно, это там, ну, мелкая ложь такая, ты даже не лжешь, ты ничего не говоришь. Для меня это все время так было очень чувствительно, мне не нравилось это. Ну, почему-то мне вот там вот, среди этой молодежи, я увидела вот эти принципы, которые мне всегда нравились. Они не пили, не курили, не балагурили как-то, они пели вместе песни, прославляющие Бога. Дружно разговаривали, изучали Библию, молились. Для меня это было просто действительно открытием очень удивительным. Мне очень понравилось там.
1: Складывается такое впечатление, что все прям так гладко движется. Была ли какая-то ложка дегтя в этих отношениях или что-то?
16: Ну, конечно, без проблем не бывает никаких отношений. И да, там были свои проблемы. И как бы одна из них в том, что самый молодой человек из... этой компании был старше меня на 5 лет. Ну, это разные интересы, разные возрастные группы, это все понятно. И это создавало, конечно, некую напряженность.
1: То есть ты себя не чувствовала принятой, да?
16: Ну да. Постепенно я поняла, что все-таки я немножко тоже не вливаюсь туда. Не совсем. Не совсем вливаюсь. Нету там общих интересов, общих...
1: А что тебя тогда интересовало?
16: Тогда мне, наверное, больше интересовало... Найти друзей как-то вот, или найти людей с общими принципами. Мне не
1: хотелось... Ты же их нашла вроде как бы.
16: Да, я нашла, но как бы...
1: Ну а что тебе мешало тогда вот влиться в коллектив? Ну 5 лет – это не такая уж большая разница. Ну, может быть, она есть, но ты же все-таки говорила, что мне тебе там понравилось. Там, ты...
16: Ну, хорошо. Допустим, мне, будучи 15, им было около 20-20 с лишним.
1: Подожди, давайте мы
17: Иван,
1: спросим.
17: Иван, я хочу вас немножечко перебить. Да. Все-таки на самом деле вот то, что Лидочка сказала, это большая разница. Когда 15 и 20 лет. Это может быть лет через 10, через 15, эти 5 лет не будут играть никакой роли. Но здесь подростковый возраст и уже юношеский. На самом деле она пришла в ту группу людей. Через какое-то время она поняла, что несколько разные у них интересы. Это действительно так. И именно поэтому через какое-то время ей стало не очень комфортно в этой группе.
1: Хорошо, спасибо. Лида, ну что было дальше? Расскажи нам. Нам очень интересно, чем все это закончилось.
16: А дальше наступили такие довольно тяжелые времена. Дело в том, что моя мама, она перестала ходить в церковь. Ну, и я следом за ней перестала...
1: Ты можешь сказать, почему или нет?
16: Я вряд ли могу сказать точную причину, поскольку ее знает только мама.
1: То есть это резко она просто перестала ходить и все?
16: Да.

0: которые идут к нему за проблемами. Он как-то самоутверждается через это. Зачем ему такие люди?
1: Конечно, Бог не просто выжидает того момента, когда у человека случится несчастье. Бог просто знает, что такое может произойти. И такое случается, к сожалению, довольно часто. Но Бог открыт всегда для того, чтобы принимать человека. И даже тогда, когда у человека все хорошо складывается и все благополучно, и тогда человек имеет возможность, желание, и он делает это, к сожалению, не все, опять же, да, он приходит к Богу и говорит ему: «Спасибо, слава тебе», и он славит, он просто благодарит. И это нормальные отношения, каких хочет Бог.
2: То есть для Бога, скажем так, неважно, по какой причине ты к нему пришел. Главное, чтобы ты, что ты к нему пришел. Или все-таки есть какая-то разница?
1: Нет, я думаю, что...
2: Ведь Иуда был учеником Христа, но его жизнь закончилась не очень хорошо.
1: И вот Христос, как раз Иисус закончилась знал. Она нехорошо просто потому, что он не шел к Богу, а он уходил от Бога. Вот потому она и закончилась плохо. Как раз потому мы говорим, что это был человек корыстный, человек лицемерный, потому что он уходил от Бога, а не шел к Богу. У него были свои какие-то тайны, у него были свои какие-то вот мысли, которыми вместо того, чтобы поделиться с Богом, он просто держал это в себе, он их взращивал.
2: То есть до конца не открывался Богу?
1: Нет, он не открывался.
2: Он, наоборот, был закрыт, знал, что с ним хорошо, и поэтому он за ним следовал.
1: Да, верно.
2: Мы можем так сказать, да.
3: Ну, здесь как бы еще я могу добавить, хотела бы сказать. Я действительно пришла к Богу искать его своей проблемой. Мне тогда тоже был как бы такой вопрос стоял, а правильно ли это? Просто все происходит постепенно. Я это очень хорошо поняла в своей жизни. Все действительно происходит поэтапно как-то. И я пришла к нему тогда с проблемой, но впоследствии я осталась, потому что я действительно узнала его лично. Я узнала,
0: то есть он помог решить проблему?
3: Да, он помог.
0: А если бы он не помог тогда, я имею в виду, если бы он не ответил положительно на твою просьбу, как ты считаешь, твое мнение о Боге изменилось бы? Ты бы решила, что он не такой добрый, и ты ему не нужна?
3: Не знаю, это очень сложно сказать. Я думаю, что так или иначе, возможно, тогда бы я решила, что действительно приходить не стоит. Но впоследствии я бы все равно, наверное, пришла. Сложно очень ответить на вопрос, если бы...
2: Когда
3: я там не была. Однако я думаю, что Бог настолько мудр, что если не таким образом, то другим.
2: То все равно бы ты пришла
3: равно
2: в церковь.
3: Конечно, я бы все равно оказалась здесь.
1: В этом и преимущество знания Бога. Не просто знание о Боге, а знание Бога. Когда человек не получает ответ таким образом, как он ожидает, что этот ответ придет, он все равно продолжает верить, он все равно продолжает любить Бога, потому что он знает Его.
2: Хорошо, спасибо. А скажи, что дал тебе этот ответ Бога? Что он изменил в тебе, в твоем понимании Бога?
3: Абсолютно все. Он просто так перевернул понимание Бога. Если раньше Бог был далеким, как вот я сказала, прохожий с улицы незнакомый, который говорит: «Я тебя люблю», то сейчас для меня Бог, он стал действительно отцом, творцом. То есть он все мои, ну вот мою проблему конкретную, то, что меня мучило, из-за чего я плакала, из-за чего я спать не могла, он просто ее решает. Это как кто-то, к кому я приду и скажу: слушай, я тут натворила бед, у меня тут беда такая, вообще, я не знаю, что делать. И мне скажут: ну, ничего не переживай, сейчас я все решу, лишь бы тебе было хорошо. Понимание того, что Бог, он делает все, как бы вот все, лишь бы мне было хорошо, лишь бы я не плакала, лишь бы у меня не было горя, вот это понимание, оно просто действительно было для меня каким-то шоком. Неужели возможно вообще в мире такое, что ты настолько нужна кому-то, что ты для тебя могут сделать невозможное, исцелить человека?
2: То есть то, что не могли врачи, да?
3: Ни один врач из тех, она по полтора месяца лежала в больнице, ни один врач не мог сказать диагноз. Один говорил одно, но ни один диагноз не описывал всех симптомов, поэтому
0: Вы знаете, у меня складывается ощущение, как будто вот Лида такой любимчик Бога. Угу. Он отвечает ей на молитву, он ее ведет, и вот перед нами сейчас она сидит, она искренне верует, она с ним общается, его слышит, безмерно счастлива и так далее. Такие люди, конечно, Богу нужны, я согласна. Угу.

0: А какие еще? То есть есть ли у Бога какие-то критерии, по которым он отбирает себе вот, ну, поклонников, так скажем?
1: Угу.
0: Какие люди Богу нужнее, какие мне нужны?
2: Можно я отвечу на этот вопрос?
1: Да, конечно.
2: В одном из посланий апостол Павел говорит, что Христос пришел спасти не праведников, а грешников. И сам Иисус Христос в Евангелии сказал, что не здоровые имеют нужду во враче, а больные. Поэтому, если Библия говорит, ну, просто о тотальной испорченности человека, то мы же понимаем, что нет делающего добро, нет ни одного, все согрешили, лишены славы Божьей. Поэтому кого ищет Бог? Бог ищет грешника. Грешника, который сознает себя таковым и который хочет расстаться с этими грехами.
1: То есть самый главный критерий – это понять, что ты нуждаешься в Боге.
2: Понять, что ты все-таки нужен Богу. Да.
1: Да. И преодолеть все для того, чтобы прийти к Нему.
2: Да,
1: какие-то,
2: конечно,
1: сомнения, да?
2: Да, и, может быть, сразу человек не поймет, что он нужен Богу, да, ведь лукавый часто очень внушает человеку, ну как ты такой вот, весь
1: плохой, да?
2: Весь в грехах, как ты можешь вообще к Богу прийти, ты ему не нужен. И в этом и трагедия, что люди часто верят в это. Но как только мы открываем Слово Божье, мы начинаем понимать, когда Бог говорит: «Любовью вечную я возлюбил тебя». Или Христос говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что удал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть вот первый шаг нужно сделать все равно навстречу Богу. Таким вот, какой ты есть, весь
1: не ждать,
2: в грехах,
1: не ждать,
2: избитый,
1: когда там...
2: израненный. Да, и ты приходишь такой, не дожидаясь, что ты изменишься сначала, а потом, может быть, вот я изменюсь, я приду, никогда этого не станет. Ты приди, какой ты есть, и Бог тебе даст силу, и Бог сам тебе изменит.
1: То есть как Лида, да? Она, я помню, говорила о том, что она не смотрела на людей, да, ничто ее не останавливало. У нее была цель прийти к Богу, потому что у тебя были какие-то решения своей проблемы.
2: Да.
3: На самом деле, вот прозвучало мнение о том, что такие, как я, вот, ну, любимчики, легко Богу любить меня. Просто очень ошибочная такая иллюзия какая-то создается, что я, в свою очередь, никогда не имела каких-то проблем, каких-то в дальнейшем каких-то сомнений. Да, Бог для меня, Он открылся через вот эту вот ситуацию с моей мамой, когда Он ей помог выздороветь. Для меня это было откровением настоящим, но впоследствии, когда я узнавала Бога лучше, когда я узнавала, что это всемогущий, совершенный Бог, когда я знала, что Он любвеобилен, что Он спасает, прощает, для меня стала совершенно другая уже проблема. Я поняла, что, собственно, я-то не такая, и мне действительно очень сложно состыковать вот эту картину грешницы и святого Бога. Это... В определенный момент такой конфликт создало во мне. И тогда уже я начала сомневаться вообще, а может быть, на данный момент, вот когда я узнала, открыла в себе такие качества, которые точно Бога не радуют, а может быть, я такая уже Богу и не нужна, что...
1: То есть ты с этим тоже...
3: Да, я столкнулась с этим. Это был такой громадный очень знаком вопрос в моей жизни, когда я не знала, принимает ли меня Бог такой, какая я есть? Ведь я знала, что я очень намного хуже, чем думали окружающие, чем я сама иногда думала. Я видела все такие черты, которые мне не нравились. Я точно знала, что Бог их не приветствует. И тогда конкретный вопрос, опять же, становился: нужна ли такая грешница, как я, Богу?
1: И что мне с этим делать? И как ты преодолела это?
3: На коленях. Я преодолевала
1: это. Только через молитву.
3: На коленях, молитвой. На самом деле... Это вопрос действительно доверия. То есть я Бога знала, и в определенный момент здесь может быть только один вопрос: веришь ли ты?
1: То, что Бог тебя принимает таким, какой ты есть.
3: Он сказал, что Он принимает меня такой, какая я есть. Он сказал, что Он любит, Он сказал: приходящего ко мне не изгоняю вон.
1: Спасибо.
3: Он сказал это, и когда отвечаешь «да, я верю», тогда исчезают все препятствия, и ты говоришь: я понимаю, что ты меня принимаешь. Если ты отвечаешь «нет», Бог уже ничего не может сделать, это твой выбор.
1: Алексей Николаевич, вот как-то прокомментировать. Вот в тот момент, когда ты действительно чувствуешь, что ты не нужен Богу, да, что у тебя какие-то внутренние переживания, независящие, может быть, даже от тебя, да, это просто сидит в тебе, и все, и ты не можешь от этого избавиться. Вот вы как священнослужитель, вы как человек, у которого таких, наверное, ну, вы много таких людей встречали. Вот что бы вы могли таким людям сейчас, вот, которые смотрят нас, вот, что бы вы им могли, ну, не знаю, не посоветовать, а вот сказать, вот, что нужно, ну, ну, я в бы себе вот, преодолеть, может, или вот...
2: Я бы сказал те же слова, вот, которые сейчас произнесла, очень хорошие угу. слова, они также записаны в Священном Писании, когда Иисус Христос говорит: «Приходящего ко мне не изгоню вон». То есть действительно человек с какими бы проблемами, с какими бы трудностями и внутренними переживаниями не столкнулся, он все равно может прийти к Богу. И вот это гарантия того, что как только ты начинаешь движение навстречу Богу, угу. Он от тебя не отвернется никогда, Он примет тебя. Притча о блудном сыне. Угу. Посмотрите, пожалуйста, угу. на нее. Вот. Угу. Когда мы читаем, что блудный сын где-то странствует, где-то скитается, угу. что делает в это время отец? Вот он ждет, и он выходит на дорогу. Он выходит на дорогу каждый день в ожидании, когда же он вернется. Ему не важно, каким он придет.
1: Ему не важно. Он пришел не очень в хорошем таком виде, да? Да.
2: И ему даже не важно, будет ли он просить прощения. Ему важно, чтобы он только повернулся и начал свой путь в отчий дом. Угу. Вот это вот он очень ждал и очень хотел. И это время пришло.
1: Спасибо. Вот такая вот получилась у нас с вами история. Лида, большое спасибо тебе за откровенность. Алексей Николаевич, Любовь Александровна, наша маска. Дети часто спорят, чей папа лучше, сильнее, быстрее. У меня для них и для вас хорошая новость. У нас один небесный Отец, равного которому нет. И Он вас любит, Он вас ждет. Вернитесь к Нему, сделайте шаг навстречу Богу, и Он сделает 10. Протяните руку Его протянутой руке. С вами были «Притчи блудного сына» и я, Иван Имчегешев. Пишите нам, задавайте вопросы. И помните, в нашей программе все случаи реальные и все герои настоящие. До встречи!
2: Мне очень понравилась история героя, очень искренне и достаточно так объемно, информативно. В общем, понятно, как Бог может реально действовать в жизни человека.
4: Скажите, а что бы вы пожелали зрителям программы?
3: Смотрите ее почаще, наверное, потому что количество историй, каждая история, она индивидуальна, она разная, и, мне кажется, столько уроков можно из них извлечь, из этих историй, это вообще безумно интересно.
4: А что бы вы пожелали герою программы?
5: Хорошо, если бы она сделала вывод из прежнего своего опыта, потому что у нее был печальный опыт, когда она была с Богом, потом ушла от Него. И, в общем-то, это может повториться и не один раз в жизни каждого человека, но если она вот будет помнить то, что с ней было, то надеюсь, что больше с ней этого не произойдет.
4: Ваше первое впечатление о программе?
0: Ну, самое главное, что Лидочка была очень естественной. Вообще было интересно видеть ее в этой роли, потому что я была одним из тех людей, кто с ней общался, когда ей было 15. Вот, и помню прекрасно ее.
4: Так. Что вы ожидали от программы?
0: Ну, я думала, может быть, на съемочной площадке, ну, не знаю, произойдет какое-нибудь чудо. Но, может быть, чудо это и есть, вот приход Лиды, то, что она рассказала.
4: Спасибо. Ваше впечатление от программы?
1: Ой, я очень устал. Это моя была первая программа, поэтому я немножко в растерянности немножко такой.
4: А что вам больше всего понравилось?
1: Ну, мне понравилось больше, конечно же, свидетельство Лиды. То есть вот искренне она очень естественно, и чувствуется, что действительно у нее была вот эта встреча с Богом. Это действительно очень здорово. Вот эту проблему, которую мы подняли, нужен ли я Богу. То есть в истории Лиды это очень хорошо прослеживается. То есть она действительно почувствовала вот это прикосновение Божье к ней. И Богу нужны ее проблемы. Бог может решить ее проблемы. Вот это, наверное, самое главное. Для меня, по крайней мере.
4: Спасибо.
6: Самые лучшие истории невыдуманные. Самые действенные слова те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
7: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Природа Библии – это природа слова.
4: Но прежде всего, Библия – это богодухновенное слово Господа.
5: Библия – это источник веры.
6: Большой частью насемного шара воспринимается как священное писание.
1: В этой программе «Богодухновенность Библии». Взаимодействие Бога с авторами Библии. О чем говорит нам история еврейского народа?
6: Петр в своем послании пишет о том, что писали эту книгу святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот вопрос вдохновения, каким образом эти люди писали Библию, это был вопрос, который задавали многие ученые, которые исследовали Библию. Они говорили о том, что существовали теории вербального откровения, то есть Бог диктовал вот именно такие слова. И мы можем сказать, что, по крайней мере, один документ есть точно в Библии, где Бог сам своим перстом или непосредственно продиктовал эти слова. Это 10 заповедей.
1: «И изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай ничего, что у ближнего твоего».
6: Но при этом эти слова, они включены в какой-то контекст земной истории. То есть эти слова сказаны не в безвоздушном пространстве, а сказаны людям, которые живут в определенный период истории. Поэтому, если мы не знаем, что такое «вывел тебя из земли египетской, из дома рабства», то для нас эти слова ничего не скажут. Но Бог говорит их евреям, которые в это время переживали исход. А исход – это когда евреи покидали страну, где они были рабами, Египет, и уходили в Ханаан. Достаточно большой путь сегодня – это расстояние занимает, но евреи проделали этот путь за 40 лет. Потому что евреи вышли из Египта, но нужно было, чтобы Египет вышел из евреев.
1: Древний Ханаан располагался на территории современных Сирии, Ливана, Израиля, Иордании и Палестины. Ханаан в целом также известен как земля обетованная.
7: Каждая религия имеет свои священные книги, и каждая религия претендует на истинность именно своей религии. Вот. Наверное, это вопрос веры. Я христианин, я исповедую христианскую веру, и, конечно же, в основе христианской веры лежат священные писания Ветхого и Нового Завета, то есть Библия.
4: Прежде чем говорить что-либо о Боге, надо сначала познать Бога. Бог показал себя в Слове. Все Писание Бога вдохновенно. Когда я читаю Священное Писание, я читаю Слово Бога. Я не читаю просто интересную историю, там, историю израильских царств или историю еще чего-то, историю евангельского периода. Я читаю прежде всего Слово Божие. И чтобы мне понять Бога, чтобы мне познакомиться с Богом, я сначала должен прочитать. Ибо вера от слышания, слышание от слов Божьих.
6: Когда мы говорим о том, как записаны, как записывали эти слова пророки, то мы вспоминаем другую теорию, которая говорит о том, что люди писали эти слова под вдохновением. То есть Бог вдохновлял этих людей, и это сродни творческому вдохновению сегодня, но при этом не лишал людей индивидуальности. То есть всякое произведение, находящееся в Библии, несет на себе отпечаток творческой индивидуальности каждого писавшего ее автора.
7: Да, действительно, Библия написана людьми. Этих людей часто называют пророками. Вот, пророк – это человек, который избирается самим Богом для того, чтобы вот именно через него передать Божье Слово, передать волю Божию другим. Мы считаем эти писания богодухновенными, потому что Дух Божий, Дух Святой руководил этими людьми, когда они получали Божью весть и когда они ее записывали. Без вот этого феномена богодухновенности объяснить многие вещи в этой книге было бы просто невозможно.
1: И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым.
6: Тайна откровения, она, конечно, остается для нас тайной. Потому что иногда библейские авторы описывали, как с ними это происходило. То есть, например, Даниил описывает, что я видел видение на ложе моем, да, то есть я лежал на кровати, вдруг видел видение. И когда он видел ангела, он цепенел, падал ниц, терял дыхание. То есть это было какое-то такое страшное явление. Были моменты, когда, например, Исаия, описывая свое видение в 6 главе своей книги, он говорит о том, что ангел пришел ко мне, коснулся меня, и сердце мое заменил. И это хорошо описано в стихотворении Пушкина «Пророк». Да? Иногда все происходит гораздо прозаичнее. То есть, когда человеку просто Бог говорит, иди и скажи народу то-то и то-то. То есть, и тогда человек идет и говорит то, что ему Бог сказал. Вот, и ему надо передать весть. Иногда Бог показывает видение какое-то, и он должен сказать об этом видении. Говорит, как они это узнавали? Ну, Бог непосредственно представлялся. Он говорит, я Бог. Я тебе говорю, иди скажи. И Амос, интересно, говорит о том, что если Бог скажет идти проповедовать, кто откажется, кто не пойдет? То есть, если Бог скажет, ты пойдешь и будешь пророчествовать. То есть, когда Бог что-то говорит, человек должен делать. Если человек не делает, этот случай тоже описан в Библии, когда человек не хотел этого делать, да, то написано, что в костях его горел как бы огонь. И он не мог молчать.
1: Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских. Пришел и сказал ему, «Не убивай мудрецов вавилонских, веди меня к царю, и я открою значение сна». Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему, «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром, «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал, «Тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великою горой и наполнил всю землю. Вот сон.
8: Библия – это сборник текстов. Именно сборник, именно текстов. Это не одна книга. Библия в переводе с древнегреческого означает «книги», и это довольно разные книги, написанные разными людьми в разное время. Насколько этот текст нужен нам? Насколько мы в нем открываем что-то для себя важное? Насколько этот текст помогает нам? Кто-то скажет общаться с Богом, кто-то скажет выстраивать свою жизнь, кто-то скажет открывать какие-то истины важные для себя. Да? Ну, наверное, настолько он и воспринимается как Священное Писание, доказать здесь никому ничего нельзя. Единственное, что можно сказать, что просто исторический факт, этот текст был принят как Священное Писание христианской церкви. Ну и вот с тех пор он есть.
9: Ну, это вопрос веры. Но есть вещи, на которые мы не можем ответить, да, которые. Ну, почему мы любим детей, почему мы верим в Бога? Ну, вот так оно и есть, мы такие. Это высшая ценность, а высшая ценность не требует никаких других объяснений, кроме самой себя.
6: Библию недаром называют книгой евреев. И для тех людей, которые, в общем-то, не очень расположены к этой нации, они могут сказать о том, что я не должен читать книгу, которую написали евреи, может быть, для евреев. Но вот что интересно. Еврейская история, она ведь не только в Библии записана, она продолжается и за пределами этой Библии. И изучение еврейской истории как таковой становится уделом специалистов. Когда мы говорим о жизни каждого конкретного человека, то мы приходим к мысли о том, что нам очень важно знать, а Бог к нам имеет какое-то отношение. Вот Богу что-то интересно вот в том, что я говорю, в том, что я делаю, в том, что я существую. Или как древние деисты рассуждали, что Бог, подобно часовщику, завел этот мир и покинул его. И мы остаемся здесь с вами, остаемся для того, чтобы разгребаться со всем тем, что получается. И все, что происходит, происходит случайно. История еврейского народа показывает нам, что во всей истории есть закономерности. Есть смысл, есть Божье избрание и Божья цель. И когда вы изучаете и исследуете историю еврейского народа, вы понимаете, что Богу есть дело до конкретных судеб. История еврейского народа – это только пример того, как Бог общается со мной, как Бог открывается мне, как Бог смотрит на мою жизнь и что Он в этой жизни видит. Ну, возьмем просто простой пример. Сначала евреи живут в Египте и напитываются целой культурой, пластом культуры, которая там живет. То есть это мир, наполненный различными человеко-животными богами. И эти боги уже настолько завладели головой древнего еврея, что, выходя из Египта, он хочет представлять себе бога зримого. И первое, что он делает, когда Моисей удалился на гору, и 40 дней его нет, не знают, что происходит, они пришли к Аарону, брату его, и говорят: «Сделай нам Бога». И делают себе быка. То есть того Бога, которому привык жить в Египте. Бог говорит: «Спускайся с горы, разбирайся с народом, потому что они сделали то, что нельзя. 10 заповедей запрещает нам делать изображение для поклонения». Запомните, что вторая заповедь не просто против изображений, а у Бога нет никакого образа. Богу нельзя поклоняться в виде какого-то сотворенного существа. И когда евреи это осознают, то они начинают жить строго, в конце концов, доходя до того, что начинают, в заповеди написано «не произноси имя напрасно», они не произносят имя Бога вовсе. То есть вместо имени Бога они произносят слово «имя» – «Ашем». И так далее. То есть евреи начинают усложнять заповеди. И это вторая стадия человека. То есть когда человек не верит в Бога, он живет себе как хочет. Вторая стадия, когда человек живет, он вдруг начинает и начинает верить истово. Вторая стадия мы называем неофитство. Человек впадает в веру, и вокруг него живущие люди – это люди, которые страдают от его веры, потому что он всем говорит о том, как это важно – верить и следовать за всем. А затем наступает следующий период – период мудрой веры, когда он уже верит и понимает, что его вера должна приносить всем благословение. И можно назвать этот период – период Нового Завета. То есть человек становится мудрым, как Иисус, наш Господь Иисус, потому что Господь уже дает ему мудрость и любовь к остальным людям. То есть в этом смысле вся история Ветхого Завета, вся история Библии – это история одной человеческой души, которая ищет Бога, находит Его, а когда находит, постоянно делает все, чтобы не потерять из виду того единого Бога.
8: Именно от церкви, от христиан я услышал о Боге, потому что именно они предложили мне ту веру, которую я принял. Я понимаю, что я очень упрощаю, но тем не менее. Я мог бы выбрать что-то другое. Мог бы выбрать там ислам, буддизм, атеизм. Мог отложить решение и сказать, я не знаю, наверное, что-то есть, но не знаю точно что. Но я выбрал христианство, это означает, что я выбрал даже не то, что какую-то конкретную форму христианства. Да? То есть тут все может быть сложнее в этой конкретной форме. Может, что-то нравится, что-то не нравится. Но я совершенно точно выбрал 2000-летнюю историю христианства. Да? Есть вещи, которые в ней базовые. Вот выбирая христианство, я эти вещи принял. И одна из этих базовых вещей – то, что Библия есть Священное Писание. Но быть христианином и не считать Библию Священным Писанием, наверное, нельзя, потому что вот у христиан это так с самого начала.
10: Измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки божественным чувством любви, и сердце тревожные муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значение, причина и цель и конец, и вечного Сына рождение, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Детей называют «цветы жизни», однако вырастить эти цветы бывает очень и очень непросто. Сегодня мы поговорим о семейных кризисах, связанных с воспитанием детей. У нас в студии Елена Архипова, психолог по семейным отношениям. Елена, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: С чем связан вот этот кризис воспитания детей?
4: Он связан с тем, что, опять же, у семьи наступает новый этап, и приходит новая реальность, с которой нужно как-то взаимодействовать и в которой нужно как-то существовать. И если первый кризис первого года брака или брака, когда детей еще нет, он связан больше с тем, что люди должны научиться решать конфликты и взаимодействовать. И от того, как люди в первом этапе научились взаимодействовать, конечно, будет зависеть второй этап. А вот самая большая проблема во втором этапе – это кризисы семьи с детьми и рождение детей, и воспитание детей. Вот самый большой кризис, самая большая проблема здесь в том, что возникает эмоциональная отстраненность. То есть если в первые годы жизни нужно паре знать вот этот подводный камень основной, это конфликты, и научиться решать, обходить этот камень. Точно так же вот этот период, следующий кризис, есть такой большой подводный камень. Это эмоциональная отстраненность. И этот большой камень, он состоит из множества маленьких частей, вот, которые приводят именно к этой отстраненности.
3: Ну, вроде бы рождение детей и вообще дети – это награда от Господа, и вроде бы это благословение.
4: Ну, конечно, безусловно, это благословение, и никто с этим не спорит. Но вместе с появлением детей в семью приходят новые трудности. Вот, допустим, пара привыкла все время проводить вдвоем и абсолютно располагала всем временем, которое у нее было. А сейчас в семье появляется маленький ребенок, который начинает руководить всем ходом жизни. То есть семья должна изменить расписание свое, изменить интересы, изменить приоритеты свои, изменить финансовую политику. Да, очень многие вопросы нужно пересмотреть заново. И не всегда семья готова к этому. Им казалось, что ребенок появится, это будет такое небольшое дополнение к их счастью. А ребенок, оказывается, приносит такую очень серьезную коррекцию этих отношений, потому что это не проходит бесследно во многих областях. Например, отношения мужа с женой. Конечно, если муж уже зрелый человек внутренне, он понимает, что сейчас большая часть времени будет уделяться ребенку, а не ему. А если же муж сам еще ребенок, и он привык, что жена уделяла ему 100% внимания, и сейчас, когда жена уделяет 50% ребенку...
3: Ну, а порой это больше.
4: Конечно, обычно это еще больше, но такие люди даже не способны, если 50% жена будет уделять. То есть такой муж, как ребенок, он начинает реагировать очень ревностно, то есть он даже ревнует супругу, вот к ребенку. И он даже может сказать так, что ты на меня внимания не обращаешь, ты все внимание обращаешь на ребенка, я тебя уже, наверное, тебе не нужен. И получается, он вступает с конкуренцией с собственным ребенком. То есть ребенок, который является частью его, теперь ему как бы становится помехой. Вот парадокс, но это бывает очень часто в семьях, где мужья незрелые. То есть они не
3: детская
4: созрели.
3: Реакция, да?
4: Они, наверное, считали, что появление ребенка это какой-то, как игра какая-то, может быть, или как нереальность какая-то. Ведь, конечно, женщина понимает, что это реальность, потому что она вынашивает ребенка 9 месяцев, и она уже свыкается с мыслью, что нужно как-то по-другому себя вести, думать уже не о себе, а о ребенке. А для мужчины он не помнит, может быть, сам факт зачатия и сам процесс беременности он не проходит. И поэтому, когда вдруг в доме появляется сверток, кричащий, требующий спать, есть, туалет, и опять все по кругу, и по кругу, и по кругу, часто мужчина бывает не готов к этому. И когда он начинает устраивать такие скандалы своей супруге, естественно, она ему начинает говорить, что, слушай, я же не занимаюсь не чем-то посторонним, я воспитываю нашего с тобой ребенка. Если бы не было тебя, и ребенка бы, по сути, не было. То есть наша любовь, она и стопроцентное внимание друг к другу, она и вылилась в то, что появился этот ребенок. Но иногда мужчины этого не понимают, и они начинают где-то на стороне искать себе восполнение вот этих 50 или 80 процентов, которые не дает ему супруга.
3: То есть в этом и проявляется этот кризис, что не хватает общения, не хватает какого-то взаимодействия, и мужчина очень часто именно в этот период как-то отрывается от семьи, да, скажем?
4: Да, вот особенно это происходит в семьях, в которых и так не было хороших взаимоотношений, то есть они не прошли конструктивно, да, они не прошли первый этап, вот первый кризис, они, может быть,
3: не вынесли правильные, не сделали правильные уроки, какие-то
4: да,
3: опыт
4: они как
3: не
4: чего-то
3: какой-то
4: не поняли до конца, и поэтому, когда они вошли в новый период, вот этот первый кризис еще и наложился на второй, и получается, что вместо того, чтобы муж начал поддерживать жену, вместо того, чтобы, наоборот, спешил домой для того, чтобы помочь как-то с ребенком и чтобы взять на себя ответственность, вместо этого он, наоборот, меньше приходит домой, больше начинает посещать друзей. И вот бывает так, что этот кризис заканчивается разрушением семьи. А бывает так, что этот кризис, этот процесс семейный, он, наоборот, начинает учить мужа, что это нормально, это норма. То есть сейчас мы оба должны взяться за воспитание ребенка. И это, наоборот, еще больше сплачивает
3: эту семью. То есть это какие-то и проблемы на сексуальном уровне, наверное, начинаются? И...
4: Конечно, потому что беременность. Есть такая беременность, которую даже практически 9 месяцев врачи запрещают, чтобы были сексуальные отношения между супругами. И это очень сложный период, и для женщины в том числе, потому что есть какие-то проблемы со здоровьем, то есть она не просто отказывается, а есть какие-то серьезные причины. И
3: есть если... какие-то нормальные страхи, да, за будущее ребенка.
4: Конечно, если муж этого не понимает, он просто требует что-то, то это уже конфликт. А потом, когда рождается ребенок, тоже бывают разные проблемы. И первое время нужно отказаться от секса. То есть получается, что если жена все силы вот, физические свои направляет на воспитание ребенка, это ее жертва, вот ее здоровье, ее силы, и потому что это очень, это стресс, огромный стресс для женщины, то муж тоже тогда должен понимать, что свои желания и свои какие-то чувства вот эти, да, и сексуальные какие-то, они должны поставить, может быть, тоже как в жертву на какое-то время, пока семья не адаптируется и не справится с той ситуацией, в которой оказалась.
3: Да, есть такое понятие, что как послеродовая депрессия, да, что
4: да.
3: Женщина проходит вот этот период, пока она адаптируется, да, и пока она восстановится.
4: Конечно, ведь это же психический шок и физический, вообще процесс родов, вот всем советую мужчинам принимать роды и быть на родах лично вместе с женой, потому что то, что он увидит, это оставит в нем неизгладимое впечатление, потому что обычно даже и врачи говорят о том, что мужчина, если бы ему пришлось это все пройти, он бы, его бы психика, может, вообще не выдержала. То есть просто женщина так устроена, что вот какие-то такие моменты жизненные вот, с рождением детей, вот эта боль и стресс и страх, после того, как она видит, что все прошло хорошо, вот она потом это забывает. А для мужчины, даже который просто со стороны на это смотрит, для него это шок, и тогда он понимает, что ей пришлось пройти. И тогда он понимает, почему после того, как она приезжает домой из роддома, то есть что ей нужно освоить и как пеленать, и как кормить, и как и смотреть за ребенком. А первое время у женщин очень из-за стресса очень сильная тревожность, потому что она не знает, как этого ребенка положить, и что можно делать, что нельзя. Она очень боится, что с этим ребенком что-то может произойти, вдруг умрет или заболеет. То есть она вся на нервах. И плюс ко всему, сюда приходят такие тоже приплюсовываются чувства, что, а может быть, я буду плохой матерью, а может, у меня что-то не получится.
3: Какие-то сомнения.
4: А вдруг мы не сможем ребенка вырастить.
1: Принято считать.
3: То есть какие-то сомнения, да?
4: Да, очень много сомнений. Это такая депрессия, как называют ее, да, после родов, да, и очень плаксивость может развиваться, и разные печальные мысли. То есть это даже от женщины не зависит. То есть это какой-то ее новый гормональный фон, изменившийся. Но в принципе со временем это пройдет, если муж будет достаточно внимателен к ней.
3: Но кроме того, и какие-то финансовые, бытовые проблемы в этот период обостряются.
4: Конечно, родившийся ребенок требует много сил, времени и финансов к себе, на себя. И если человек взрослый может себе в чем-то отказать, то ребенку отказать в пище, в тепле, в одежде родители отказать не могут. Поэтому, конечно, острым становится вопрос финансовый. И часто получается так, что отцу приходится искать либо другую работу, либо устраиваться еще на дополнительную работу для того, чтобы ребенка достойно можно было поднять хотя бы вот в эти первые годы жизни.
3: Хорошо, мы больше сейчас говорили о рождении ребенка. Давайте перейдем к воспитанию. Вот какие проблемы, связанные с воспитанием детей, возникают в семье?
4: Очень острая проблема заключается в том, что у мужа и жены нет четкого представления, как воспитывать своих детей. И это приводит к тому, что дети растут невоспитанными, потому что у них идет такой двойной посыл. Папа говорит одно, мама говорит другое.
3: То есть разные позиции родителей.
4: Да, вот цель вообще воспитания – это чтобы были какие-то правила, и чтобы каждый супруг придерживался четко этих правил. То есть воспитание, можно другими словами сказать, это постоянство каких-то требований, наказаний и поощрений. То есть когда ребенок знает четко, что этого делать нельзя, если это я сделаю, даже если у родителей будет хорошее настроение, они меня накажут, ребенок этого делать не будет. Если же он знает, что он сделает что-то плохое, у родителей будет хорошее настроение, они его не накажут, а в следующий раз он даже что-то...
3: За такой же проступок уже в плохом настроении они его накажут?
4: И так накажут, что по полной программе. То есть, когда у ребенка нет четкой грани, что когда происходит, он ведет себя, как получается. То есть, родители не воспитывают в нем каких-то четких правил, которые он бы мог внутри себя чувствовать. То есть, зачем нужно вообще воспитание? Затем, чтобы человек научился ладить с собой, чтобы он понял себя, чтобы он умел собой управлять, регулировать свои эмоции, свои поступки. А когда ребенку внешне не помогают в этом, а наоборот вносят ему хаос и требуют непонятно что, когда и наказывают.
3: Когда, например, отец говорит одно, мать говорит другое.
4: Да, он получается в таком неопределенном положении. И о воспитании здесь трудно говорить. Поэтому, когда родители потом обвиняют друг друга, это твой плод воспитания, а это ты вот так вот. То есть они переносят ответственность друг на друга. То есть они пытаются сказать, что это твоя проблема, но на самом деле проблема это общая, потому что они вместе не выработали какую-то стратегию для воспитания.
3: Бывает так, что семья начинает решать свои проблемы через ребенка, да? То есть ребенок становится как средством манипуляции.
4: Да, у нас вот странная такая ситуация в семьях в основном, что когда еще пока детей нет, супруги достаточно хорошо живут. И жена понимает, что она живет ради мужа, муж понимает, что живет ради детей. А вот когда появляются дети, появляется и проблема с тем, что начинает в семье выстраиваться коалиция. И в основном коалиция – это мама и дети на одной стороне, а на другой стороне – папа.
3: То есть два лагеря таких
4: образуются. Два лагеря. Бывает так, что если дети разнополые, бывает так, что мальчик потом переходит на сторону папы, а девочка остается у мамы, и два эти лагеря начинают противоборствовать. А если все на стороне мамы, то они начинают выступать против папы.
3: А папа изгой, да?
4: Папа изгой, и приходя домой, он говорит, вот я вам только нужен для того, чтобы деньги приносить. И так оно, в общем-то, и получается, что до того, когда пока детей не было, была любовь, принятие и восхищение, как только дети появились, муж сразу отошел на второй план. То есть жена как бы выполнила программу минимум, которую она хотела, она себя чувствует полноценно, есть дети, она их заботится.
3: Реализовалась как мать.
4: Да. А муж уже как-то и не чувствует своей причастности к тому, что происходит. И вот эта неправильная модель, она приводит к тому, что когда дети вырастают, родителям не о чем разговаривать друг с другом, потому что они уже 10, 15 или даже 20 лет и не узнавали друг друга, и не разговаривали, потому что каждый жил в своей коалиции, а еще когда коалиции начинают наступать друг на друга, стенка на стенку идет, то есть это очень негативный сценарий.
3: Многие мужья со своими женами разговаривают только на бытовые темы.
4: Это еще один минус вот этого кризиса с детьми, вот периода, да, воспитания детей, что действительно очень большая нагрузка, действительно очень большой стресс, приходится много работать. И много, если несколько детей, приходится разрываться в разные стороны.
3: На несколько частей.
4: На несколько частей. И если в это время родители потеряют разговор между собой, они начнут разговаривать только на бытовые темы. Они будут обсуждать, что купить, что покушать, как детям угодить. С одной стороны, это, конечно, правильно, потому что детей нужно воспитывать и детей нужно поднимать. С другой стороны,

0: когда вместе жить ради детей, и тогда это правильная модель. А когда каждый вроде все ради детей, но не друг для друга, и дети несчастные получаются в такой семье.
1: Ну как вот справиться со всем этим? Потому что такой просто непосильная ноша такая ложится на плечи, груз такой сильный, связанный с тем, что дети, нужно работать, домашние дела, постоянно что-то, ты что-то должен, появляется усталость, раздражительность. Как вот с этим совсем справиться и не потерять вот эту нить искренних отношений и хорошей вот семьи?
0: Конечно, когда усталость, когда очень много бытовых вопросов, очень трудно не потеряться друг для друга. И очень важно здесь всегда помнить, что вы живете друг для друга. Поэтому даже если вы много времени проводите врознь, муж на работе, вы занимаетесь домашними делами, очень важно, может быть, вечером или у вас, когда есть время, поговорить, что было в этот день, что произошло у мужа на работе, что было у вас. Может быть, не впадая в подробности, если уже оба устали, но хотя бы вам нужно делиться вот этой своей жизнью, которую вы прожили друг для друга. И когда вы делитесь, получается, что вы как бы эту жизнь прожили вместе. И эта жизнь получается не порознь, просто ради быта, а жизнь вместе, но вот со всеми и бытовыми вопросами в том числе. И нужно сказать, что с самого детства мы готовимся ко взрослой жизни. То есть то, что нас воспитывали родители, в детском саду нас учили, в школе учили, в институте учили, какие-то качества вырабатывали. Это все нас готовило вот ко взрослой жизни. А вот этот период рождения, воспитания детей – это как раз кульминация нашей жизни. Вот здесь нужны нам качества взрослого человека. И, в принципе, каждого из нас готовили к этому моменту. Просто не всегда мы знали, что этот момент будет настолько тяжелым и трудным. Но нам нужно понимать, что этот момент важный, и его нужно прожить, но также не впадать в депрессию, а понимать, что этот период несет еще очень много положительного и радостного. И ваши дети не всегда будут маленькими. Нужно научиться радоваться, смеяться. И если трудно что-то делать, может быть, даже отложить какую-то бытовую работу, а обратить внимание на своих детей.
1: Елена, спасибо большое за эти мудрые и полезные советы. Пусть рождение и воспитание детей не разделит вас на два противоборствующих лагеря, а наоборот сплотит вас. Дети – это награда от Господа. Это была программа «Принято считать». До свидания.
2: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей, и упование мое в Боге.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас споет группа «Кредо». Руководитель – Любовь Гусева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это все. Это закон для общества, это закон для политиков, это закон для бизнеса.
4: Это христианское достояние.
5: Это начало мудрости, это начало духовной жизни.
6: Это зарядка для души в какой-то степени.
7: То есть это еще и такая загадка для современного человека.
1: В этой программе значение Библии для христианства. Цель Библии. Библия и цивилизация. Библия в жизни человека.
7: Когда мы говорим, для чего нужна Библия, то здесь мы сразу сталкиваемся с тем, что является значимым для христианской религии как таковой. Во-первых, это религия книги. С этого начинался иудаизм, религия книги. То есть религия начинается от того, что написано. Вот в этой книге что-то сказано, и в этой книге открывается нам Бог. Второй момент – эта книга дает нам возможности познавать нравственные императивы этой религии. Да? В этой книге прописаны какие-то правила, законы и постановления. И третья немаловажная вещь – это то, что связано с богослужением, с литургикой. Эта книга читается за богослужением. И читая эту книгу, люди таким образом обращаются, словами этой книги люди обращаются непосредственно, выходят за пределы земного бытия, обращаются к Богу.
8: Главная цель Библии как раз-таки помочь человеку найти ответы на эти извечные, очень сложные вопросы. Что есть мир, что есть человек, что есть Бог, если Он есть, каков смысл жизни человека, что есть жизнь, что есть смерть. Этими вопросами задается всякий человек, на эти вопросы пытается давать ответы. Философская мысль. Вот. Но философские школы дают самые разные, порой даже противоречивые ответы на все эти вопросы. Так вот, Библия предлагает нам ответы на эти вопросы с божественной перспективы. Библия рассматривается как книга, содержащая в себе Божье откровение. Это слово Божье, данное человеку, чтобы человек мог ориентироваться в этой жизни, чтобы он мог точно знать, кто он и для чего.
7: Когда мы говорим о цели этой книги, то лучше, чем то, что сказано в самом Священном Писании по этому поводу, наверное, не скажешь, потому что об этом апостол Павел во второй части Библии в Новом Завете говорит своему ученику Тимофею.
1: «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен».
4: Современная цивилизация, по крайней мере западная, которая сегодня, в общем-то, является локомотивом пока еще, да, она вся выросла из Библии. Это христианское достояние. И если бы не было Библии, не было бы и современной цивилизации. Просто другой вопрос, что, может быть, не все это осознают, как бы живут по инерции. Но, тем не менее, это так. От этого факта никуда не денешься. Даже в некоторых основополагающих законах некоторых стран этот факт отмечен. Факт христианского наследия.
9: Библия задала какие-то основные параметры нашего мировоззрения, в том числе и светского. И думаю, что эта значимая роль Библии сохранится и, по крайней мере, в обозримом будущем.
10: С моей точки зрения, на примере как раз библейском можно очень многому научить. Научить молодых быть в мире, жить в мире, соотносить себя с миром, определяться в мире.
7: Библия нам рассказывает о Боге. И если в Ветхом Завете о Боге говорится как о том, кто является время от времени в виде святых существ, приходит посылать святых существ сюда, то в Новом Завете Бог открывается уже сам. Тайна Боговоплощения является основным центральным мотивом Нового Завета. Бог приходит в этот мир. Бог стал человеком. Этого человека зовут Иисус. Он родился в Назарете, поэтому Иисус из Назарета. Люди того времени ждали человека, который придет и освободит их от всех проблем. Этого человека евреи называли Мессией. Мессия. По-гречески это слово «мессия» означает, звучит как «Христос». По-русски это «помазанник». Мессией назвали Иисуса. Иисус – Мессия или Иисус Христос. И венцом его жизни стала смерть за человека. Он умирает вместо человека, за человека. И вера в его смерть и воскресение становится залогом спасения любого человека.
1: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
6: Священное Писание учит нас в каждом человеке видеть Христа. Если ты этого видишь и осознаешь, можно прочитать много книг, можно читать каждый день и Библию, и Евангелие, и еще многочисленные талмуды и все прочее. Но если у тебя нет в сердце и в уме, ведь Спаситель не спросит у нас там, в том лучшем мире, да, красил ли ты губы, надел ли ты платок в церковь и так далее. Он спросит самое главное – любил ли ты Бога и ближнего своего?
11: В моей жизни был такой интересный опыт. После смерти мамы я нашел некоторые письма, которые сохранились у нее от родных и близких. Некоторые, далеко не все. Я бы даже сказал, очень небольшую часть этой переписки. И, наверное, люди, которые писали эти письма, не рассчитывали, что их буду читать я. Хотя я к тому моменту уже был, когда они писались, я был маленьким ребенком. Но я из них узнал очень многое об истории своей семьи. В том числе такие вещи, которые я, наверное, предпочел бы никогда не знать. Вот хотел ли Павел или Петр, чтобы его письма читали спустя 2000 лет? Вы знаете, я думаю, скорее хотел, чем нет. По крайней мере, то, что мы читаем в так называемых соборных посланиях, обращено ко всем христианам. Если ко всем, то, наверное, не только первого века, но и второго, третьего, почему не 21-го. А вот то, что Павел писал Филимону, частное письмо. Думал ли он, что его прочтет не только Филимон, его жена, там, может быть, еще пара друзей, кто-то, кого он упомянул в письме, привет передал, да, но что его будем читать мы, я думаю, он рассмеялся, если бы ему это сказали, но он же там пишет совершенно частную вещь. Но из этого маленького послания к Филимону мы узнаем очень важные вещи о том, как христианская община была устроена, как, по мнению Павла, должны относиться друг к другу рабы и их хозяева, если и те, и другие христиане. Поэтому, с одной стороны, можно сказать, иногда да, иногда нет. Явно хотели, чтобы прочитали соборное послание, и я думаю, что не хотели, чтобы прочитали послание к Филимону. А с другой стороны, ну, человек, он ограничен, да, то есть, если что-то сохраняется и остается в веках, то, наверное, в этом есть смысл. Вот, скажем, те письма, которые я нашел там из 70-х годов, переписка моей семьи, да, в которой я родился, ну, пройдет 100-200 лет, наверное, какие-то потомки наши будут помнить, что такие люди жили. Но для них это уже не будет иметь большого значения. Там какая-то семейная трагедия, там какие-то чувства, какие-то взаимоотношения. Но люди на это посмотрят и скажут, да, вот надо же, были такие люди, у них что-то в жизни происходило, и все. Это их не затронет. А вот если нас до сих пор затрагивает эта переписка Павла с Филимоном, значит, был какой-то замысел в этом, не Павла, не Филимона, может быть, несколько более высокий замысел, о том, чтобы вот этот частный случай, он стал образцом для какого-то вдумчивого понимания, что есть отношения внутри христианской общины для будущих поколений. Вот значительная часть Библии – это истории, которые происходят с самыми разными людьми. И как они к этим историям относятся, как они их переживают. То есть это жизнь, это отпечаток жизни. И поэтому, наверное, она остается актуальной и интересной для нас.
12: Мы же понимаем, что Библия – это огромный компендиум, свод целого ряда книг. Она вбирает в себя и в очень таком плотном исполнении передает нам в высшей степени сжатую выжимку фактически божественного откровения. И чтобы с ней вступить в диалог, нужно иметь очень приличный интеллектуальный аппарат вообще. И он должен сформироваться.
10: Мы очень часто говорим библейскими выражениями, совершенно не соотнося эти выражения с оригиналом. Мы постоянно... Ну, экклезиаст – это наша, так сказать, ну, повседневная жизнь, да? Время собирать камни и время разбрасывать, время любить и время ненавидеть, время спать и время бодрствовать. Либо мудрость увеличивает скорбь, либо наоборот, ноги вышел из чрева матери и так далее.
13: Хочу заметить, что мы вот в обществе, да, в обычном, в обыденном, да, каждодневном, чем мы, допустим, всегда хвастаемся? Вот женщину что обсуждают? Кто на сколько килограмм похудел, да, как некие достижения, ну, допустим. И никто никогда, особо сейчас у нас и не принято, этот вопрос не возникает вообще, кто сколько раз прочел Библию. И если ты ее прочтешь хотя бы один раз за эту жизнь, я не знаю, какая она будет, эта жизнь.
11: Я еще очень люблю вспоминать историю про одного вымышленного персонажа из повести Лескова «Одна дума». Когда в 1876 году вышел первый перевод Библии на русский язык, люди его прочитали, то вот как описывает Лесков, этот самый «Одна дума», он был мелким полицейским чином, дочитался до Христа в этом русском переводе и стал вести себя очень странно. Не брал взяток, там, никого не обижал, не притеснял. И окружающие к нему с пониманием относились, потому что такие люди, они, что юродивые, чудят, а никому не вредят, и поэтому они безопасны. И вот я думаю, как много потеряла наша культура, как много потеряла наша история, что этот перевод появился так поздно. Может быть, кровавых ужасов 20 века не было бы, или они были бы не такими страшными в российской истории, если бы чуть пораньше эти однодумы начали читать и до Христа дочитываться, и начинали бы какую-то другую жизнь, и подавали бы окружающим людям пример, что, оказывается, можно жить по-другому и чувствовать себя счастливым.
7: Главное, что должны люди услышать, они должны услышать Евангелие. Весть об Иисусе, о том, что Иисус пришел на землю, умер за наши грехи, и сегодня все люди, верующие в это, могут обрести вечную жизнь. Вот эта весть, она должна быть достигнута всех, и об этом сказано в Евангелии от Матфея, в 24 главе, 14 стихе. И проповедано будет все Евангелие Царства, свидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть конец мира, в конце мира весь мир будет обеспечен этой вестью. До каждого последнего человека весть о спасении будет проповедана.
14: Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Thank you.
5: Библия для меня означает, что я прихожу в соприкосновение с непосредственно Словом Божьим, Словом живого Бога. Вот поэтому не только для меня, но и для всякого человека благоговение перед Священным Писанием, перед Его Словом – это начало мудрости, это начало духовной жизни. Ведь это начинается диалог. Практически Бог находится в диалоге через Библию с каждым человеком, который приходит в этот мир. Как сказано, что Христос, значит, является светом для всякого приходящего в мир. Библия содействовала моему интеллектуальному росту, моему духовному росту. Мне сегодня 80 лет, и я скажу, где был бы я, если бы те дни моей юности, как говорит поэт, вечное Слово Божие не коснулось меня.
15: О ты, пространством бесконечный, живые в движении вещества, течение времени привечный, без лиц, трех лицах божества, Дух, всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Твое создание я, Создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твоей-то правде нужно было, чтоб смертно бездну приходило мое бессмертно бытие, чтоб дух мой смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие Твое. Неизъяснимый, непостижный, я знаю, что души моей воображение бессильны и тени начертать Твоей. Но если словословить должно, то слабым смертным невозможно Тебя ничем иным почтить, каким к Тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться и благодарны слезы лить.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие юные друзья! Я начинаю урок в моей чудесной школе здоровья. Сегодня на редкость солнечный денек, и, конечно же, не хочется сидеть в школе за партой. Но я все-таки приглашаю вас ко мне на урок и постараюсь, чтобы урок был не скучным и веселым. И я хочу познакомить вас с моими учениками. Мои прекрасные ученики Мирошечка и Лизочка. Садитесь, садитесь, мои хорошие. И, конечно же, Веселинка.
5: Вот так пробежечка.
4: Да, Веселинка.
5: Но мы пробежали вместе. Ну так нечестно, нечестно.
4: Подожди, Веселинка, с кем это вместе вы прибежали?
5: Ой, а вы догадайтесь. Оно такое, такое, такое.
6: И ты большой лев, который приснился тебе во сне, и ты забыла о том, что проснулась.
7: Собака.
5: Ну что же вы, это же солнышко. Я просто хотела проверить, кто добежит быстрее, от дома до школы. Оно все время рядом и рядом. Оно догнало меня у пруда, у дерева и, наконец, у школы.
4: Веселинка, да. Но солнышко никогда не бегает. Оно вообще стоит на месте.
5: Это почему же?
4: Да,
5: я видела.
4: Бегает
5: солнышко. Я видела. Утром солнышко просыпалось с одной стороны, а вечером спать уходило в другую сторону.
4: Так это Земля крутится вокруг солнышка, а не наоборот. Ну, вообще, для того, чтобы более правильно объяснить, что такое солнышко, пойдемте погуляем на мою солнечную полянку.
5: Смотрите, какие красивые солнечные лучики. А давайте перепрыгивать солнышко на солнышко.
4: А я как раз спою вам мою любимую песенку.
5: Пойдемте, пойдемте, не промахнитесь. Смотрите, лучики, давайте прыгать с лучика на лучик.
4: Сияет солнце в небесах.
5: Ну-ка.
4: И всех зовет из дома.
6: Конечно, если ты здоров, то ждет тебя, мой друг, дорога. Мы пойдем с тобой гулять вместе с солнышком опять по тропинке золотой. Мы пойдем гулять с тобой, мы пойдем скорей туда, где поляны, лес, вода, где поляны, лес и вода.
5: Ой, как хорошо, как светло, как хорошо, когда светит солнышко. А интересно, а зачем же тогда нужна луна?
4: А давай спросим у ребятишек. Мирошка,
5: ну
4: скажи, зачем нужна луна?
5: Давай.
4: Иди сюда. Ну, Лизочка, как вы думаете, зачем? Я вам расскажу, зачем нужна луна.
5: Так.
4: Бог создал два великие светила. Одно светило большое для управления днем. Это солнышко. И еще светило маленькое для управления ночью. Это и есть луна.
5: Ух ты!
4: Вот.
5: Это значит, солнышко говорит, что наступил день.
4: Да, да, да.
5: А луна, что день закончился, пора отдыхать.
4: Да, и если вы видите на небе луна, и уже становится темно, то пора спать. Точно, правильно. А еще, видели ли вы когда-нибудь на небе Звезды.
7: Да, ночью. Да.
5: Профессор Бодрячок, мы сегодня говорим о солнышке, а не о звездах.
4: Веселинка, веселинка. Пойдемте, я вам все объясню. Пойдемте скорее.
5: Странный профессор сегодня.
4: Так.
5: Пошли.
4: Да.
5: А, ты
4: здесь? Это интересно. Это очень интересно. Я вам хочу сказать о том, что солнышко – это и есть самая настоящая звезда.
7: Я знаю, ничего. Что солнышко – звезда.
4: Вот, молодец.
5: Ничего себе.
4: Наверное, мама тебе об этом уже рассказала. Солнышко – это и есть звезда. Но в отличие от других звезд, солнышко мы видим не ночью, а днем. И все это из-за того, что солнышко – это звезда очень большая, и оно находится близко к нашей планете. Принеси-ка планету. Вот, стой, пожалуйста.
5: Ух ты!
4: Селиночка.
5: Какая интересная.
4: Да, да, да.
5: Неужто
4: да?
5: Она такая маленькая?
4: Да. Вот такая у нас замечательная планета. Земля. Она крутится. И предположим, что на этой Земле живут Мирошка и...
5: Лиза.
4: Лизочка, давайте поместим вас куда-нибудь вот
5: сюда. Потеплее где-нибудь, светит солнышко.
4: Ну нет, где мы находимся, вот где-то вот тут вот мы и находимся, вот мы сюда вот поместим их, так. Вот, и сейчас днем светит солнышко. И в том месте, где солнечный свет падает на Землю, там находится день. А когда планета крутится, куда попадает у нас Мирошка с Лизочкой?
5: Ложатся
4: туда, спать. Где спать. Солнечного света уже нет. Там, где находится ночь.
5: Они уже сказки вот. Смотрят.
4: Бог создал солнце. Оно очень большое, круглое и жаркое.
5: И от него тепло, как от костра.
4: Да, совершенно верно. Потому что мы... Люди, животные, существа теплые и нуждаемся в теплом солнечном свете.
5: А еще солнце похоже на лампочку.
4: Да, некоторые сходства с лампочкой есть, но солнечный свет поистине чудодейственен. Дело в том, что он избавляет нас от очень вредных микробов, лечит многие болезни и укрепляет наши зубки и косточки. И для этого нужно всего лишь каждый день немножко погулять на солнце. Это называют принять солнечные ванны.
5: О, все, я решила. Завтра я буду принимать солнечные ванны с собачкой-здоровулькой.
4: Отлично!
5: До тех пор, пока не избавлюсь от всех микробов.
4: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лиза,
5: не нужно.
4: Если ты долго ходишь на солнышке, что тебе мама скажет?
7: Что нельзя гулять долго на солнышке, а то можешь сгореть.
4: Вот.
5: Ну это же полезно для здоровья.
4: Понимаешь, веселинка, дело все в том, что летом днем солнышко очень жаркое. И если ты слишком долго будешь гулять на солнышке днем, то можно получить солнечный ожог и даже перегреться. По этой причине лучше всего принимать солнечные ванны утром или вечером, когда солнышко теплое и ласковое. И тогда у вас у всех будет хорошее настроение. Вот.
5: Я вот, конечно, не солнышко, но я могу подарить вам солнечное настроение.
4: Отлично.
5: Я придумала. Я покажу вам поделку солнышка.
4: И
5: а
4: мы
5: вы
4: будем
5: подарите
4: делать.
5: Его своим друзьям. Мы вырезаем с вами кружочки из желтой бумаги. Вот каждому я выдаю по два кружочка.
4: Ты заранее уже
5: да,
4: все нарезала.
5: Да, да. Вот, а молодец. Здесь я нарезала лучики нашего солнышка. Держите, разбирайте, чтобы на всех хватило. Если не хватит лучиков, я вам еще дам. Вот, пожалуйста. Держите,
4: так.
5: Так, теперь мы достаем клей. И начинается самое интересное. Да. Так, профессор Бодрячок, помогайте.
4: Давай.
5: Вот еще заготовлены карандашики.
7: Фломастеры.
5: Можно
7: ей даже улыбку и глазки нарисовать.
4: Давай синим.
5: Да, что ватуха? Ладно, мы его разрежем пополам. Так, смотрите. Вот это будет наше солнышко. К этому солнышку, к одному, мы сейчас будем приклеивать лучики. Но для этого мы их сначала приготовим. Вот смотрите. Вы их вот здесь не сжимайте, а вот с краешку склеивайте между собой. Вот такой должен получиться лучик. И сделайте столько лучиков, сколько вы хотите, чтобы было на солнышке. Держи, Мирош. Давай я тебе буду помогать. А вы, профессор Бодрячок, помогайте Лизе.
4: Так, сейчас мы вместе с ней сделаем
5: солнце большое. Вот смотри, склеивай вот кончики сюда.
4: Большое.
5: Давай.

0: Маленьким солнышком можно немножечко повысить настроение, если мы подарим его кому-нибудь.
1: Да. У меня еще два.
2: Отлично. Так, вот смотрите. Приклеили. Ой, Лиза, молодец какая. Какие у тебя красивые лучики.
0: Так, смотрите.
2: Потом мы эти лучики вот с одной стороны мажем клеем и приклеиваем вот так вот к солнышку. Ребят, посмотрите.
0: Ага, по кругу.
2: Вот смотри. Видишь как? По кругу.
0: Так.
1: У меня уже три.
0: Ну
1: раз,
0: вот, давай.
1: Два, три,
2: а вот возьми. Возьми.
1: Еще пять.
2: Вот еще.
1: Раз,
2: да.
1: Два, три,
2: вот смотри,
1: четыре,
2: давай
1: пять,
2: я буду склеивать.
1: У меня шесть.
2: А ты приклеивай вот так вот на краешек, да? Чтобы красиво.
1: Шесть.

0: Молодец. Вот посмотрите, что у нас с Мирошей получилось. Покажи. Вот что у нас получилось. Вот, давайте.
1: Ух ты, да ну, нас подождите. Вы слишком быстро, вы прям молодцы какие.
2: Да.
0: Да. А вы, ребята, в это время можете нарисовать лицо этого солнышка, глазки и улыбку.
1: Так, сейчас рисовать будем.
0: Держи.

0: Ребята, вот, а для того, чтобы подарить это солнышко своему другу, мы к солнышку в серединке приклеим вот такую лямочку и повесим своему другу на шею.
1: Так.
0: Давай.

0: Так, я смотрю, давай. У вас уже получается красивое солнышко.
1: Ну-ка, давай,
2: а у нас
0: получилось. Смотрите, какое красивое и веселое солнышко у нас получилось.
1: О, слушай, да его можно повесить себе на шею.
0: Конечно.
1: Вот так вот. Ну вот, оно чем-то похоже на медаль.
0: Как вы светитесь теперь хорошо.
1: Да, молодцы. Дорогие ребята, если вы умеете рисовать и делать поделки, вы тоже можете сделать такие же солнышки и подарить своим друзьям. Или прислать нам по почте, мы вам будем очень и очень рады.
0: Кстати, профессор Бодрячок, я хотела вам показать, какие картины нам прислали наши маленькие телезрители-друзья.
1: Да, вот. Да. Это, наверное, после нашей программы «Прогулки на природе».
0: Да, да, вот смотрите, а это похоже на мою здоровульку.
1: А это, наверное, ты и есть в белом.
0: Какая я красивая здесь, да.
1: Да, да. А здесь, смотри-ка, зимой тоже люди...
0: Конечно, зимой тоже полезно гулять на природе.
1: С саночками. Лиза, ты любишь зимой гулять на саночках кататься?
3: Да, любишь? Я даже иногда, как спортсмен, ложусь на живот и скатываюсь.
0: А Мируша как любит гулять, в какой позе?
4: Я люблю гулять во дворе, у нас там горка снежная есть.
0: Зимой, да, любишь больше гулять?
4: И еще в Саранске была такая высокая горка вообще.
1: Молодцы, ребята, молодцы, что вы не забываете о том, что нужно гулять на природе, дышать свежим воздухом. И не забудьте о том, что нужно принимать обязательно солнечные ванны утром и вечером. Это очень полезно и хорошо. Всего вам доброго, до скорых встреч, до свидания. Пока.
0: Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Маша Смирнова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий, священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Доводилось ли вам когда-нибудь в жизни встретить настоящего героя? Мне доводилось, и могу сказать одно – это то, что люди, которые действительно проявили недюжинный героизм, они были очень скромны. Они не рассказывали о своих подвигах взахлёб в художественном стиле. Нет. Они делали это очень скромно. Они отнекивались, иногда отшучивались, говорили, да ну что я такого, да ну обычно, что вы, а как по-другому. Вот это была реакция настоящих героев. Мне нравится, когда дети могут сказать, мама, ты мой герой, папа, ты мой герой. И я думаю, любому родителю приятно слышать, когда дети восхищаются, называя их своими героями. Ну и, конечно же, для того, чтобы стать героем, не обязательно быть взрослым. Потому что возьмите Давида, библейского персонажа, он был еще юношей, но он уже был героем. Он мог, например, отнять овцу у медведя, который приходил для того, чтобы забрать овцу. Он победил Голиафа, и Голиаф даже вообще не воспринял его как воина. Он говорит, слушай, я воин от юности своей, а ты, юноша с красивым лицом, с палкой идешь на меня, как на собаку. Что это такое? Но он победил. И героем может стать абсолютно каждый человек. Почему? Потому что мышление, которое есть в человеке, оно отличает. А, возможно, никогда за жизнь не придется человеку сделать в своей, как сказать, практике какой-то настоящий героизм. Я помню, общался с одним пожарным, и он поделился, что как-то посетовал даже в душе своей однажды, что езжу, говорит, в основном заливаем какие-то бытовки, какие-то коптерки, какие-то там дома, где алкоголики были, вот, ну, какая-то безалаберность, непонятно. Он говорит, не было такого еще, ну, чтобы вот я, ну, как сказать, на подвиг заехал, вот, знаете, сделал что-то значимое. Но и однажды был такой случай, когда ему пришлось лично выносить из горящего дома детей. И он говорит, конечно, я, ну, как сказать, не забуду эти дни, не забуду этот момент, вот эти ощущения, когда я сделал что-то значимое. Иногда кажется, что ты вот столько времени делал, и оно ничего не значимое. Но это была тренировка, подготовка к тому дню, когда будет что-то значимое. Поэтому сегодня Господь готовит своих героев. И мы живем на этой земле. Да, мы боремся с проблемами, боремся с грехами, боремся с болезнями, болеем, как и другие люди. Бог тренирует нас к тому дню, когда будет встреча со всеми спасенными на кристальном море, как пишет книга Откровения, когда все искупленные соберутся в одном месте, потому что один царь, один вождь, один господин, который пролил кровь за каждого из нас, он ждет этой встречи. И поэтому придут все люди, но нас объединять будет только одно. Мы все вместе боролись с искушением. Мы все вместе боролись с грехом, боролись с неверием, с сомнениями боролись. И преодолевая день за днем, чуть-чуть по чуть-чуть, шаг за шагом, мы становились победителями. И в книге Откровения есть очень красивый текст, где написано, что они победили его из-за крови Агнца и словом своего свидетельства. У каждого спасенного будет личный опыт своего героизма, когда он мужественно победил, победил искушение, победил наклонность, победил это греховное желание. И не потому, что боялся наказания, а потому, что он по-другому поступить и не мог. Настоящий герой никогда не хвастается. Вот почему Христос говорит, вы когда сделаете все повеленное вам, скажите, мы, работники, ничего не стоящие, сделали то, что должны были сделать. Уверяю вас, гордый так никогда не скажет. Так давайте сделаем то, что делают настоящие герои. Своей жизнью, своими поступками покажем, кто наш герой, на кого мы смотрим, кому мы подражаем, кого мы любим. И он никогда не хвастался, и мы не будем хвастаться. Но на небесах, в небесных книгах ангел обязательно напишет, этот человек – настоящий герой.
3: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Современная фармацевтическая промышленность предлагает огромное количество лекарств. Люди по-разному относятся к их применению. Существует две крайности – полный отказ от применения лекарств, либо их бесконтрольное употребление при малейших симптомах, порой даже без рекомендации врача. В данных программах мы хотим развеять существующие мифы и разобраться, что правда, а что вымысел. В каких случаях отказ от применения лекарства является нарушением заповеди «Не убивай». Поможет нам в этом наш эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
5: Здравствуйте, Анастасия.
4: Мнение, на самом деле, по поводу лекарств разделилось. И в мире существуют, наверное, две категории людей, таких ярко выраженных. Это люди, которые считают, что лекарства вообще не нужно употреблять. И люди, которые любую болячку тут же горстью таблеток лечат. Но мы с вами вот сейчас поговорим для начала о тех людях, которые считают, что вообще не стоит прибегать к лечению лекарствами.

0: и так далее. Многие боятся именно побочных эффектов. И...
1: Ну да, считают, что это вредно, что лучше пролечиться.
0: Что это смертельно, они считают.
1: А, даже?
0: У них страх смерти. Другая группа пациентов, которые, людей, которые считают, что препараты категорически нельзя принимать, здесь нужно понимать, почему они это делают. Ну, во всяком случае, существует заблуждение о том, что препараты вредны в любом случае.
1: Ну да.
0: На самом деле это так, потому что лекарственный препарат, он создан для того, чтобы лечить конкретное заболевание. И как продукт питания или как какую-то добавочку лекарства применять нельзя.
1: Угу.
0: Однако существуют различные заболевания, при которых прием лекарственных препаратов является обязательным, поскольку... Если заболевание не лечить, например, тяжелые формы гриппа, ОРВИ, то возникает побочный эффект в виде развития, известное такое состояние, как осложнение на сердце, на бронхи, может быть, слышали.
1: Угу.
0: Во время этих заболеваний снижается работа иммунной системы и, так сказать, поднимает голову известный возбудитель БГСА, так сказать, бета-гемолитический стрептококк типа А, который очень похож по своей структуре на клетки и ткани сердца, легких, и организм при воспалительных процессах, убивая этого возбудителя, в какой-то момент иммунная система путает ткани.
1: Начинает думать.
0: Органов человека, да, начинает убивать собственный организм.
1: Угу.
0: во время обострения заболевания. И возникает аутоиммунная реакция, то есть угу. аутоиммунный ответ, извращенная реакция иммунной системы на этого возбудителя. Поэтому если заболевание, при котором показано лечение, не лечить, то мы получаем побочные срочные эффекты в виде тяжелых осложнений.
1: То есть даже обычное ОРВИ, да?
0: Может дать тяжелые последствия. Кстати, у нас в Москве, например, идет активная прививочная программа вакцина-профилактика, потому что она является одной из самых безопасных и эффективных в данном случае.
1: Ну, о прививках мы с вами потом чуть-чуть попозже, да, поговорим. А сейчас мы с вами разберем ряд мифов. И вот, допустим, первый миф – это то, что любые лекарства можно заменить на аналог.
0: Угу. Ну, в данном случае... Нужно разделить на известные две группы. Это аналоги и синонимы лекарственных препаратов, если уже мы подняли эту тему. Синоним называется тот препарат, в состав которого входит тоже действующее вещество, что и в оригинальном препарате. Uh-huh. То есть оригинальный – это тот, который возник впервые. Uh-huh. И все технологии, все исследования были проведены именно на оригинальном препарате. И аналогичные препараты или аналоги, лекарства-аналоги uh-huh. – это препараты с другим действующим веществом, но со схожим терапевтическим эффектом.
1: Uh-huh.
0: Тут такое вот небольшое разделение. Поэтому, придя в аптеку, часто после назначения какого-то дорогого брендированного препарата, фармацевт может предложить до 10 синонимических лекарств на замену по другой цене. В данном случае вот эту замену следует все-таки согласовывать с лечащим врачом. Потому что, ну вот, если привести пример, например, колбасы, да, все вот у нас колбасы. Есть сыр Вилат дорогой за 800, за 900 рублей, и сосиски дешевые.
1: Угу.
0: Вроде бы все одно и то же колбаса,
1: ну
0: вроде
1: да.
0: бы везде мясо, но почему-то некоторые хотят только дорогой сыр Вилат и боятся покупать сосиски. Почему? Вопрос. Как вы думаете, почему?
1: Ну, наверное, потому что качество там не очень хорошее, потому что сделано не из мяса, например, сосиски.
0: Ну вот эта ситуация похожая и в лекарственных препаратах. Или вот еще другой пример, чтобы было более понятно. Автомобиль Toyota, собранный в Японии, uh-huh. да, и такая же Toyota, но китайского завода. Немножко разные, да, автомобили.
1: Uh-huh.
0: Ну, вот, с лекарствами похожая ситуация. Здесь очень важно уделить внимание именно качеству лекарственного действующего начала препарата и вспомогательных веществ. Часто бывает, что в состав одной таблетки, только представьте, входит до 30 компонентов, и их нужно правильно собрать, чтобы они сработали, создали нужные пики в крови организма, чтобы таблетка вовремя развалилась, распалась, представляете,
1: угу.
0: и сработала. И только врач, имея клинический опыт, знает, в каком случае, какой синоним, как работает. Потому что известны случаи, когда пациент выбирает делать синонимическую замену, и у него на компонент синонима развиваются тяжелые аллергические реакции,
1: uh-huh.
0: вплоть до анафилактического шока. Это известные случаи, в прошлом году были зафиксированы на противовоспалительные препараты. Поэтому в данном случае самопроизвольно заменять без консультации врача я бы не рекомендовал.
1: Понятно. То есть аналоги есть, но...
0: Но желательно проводить консультацию со специалистом uh-huh. при выборе препарата заменителя.
1: Даже аналоги нужно обсудить с врачом.
0: Все-таки желательно,
1: uh-huh.
0: да.
1: Понятно. Итак, вот у нас следующий миф. О том, что хорошо известные препараты можно принимать без назначения врача.

0: чай. Это может быть обезболивающие или спазмолитические какие-то средства. Вот так ли это?
1: Ну, поскольку я уже говорил, что лекарственный препарат должен назначаться врачом, поскольку по своей структуре лекарственное средство – это вообще-то ксенобиотическая молекула, чужеродная для организма изначально по своей структуре, поэтому просто так бесконтрольно принимать лекарства недопустимо. Но говоря о каких-то простых недомоганиях в виде головной боли, ну, мы говорим, если говорим про острый живот, боли в животе, то здесь это является показанием для госпитализации. То есть уже нужно ехать в больницу, ложиться и проводить обследование. И часто бывает, когда пациенты принимают очень большое количество обезболивающих препаратов, это нарушает постановку диагноза, потому что скрываются симптомы, и врач не может правильно установить диагноз. Тоже большая проблема сегодня в медицине.
0: Угу.
1: Поэтому бесконтрольно принимать лекарства не стоит, но при легких определенных недомоганиях поддержать организм можно выпить тоже таблетку от головы.
0: Угу, понятно.
1: То есть все в разумных пределах должно быть.
0: Очень аккуратно, да, надо. Вот мы, наверное, я даже вас слушаю и понимаю, что мы не привыкли так относиться к своему здоровью, к своим болячкам, потому что любое недомогание, есть таблеточка дома, которую можно выпить.
1: Ну вот приходит на память такой пример с препаратом парацетамол.
0: Угу.
1: Препарат парацетамол при приеме на фоне алкогольной интоксикации, ну, на фоне приема алкоголя, может вызвать смерть человека на самом деле. Тяжелое поражение печени. Угу. И поэтому, если принимать парацетамол для снятия температуры после запоя, можно просто умереть от этого.
0: Раз уж мы заговорили про алкоголь, вот есть такой миф распространенный, что можно не учитывать употребление алкоголя, когда мы собираемся принять какое-то лекарство.
1: Угу. На самом деле, как уже говорил академик Углов, известно, алкоголь является наркотическим веществом и ядом. Поэтому влияние спирта этилового в любых формах было подробно изучено при применении лекарственных препаратов и доказано, что алкоголь в любых дозах на фоне любой терапии оказывает негативное влияние на организм, в том числе и вызывает интоксикацию печени, особенно при приеме препаратов парацетамола.
0: Особенно. То есть есть еще другие, да?
1: Да, антибиотики недопустимо принимать с алкоголем, но парацетамол на фоне приема алкоголя вызывает тяжелую интоксикацию печени, часто с летальным исходом.
0: Угу.
1: Часто с летальным исходом. Поэтому не допускается прием алкоголя при любом лечении.
0: При любом лечении,
1: да,
0: все-таки, да.
1: Да,
0: не только парацетамола и антибиотиков.
1: Да, да, да.
0: То есть это нужно понимать.
1: Но если только это не лечение от алкогольной зависимости, где существуют специальные титрамовые пробы и пьют алкоголь.
0: Все понятно, спасибо большое. Итак, следующий миф у нас говорит о том, что существуют лекарства безопасные, ну, такие как активированный уголь. Вот что вы на это скажете?
1: Ну, на самом деле, любой лекарственный препарат, если его использовать по инструкции, в соответствующих сроках и по назначению врача, является достаточно безопасным. Потому что прежде чем любой препарат появится у нас в аптеках, в больницах и в справочниках, проводятся различные исследования, в том числе и клинические, доклинические исследования. И часто вот этот процесс создания лекарства занимает 10-15 лет.
0: Угу.
1: Представляете, да? То есть чтобы молекула вышла, ее исследуют полномасштабно. И часто бывает, что вот эта молекула лекарства, так сказать, является результатом исследования 100 тысяч молекул кандидатов на создание этого препарата. Это очень объемный процесс.
0: Это серьезно.
1: Поэтому лекарственные препараты по назначению врача в соответствии с их инструкцией являются безопасными. Однако бесконтрольное применение лекарств, в том числе угля активированного, аскорбиновой кислоты, сейчас такая прям волна идет, прием аскорбиновой кислоты, может приводить к нежелательным явлениям. Например, уголь активированный при бесконтрольном применении может выводить из организма в больших количествах витамины, разные полезные вещества, может вызывать запоры тяжелые у людей. Да. Поэтому уголь активированный бесконтрольно применять не рекомендуется.
0: Понятно.
1: Если говорим про аскорбиновую кислоту, то часто возникающие известные побочные эффекты при длительных приемах в высоких дозах – это, например, образование камней в мочевом пузыре, представляете, образование тромбов в кровяном русле. И известно, что аскорбиновая кислота угнетает инсуляторный аппарат поджелудочной железы. То есть при длительных приемах в высоких дозах можно вызвать у человека лекарственный сахарный диабет.
0: Так, ну то есть вот детишки, когда бегают в аптеку, да, в школу идут и как конфеточки кушают аскорбинки, то есть это делать не стоит. Но родители считают, что ничего страшного. Я
1: сама думала, аскорбидная кислота выводится с мочой, поскольку является водорастворимым витамином. Но в высоких дозах при длительном приеме она дает этот побочный эффект.
0: В общем, поэтому нужно быть,
1: да,
0: с любыми лекарствами нужно быть осторожными. Да. И даже самые безобидные, кажущиеся, да, на первый взгляд.
1: Применять строго по инструкции и по назначению врача.
0: Все, спасибо, очень понятно. И следующий миф, что витамины не являются лекарствами.
1: Про витамины хочется даже отдельно поговорить, но
0: да,
1: в рамках данного мифа
0: попробуем.
1: Следует заметить, что вообще-то витамины по своей структуре, по их роли в роли в метаболизме организма, все-таки следует относить к лекарственным препаратам.
0: Угу.
1: Потому что в высоких дозах витамины вызывают тяжелые интоксикации, гипервитаминозы, так называемые, часто с летальными исходами. Поэтому существуют различные лекарственные формулы витаминов.
0: Угу.
1: Если мы говорим про инъекционные формы, это, например, витамин В1, В6, угу. В12, аскорбиновая кислота и другие, то в данном случае это только лекарственный препарат, поскольку инъекционные формы, они вводятся с нарушением кожных покровов.
0: То есть уколы – это лекарства?
1: Это всегда лекарственные препараты. Их технология строго регламентирована, их состав жестко контролируется, условия хранения, вскрытия ампулы и наполнения и так далее – это целая процедура, которая выполняется только специалистом. Для упрощения процедуры регистрации, снижения себестоимости витаминных комплексов существует вариант их, так сказать, создания в форме биологически активных добавок, БАДов,
0: угу.
1: только лишь с целью снижения издержек производства,
0: угу.
1: и так далее. Поэтому в данном случае БАДы являются, так сказать, вспомогательным источником этих витаминов в пище.
0: Угу. И вот они не являются лекарствами.
1: Да, и в данном случае они лекарствами не являются. Но следует помнить, что сами по себе витамины, они высокоактивные вещества.
0: Угу.
1: И, опять же, бесконтрольно принимать их и без показаний не рекомендуется. И любой врач вам скажет о том, что просто так принимать витамины не стоит.
0: Понятно. То есть даже витамины самостоятельно, да, себе выписать нельзя, пойти купить аж весной и осенью, как это принято считать у людей, что в это время витаминоз, не стоит. Нужно все равно прийти к врачу и посоветоваться с ним на этот счет.
1: Все-таки желательно, да, проконсультироваться, потому что, быть может, существует дефицит какого-то конкретного витамина,
0: угу.
1: и следует обратить внимание на этот процесс.
0: Угу.
1: И еще нужно помнить, что по своей природе поливитаминные препараты, сами по себе витамины, они синтетической природы. И сегодня, особенно у детей, очень много аллергических реакций связано с тем, что принимают поливитаминные препараты, которые способны выдавать такой побочный эффект. И в данном случае не рекомендуется необдуманно uh-huh. давать, особенно детям, эти комплексы.
0: Uh-huh. Спасибо. Следующий вопрос. Чем дороже лекарство, тем оно лучше. И, следственно, наоборот. Вот так uh-huh. ли оно? Вы вроде бы вначале сказали, что действительно оригиналы, они дороже, и поэтому, в общем-то, они немножко лучше, да? Ну, я так поняла для себя. Вот так ли оно? Подтверждается ли этот миф?
1: Uh-huh. Позвольте уточнить в данном вопросе механизм создания лекарственного препарата. Поскольку я уже говорил ранее, что по времени это занимает от 10 до 15 лет, представьте, сколько средств следует производителю вложить в изучение, в разработку оптимальной лекарственной формы, ее состава, чтобы таблетка при попадании в организм сработала быстро и эффективно. И вот эти огромные средства, это миллионы долларов, это работа целых институтов, университетов, которые целыми коллективами работают над созданием только одного препарата.
0: Угу.
1: Конечно, эти все расходы ложатся на потом потребителя, чтобы оправдать стоимость препарата. И, конечно, оригинальный препарат, он всегда будет лучше своих, так сказать, дженериков или генериков,
0: угу.
1: потому что секреты создания молекулы, секреты создания этой лекарственной формы никто ведь так и не открывал. И генерические компании, они уже используют свой потенциал для создания копии этой молекулы.
0: Угу.
1: Поэтому, когда мы говорим о оригинальном препарате и о его синонимах или генериках, конечно, в данном случае следует предпочтение давать всегда в сторону оригинального препарата, но ведь вопрос в цене, не так ли?
0: Да, мы как раз об этом говорим, что чем дороже, тем лучше.
1: Да. И все-таки, как я уже говорил, замену следует производить после согласования с врачом, потому что только врач имеет клинический опыт применения того или иного лекарственного препарата. И он знает, подойдет ли данная замена или не подойдет. Потому что в отличие от оригинального препарата, генерические формы имеют отклонение в биологической эквивалентности. Есть понятие биодоступности, биоэквивалентности, то есть в плюс и минус. И бывают случаи, когда активная субстанция в таблетке может не всегда полностью срабатывать ввиду определенных причин. И опять говорю, что врач имеет опыт, какой препарат работает.
0: Угу. Почти понятно. Конечно, это очень сложно все вместить, но тем не менее, я вас поняла. Надеюсь, что наши зрители тоже. И следующий миф говорит о том, что существуют такие препараты, которые можно употреблять даже здоровому человеку для профилактики. Например, бифидумбактерин.
1: Угу. Ну, как я уже говорил, все-таки лекарственные препараты, если это действительно лекарственный препарат, следует применять в соответствии с их главным документом инструкции и по назначению врача. Это будет правильно. А другое дело, если хочется провести профилактику, то существуют уже не лекарственные формы, как вы назвали, бифидобактерина от пребиотических препаратов, в виде биологически активных добавок. Угу. Которые как раз и рекомендуются для профилактического приема.
0: Угу.
1: Однако следует помнить, что если организм здоровый, если вы чувствуете себя хорошо, то лишний раз принимать все-таки вот эти чужеродные культуры не стоит.
0: Угу.
1: При достаточном количестве клетчатки в организме, при хорошем питьевом режиме наша микрофлора развивается самостоятельно.
0: Угу.
1: И тут такое есть правило. Есть клетчатка, есть микрофлора. Нет клетчатки в рационе, микрофлора погибает.
0: Понятно.
1: Поэтому достаточно все-таки придерживаться правильного полноценного питания, и микрофлора будет себя чувствовать отлично.
0: Угу,
1: если,
0: спасибо.
1: Если человек здоровый.
0: И следующий миф о том, что если таблетку разжевать, то она подействует быстрее.
1: Угу. Ну, может быть, это не миф, такой половинчатый миф я бы назвал, потому что все-таки таблетки бывают разные. Есть таблетки классические, которые не покрыты оболочкой, и скорость распадаемости которых в желудке до 15 минут. Есть таблетки, покрытые оболочкой, желудочно-растворимой, кишечно-растворимой, и есть капсулы. Так вот, если таблетка или капсула, они покрыты оболочкой, ее разжевывать категорически нельзя, в том числе и дрожжи. А если таблетка не покрыта оболочкой, то есть даже можете почувствовать, что она такая вот шершавая, пористая, то ее разжевывать допускается.
0: Понятно,
1: поэтому эффект, конечно, будет быстрее, потому что быстрее идет распадаемость таблеток, мы как бы помогаем. Но не всегда рекомендуется их разжевывать.
0: Спасибо большое за подробные ответы. Мы с вами еще встретимся. Всего вам доброго. До свидания.
1: До свидания.
0: Подытожим. Постановкой диагноза и назначением лекарств должен заниматься доктор, который полностью ведет своего пациента. Только он может нести ответственность за ваше лечение. Существующие мифы относительно лекарств, как правило, возникают при бесконтрольном их употреблении. Ну а я желаю вам всегда оставаться здоровыми. До новых встреч!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии кандидат философских наук, доктор богословия Евгений Зайцев.
7: Дорогие друзья, приветствую вас миром и любовью Господа Иисуса Христа. Мы продолжаем цикл духовно-нравственных проповедей «Как жить, если?». Очень многие люди рядом с нами задают этот вопрос: «Как мне жить дальше, если я не вижу смысла в жизни? Как мне жить, если у меня неизлечимое заболевание? Как мне жить, если я потерял близкого человека? Как мне жить, если моя семья распалась, если предал близкий человек?» И так далее. Я хотел бы сегодня предложить вам попробовать найти ответ на вопрос, который тоже задают очень многие люди. «Как мне жить, если меня давит чувство вины, и я ничего с этим поделать не могу? Как мне с этим жить?» Уже упоминаемый нами автор, известный богослов 20-го столетия Пауль Тиллих в своей книге «Мужество быть», говоря о тройственной природе человеческого страха или тревоги, упоминает в частности и вину. Вина, ощущение вины тоже вызывает постоянную тревогу в человеческом сердце. Жить с этим постоянно очень сложно, порой просто невыносимо. Многие женщины, совершившие аборт в жизни, они потом всю жизнь не могут себе простить. Это тягостное чувство вины сопровождает их постоянно. И они постоянно задают себе вопрос: «А как на меня посмотрят? А будут ли у меня теперь дети? А простит ли меня за это Бог? А не посыпятся ли на меня какие-то кары небесные?» И так далее, и так далее. Жить с постоянным ощущением того, что ты виновен, что тебе нет прощения, действительно очень тяжело. Давайте попробуем найти ответы на этот вопрос, чтобы помочь тем людям, которые не знают, как с этим жить. И опять же мы обратимся к Библии, к Священному Писанию, потому что именно эта книга предлагает нам ответ, исходящий из уст самого Бога. И потому этот ответ приносит нам чувство удовлетворения и дает нам надежду. В книге Библии записана история израильского царя Давида, который в своей жизни тоже совершил тяжкий грех. И потом, конечно же, этот человек испытывал чувство вины, но с Божьей помощью он все-таки смог преодолеть это состояние и вновь обрести радость в своей душе. Вторая книга «Царств», глава 12. Прочитаем первые 4 текста. «Господь послал к Давиду пророка Натана, и тот, придя к нему, рассказал притчу. 2 человека жили в одном городе, один богач, а другой бедняк. У богача было великое множество стад и отар, а у бедняка только одна маленькая овечка, которую он приобрел и выкормил. Она росла вместе с его детьми, ела с его руки, пила из его чаши, лежала у него на груди и была ему как дочь. Пришел к богачу путник, и тот пожалел собственный скот на угощение гостю, а взял овечку бедняка и приготовил ее для гостя». Вот в этот момент Давид прерывает пророка. и высказывает свое возмущение тем, что он услышал. Давид сильно разгневался на того человека и сказал Натану: «Жив Господь, смерти достоин тот, кто так поступил». После этого Натан должен был сказать в лицо царю: «Ты тот человек». Давид сам как бы выносит себе приговор. Достоин смерти тот человек. Он еще не догадывается, к чему клонит пророк. Он справедливо возмущается на этого богача, скупердяя, который пожалел свой скот и забрал последнее, единственное у этого несчастного бедняка. Достоин смерти этот человек. По сути дела, Давид вынес приговор самому себе. И в следующую минуту он слышит из уст пророка: «Ты тот человек». Конечно же, сказать в лицо царю такие вещи требуется определенное мужество. Да, царь есть царь. Царь вправе распорядиться таким образом, что в тот же день этого пророка казнили бы за такие дерзкие речи, за то, что он посмел в лицо самому царю говорить такие вещи. Но слава Богу, что Давид все-таки был движим Духом Божиим. И он признал свою вину, свой грех. И, конечно же, после этой обличительной речи пророка, вот то, что он совершил, оно приобрело совершенно другой характер для него. Да, до этого он как-то себя успокаивал, заглаживал как-то свою вину, оправдывал себя где-то, но после обличения, по сути дела, Божьего обличения, он понял, что не может дальше так жить. С этим тягостным чувством вины он жить не может. Вот начались страшные муки. Муки совести. Каждому из нас это знакомо. Эта ситуация в случае с Давидом усугубляется тем, что заболевает новорожденный ребенок, который был рожден Версавией, вот той самой женщиной, у которой у него была незаконная связь. Царь понимает, что не просто так заболел ребенок. Видимо, это наказание за тот грех, который он совершил. Он не ест, не пьет. Он лежит на земле, и жизнь, сама жизнь, она в тягость. Он царь, который никогда себе ни в чем не отказывал, у которого есть все, сейчас пребывает в состоянии какого-то отчаяния и безысходности. Все, что у него есть, не приносит ему радости. Почему? Это тягостное чувство вины. С ним невозможно жить, даже если у тебя есть все и больше, чем нужно для жизни. Но когда тебя давит эта вина, жизнь превращается в кошмар. И вот это пережил царь израильский Давид. Когда ребенок умер, слуги даже боялись сказать об этом царю. Они боялись совершенно неадекватной реакции царя на это. Но как-то все-таки осмелились, и после смерти ребенка Давид понял, что нужно как-то жить дальше. И, конечно же, чувство вины никуда не делось. Он с этим продолжал жить, и вот то, что он совершил в своей жизни, оно постоянно всплывало в его сознании. И, наверное, сейчас стоит вкратце напомнить эту историю, потому что, может быть, не все читали Библию и до конца не представляют себе, о чем, собственно, идет речь, и что произошло с этим выдающимся израильским царем. Шла война с аммонитянами, и... Значит, во время этой войны, когда армия, значит, воевала, Давид, прогуливаясь как-то вечером по стене своего дворца, обратил внимание на красивую женщину, муж которой был на фронте. Мужа звали Урия, женщину звали Версавией. Ну, конечно же, для царя на Востоке никаких запретов нет. И понравившуюся царю женщину в тот же вечер доставили в царский дворец. Давид потерял голову. Вот, Версавия, любящая жена, она не могла сопротивляться. На Востоке никто не имел права сказать царю «нет». Вот. Ну и вскоре царь узнает о том, что Версавия беременна. Для того, чтобы как-то защитить и себя, и эту женщину, скрыть ее позор, Давид придумал очень такой интересный ход. Он вызывает мужа этой женщины с фронта. Вот. Ну и... Поскольку муж Версавии побудет какое-то время дома, вот в отпуске, как говорится, беременность Версавии будет вполне объяснима, и он все будет как бы шито-крыто. Вот так думал царь. Вот. Но он не учел того, что этот верный его слуга, храбрый воин, он даже не пойдет ночевать к себе домой, а предпочтет остаться со своими слугами у ворот города. И когда Давид предложит ему, ну что ж ты, я разрешаю тебе, да, иди к своей жене, вот, пей, ешь, веселись. Этот верный слуга его отвечает, как я могу веселиться со своей женой, когда мои друзья, фронтовые друзья там на поле боя гибнут, я не могу. Царь не теряет надежды. На следующий день он приглашает Урию к себе во дворец, вот, объясняет ему, убеждает его, что ты должен пообщаться со своей семьей, вот, угощает его, по сути дела, спаивает его в надежде на то, что все-таки Урий пойдет к своей жене. Опять ничего не получилось. И тогда царь идет на последнее. Он передает с Урией письмо своему военачальнику Иоаву. И в том пись-

Всего два текста из этого псалма. «А я, как маслина, зеленеющая в Доме Божьем». Это 10 и 11. «Навсегда возложил надежды свои на любовь Его неизменную. Господи, вовек благодарить Тебя я буду за все, что сделал Ты. И, уповая на имя Твое, благ полное, прославлять Тебя буду среди верных Твоих». Совершенно другая тональность, да, в этом псалме. Чувствуется, что действительно этот груз, это бремя вины с его сердца снято. Он почувствовал это облегчение. Он почувствовал себя маслиной зеленеющей. Вот. Он почувствовал новый вкус к жизни после того, как обрел прощение от Господа. Дорогие друзья, у каждого из нас своя жизнь, свой путь, свои грехи, свои переживания. Но, пожалуй, все мы должны согласиться с тем, что сказал в свое время пророк Нафан царю Давиду. «Ты тот человек». Все мы грешники, и поэтому каждый из нас должен согласиться с этими словами, потому что это обличение не только одного человека. Священное Писание обличает каждого из нас. И не пристало нам, детям Божиим, когда мы слышим обличительный голос Божий, не пристало нам вставать в позу и начинать оправдываться. «Да нет, извините, это не я, это вот тот. Есть, да, есть люди куда более грешные, чем я». И человеку свойственно сравнивать себя с другими. «Да, если я не пью, если я не принимаю наркотики, если я не изменяю своей жене, если я не валяюсь пьяным в канаве, если я не поднимаю руку на свою жену, я хорошо выгляжу на фоне других». Но это не христианская позиция. Мы все грешники по природе своей. И если мы слышим обличительный голос Божий, мы должны признать, да, я тоже тот человек. Иисус Христос как-то рассказал своим слушателям историю о двух молящихся в храме. Вот. Среди этих молящихся был фарисей и мытарь. Фарисей молился очень интересно. Он благодарил Бога за то, что он не такой, как прочие люди. То есть он лучше. И более того, он конкретно показал на того вот несчастного мытаря. Вы знаете, мытари собирали налоги в римскую казну, их никто не любил. Вот. Это были, большей частью, нечестные люди. Так вот, показывая на того мытаря, фарисей говорил: «Благодарю Господи за то, что я не такой, как прочие люди, в частности, как вот этот вот мытарь». А мытарь молился, не смея даже глаз к небу поднять: «Боже, прости меня, грешника». И вы знаете, какой вывод Иисус Христос делает из этой истории? Он, говоря о мытаре, замечает: этот пошел оправданным. Почему? Да потому что он признавал свою вину пред Богом. Он осознавал свою греховность и раскаивался. А фарисей не чувствовал своей греховности, и поэтому его грехи с ним и остались. Дорогие друзья, Христос призывает всех нас сегодня прийти к Нему с искренним покаянием. Покаяние – это единственное условие принятия нас, грешников, Богом. И это единственное условие избавиться от мучительного, тягостного чувства вины, осознания своей греховности. И не нужно этого бояться. Когда Петр в день Пятидесятницы проповедовал огромной толпе людей –
и обличил этих людей в том, что они распяли невинных.

Невинного там, на Голгофе. Дух Божий коснулся этих людей, и посыпались вопросы в адрес проповедующего. Что же нам теперь делать? Ответ Петра был достаточно прост. Покайтесь. Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Покайтесь. С покаяния начинается наше избавление от чувства вины. И мы можем быть уверены в том, что Господь снимет нас, вину нашу, если мы открыто исповедуем свой грех. Апостол Иоанн в первом послании своем, в первой главе и в 9 стихе пишет: «Если мы свои грехи признаем, то Бог, верный и праведный, прощает нам их и очищает нас от всякого нечестия». Пусть Господь благословит всех вас, дорогие друзья, и поможет тем, кто мучается этим вопросом, как мне дальше жить, если меня давит чувство вины. Пусть Господь благословит именно таковых людей и поможет им найти для себя ответ вот в этих словах Священного Писания. Аминь.

0: телерадиокомпании «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Без пророческого слова христианство обречено на то, что оно будет топтаться на месте в невременном, так сказать, измерении.
4: Из пророчеств чаще всего вспоминают 7 главу Исаии, где говорится о том, как дева в чреве примет, родит сына, назовут имя ему Иммануил.
5: В мировой культуре и духовной истории человечества книга пророка Исаия – одна из самых известных и читаемых.
1: В этой программе – книги, входящие в пророческий раздел Библии. Цель пророческих книг. Рекомендации по чтению пророческих книг. Обзор книги пророка Исаии.
5: После прочтения Нового Завета и знакомства с Пятикнижием, книгами исторического цикла и поэтическими книгами, нужно обратить внимание и на самую большую часть, достаточно большую часть, это книги пророческие. Таких книг в Библии, которые начинаются со слов «книга», «пророка», название книги, «книга пророка» такого-то, их 16. В этом разделе еще одна маленькая книга, которая тоже входит в этот раздел, это книга «Плач Иеремии». Пророков мы делим по объему, не по значению, на больших и малых. Большие пророки – это книги, в которых много глав. Вот, Исаия – 66 глав, там, Иеремия – больше 50 глав. То есть книги с большим объемом. Иезекииль – большая книга. Даниил – он чуть меньше, он близок к малым пророкам по объему. Книга Даниила в еврейских писках относится к писаниям, не к пророкам. Малых пророков – они бывают от одной главы до 6 глав, да, до 12 тоже глав. Но они все входят в одну книгу, их 12. Книга так и называется, 12 по-еврейски, Трайасар. Вот как они следуют в наших Библиях. Осия, Иаиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Сафония, Агей, Захария, Малахия. Ну, пожалуй, из всех пророков самый известный – это пророк Иона. Просто в этой книге довольно занимательный сюжет, и мы помним кита. Джота изображает заглотнувшим Иону по бедра. Видны лишь ноги, которыми несчастный молотит по воздуху. Тот же сюжет увековечивает Микеланджело и Дали. В Гауди есть витраж, где Иона неспешно выходит из пасти рыбы, словно пассажир из отверстых челюстей парома. Иона, который выглядит совершенно по-разному, похож на фавна или бородатый старец, может похвастаться очень солидной и богатой иконографией. Ною остается только позавидовать ему. Ну, так об этом написал Джулиан Барнс в своей книге «История мира» в 10,5 главах. Читать пророческие книги надо, конечно, понимая, что библейские пророки не предсказывают будущее в узком смысле слова. Они провозвестники воли Божьей. Даже упомянутый нами в книге пророка, книге Ионы пророк предвещает гибель города Неве через 40 дней, но город не разрушен, потому что в результате его проповеди город покаялся, то есть отказался от грехов и возвал к Богу. И он сетует: «Господи, нет ли я говорил, когда был еще в стране моей? Я побежал в Фарсис, потому что знал, что ты Бог благой, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, сожалеешь о бедствии». То есть Бог в книге пророка Иона предстает добрым и милосердным Богом.
3: Каждое поколение читает библейские пророчества своими глазами, понимаете? Вот. Им кажется, что вот эти события, которые там записаны, это именно в наше время происходит. И я скажу, что в некотором смысле это и правильно, потому что многогранность и глубина каждого библейского текста, она так велика, что она универсальна во всех культурах, во всякое время и везде, где только она проповедуется. Это Божий диалог с человечеством и с каждым из нас в отдельности.
5: К
6: как правило, библейские пророчества мы не можем предугадать, как они исполнятся. То есть библейские пророчества, они даны скорее для того, чтобы, когда они исполнятся, мы увидели, что Бог руководит историей, что все под его контролем. Но сказать, что вот это пророчество, оно означает вот это, и там через 5 лет что-то произойдет, это называется богословские спекуляции. Эти вещи, ну, к библейскому тексту применять не стоит.
5: Любую пророческую книгу надо читать, предварительно познакомившись с ее устройством, немного почитав о пророке. То есть нужно какое-то введение или предисловие, чтобы настроиться на книгу. Не все надо книги начинать сначала читать. Например, книга пророка Исаия рассказывает об Исаии в 6 главе. В мировой культуре и духовной истории человечества книга пророка Исаия одна из самых известных и читаемых. Его имя Ишаяху означает «Спаситель мой Яхве». Это прежде всего великий пророк, поэтому его книга наиболее цитируемая в Новом Завете после книги «Псалтырь». Вслед за Иеронимом христианский комментатор называет книгу пророка Исаии «Евангелие в Ветхом Завете». О жизни Исаии сохранилось лишь скупые сведения. Известно, что он был сыном Амоца и совершал свое служение в Иерусалиме во второй половине 8 века до Рождества Христова. Обо всем остальном сообщает нам иудейская традиция. Он происходил из царского рода, был женат, у него было 2 сына. Об этом, кстати, говорит сама книга. О его мученической смерти пишут уже ранние христианские авторы, и, возможно, об этом говорится в послании к евреям. Их распиливали надвое. Послание к евреям, 11 глава. Пророческая миссия Исаии связана с Иудеем и ее столицей Иерусалим, потому что здесь он произносил свои огненные проповеди, поэмы. Исаия как раз жил в эпоху трагических потрясений. Он был призван к служению в один из самых трудных периодов истории своего народа. В год смерти Узии царя, 6 глава, 1 стих, за которыми последовали десятилетия страшных бедствий. Как и все пророки древнего Израиля, он живо откликается на политические и международные события своего времени. Его пророчество, главах с 1 по 39, следует рассматривать как раз в общем контексте истории Ближнего Востока второй половины 8 века, когда росла и укреплялась Ассирийская империя, завоевывала все новые и новые земли, в том числе Иудею, что в конце концов привело к падению и исчезновению большей части Израиля. 10 колен Северного царства, мы помним, что Израиль разделился на 2 царства, Северное, которым было 10 колен, и Южное, Иудейское царство. И они противились союзу с языческой империей. Исаия был не только пророком, он был еще и поэтом. Поэтика и стиль книги неповторимы, язык чрезвычайно богат, форма многопланова. Пророческие вести, грозные предостережения о судах Божьих, обличения, они соседствуют в ней с плачами и погребальными песнопениями. Там есть гимны и сатирические песни и порицания. Получается так, что Исаия, подобно другим библейским пророкам, отдал свой поэтический дар пророческому служению. И вот глава 6, она описывает его призвание.
7: «В год смерти Озии царя увидел я владыку Господа. Он восседал на высоком, вознесенном престоле, и края рис его стелились по всему храму. Над престолом его парили серафимы шестикрылые. 2 крыльями они прикрывали лица, 2 ноги, а 2 крыла раскрывались в полете. Восклицая, они вторили друг другу: «Свят, свят, свят Господь воинств! Вся земля исполнена славы Его!» От звуков этих сотрясались врата, и храм наполнился дымом. «Тогда вскричал я в испуге: „Горе мне! Погиб я! Сам я человек с устами, оскверненными грехом, и живу с такими же людьми! А глаза мои видели царя, Господа воинств!» Тогда один из серафимов подлетел ко мне, держа щипцами горящий уголь с жертвенника. Он коснулся им уст моих и сказал: «Теперь, когда коснулось это уст твоих, вина твоя удалена, и грех твой прощен». И я услышал, как владыка Господь вопрошал: «Кого мне направить к народу своему? Кто будет вестником нашим?» Я отозвался: «Я готов пойти. Отправь меня».
5: Исаия услышал призыв Господа возвестить народу страшную весть о суде, побудить вернуться к Господу, дарвать надежду, указать, что явится росток Господень, который будет отрадой и гордостью тех, кто уцелеет в Израиле. В пророческих вестях Исаии события 8 и 6 веков до Рождества Христова представляют собой единый процесс суда, где великие империи – это орудие в руках Бога Яхве. Конечная цель – духовное обновление и возрождение народа. Одно из ключевых понятий Исаии – это суд Божий. Вот с ним и связана центральная тема первой части книги. Первая часть – это главы с 1 по 39.
1: Тема суда – ведущая тема Исаии. С суда и начинается первая глава, когда пророк взывает к небу и земле, призывая их во свидетели. «Слушай, небо, и ты, земля, внимай тому, что говорит Господь. Я взрастил сыновей и возвысил их, а они восстали против меня». Далее Исаия говорит о том, что приговор может быть оправдательным на условии послушания, изменения образа жизни, когда справедливость по Божьим законам станет ведущим принципом жизни. «Придите же и рассудим, — говорит Господь, — если даже багровы ваши грехи, чистыми сделаю вас, белыми, как снег». Исаия предсказывает появление ростка Господнего, Мессии, в главе 4. «В тот же день росток Господень во всей красе и славе явится, и плод земли будет отрадой и гордостью тех, кто уцелеет в Израиле». В главе 10 Господь говорит, что Ассирия станет орудием его возмездия над его непослушным народом, называя вторжение врага днем суда. «Я пошлю Ассирию на племя неверное, на народ, что разгневал меня, грабить грабительски, добывая добычу, попирать их, словно грязь на улице».
5: Пророк, живущий при израильском царе Факее и иудейском царе Ахазе, видел беззаконие земных владык, их пагубные указы, коварство, алчность, притеснение сирот, бедняков, вдов. Кстати, сироты, вдовы и бедняки – это социально как раз угнетенные классы, и именно с них, о них больше всего говорит пророк. К ним обращена его весть, когда он пытается спасти этот народ. И надо сказать, что когда возникает позднее богословие, которое говорит об освобождении народов, угнетаемых другими народами, то книга пророка Исаии становится актуальной для этих народов.
4: Что касается пророчеств. Пророчества, они обычно имеют все-таки два измерения. Может быть, и больше мы найдем, но как минимум два. Они произносились в конкретное время по конкретному поводу. Кроме того, у них есть какое-то глобальное измерение. Если они попали в Священное Писание, значит, даже когда это время прошло, этот повод так или иначе перестал быть актуальным, в них все равно осталось что-то значимое и важное. Но из пророчеств чаще всего вспоминают 7 главу Исаии.
1: «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее».
4: Конечно, это очень хорошо совпадает с представлениями о рождении Христа, да, в Евангелиях. И напрямую Евангелие, особенно Матфея, ссылается на это пророчество. Но если почитать книгу Исаии, 7 главу в контексте, мы увидим очень простую ситуацию. Там Южное царство Иудейское находится под угрозой вторжения со стороны Северного царства Израильского в союзе с Сирией. И вот царь Ахаз, он волнуется по этому поводу. Ему навстречу выходит пророк Исаия и говорит: «Не беспокойся, и вот дева родит сына, ему назовут имя Эммануил, и еще этот ребенок будет совсем маленьким, а эти северные царства, они пропадут, да, то есть уже перестанут быть угрозой». Очень конкретное пророчество, связанное с абсолютно конкретным эпизодом в истории Израиля, который давно прошел. Его нету. Но почему-то получилось так, что этот текст сохранялся, воспринимался уже как пророчество о некотором чудесном рождении младенца в какой-то отдаленной более перспективе. И, соответственно, получалось, что речь идет не просто о рождении ребенка вот здесь и сейчас, тем более, что в оригинале там стоит слово «альма», которое не обязательно означает «дева», оно может означать «молодую женщину». И, возможно, Исаия показывал на какую-то молодую женщину, может быть, жену царя Ахаза, говоря, вот твоя жена родит сына, он будет еще совсем маленьким, а уже ситуация исправится. Да? Но впоследствии мы начинаем воспринимать какой-то более глубокий смысл пророчества. И это вполне закономерно, потому что пророчество, видимо, это не предсказание будущего, ну, как всякие там аналитики, какой будет курс доллара, продавать доллар или покупать, какая будет погода, да, вот уже многие планируют летний отпуск, наверное, жарко будет летом или нет, куда лучше поехать, да, на север поедем, а вдруг там дожди будут, на юг, а вдруг будет слишком жарко, к морю, а вдруг там шторма и вода холодная, да, в лес, а вдруг вспышка энцефалита, надо все это знать заранее. Вот пророчество – это не такой прогноз, который нам часто бывает интересен. Но это некий такой взгляд сверху на то, что происходит здесь.
5: Исаии известна жизнь простых людей, которые предаются всевозможным страстям. Даже эти простые люди уходят в идолопоклонство, стяжательство, чувственным удовольствием. Конечно, Исаию сокрушала духовную ущербность отвернувшихся от Господа людей. То есть он говорит, что торжествует лицемерие, набожность напускная, эгоизм, гордыня. Говорит он так.
8: «Язык их и дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают. Горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло».
5: Причина надвигающейся гибели, они в том, что в духовном состоянии каждого отдельного человека, народа в целом. Отсюда грозное пророчество, точнее, обличение пророка – это лейтмотив первой части книги. Когда пророк обличает, он призывает народ вернуться к Господу. В общем-то, выражение, когда мы говорим о покаянии, «обратитесь», это происходит как раз из еврейского выражения «повернитесь». Да? То есть слово «обратитесь» несет в себе эту идею поворота. Вы можете вернуться к Богу, вернуться к твердыню, обрести в нем внутреннюю духовную силу, чтобы выстоять под натиском бедствий и эпохи.
8: Слово «шув» легло в основы концепции покаяния – раскаяния. Раскаяние, еврейское «тшува», буквально «возвращение», исправление поведения, являющееся условием божественного прощения. При раскаянии человек должен испытывать искреннее отвращение к своему проступку и, более того, доказать это отвращение всем своим поведением, прекратить грешить и начать совершать благие поступки. «И да оставит злодей свой путь, нечестивец – недобрые мысли свои. Пусть все они к Господу вернутся, Он их помилует. К Богу нашему Его прощение безгранично».
5: «Если не будете твердой в вере, – говорит Исаия, – не устоите». В этом смысле как раз синодальный перевод не очень точен. Он говорит, если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. То есть не очень понятно, о чем идет речь. А вторая часть книги, главы 40 по 66, они посвящены осуществлению Божьего промысла о возвращении пленников на Сион, об избавлении от гнета Вавилона, восстановлении Иерусалима, об Израиле как светоче для других народов, об искупительной миссии страдающего слуги Божьего и признании верховной власти Яхве над всеми народами.
8: Книга пророка Исаии явно делится на две части. Главы с 1 по 39 содержат предостережения и обетования, предсказания о судьбах народов, а также о Божьем суде над миром. Рассказывается об осуществлении ряда предсказаний. Главы с 40 по 66 посвящены осуществлению Божьего промысла о возвращении изгнанников на Сион, избавлении от гнета Вавилона, восстановлении Иерусалима.
1: об Израиле как светоче для других народов, об искупительной миссии страдающего Божия слуги и признание верховной власти Бога Яхве всеми народами. Это вести надежды и утешения.
5: Для пророческих вестей этой части книги характерна величавая простота и лиризм. Это прежде всего вести надежды и утешения.
1: «Утешайте, народ мой, утешайте его, — говорит Бог ваш. Ласково говорите с Иерусалимом, возвестите ему, что его борьба окончена».
4: Вот пророчество, мне кажется, похоже на то, как мы такие рыбы, живущие в реке. Река времени течет, мы в этой реке плаваем, даже не замечая, как она течет, но нас с течением ее все время куда-то сносит. А вот представим себе, что некоторая рыба обрела способность летать. Она не просто выпрыгнула из воды, запрыгнула. Это с нами часто бывает. Да? Мы выходим в какую-то иную реальность, да? Вот, по крайней мере, в своем воображении. А вот какая-то рыба выпрыгнула, взлетела и увидела всю реку. Увидела ее исток, увидела устье. И она нам рассказывает, как эта река течет. А мы в реке этого не видим. Мы там видим водоросли какие-то, там раки ползают, другие рыбы плавают. У нас тут своя жизнь. Мы не понимаем, откуда эта река вытекла и куда она впадает. А вот эта рыба нам рассказывает. Она посмотрела, увидела, потом нырнула к нам обратно. С рыбами такого не бывает, конечно. И рассказала. И мы, может быть, на нее очень обиделись, потому что у нас тут, знаете, раки, у нас тут, знаете, рыбы, водоросли, ракушки. А эта рыба нам объясняет, вы знаете, есть исток реки, вы знаете, есть устье, мы все когда-нибудь в море приплывем. Зачем нам это море? Оно соленое, мы там жить не хотим. Да? Вот с пророками основная проблема в том, что они рассказывают нам обо всем. И смотрите, я сравнил течение реки со временем. И пока мы рыбы, мы не видим, что эта вода течет куда-то, нас несет течением, и мы в нем существуем. Иногда замечаем, что мы переместились. А эта летучая рыба, она нам описала всю реку сразу. Для нее течение, она его видит, но для нее течение – это не то, в чем она существует, это то, что она наблюдает одновременно начало и конец. Да? И поэтому, говоря с нами, рыбами внутри реки, она описывает и исток, и устье одновременно, и наше положение, и то, куда нас вынесет. Она нас предупреждает, вы знаете, вот там дальше сети, там рыбаки сети поставили, я видела сверху, вы туда не плывите. А мы говорим, да ну какие сети, мы даже не знаем, что это такое. И продолжаем плыть туда уверенно в эту сторону. И для нас это важно, допустим, здесь и сейчас, что нам про сети объяснили, а рыбам, которые придут потом, будет важно, что описали течение реки, что у реки есть исток, есть устье, есть смысл, есть направление, и рыбаки, которые появляются, они появляются в определенных местах, не в любом же месте рыбу ловят, да? И мы можем понимать, в каких местах. Пусть мы это место уже проплыли, но там дальше другое такое же, да? Понимаем, как избежать каких-то неприятностей и тому подобные вещи. Вот пророки похожи, мне кажется, на это в таких очень общих чертах.
5: Главы 40 по 50 по 55 содержат пророчества, обращенные к изгнанникам в Вавилоне. Касаются событий второй половины 6 века до Рождества Христова. А главы 56 по 66 пророчески изображают новую жизнь избавленного народа, которая будет возрождена, устроена согласно завету, союзу с Господом. Пророк стремится, чтобы народ жил не в отчаянии. Он измучен войнами, он измучен изгнанием. Поэтому поддержкой и ободрением он спасает его от парализующей ностальгии по прошлому. Пророку Божьему открывается будущее.
1: Последние главы иногда называют третьей частью Исаии. Там говорится о счастливом завершении истории земли. «Воистину, новое небо творю я и новую землю. О прежних же и самая память исчезнет. На ум уже никому они не придут». Вечными да будут радость и ликование Твое о том, что созидаю я ныне. И Иерусалим я сотворю, чтобы был он средоточием радости, народ его отрадует.
5: Именно этот мотив потом будет повторен в последней главе, последней книги Библии, книги Откровения. Сама история не предопределена роковым образом, как это казалось ранее. Господь Бог вершит историю. Он властит над миром. Народы пред ним, что капли из ведра. Грех будет удален и искуплен. Преображение достигнет пределов самой Вселенной. Народ Божий обретет те благословения, которых он желает.
9: «Как новое небо и земля новая, которые я творю, прибудут предо мной, возвещает Господь, так прибудет вовек потомство ваше и ваше имя».
5: Кстати, эти последние главы с 39 по 66, вот вторая часть, 40 по 66, они настолько иногда точно описывают будущее, что исследователи думают о том, что эти книги были написаны после того, как народ вернулся из плена израильского. То есть относят написание этой части к более позднему периоду. И говорят, что это был человек, который подражал Исаию. Позднее эти главы были присоединены к основной части книги пророка Исаия. То есть Исаия – обличитель, а потом пришел другой человек, который подражал ему, так называемый второй Исаия, и написал вторую часть. На самом деле мы видим в книге «Внутреннее единство», и обороты, повторяющиеся в первой части, повторяются во второй, и мы видим, как книга построена очень интересно, то есть она сама внутри показывает исполненное внутреннего единства. То есть вряд ли эту книгу можно разделить на несколько частей.
3: Лично для меня изучение библейских пророчеств началось где-то с 5 лет. Мы жили в Польше, мой отец православный священник, но адвентистские книгоноши занесли тогда тоже книги. И вот как раз занесли книгу толкование, такая брошюрочка толкование книги пророка Даниила. Вот. Это настолько меня заинтересовало, маленького, что там стоит истукан, что вот камень падает, я не мог понять. Но мне сказали, что это штундистская книжка, и тебе это рано еще понимать. Но прошли годы, Господь дал мне понять эту книгу, потому что я и сам ее стал преподавать. Понимаете? И отвечая на ваш вопрос, вот, что Бог помогает понимать библейские пророчества тому, кто хочет их понимать. И будет понимать столько, если он больше хочет понимать, Дух Святой поможет ему больше их понимать. Как Даниил. Он Даниил, говорит, написано в 7 главе, «Я потребовал от ангела более глубокого изъяснения о четвертом звере и о малом роге, который на нем появился, и о 10 рогах». То есть в данном случае, если бы он этого не потребовал и не востребовал бы более глубокого понимания истины, ангел бы Божий сказал, вот видишь, вот тут ты слышал, 4 эти символа – это 4 царства. Ты понял? Понял. Все. Хватит себя? Хватит. Все. А он говорит, мне не хватит, я хочу более точного понимания. Я думаю, это тот принцип, которым Бог раскрывает истину для каждого времени.
10: Духовной жаждою томим, в пустыне мрачно я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он, отверзлись вещи зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, их наполнил шум и звон, и внял я небо содроганье, и горни ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольний лоцы прозябанье. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замерзшие мои вложил десницею крова. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о наказании. Думаю, ни один родитель не сомневается в том, что время от времени оно необходимо. Совершенно обойтись без него мы, к сожалению, не можем. В Библии Господь назван Богом, человеколюбивым и милосердным, долготерпеливым и многомилостивым, прощающим вину и преступление и грех, но при этом не оставляющим без наказания. Так как же определить надлежащее наказание? Надо сказать, что это обычно нелегко. Наказание должно соответствовать проступку. Ребенок очень остро чувствует справедливость и обоснованность наказания. Он знает, когда реакция родителей была чрезмерной, слишком грубой по отношению к нему. Он также видит их чрезмерную снисходительность к плохому поведению. Он отмечает непоследовательность родителей. Вот почему нам, родителям, всегда нужно быть любящими и строгими одновременно. Возможно, вы не раз вставали перед дилеммой, как наказать. Лишить гуляния во дворе? Нельзя. Доктор велел каждый день быть на воздухе. Заставить вымыть пол? Вымоет так, что не ототрешь. Оставить без ужина? Жалко, тощий. Не дать на кино? На мороженое? Отменить покупку велосипеда? Не разрешить смотреть любимый мультфильм? Да, вопросов море. И только единственная просьба. Наказывая, нужно подумать, зачем? Не за что, а зачем?
0: Наилучшая власть есть та, которая делает себя излишней.
3: Итак, 7 правил для всех. Первое. Наказание не должно вредить здоровью. Ни физическому, ни психическому. Более того, по идее, наказание должно быть полезным. Не так ли? Никто не спорит. Однако наказывающий забывает подумать. Правило второе. Если есть сомнения, наказывать или не наказывать, наказывать не надо. Даже если мы уже поняли, что обычно слишком мягки и нерешительны. Никакой профилактики, никаких наказаний на всякий случай. Третье. За один раз – одно. Даже если поступков совершено сразу несколько, наказание может быть суровым. Но только за одно, за все сразу. А не поодиночке за каждый проступок. Салат из наказаний – блюдо не для детской души. Правило четвертое. Срок давности. Лучше не наказывать, чем наказывать запоздало. Запоздалые наказания внушают ребенку прошлое, не дают стать другим. Правило пятое. Без унижения. Что бы ни было, какая бы ни была вина, наказание не должно восприниматься ребенком как торжество нашей силы над его слабостью, как унижение. Если он это чувствует, наказание подействует только в обратную сторону. Шестое. Ребенок не должен бояться наказаний. Не наказания он должен бояться, не гнева нашего, а нашего огорчения. Как бояться обидеть самого лучшего друга. И, наконец, правило седьмое. Наказан – прощен. Наказали – все, инцидент исчерпан. Страница перевернута. Как ни в чем не бывало – о старых грехах ни слова. Ведь именно так прощает нас любящий и справедливый Господь, забывая и не припоминая нам наших ошибок. Наказание не за счет любви, что бы ни случилось.
0: Где все виноваты, там никто не виноват.
3: Стоит поговорить и о гибкости в вопросах наказания. Гибкость необходима по нескольким причинам. Во-первых, родители тоже ошибаются. Однажды моя подруга спросила у меня совета, как ей быть. Она наказала своего сына за небольшую провинность тем, что запретила ему целый день включать телевизор. Наказание было сделано сгоряча, не разобравшись. А по телевизору в тот день должна была идти одна интересная образовательная передача, о чем она, естественно, в тот момент забыла. Разобрав с ней проступок ее сына-подростка и убедившись, что избранное наказание не соответствует ему, я посоветовала подруге уменьшить или изменить наказание. Потом она рассказывала, что сделала это впервые в своей жизни, и что ребенка это очень тронуло, и он даже стал относиться к ней с большим уважением. Естественно, родители не должны слишком часто менять свои решения, чтобы не выглядеть нелепо и не приводить в смятение детей. В тех же случаях, когда наказание уже совершилось или ребенок был наказан несправедливо по какой-то другой причине, то вполне в порядке вещей извиниться перед ребенком и попытаться исправить положение.
0: Детей нет, есть люди.
4: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Мы живем в многоконфессиональном мире. И уже даже начинаем привыкать к разным церквам, к разным конфессиям. Я хочу затронуть немножечко другую проблему. Даже в рамках одной конфессии, в рамках одного вероисповедания люди могут верить немножечко по-разному. И среди верующих присутствует некое такое напряжение, а вот что вот кто-то верит немножечко по-другому. Вера кого-то из моих, может быть, близких и родных немножечко странная. А вот он понимает так или иначе некоторые вопросы веры и практика веры у него какая-то странная. Мы, может, кого-то начинаем считать там фанатиком или вот такое выражение «странный человек». Я хочу прочитать с вами из Евангелия от Марка, 1 главы, 6 текст, об Иоанне Крестителе. «Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса, пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед». Иоанн Креститель, тот, о ком сказал Христос чуть позже, что не было пророка большего его. Поговорим немножечко о нем. А во что верил он? Насколько правильно была его теология? Насколько правильно он толковал Писание? Насколько он был, может быть, странным человеком? Вы знаете, да, он, несмотря на то, что принадлежал к левитскому колену и колену священнослужителей, исходя из описания, которое мы прочитали, что вот он носил одежду из верблюжьего волоса, пояс кожаный, акриды, дикий мед, о том, что он проповедовал в пустынях, все это свидетельствует о том, что он принадлежал к партии есеев. Мы знаем, что во времена Христа были фарисеи, саддукеи, книжники и есеи, еще были зелоты. Разные партии, да, как разные конфессии, так можно упростить, да, в рамках одной большой верующей такой страны, религиозной страны, различные направления в вере. И есеи, они отличались неким радикализмом. Они, во-первых, жили некой общиной, и в их общину не так просто было попасть. Несмотря на то, что они принимали в свою общину детей, сами они не вступали в брак, хотя это не запрещалось Священным Писанием, напротив, считалось некой такой характеристикой праведного человека, семья. Вот. Они очень странно питались, постоянно себе в чем-то отказывали, себя в чем-то ограничивали свое питание и так далее, и так далее. В общем, они были достаточно такими радикальными людьми, радикальной партии того времени, и даже многие до сих пор считают секта есеев. Но интересно, друзья, что когда мы читаем Библию, что вот именно человека из партии есеев выбрал Бог для того, чтобы приготовить путь к своему первому пришествию. Очень удивительно, правда? Почему?

0: и какого-нибудь там знатного теолога, знатного богослова из популярной конфессии того времени. И отвечая на этот вопрос, хочется сказать, что избрание Богом человека, да, когда Бог избирает человека, он делает это не на основании его правильной теологии или, может быть, не на основании его правильного вероучения, а на основании, может быть, чего-то другого. А чего, да? Именно Иоанн Креститель, несмотря на свою непопулярную проповедь, да как он проповедовал? «Порождение ехидны, кто внушил бежать вас от грядущего гнева? Да? Ты что пристроил ко мне креститься? Иди сотвори достойный плод покаяния». Где деликатность? Где, ну, где, может быть, некая воспитанность в конце концов? Да? Друзья, не будем друг друга немножечко упрекать или считать, что одного кого-то немножечко странным и так далее. Искренность сердца – это то, что очень важно в глазах Божьих. А то, во что мы немножечко, может, верим так или по-другому, неправильная теология, это то, что Бог может поправить в нашем сердце и в нашей жизни. Желаю вам искреннего сердца.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Радуйтесь всегда в Господе! Для вас поет Виктория.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Ты нарисовала лошадку?
2: Да, нарисовала.
1: Давай я тебе помогу ее раскрасить.
2: Я сама.
1: А где лошадка?
2: Нету, она уже ускакала.
1: Куда ускакала?
2: На другую полянку, ей здесь травка не понравилась.
1: Дедушка просил нарисовать лошадку, а ты не нарисовала.
2: А я не виновата, что ей травка не понравилась.
1: Ясно.
2: А ты нарисовала козлика?
1: Вот, посмотри на козлика, и он никуда не ускакал.
2: Красиво у тебя получился козлик.
3: Ну что, милые синьориты, как ваши успехи?
2: Хорошо. Смотри, какой красивый козлик получился у Глаши.
3: Да, очень красивый козлик. А где твоя лошадка?
1: Ускакала ее лошадка.
4: Я уже готов.
5: Сейчас придут девочки, и мы начинаем.
3: А вот и мы.
2: Ура!
5: Привет! Проходите на свои места. Мы приготовили вам историю про двух малышей.
2: Я люблю истории про малышей.
5: Тогда рассаживайтесь поудобнее на своем диванчике. Мы готовы начинать.
4: Вы, наверное, помните, что у Авраама и Сары родился малыш, которого они назвали...
6: Исаак.
2: Исаак. Исаак.
5: Правильно, молодцы. Авраам и Сара назвали своего малыша Исаак. Потом Исаак вырос, женился, и у него самого родились два малыша.
4: И это были двойняшки.
2: Как это двойняшки?
5: Двойняшки – это когда два ребенка рождаются в один день.
4: Одного малыша они назвали Исав, а другого малыша они назвали Иаков.
5: Исав вырос и стал искусным охотником, а Иаков – был человек тихий, живущий среди шатров.
4: Исаак, которому была по вкусу дичь, больше любил Исава, но Ревекка больше любила Иакова.
5: Когда Исаак состарился, он решил разделить наследство и благословить своих сыновей. И так как Исав родился первым, то большая часть наследства принадлежала ему.
3: В те времена была такая традиция. Первенец получал большую долю от наследства, чем младший брат.
2: Это несправедливо. Малышей надо любить.
5: Правильно, Вита. Но к тому времени Исав и Иаков были уже взрослыми. И Исаак, по традициям своего народа, решил благословить Исава.
4: Но об этом случайно узнала Ревекка. И она очень не хотела, чтобы наследство досталось Исаву.
1: Потому что она больше любила Иакова.
3: Здесь дело еще и в том, что Исав к тому времени женился на хитиянских дочерях, которые были идолопоклонницами. И это очень не нравилось Ревекке. Она хотела, чтобы большая часть наследства Авраама и Исаака осталась в их семье.
4: У Ревекки созрел коварный замысел обмануть Исаака. Исаак к тому времени был очень стар и уже плохо видел. Она позвала своего сына Иакова и сказала:
5: «Я слышала, что отец твой хочет отдать благословение Исаву. Он отправил его в поле за дичью. Давай ты вместо Исава отнесешь кушанье своему отцу. Он поест ее и благословит тебя перед смертью».
4: Иаков сказал Ревекке: «Мой брат весь волосат, а у меня кожа гладкая. Что, если отец ощупает меня, и я окажусь обманщиком?»
5: Но Ревекка настояла на своем и уговорила Иакова. Она взяла лучшую одежду Исава и надела ее на Иакова, а его руки и шею покрыла шкурами козлят. Потом она дала Иакову вкусную еду и хлеб и отправила Иакова к Исааку.
4: Когда Исаак покушал пищи, которую принес ему Иаков, то благословил он сына своего Иакова вместо Исава и сказал: «Пусть даст тебе Господь Бог в изобилии зерна и сока виноградной лозы, будь господином над твоими братьями».
2: Обманывать нехорошо.
3: Правильно, Вита, обманывать нехорошо. Это потом поняли и Иаков, и Ревекка, но было уже слишком поздно.
1: А что случилось?
4: Дорогие ребята, а что случилось с Иаковым, который обманом получил благословение своего отца, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
6: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Андрей Довгель.
7: На гималайской вершине К2 есть склон, который не покорился ни одному альпинисту. Никто не смог взять эту твердыню. Есть ли в вашей жизни подобные твердыни, которые вы не можете покорить, которые не поддаются вашим усилиям воли, вашему терпению? Может быть, это вспыльчивый характер? Может быть, это неукротимый аппетит? Может быть, это заниженная самооценка или дурные привычки? Твердыню, которую в тебе построил враг, и которую он хвалится и говорит: «Здесь у тебя не получится ничего. Где-то там ты что-то можешь изменить, но вот эту твердыню, вот эту крепость в своей жизни ты не сможешь победить, а она останется за мной». Во второй книге «Царств» мы читаем очередной эпизод из жизни Давида. Давид принял царство. Он утвердился, и он живет в Хевроне. Но он давно присмотрелся к крепости Иевусеев, та, которая существует уже более 1000 лет. Вокруг нее он не раз проходил на пути из родного города Вифлеема. Когда прятался от Саула, он где-то был рядом и уже тогда ее заприметил. Но твердыня эта неприступная. Отвесные скалы, плато, на которое непросто подняться, что делать? Давид решает брать штурмом эту твердыню. Иевусеи, народ, который населяет это неприступное место, они смеются. Потому что иевусеи видели много разных народов. Они там наверху, а внизу то филистимляне, то амаликитяне, то теперь израильтяне. Они меняются, но иевусеи непременно, неизменно живут в этой твердыне. Они уверены в своих силах, и они уверены в своей крепости. И посмотрите, они смеются над Давидом. «Ты не войдешь сюда! Тебя отгонят слепые и хромые». Это значило, что не войдет сюда Давид. Сатана иногда дразнит нас. Он говорит: вот что-что, но с этой привычкой ты точно не справишься. На помойке тебя нашли, на помойке ты и умрешь. Или часто так: горбатого могила исправит. То есть ты ничего не можешь изменить в жизни. Это очень смешно, все твои жалкие, робкие попытки вырваться из того порочного круга, в котором ты находишься. Точно так же смеются над Давидом, но ситуация меняется в 7 стихе. Посмотрите. Одно маленькое слово. «Но Давид взял крепость Сион». Это город Давидов. Союз «но» он меняет абсолютно все. И сегодня, возможно, ты хочешь так же, чтобы в твоей жизни все изменилось, чтобы та твердыня, за которую тебе стыдно, перед которой ты много раз расписывался в своем собственном бессилии, чтобы все изменилось, и ты нуждаешься в том, чтобы Бог вписал тебе свой союз «но». «Но». Ты одержал победу. Ты родился в семье алкоголика, но ты ведешь трезвый образ жизни. Ты не учился в высшем учебном заведении, но ты сумел получить хорошо оплачиваемую работу. Ты не заслуживал победы, но Бог даровал тебе эту победу. Бог приходит в нашу жизнь с тараном и стенобитными орудиями, там, где мы, люди, пытаемся воевать зубочистками. Посмотрите во 2 Коринфянам, 10 главе, 4 стих. Апостол Павел так описывает эту реальность нашей жизни с Богом. «Ибо мы, хотя по плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные, сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы». Оружие на разрушение твердынь. То, что может сделать Бог там, где мы расписываемся в своем бессилии. Да, твердыня, которую невозможно покорить человеческими усилиями, но Бог дарует победу. Бог дарует победу. И Давид очень важный, его секрет успеха, он не слушает насмешки. Он не слушает насмешки, от которых опускаются руки. Так легко, так часто нас поднимают на смех, когда мы пытаемся сделать свои первые робкие попытки одолеть нашу твердыню. Когда Иисус Христос идет воскрешать девочку, над ним смеется толпа, но он запрещает им это делать, запрещает смеяться над ним. Он запрещает Петру прикословить тогда, когда Петр пытается уговорить Иисуса Христа выбрать путь полегче. В своей жизни мы должны также запрещать тем голосам, которые пытаются уверить нас в нашей собственной слабости, нашей собственной неспособности одолеть эту твердыню, которая возвышается горой в нашей жизни. Два рода мыслей могут появляться в голове. И они там сталкиваются друг с другом. Одна из них – «Ты не сможешь, у тебя не получится, Бог тебя оставил». И другая мысль – «Иди, не бойся». Бог не оставляет тебя. У тебя все получится. Ты сможешь победить. Давид видит возможность. Давид видит возможность там, где другие люди видят неприступные стены. Потому что он человек по сердцу Божьему. Он знает, там, где невозможны человеческие усилия, Бог имеет силу и власть поставить свой союз «но». И от этого Божьего участия меняется все. Послание к Ефесянам в 1 главе, в 19 и в 20 стихе мы читаем с вами о великой силе Божией, которая доступна верующему человеку. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которой Он воздействовал, во Христе, воскресив Его из мертвых, и посадил одесную себя на небесах. Могущество Иисуса Христа безмерно велико для того, чтобы всякие твердыни нашей жизни были разрушены силой Бога.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Скажите, вам хотелось хоть однажды отведать что-то необычное? Но согласитесь, не каждый может ходить в ресторан, дорого платить и есть сложно приготовленные экзотические блюда, которые к тому же часто и не полезны. А можно ли у себя дома, на своей кухне, приготовить, как говорится, из ничего, что-то интересное и необычное? Да это щи из топора, скажете вы. Но мы-то знаем, что из топора ничего не сваришь. Всем нам известны такие простые и доступные продукты, как рис и картофель. Каждый из них можно приготовить в отдельности, и у каждого из них свой неповторимый вкус. Но что вы скажете, если сегодня мы предложим вам приготовить их вместе? Не удивляйтесь, наше блюдо так и называется – плов с картошкой.
3: Плов с картошкой. 1/2 кило риса сварить до полуготовности в подсоленной воде. 5 или 6 картофелин нарезать кубиками. 1 луковицу нарезать полукольцами. Перемешать нарезанные овощи с солью, шафраном и небольшим количеством острого перца. Смазать дно кастрюли растительным маслом. Выложить овощи, сверху выложить рис. Готовить 30-40 минут на медленном огне. Подавать с зеленью, овощами и томатным соком.
2: Благодаря этому рецепту мы сегодня смогли еще раз убедиться в том, что даже из давно знакомых, но полезных и питательных продуктов, таких как овощи и крупы, можно приготовить нечто новое и необычное. Так что если сегодня у вас нет большого выбора, не отчаивайтесь. Даже из топора можно кое-что приготовить. Пробуйте, фантазируйте, будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Павел Величко.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами вновь откроем Слово Божие, чтобы почерпнуть драгоценные истины Его. Хочу вам рассказать историю из моей жизни. Так получилось, что нам пришлось ухаживать за престарелым человеком. Он был участником японской войны. И мы только переехали в новый город, приходит человек, громко стучится в дверь, и, открыв, мы видим, что стоит дедушка в очках с толстыми линзами, с костыльком, и говорит: «Дети, пойдемте ко мне. Я хочу переписать на вас свою квартиру». Нам было странно и непонятно приглашение этого пожилого человека. Мы спрашиваем: «Кто вас направил к нам?» И он, подняв руку вверх, сказал: «Он». Научившись доверяться и полагаться на Господа, мы последовали за этим дедушкой, к нему домой, чтобы расспросить, узнать, чем он живет, чем дышит. Оказалось, что его жизнь не такая легкая. Он жил один, его уже вторая супруга тоже умерла, и дочь, единственная дочь, бросила его, родные его оставили. Брат, который жил не так далеко, давно уже его не посещал, потому что они разругались с ним. Все усугубляло и еще то обстоятельство, что в свое время, во время войны, он пережил контузию. И время от времени у него были приступы, когда он раздражался, ругался. И эта грубость могла действительно разрушить все отношения с родными, с близкими, со всеми, с кем он общался. Как можно было помочь этому человеку? На протяжении 2 лет мы всячески пытались его поддержать, приходили, навещали. И вот пришел тот день, когда этого человека не стало. Так получилось, что нам после его смерти пришлось уехать. Вернулась его дочь. Она пригласила полицию, вскрыла квартиру, пригнала машину и со 2-го этажа начала сбрасывать все те вещи, которые были в этой квартире грузовик. Все люди, которые видели это, сильно удивлялись, что происходит с этим человеком. Она гневно ругалась, возмущалась. Когда мы приехали, в квартире были уже другие замки. Зная, что квартира и так принадлежит его брату, мы ничего не искали своего. Мы благодарны были Богу, что Он использовал нас в заботе об этом пожилом человеке. Но осталось какой-то грустью на сердце то обстоятельство, что вот так вот родной и близкий человек оставил, и позже ничего не нужно было, кроме как того добра, что осталось после дедушки. Если можно было назвать это добро добром, все было старое, изношенное, потертое. Характер человека настолько непростой. Кто-то работает над этим характером, а кто-то не желает ничего менять. У меня нет никакого осуждения к этой женщине. Но читая Священное Писание, вдруг начинаешь понимать, о чем говорил пророк Божий, когда к нему приходили на крещение люди. Давайте мы откроем с вами Слово Божие, книга Евангелия от Матфея, 3 глава. Прочитаем 7 стиха. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: „Отец у нас Авраам“. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, и всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Порождение ехиднины. О ком эти слова? Кому обращается Иоанн? Мы видим, что среди этих людей были люди знаменитые, знатные, люди высокого сословия, высокого статуса, высокого образования, люди, которые имели власть, люди, что-то из себя представляющие и значащие. Увидев многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, Иоанн сказал: «Порождение ехиднины». Согласитесь, услышать такие слова от человека, даже духовного, не очень-то приятно. Более того, Иоанн понимал сущность этих людей. Он понимал, что жизнь этих людей, которым он говорил, действительно заслуживает того, о чем он говорил. С греческого «ехидна» значит «гадюка», порождение гадюки, порождение змеиные. Слова, которые сказал Иоанн, могли очень обидно ранить и задеть за живое. Слова, которые прозвучали из его уст, побуждают вздрогнуть, возмутиться, вознегодовать, но, может быть, и задуматься, очнуться, почему именно так эти слова звучат ко мне. Было такое, что я и к себе относил эти слова. Не говорит ли ко мне Господь, что ты подобен змее, увиливающей от правды, от сути, пытающейся как-то по-своему представить Бога, как-то по-своему воспринять действительность? Движения змеи подобны движению пьяного человека. Они непостоянные. Они пытаются... Движение змеи — это движение, которое неровные. Они могут быть плавными, но они из стороны в сторону. Вот так жизнь человека, который то туда, то сюда. Жизнь человека подобна движению змеи. И Господь желает обличить, Господь желает показать в этом состоянии души человека, что что-то ему нужно менять, что-то нужно ему исправить, что-то нужно ему изменить. Придя на крещение, такой человек должен полностью пересмотреть свою сущность, свои отношения с Богом. Но придя к Иоанну, они столкнулись со стеной, через которую мог пройти только раскаявшийся человек. Человек, который действительно хотел построить близкие отношения с Богом. Через эту стену, через это препятствие не мог пройти человек, в котором царила гордыня и возмущение, и недовольство. Через эту стену, через это препятствие не мог пройти человек лицемерный. Лишь тот, кто порывает с грехом, лишь тот, кто всецело раскаивается в своей жизни, в своих грехах, кто признается и признает себя таким, какой он есть, только тот может пройти через это препятствие. Спасает ли крещение? Нет. Даже можно принять крещение, даже можно физически показать, что ты исполняешь букву закона, исполняешь букву Божьего повеления. Но как важен дух, как важно то обстоятельство, как ты рассматриваешь свои отношения с Богом. Меняется ли твой дух? Меняется ли твоя душа? Что изменилось, может быть, у вас, когда вы приняли крещение? Действительно ли ваша жизнь стала другой? Или вы продолжаете жить своей обычной жизнью? А может быть, вы только задумываетесь принять крещение и что-то поменять в своей жизни? Ведь принять крещение — это Божие повеление. Когда мы протягиваем руку, участвуя в вечере Божьей, когда к нам на язык попадают символы пречистого тела и крови Господних, является ли это очередным грехом, потому что мы бунтуем против Бога где-то внутри? Или это благословение от осознания того, как Бог любит и как Он простил нас, и как Он дорожит нами? Что по-настоящему происходит в вашей душе? Что по-настоящему происходит в вашей жизни? Меняется ли ваша жизнь к лучшему? Становитесь ли вы действительно праведными перед Богом, святыми, освященными, отделенными? Или эта жизнь лишь форма, как форма религиозного человека, в которую вы обрядились? Оглянитесь вокруг. Может быть, в вашей жизни есть те люди, которые тесно связаны сегодня со грехом. Постарайтесь, если это возможно, оградиться от этих людей, чтобы грех не имел над вами власти. Молитесь Господу и подумайте, как бы вы жили вне этих обстоятельств. Ищите близких отношений с Господом. Ищите обстоятельств, которые сохранили бы вас в святых отношениях с Богом. Молитесь о том, чтобы Господь удалил из вашей жизни грех. В свое время праведник Ной страдал и мучился от того, что все окружающие его люди были весьма грешными. Написано в Священном Писании, помыслы были их зло во всякое время. Господь повелел ему строить корабль, на котором бы он мог быть спасен. Время, которое даровал Господь для покаяния, было предостаточно, 120 лет, чтобы люди могли задуматься о своем спасении. Но желание Ноя было исполнить волю Божию. Желание Ноя было отрешиться от всего нечистого. Желание Ноя было исполнить волю Божию. Перед крещением человек должен покаяться. Иоанн проповедовал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Покайтесь. Но очень важны плоды покаяния. Можно принять крещение, но каковы будут плоды? Мне приходилось крестить людей, которые после крещения возвращались на круги своя. Их жизнь становилась худшей во много раз. Человек не может сказать, что он покаялся, если в нем остается та же сущность и прежнее поведение. Когда-то Господь послал ангелов своих к Лоту и сказал: «Беги из Содома». Лот попал в Содом, потому что ему очень нравилась земля, она была плодородной. Он разделил эту землю с Авраамом и пошел в Содом, а Аврааму достались худшие пастбища. Лот, который пошел за материальным, в итоге потерпел крах. Он потерял все.

обернулась и превратилась в соляной столб. Мы можем стать подобно соляному столбу, если все время оборачиваемся на грех, если все время оборачиваемся на свою прошлую жизнь, если все время копаемся в своих грехах. Нужно исповедовать их Господу. Нужно признать свой грех и оставить его, и никогда больше так не делать. Я помню, как в детстве мне приходилось отвечать перед отцом за плохие оценки. Мне было трудно сказать, что я так больше не буду делать. Мне так не хотелось плохих оценок. Но я обещал своему папе о том, что я больше так никогда не буду делать. Я больше никогда не буду приносить единиц. Какая была моя радость, когда на следующий год, когда я стал старше, мне больше не ставили единиц, и моя жизнь изменилась. Вдруг в моем сознании начали происходить такие обстоятельства, когда я начал что-то осознавать, для чего я учусь, почему я учусь. По сути дела, этот процесс происходит и на сей день. Сегодня я намного больше стал сознательным. Сегодня я намного более понимаю, кто я. Этот процесс вырос из простых отношений между отцом и сыном в отношения между Отцом Небесным и сыном. Когда я вдруг осознал, что я его дитё, его сын, близкий, дорогой ему. И он желает, чтобы моя жизнь очистилась, чтобы моя жизнь стала совсем иной, другой, чистой, святой. Бог желает сделать тебя деревом, приносящим добрые плоды. Давайте откроем с вами второе послание апостола Петра, 3 главу. И прочитаем с 10 по 12 текст. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитвам их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. Господь желает, чтобы мы были праведными. Господь желает общаться с праведными людьми. Он желает отвечать на молитвы праведных людей. Тех, которые стремятся к правде, которые хотят жить в святости Божьей. Это другая жизнь. Это жизнь, где царит Бог, где правит Бог. Он желает видеть тебя в этой жизни. Он желает наполнить твою жизнь особым смыслом, смыслом присутствия Божьего, присутствием света Божьего. Откуда у вас убеждение, что вы избежите суда Божьего? Откуда у вас убеждение, что вы не погибнете? А может быть, наоборот? Может быть, вы махнули уже сегодня на все рукой и говорите: «Да будь, что будет». Отчего такое отчаянное положение? Кто-то говорит: «Мы семя Авраамова, мы являемся избранными детьми Божьими,

0: А кто-то говорит, я грешник, ничего не стоящий, и получу то, что заслужил. Я не нахожу ни радости, ни покоя в этой жизни. И пусть гнев Божий сойдет на меня. Но Господь дает надежду. Христос пришел в этот мир и умер за нас, чтобы мы стали праведными, чтобы мы стали святыми, чтобы мы стали другими людьми. И это не просто слова. Евангелист Иоанн в первом послании, в третьей главе, говорит такие слова. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Семя Слова Божьего начинает жить в человеке и полностью преобразует его. «Позвольте этому Слову Божьему жить в вас, чтобы оно полностью преобразило вас, чтобы оно дало уверенность, что вы с Богом. Позвольте этому Слову дать вам второй шанс для жизни. Позвольте этому Слову преобразить вас. Мы можем быть спасены от греха силою Божией. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Я хочу жить такой жизнью. Я хочу, чтобы моя жизнь была жизнью Дитя Божьего, Сына Божьего. Я хочу быть похожим на моего Господа и Спасителя. Я приглашаю вас отправиться в этот путь с Богом, ходить с Ним, жить с Ним. Пусть ваша жизнь будет преображена Его присутствием. Пусть ваша жизнь будет полным доверием Ему. Заключите завет с Богом. Примите крещение. И если вы приняли крещение, ищите Божьей святости. Удаляйтесь от всего нечистого. Ищите правды Божьей. Ищите чистоты особого присутствия, света Божьего в вашей жизни. Наполняйтесь этим светом. Живите в этом свете. Пусть мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши во Христе Иисусе.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Этот государственный муж еще до воцарения в Киеве снискал себе славу победителя половцев и миротворца. Он выделялся из всех государственностью ума, сильной волей и энергичной деятельностью.
0: Владимир был любимым сыном Ярослава Мудрого Всеволода и Анны, дочери греческого императора Константина Мономаха. От него-то он и получил свое прозвище Владимир Мономах. Владимир Всеволодович Мономах родился в 1053 году в Киеве.
2: С детства он отличался отчаянной храбростью. Рано привык исполнять сложные недетские поручения. Будучи всего 13 лет от роду, он был отправлен отцом на княжение в далекий Ростов. Затем пошли ратные походы и битвы, которым не было числа.
0: Владимир получил хорошее образование, позволившее ему прекрасно ориентироваться в литературе. Детство его прошло в Переяславле, где он узнал страшные набеги кочевников. Обладая незаурядными организаторскими способностями, он возглавил походы против половцев в 1103, 1107 и 1111 годах.
2: Его отец, великий князь Киевский Всеволод, завещал Владимиру великое княжение. Но Мономах, не желая возобновления междоусобных войн, отказался от этой чести. Он провозгласил великим князем киевским своего двоюродного брата Святополка II Изяславича.
0: После смерти великого князя киевского Святополка киевляне решили, что следующим киевским князем должен быть Владимир. Мономах согласился только тогда, когда убедился, что даже Святославичи, имевшие право на престол, как дети более старшего сына Ярослава, ратуют за него. В 1113 году Владимир дал свое согласие и принял великое княжение.
2: Время его правления было самым цветущим в истории древней Киевской Руси. Владимир Мономах был инициатором съездов князей. Он призывал своих родственников к миру и согласию. Под его властью были вновь объединены до трех четвертей русских земель. Прекратились княжеские усобицы.
0: Удачные военные походы Владимира против половцев сделали его в глазах современников человеком, способным защищать интересы всей Руси. Во времена Мономаха были изгнаны из Руси берендеи, печенеги и торки.
2: В 1116 году Владимир воевал против греков, поддерживая свергнутого византийского императора Диогена. Борьба шла за дунайские города. Алексей Комнин, новый византийский император, был вынужден послать к Мономаху своего представителя, митрополита Эфесского Неофита, который привез в подарок князю царский венец, знаменитую шапку Мономаха.
0: Он возложил его на голову Владимира, назвав царем. Этим венцом впоследствии венчались на царство русские государи. Еще и сегодня он хранится в оружейной палате Московского Кремля.
2: Владимир Мономах известен не только как мудрый и проницательный политик, но и как законодатель. При нем в свод законов знаменитой русской правды были внесены дополнения и изменения, которые, в частности, ограничивали произвол ростовщиков, определяли случаи обращения бедняков в холопы, вводили меры по охране имущественных прав купечества.
0: Ко времени правления Мономаха относится составление первоначальной летописи игуменом Сильвестром, 1115 год. Он соединил в один свод несколько преданий. На русский язык было переведено много греческой литературы.
2: Большую роль играли и собственные литературные произведения Владимира, обладавшего незаурядным писательским даром. Им были созданы поучения и письмо Владимира Мономаха Олегу Святославичу, яркие образцы древнерусской литературы.
0: В своих произведениях Мономах пытался опереть новую политическую систему на христианскую мораль, на строгое выполнение договорных условий, на совместное решение основных вопросов на княжеских съездах, на взаимное уважение к правам младших и старших.
2: Именно князьям обращены поучения и другие примыкающие к нему списания. Он учит в своем поучении князей и военному искусству, и искусству управления землей, призывает их отложить обиды, не нарушать крестного целования, довольствоваться своим уделом.
0: Мономах писал в своем поучении князьям: «О, дети мои, хвалите Бога, любите также человечество. Ни пост, ни уединение, ни монашество спасет вас, но благоденствие. Не забывайте бедных, кормите их и мыслите, что всякое достояние есть Божие и поручено вам только на время. Не убивайте ни правого, ни виноватого. Жизнь и душа христианина священна».
2: Владимир Мономах умер 19 мая 1125 года возле возведенной по его указу церкви на реке Альте. Тело Владимира Мономаха привезли в Киев и похоронили в храме Святой Софии. Летопись сообщает нам: народ плакал по нем, как дети плачут по отце или матери.

0: телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Имеет ли значение, в какой день праздновать Рождество? Конечно, этот вопрос возникает из-за того, что мы видим, как христиане в разных государствах празднуют Рождество по-разному. На Западе Рождество празднуют 25 декабря, а в России – 7 января. И, конечно же, возникает этот вопрос, какая же из этих дат принципиальна? Ну, во-первых, нужно сказать, что если мы читаем внимательно Евангелие, который повествует о рождении Иисуса Христа, это всего два Евангелия, это Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки, то мы не находим какой-либо даты рождения Иисуса Христа. Соответственно, когда мы подходим к вопросу празднования именно Рождества, то мы понимаем, что прежде всего мы празднуем событие, которое произошло вообще в нашей жизни, вообще в истории всего человечества, появление на свет Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который взял грехи всего мира на себя и подарил нам надежду, победу над грехом, силами зла и смертью. Поэтому это событие, оно действительно исторически важное. Это потрясающий праздник, когда мы можем радоваться или, по крайней мере, вспомнить о том, что совершил Христос для нас, как Он родился, да, как Он пришел в этот мир. Теперь же вопрос состоит о том, что традиционно или так исторически сложилось, что изначально, да, празднование было на 25 декабря. И именно весь христианский мир праздновал 25 декабря. Потом постепенно из-за разницы в календаре, григорианский, да, или юлианский календарь, из-за этого произошла вот эта смена, и в России стали праздновать именно 7 января, то, по сути, как бы это одно и то же событие. То здесь нужно подойти к этому вопросу так. Я не вижу, с одной стороны, принципиальности, потому что, например, католики даже в России все равно празднуют 25-го, протестанты некоторые тоже даже в России тоже празднуют 25 декабря, вот. Но православная церковь отмечает 7-го. И, в принципе, на государственном уровне в России 7 января – это, ну, как бы праздник, именно официальный. И в этом отношении, скорее всего, наверное, мы будем… Наше празднование не должно быть принципиальным, а оно должно исходить из контекста, в котором мы живем. Я знаю, у меня много есть единоверцев, которые живут в Европе, но они празднуют Рождество 25 декабря. Сам я праздную Рождество 7 января, так как это принято в России. Но в данном случае, да, мы расходимся в праздновании этих дат, но мы празднуем все одно и то же событие и даже поздравляем друг друга с этим событием, с Рождеством Христовым, с приходом в младенца в наш мир Спасителя и Господа нашего. Если, конечно, вы очень хотите, чтобы был какой-то один день, да, то, конечно, тут важно стремиться к какому-то диалогу межконфессиональному, межрелигиозному, чтобы все-таки, может быть, когда-нибудь настал такой момент, когда все христиане могли в один день отпраздновать рождение Иисуса Христа, нашего Господа. Итак, это не принципиальный вопрос, это вопрос культуры, вопрос традиции, вопрос понимания для вас того места и контекста, в котором вы находитесь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Сегодня нашу передачу я хотел бы посвятить вам, дорогие родители. Как защитить ребенка от наркотиков, алкоголя и других видов зависимого поведения? Ко мне часто обращаются родители с просьбой о помощи. Мы не знаем, что делать с нашим ребенком. Он совсем отбился от рук, стал совершенно неуправляемым, плохо учится. Знакомо? Хотя у меня и психолого-педагогическое образование, я не спешу сразу заниматься ребенком. У меня нестандартный подход. В работе с детьми я всегда начинаю с родителей. Вначале я стараюсь разобраться, а какие отношения между папой и мамой, как родители относятся к своим детям, нет ли в доме физического или эмоционального насилия. И только после этого я начинаю работать с ребенком. Но, как правило, проблема проявляется на этапе общения с родителями. Как защитить ребенка от зависимости? Как правильно воспитать нашего ребенка, чтобы он никогда не пристрастился к наркотикам? Первое, что я хотел бы сегодня сказать родителям, это воспитание ребенка начинается с воспитанием кого? Себя. Взрослого ребенка нельзя воспитать. Дело в том, что личность ребенка формируется примерно до 5 лет. Примерно до 10 лет поведение ребенка можно еще скорректировать. Но после 10 лет, без его желания, мы не можем изменить поведение ребенка. Что такое воспитание? Слово «воспитание» состоит из двух корней – «вос» и «питание». «Вос» – это как слово «восхождение». Это движение снизу вверх, из прошлого в будущее. А «питание» – это утоление духовной жажды путем духовного кормления. Итак, воспитание – это как восхождение к вершине с целью накормить душу человека. Воспитание – это не бу-бу-бу-бу-бу-бу. Не смейтесь, не смейтесь. Именно так мозг подростка переводит все ваши слова, слова нравоучений, которые вы ему пытаетесь сказать. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Дети подобны губке, которая все впитывает, все, что вокруг себя. Детей сложно воспитать словами, нотациями, нравоучениями. Дети очень хорошие психологи. Они просто смотрят на нас и учатся у нас. Учатся, как мы говорим, как мы себя ведем, как мы реагируем на трудности. Они просто копируют наше поведение. Поэтому самый лучший совет, который можно дать родителям, это начните с себя. Ребята в реабилитационном центре рассказывают, как их отец пил, принимал наркотики, а им было по 3-4 года. И они помнят это лишь по рассказам мамы. Но вот здесь, в голове, с детства, была записана программа, что так делал мой отец, и так буду делать и я. Вся суть воспитания в нескольких словах. Об этом, к сожалению, вы не прочитаете в популярных книгах. Хотя это фундамент всего воспитательного процесса. Воспитание ребенка начинается с себя. Чтобы воспитать из ребенка настоящего человека, нужно самому быть настоящим человеком. От лимона груша не вырастет. Из редиски клубника не появится. И если вы редиска, то и дети у вас будут подобны редиске. Если вы лимон, то и дети у вас будут кислыми, как лимон. Если же вы щедрые, то ваши дети будут щедрыми. Если вы умные, смелые, то и ваши дети, скорее всего, будут умными и смелыми. Но если вы жадные, то и ваши дети, скорее всего, будут жадными. Если вы обманщик, то и ваши дети будут обманывать. Воспитание ребенка начинается с себя. Родители – это живой пример для своих детей. У директора ребенок, скорее всего, станет директором. У профессора, скорее всего, станет профессором, у врача. Дорогие родители, больше читайте. Запишитесь на тренинги. Купите абонемент на фитнес. Помогайте нуждающимся людям. Начните меняться сами. Тогда и дети, смотря на вас, будут становиться лучше. Чтобы зажечь дрова, нужна хотя бы одна спичка. Вы – это спичка для ваших детей. Сами по себе дрова просто сгниют. То же самое произойдет и с нашими детьми. Сгнивая от бессмысленной жизни, они начинают пробовать, экспериментировать с алкоголем и наркотиками. Расскажу немного о себе. Мой отец всегда вел здоровый образ жизни. Он бегал по утрам, ездил на велосипеде, зимой становился на лыжи. Самостоятельно в 80-е годы он сделал мебель в прихожую, имел высшее образование, преподавал в техникуме, профессионально увлекался фотографией. Когда я вырос, я незаметно для себя тоже стал бегать, тренироваться, получил высшее образование, сделал для себя мебель, купил фотоаппарат. Поэтому самый лучший совет, который только можно дать родителям – начните с себя. Второй совет – сделайте детей своими друзьями. Вы знаете, что есть разные модели родительского поведения. Первая – это негативная модель – родитель-деспот. Деспоты постоянно пытаются контролировать ребенка, держать его на коротком поводке, где был, с кем гулял. Вторая модель родительского поведения – это попустительство, при котором родители слишком заняты самими собою, и им фиолетово, что происходит в жизни их детей. Самое главное, чтобы дети были одеты, обуты и накормлены, считают они. Как завоевать доверие ребенка? Нужна золотая середина – родители, которые являются другом своему ребенку. Взаимоотношения с детьми напоминают банк. Чтобы получить проценты с банка, я должен вложить туда средства. И чем больше я вложу денег, тем больше обратно получу денег в виде процентов. Но если я начну снимать со своего счета деньги, рано или поздно мой счет обнулится и уйдет в минус. Так же и с детьми. Чем больше я вкладываю своего ребенка времени, выслушиваю его, общаюсь, делаю что-то с ним вместе, строю взаимоотношения, тем больше в будущем я получу дивидендов в виде целостной личности моего сына или дочери. Самое главное, чтобы ребенок никогда не был один. И вы можете сказать, да-да, вот в нашей семье ребенок никогда не остается один. У нас всегда кто-то есть дома. Но я не это имел в виду. Ребенок может быть одиноким даже тогда, когда его окружает толпа людей. Когда я говорю об одиночестве, я имею в виду эмоциональное одиночество. Когда к вам пришел ребенок поговорить, отложите все, чем вы только сейчас занимались. Направьте взгляд на ребенка, и все ваше внимание пускай будет с вами. Побудьте с ним. Вкладывайте в ребенка. Ведь то, во что мы вкладываем, то мы и ценим. Вкладывайте в него ваше внимание, ваше время, ваши эмоции. Ваше вложение обернутся вам сторицей в виде добрых и воспитанных детей. Реагируйте правильно. Когда ребенок достигает подросткового возраста, он становится трудным, неуправляемым. Ему тяжело, потому что внутри ребенка начинает работать целый химический завод по производству половых гормонов. Нужно понимать внутренний мир ребенка, правильно реагировать и, конечно же, иметь терпение. Третий совет. Помогите детям найти цели. Ребенок, у которого есть цель, принципиально отличается от того, кому это не знакомо. Увлеченные взрослые люди, которые с радостью идут на работу или занимаются любимым делом после работы, меня, конечно же, поймут. Для детей вопрос увлеченности еще более важен. Если ребенку помочь разглядеть свое призвание, то его не надо будет оттаскивать от компьютерных игр. У него просто не будет на них времени. Когда ребенок увлечен спортом, музыкой, танцами, шахматами, считайте, что ему повезло найти самое интересное дело на свете. А если это так, то зачем отвлекаться на другие? Как найти такие увлечения? Самый главный признак – на ребенка не надо давить или навязывать это увлечение. Дайте возможность ребенку самому проявить инициативу, а вы, взрослые, просто поддержите его на этом пути. Увлечение нельзя навязать снаружи, его надо попробовать раскрыть изнутри. Самый главный критерий правильной цели – движение к ней должно приносить счастье и радость. Наблюдайте за ребенком, чтобы выявить его призвание, таланты, увлечения. Предлагайте ему разные возможности для самореализации, но ни в коем случае не давите на него. Поддерживайте со своей стороны все добрые начинания. И, дорогие родители, не забывайте, ребенок имеет право на ошибку. Ошибка – это не конец жизни. Ошибка – это полезный урок. Самое главное – сделать выводы из этих ошибок. Просто не опускайте руки. Никогда не сдавайтесь и продолжайте искать. И всегда помните, что ребенок нуждается в нас, в родителях, даже если он об этом не говорит нам прямо. Ребенку необходима не только крыша над головой, не только одежда, еда, а еще более он нуждается в здоровом общении, внимании, поддержке, утешении, заботе, в большой любви к нему. Чаще говорите своим детям о любви, обнимайте и будьте всегда готовы выслушать ваших детей с добрым пониманием. Почти 100 лет назад Владимир Маяковский написал: «Крошка, сын, к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо?» Сын пришел к отцу. Наши дети идут в первую очередь к кому? К родителям. Если они знают, что их поймут, простят, найдут на них время, их любят и им помогут. У Маяковского в стихотворении, видимо, был прообраз именно такого отца, потому что он все отложил и ответил подробно сыну, что такое хорошо, что такое плохо. И кроха сын с радостью после такого разговора ушел. Мальчик радостный пошел и решила кроха: буду делать хорошо и не буду плохо. Пусть ваше общение с детьми, их воспитание приносят вам радость и удовлетворение. В заключение, ответьте, пожалуйста, для себя на 2 вопроса. Какие у вас были родители? И какими родителями сейчас являетесь вы? И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: На идущего по дороге указал он перстом, подтверждая сие пред народом: «Се всетворящего Бога Агнец». Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: В 2002 году на чемпионате мира по футболу в Японии в финале встретились сборные Германии и Бразилии. Матч проходил в довольно-таки равной борьбе, однако к разочарованию немецких болельщиков их футбольная дружина дала сбой, и два гола Рональдо обеспечили не только победу бразильцам, но и титул пятикратных чемпионов мира. В чем секрет футбольных успехов бразильцев? Ответов на этот вопрос может быть много. Однако единственный факт, с которым нельзя не согласиться, заключается в следующем. Дело в том, что с детства каждый бразильский мальчуган все свое свободное время гоняет мяч на песчаных пляжах. И он воображает себя королем Пеле или Роналдо. Однако вершин футбольного Олимпа достигают не все. Его достигают лишь те, кто стремится с упорством и постоянством к поставленной цели.
3: В историю нашей страны также вписаны имена множества мужчин, идущих к цели. Целеустремленность Петра I сделала Россию морской державой. Цель просвещения России подвигла Ломоносова открыть Московский университет. Александр Мень писал книги и читал лекции, будучи движим целью духовного пробуждения народа нашей страны после долгих лет атеизма. И это далеко не весь список мужчин, которые не останавливались на достигнутом, а шли дальше вперед. Во главе группы идущих мужчин стоит Иисус из Назарета. Почему именно Он, спросите вы? Ответ на этот вопрос мы находим в Евангелии от Иоанна. Предтеча, Иоанн Креститель, увидев Иисуса, идущего к Нему, воскликнул: «Это был Тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня». Вот он, первый идущий мужчина, который приводит все в движение. Но неужели до него не было таких людей, спросите вы? Ответ и на этот вопрос мы также находим в первой главе Евангелия от Иоанна.
4: На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Учитель, где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот.
3: Вы заметили, что делают ученики до прихода Иисуса? Они стоят. Они не знают другого образа жизни, кроме стоячего. И, может быть, они рады были что-то изменить, но они не знают, как. Разве можно жить по-другому? Разве можно жить в ином ритме? Оказывается, можно. Иисус не стоит на месте, Он придерживается иного образа жизни. Он предпочитает постоянно находиться в движении, идти вперед и быть идущим. У Него нет времени и желания стоять. Он целеустремленный мужчина. И свою цель Он видел в том, чтобы сделать из учеников, которые стоят, учеников, которые идут. И на протяжении всей своей жизни стоило Ему пройти мимо человека и сказать: «Иди за мной», или подойти к больному и сказать ему: «Встань, возьми постель твою и иди», как множество сидящих, лежащих, стоячих превращались в идущих. Но в отличие от Иисуса, у учеников не было цели, к которой они хотели бы идти. Но стоило Ему пройти мимо них, как все изменилось. «Учитель, где живешь?» — говорит им: «Пойдите и увидите». Один взгляд на идущего Иисуса, один вопрос к идущему Иисусу

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, привет! Наверняка вы очень любите нашу программу, и поэтому вы сейчас здесь. А я также хочу поприветствовать Аркашу, Влада, Сергей и Оксана. И я не зря сказал о том, о вашей любви к нашей программе и о нашей любви приходить сюда, в этот гараж, и говорить на темы интересные, потому что сегодня мы поговорим действительно о любви. Но не о простой любви, которая быстро заканчивается и которая вообще может не существовать, а о вечной любви, которая существует.
3: Типа полюбил
2: раз, я уже жду, что вы что-то начнете говорить. Да, ну, любовь
4: что,
2: не
4: что,
2: существует.
4: Что подразумевает вечная любовь? Что это такое?
3: Ну, раз навсегда полюбил, так хоп, и до конца.
4: Это вот так замахнулись.
2: Вот, понимаешь, говорить на такую тему. Сегодня после этой программы люди, которые нас смотрели, они должны понять для себя, слушай, любовь на самом деле существует вечная. А могут и понять, это зависит от нас, что да, на самом деле любовь не существует, я с ними согласен. Выключит и пойдет дальше жить без любви.
4: Вот. Но пока мы будем думать над этой темой, существует она или нет, я могу вам сказать то, что Всемирная организация здравоохранения,
2: так.
4: Любовь, давайте скажем, влюбленность признана психическим расстройством под графе F63.9. Так что
2: подожди, я запишу.
4: Длится от 2 недель до 4 лет.
2: Любовь?
4: Да.
2: Или ты сказал влюбленность?
5: Заболевание.
3: Ну, подожди, ты сказал четко влюбленность.
2: Психическое расстройство это.
4: А не в разных источниках пишется, то любовь, то влюбленность.
3: Ой, поэтому, это разные вещи.
4: Смотри, как ты поймешь, скажем, если представляешь, там написано 4 года, и вот ты 4 года думаешь, любовь меня или влюбленность.
2: От 2 недель до 4 лет, да?
4: Да.
3: То есть... Обычно я слышала, что любовь длится вот 3-4 года.
4: Оказывается, это психическое расстройство, в принципе, поэтому разговаривать.
5: В принципе, это вообще ничего.
2: Это болезнь, и от нее нужно лечиться срочно.
4: Нет, я не говорю то, что, то есть, может быть, как там любовь? Бесконечная?
2: Вечная любовь.
4: Вечная любовь, бесконечная любовь.
2: То самое.
4: Да. Она, может быть, и есть, вот. Но, по крайней мере, то, что информацию, которую я сказал, возможно, поможет тем людям, которые имеют какую-то...

0: Это нездоровый...
1: Понял, что через 4 года что-то прошло. Кашлять перестали.
0: Не-не-не. Я имею в виду, что, может, кто-то... Я знаю людей, которые, например... скажем, это было несколько лет назад, они испытывали проблемы, то есть они испытывали жуткую влюбленность к человеку, и они реально хотели избавиться, потому что они понимали, что это уже ненормально.
2: Болезнь.
0: То есть они не могли избавиться от этих чувств. Вот. И они не знали, что делать. То есть, может быть, это реально истинный какой-то, то есть, что меня истинно побуждает, непонятно, что это. Вот, возможно, информация поможет некоторым людям понять то, что, возможно, это пройдет.
2: То есть, ты обнадежил их, что 4 года им еще страдать вот так вот?
0: Нет, в смысле, то, что это пройдет.
2: А, ну то, что пройдет, это точно. То, что, значит, ты говоришь вот этим фактом, что любови вечно не бывает.
0: Я говорю про это. Нет, я про это не сказал.
2: Так.
0: Мы не можем иногда прийти в влюбленность или любовь.
2: Ученые считают так, да? То есть они выявили, что влюбленность или любовь – это психическое расстройство. Угу. Вот, но, ты знаешь, я с этим в какой-то мере соглашусь. Конечно, любые наши эмоции внутри нас, все, человек состоит из физики, из биологии, из химии, да, все это химия. Вот, но давайте эти суетные, так скажем, уровни оставим.
0: Понятно, друзья, тем, которым вы занимаетесь там.
2: И будем говорить о том, что реально вдохновляет, но что реально вот мы думаем сейчас на нашем уровне. Вот мы, конечно, не будем здесь не ставить каких-то там главных ответов, на которые надо опираться всем, кто нас смотрит. Будем говорить из своего опыта, который мы имеем. Вот из своего опыта, который вы имеете. Вот у вас была хотя бы влюбленность? Давайте скажем.
3: Была, конечно. У кого не было-то?
1: Ну, влюбленность, это правда, все переживают, когда как раз влюбленность, она более острая. Если, опять же, обратиться и вспомнить всяких ученых, которые все время что-то считают, то...
2: Это потребность считать, сидят. Один, два, три.
0: Каждого своя любовь.
1: Говорят, что как раз влюбленность, она переживается гораздо ярче, и это чаще всего и путают с любовью, и называют, почему и любовью. Потому что она переживается, это все ближе к сердцу, человек переживает. И это в подростковом очень все этому подвержены, когда влюбленность может меняться каждый день. Там буквально...
2: Влюбился на
0: слово. Это очень хорошо, это очень позитивный вариант, я рассказал.
1: Меняться могут объекты обожания, ну, через неделю, ну, и разлюбил такой. А это, оказывается, было просто взросление организма, феромоны там, еще что-то, неадекватное восприятие просто вот каких-то сигналов другого человека, и вот все, влюбленность, любовь, все путать начинает. Но влюбленность у всех бывает.
2: А я считаю, что влюбленность может перейти в любовь. Да, в принципе, наверное, начинается
1: ее, наверное, можно самому.
0: А мне кажется, ей надо опасаться.
3: Кого? Влюбленность?
2: Ты разорвал наш внутренний мир сейчас. Почему я должен опасаться?
3: Чего опасаться надо? Любви или влюбленности?
2: Влюбленности.
0: Влюбленности. Любви не
2: надо. Почему?
0: А потому что их может быть разное большое количество быть.
2: А девушек?
1: На самом деле много. Нет, это затуманивает. Просто-напросто.
0: Затуманивает, да. Ты не знаешь, что тебе делать вообще.
2: Хорошо. То есть ты предлагаешь в данном случае руководствоваться разумом. И когда, потому что влюбленность, она явно не от разума исходит, а от чувств. Как мы, вот вы видели девушку, вот как парни, прости, Оксана, мы сейчас говорим с мужским обществом.
3: Я заткну.
2: Да, увидели девушку, и, ну, ты не можешь проконтролировать, чтобы она тебе не понравилась или понравилась. Ты просто увидел, она в твоем вкусе.
0: Нет, большое со временем.
2: Она тебе понравилась, и ты влюбился. А еще, если она умеет... так скажем, разговаривать так, что тебе на душу. Я говорю о чувстве юмора, о интеллекте, да, там вообще чем-то она тебя взяла, вот поведение свое, вот она тебя взяла. Ты не контролируешь разумом то, что ты в нее влюбляешься. И вот здесь ты хочешь сказать, как ты можешь себя ограничить?
3: Ученые посчитали, что чтобы влюбиться, достаточно 3-5 секунд.
2: Да, кстати.
0: Раз, два, три, прошло все.
3: Нет, чтобы влюбиться, наоборот, ты увидела, и тебе 3 секунды хватило, чтобы все.
0: Да, нет, ты правильно сказал вначале, вот опираясь на наш опыт и так далее, вот опираясь на опыт, ты начинаешь понимать то, что, смотри, ты говоришь, мужчина, когда он влюбляется...
1: Это не любовь, это влюбленность.
0: Да-да-да, в принципе, оно похоже. Мужчина как влюбляется? Он влюбляется практически за короткое мгновение. То есть он когда смотрит, ему достаточно этого. Не то, чтобы он там...
1: глазами.
0: Да, не то, чтобы он там долго сидел и потом понял, что он влюбился. Такого вообще не бывает, мне кажется.
1: Сидел, обдумал, здраво принял решение, что он влюбился.
2: Я влюбился.
0: Да, вот.
2: Сегодняшнего дня статус меняет.
0: Да. А со временем, правильно, когда мы на опыт опираемся, мы понимаем то, что... Да, вот это все все-таки боль.